0: объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. И чтобы компания Wildberries не потеряла в продажах, не потеряла в выручке. Коммерческая компания думает о своих прибылях. И это нормально. Было бы удивительно, если было по-другому.
1: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты сейлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
2: Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла Алексея Филатова.
3: Данные могут действительно немного отличаться, потому что склады у маркетплейсов, на самом деле, как и у розничной компании крупных, имеют совершенно разный функционал. У крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок это 75. Это фулфилмент-центры, которые обслуживают большие территории. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых даркторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливы, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 26 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что омниканальные сети или просто сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров, логистических и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
2: Основатель Академии ритейла Алексей Филатов. В результате атаки украинских дронов на склады Wildberries в Электростали и Котовске Тамбовской области погибли 8 человек, более 80 пострадали. Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших, пострадавшим, которые оказались в тяжелом состоянии, компании выплатит по 1 миллиону рублей, семьям погибших по 2 миллиона. Футболисты сборной Испании стали победителями чемпионата мира. В финале испанцы обыграли команду Аргентины. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
4: Футбол с Григорием Гуреевым.
5: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы два года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через два года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей, и в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке, продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
6: Самое главное – это

0: Горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт Business FM, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
1: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом. И у Аргентины в основное время 0 ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Ну, если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
0: Гранд Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
2: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за, безусловно, потрясающий футбол на этом турнире. Один пропущенный мяч. Мы видим, что Аргентина, по большому счету, ничего не смогла сделать против испанцев. Больше 20 ударов по воротам нанесли испанцы. И абсолютно закономерная победа. Пусть даже эта осечка в первом матче против Кабо-Верде, этот момент дал большой пинок испанцам, очень нужный. И мы имеем сегодня то, что имеем.
0: Лео Месси не вошел в историю как лучший бомбардир. Эти лавры у капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унаи Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Business FM.
3: В России набирает темпы уборка зерна. В пятницу, 17 июля, глава Минсельхоза Оксана Лут отчиталась, что на тот момент урожай составлял 21 миллион тонн. А в среднем по стране урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая ситуацию в Ормузском проливе, а также сложную логистику в Азовском и Черном море? Об этом в дальнейшем эфире Business FM.
4: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Бывало, что национальные банки и монетные дворы, допустив ошибку в оформлении банкноты или монеты, находили в себе мужество не исправлять ее, а довести дело до конца. Сравнительно недавно в Казахстане на новых купюрах номиналом 2000 и 5000 тенге слово «банк» оказалось напечатано с другим вариантом буквы «К» в казахской версии кириллицы. Но, несмотря на протест депутатов парламента, Национальный банк Казахстана все-таки выпустил в обращении эти неправильные дензнаки, после чего их постепенно изымали и заменяли на правильные.
5: Деньги к деньгам. На Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Увлекулиев. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд. Обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения правительственной комиссии. Россия снизила поставки рыбы в ЕС до минимума с начала 2024 года. Импорт в мае сократился на 14% в месячном выражении и на

0: треть в годовом, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года закупили рыбы из России на 44,4 миллиона евро. Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе почти на 33 миллиона евро. Минус 22% за месяц. Россия по итогам года может снова стать лидером по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталье рассчитывают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 миллионов до 4 миллионов россиян, сообщил ТАСС глава Средиземноморской ассоциации отельеров и туроператоров Каан Кавалуглу. За первые 6 месяцев Анталью уже посетили более 1 300 000 туристов из России, однако этот показатель оказался примерно на 7% ниже прошлогоднего. Российские власти займутся разработкой и внедрением новых технологий выявления признаков преждевременного старения и их коррекции. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Ответственными за работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Далее нужно будет отчитываться ежегодно. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом РФ поднял доходность на 0,7% пункта, Газпромбанк и Совкомбанк на 0,1-0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. Причина – рекордный отток денег со срочных депозитов. В мае клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. А кроме того, Центробанк снизил ключевую ставку меньше, чем ожидал рынок, и конкуренция за вкладчиков обострилась. Банки предпочитают короткие вклады, потому что они позволяют быстро менять условия и привлекать новых клиентов без удорожания всего портфеля. Комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
2: Банкам просто нужна ликвидность. Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
3: Масштабы проблем какие?
2: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
1: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. Новости о повышении ставок есть всегда. Обычно это маркетинговые акции. Сейчас конкуренция за вкладчиков довольно плотная. Средние ставки все-таки плавно снижаются вслед за ключевой. И сейчас ситуация в рамках нормы. Однако из-за проблем с топливом снижение ставок может замедлиться. И рынок ждет от ЦБ 24 июля как минимум паузы. А возможно еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: В последние годы регулярно появляются хорошие предложения, которыми может воспользоваться клиент, когда заводит новые средства или когда присоединяется к какому-то банку. Если говорить об общем тренде, то все-таки пока средние ставки продолжают плавное снижение, и все это примерно соответствует темпу снижения ключевой. На конец июня у нас ставка снизилась в среднем по крупнейшим банкам на срок до года ровно на 0,25 пункта, как и ключевая ставка, составит 12,75. Таким образом, средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5 процентных пункта ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы.
3: Какие перспективы у вкладов?
4: Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. Ну и если эти ожидания рынка сбудутся, то и депозитные ставки замрут на какое-то время или будут снижаться невысокими темпами. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время.
3: Что ждут вообще, в принципе, от заседания ЦБ 24 июля?
4: Наверное, сейчас базовым таким ожиданием у всего рынка является неизменность ключевой ставки в эту пятницу. Грубо говоря, до прояснения обстоятельств. Топливный кризис в процессе развития. Конечно, это не та проблема, с которой можно однозначно бороться высокими процентными ставками, но надо понять, будут ли вторичные эффекты, если да, то какие. Вот, наверное, пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0,25% тоже пока остаются. Экономика слабая, ее можно поддерживать, и поэтому вот сейчас это было бы самым позитивным сценарием. Ну, если ставка останется неизменным, то и финансовые рынки, скорее всего, отреагируют нейтрально.
1: Главный экономист инвестиций Софья Донец. Ранее аналитики Сберсипа пересмотрели прогноз по ставке. По их мнению, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%, как минимум до осени. Снижение, по их оценкам, возможно не раньше октября-декабря. И даже тогда ставка опустится лишь до 13,75%. Более того, в 2027-2028 годах регулятор тоже будет действовать осторожно. А в среднем за 2026 год ставка может составить 14,6%. В центре Зотов прошел предпремьерный показ сериала «Лиля». Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона. Точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации сериала производства Первого канала. В роли Лили Мария Смольникова, Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского Андрей Максимов. На предпоказе «Лили» побывала Александра Сидорова.
5: Сериал показали в центре Зотов, который занимается исследованием конструктивизма, и в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке Дзиговертов «Киноглаз» в Зотове сейчас демонстрируется афиша, закованная фильмой. Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор центра Зотов Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют трехчасовую версию полного метра, поэтому можно составить полное представление обо всем сериале. Мне Лиля показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут. Например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастать ограничение 18+. Да и сама история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили от юной манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать. Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лили Брик. Хотя не вся ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Шаляпин». Там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный. Вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни, и предлагают поселить поэта в их доме. Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона.
6: Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнеста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнеста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков. Это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальной, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению. Воплощено это все в невероятной грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты фотографии Родченко. И многие кадры досконально воссозданы по фотографиям, по плакатам Родченко. Просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе. Это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик. И в этой истории Маяковский, для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно, не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход.
5: За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. По мнению Илоны Егиазаровой, это тот проект, который наверняка получат все платформы. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
7: Продолжительность жизни.
8: Большинство медицинских схем построено на данных о масштабных группах пациентов. При этом каждый отдельный организм реагирует на терапию по-своему. Цифровые двойники в медицине пытаются решить именно эту проблему. Сначала создать компьютерную модель конкретного пациента или его органа, а затем проверить на ней разные варианты лечения. Такая модель создается на основе реальных данных – снимков КТ и МРТ, анализов, генетической информации, ЭКГ и истории лечения.
7: Журналист Алена Копылова.
8: Проще всего понять принцип работы цифровых двойников на примере сердца. По данным МРТ и электрофизиологических исследований, создается виртуальная модель сердечной ткани. Затем врачи наблюдают, как по ней проходит электрический импульс. Если у пациента опасная аритмия, например, медики смогут заранее понять, какие участки ткани лучше прооперировать, чтобы восстановить правильный ритм. Похожие идеи развиваются и в онкологии. Модель опухоли может учитывать ее размер, скорость роста, кровоснабжение, мутации, реакцию на химиотерапию, лучевую терапию или иммунотерапию. Врач может не подбирать лечение методом проб и ошибок, а заранее сравнить несколько вариантов на цифровой модели. Цифровые двойники важны еще и потому, что болезни развиваются во времени. Обычный анализ показывает состояние в конкретный момент, а модель может обновляться в реальном времени. Если появились новые снимки, изменились показатели крови, давление или уровень активности. Прогноз тоже пересчитывается.
7: Продолжительность жизни на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
9: У микрофона Сердар Валикулеев. Российская армия взяла под контроль село Вольное в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила Минобороны России в ежедневной сводке в воскресенье. Ведомство также заявило, что вооруженные силы России продолжат наносить удары по военным объектам на Украине. Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Таким образом, как передает РИА Новости, глава германского правительства попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам. Мигрантам с непогашенной или не снятой судимостью могут запретить получать гражданство России. Соответствующий закон Госдума рассмотрит на наступающей неделе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Норма касается любого преступления, совершенного в России или за рубежом. Кроме того, мигрантов с судимостью смогут лишать вида на жительство и разрешения на временное проживание. Российские 11-классники заняли 3-е место в общекомандном зачете на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Кирилл Сухов. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Золотые призеры получат денежную премию от президента России в размере 1 000 000 рублей. Обладатели серебряной медали – 500 000 рублей. По результатам 67-й Международной олимпиады по математике в Шанхае в общекомандном зачете сборная Китая набрала 232 балла, Соединенных Штатов 207 баллов, команда России 197. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В США представили новую версию законопроекта об усилении санкций против России. Документ предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, а также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Что в США еще приготовили против России? Идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис – лишь одна из них. А какое решение видят в транспортных компаниях? Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года. И это на фоне роста инфляции и ожидания возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. А как откроется рынок в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. Санкции из ада хотят ввести законом. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в список террористов и экстремистов в России. Законопроект предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Что в США еще приготовили против России? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
10: Обновленная версия законопроекта на сей раз получила одобрение Белого дома. Сделка по тексту была оформлена во время саммита НАТО в Анкаре, где успел побывать вскоре скончавшийся главный соавтор Билли, сенатор Грэм. Он может быть принят в ближайшие недели, став самым масштабным санкционным пакетом за все время военного конфликта в Украине. По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билли поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек, причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билля. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции Путину одновременно, заявил сенатор-демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билли не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Под блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Под удар подпадут также руководители, члены совета директоров и контролирующие акционеры. Против ЦБ президент обязан ввести две или более санкционных мер, но не обязательно все. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранилось положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Добавлен запрет на любые новые американские инвестиции в Россию и на экспорт в Россию услуг по списку Минфина, а также запрет на покупку российского суверенного долга. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилировано. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше 0 и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка – страны, покупающие менее 15% российского газа и показательно сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. Под это определение подпадают Япония, Франция, Венгрия и Бельгия, но остается Китай. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяцев на то, чтобы согласиться с этим. Или нет?
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Идеальный шторм, так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России? Грани логистического шторма у Михаила Сафонова.
7: Только на Business FM.
11: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 24-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6%. 6-7 раз. А лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
12: Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали, сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
13: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
12: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
11: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
14: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23-го года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
11: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний еще не все. Плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора Верста.io, из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
15: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, то что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
11: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
16: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
11: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилов.
17: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Сможем также эффективно работать. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
11: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
7: Компании и корпорации.
18: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
18: Компания «Мосжилдорпроект», которая входит в холдинг «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина и Аркадия Ротенберга, арендовала 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Новь» в Басманном районе Москвы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По их оценкам, аренда обойдется примерно в 300-350 миллионов рублей в год. Ранее офис компании располагался на Каланчевской улице, однако помещению пришлось освободить, поскольку сменился собственник здания. Бёрбери отчитался по продажам за первый квартал финансового года. Выручка выросла на 5% и достигла 455 миллионов фунтов стерлингов. Главным драйвером спроса стало поколение зумеров. Родившиеся с 1997 по 2012 год, согласно отчету, больше других поколений покупали товары британского бренда. В Северной и Южной Америке рост составил 12%, в Китае 9%. Одним из самых успешных проектов стала компания к юбилею бренда Portraits of an Icon. После нее число новых покупателей верхней одежды выросло на 19%. Лего представил конструктор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». Для сборки трехмерной копии потребуется 4000 деталей. Разработкой занимались совместно с Венским музеем Бельведер, где хранится оригинал. Размер готового панно 60 на 54 сантиметра. Оно предназначено для крепления на стену. Продажи начнутся 4 августа. Как отмечают в Лего, это не первая работа компании с мировым искусством. Ранее в серии выходили наборы по картинам Да Винчи, Мане, Харинга и других художников. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года 1958 пунктов. И это на фоне роста инфляции и ожиданиях возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. В пятницу 24 июля ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. А как откроется рынок в понедельник, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
19: В пятницу 17 числа произошли последние дни покупки таких акций с большими дивидендными доходностями, как Сбер, ВТБ, Дом РФ. Наверное, на этом дивидендный сезон он заканчивается, и действительно акции на таких тонких торгах выходных уже показали дополнительное снижение. Скорее всего, по основной сессии в понедельник мы тоже будем видеть, что котировки находятся на уровнях ниже закрытия пятницы. Но, тем не менее, возможно, что могут немножко активизировать покупки, хотя в целом тренд мне представляется сохранится негативный. Достаточно высокая неопределенность относительно заседания Банка России. Широкий консенсус предполагает, что ставку оставят без изменений. Это с точки зрения прибыли бизнеса, с точки зрения просто экономики, не самый лучший сценарий. Но, с другой стороны, тот факт, что Центральный банк сохраняет высокую ставку, говорит о том, что по-прежнему сохраняется в экономике высокий спрос. Это позволяет компаниям продолжать наращивать продажи, но издержки тоже растут, поэтому ждать роста прибыли, наверное, не приходится. Каких-то решительных покупок до пятницы, наверное, какой-то активности большой не будет. Но я бы ставил на то, что и рынок госбумаг, и рынок акций, все-таки они продолжат сползать, хотя возможно, что движение будет уже менее активным по сравнению с тем, что мы видели на прошлой неделе.
3: На грядущей неделе, собственно, заседание по ставке. Ваши прогнозы в сложившихся обстоятельствах?
19: Мы видели по опросу Банка России, что, в принципе, консенсус уже сместился в сторону заметного отклонения ожиданий от базового прогноза Центрального банка. Инфляция выше 6% ожидается консенсусом. Это выше, чем 5,5% верхняя граница действующего базового прогноза, который в апреле был опубликован. Но я думаю, что на самом деле, наверное, все-таки инфляция будет еще на несколько десятых повыше. И, в принципе, я думаю, что все-таки регулятору придется, учитывая достаточно высокий рост зарплат, низкую безработицу, учитывая, что, в принципе, достаточно неплохо растет кредитование, страховочно перейти к мини-циклу повышения ставки, чтобы лучше калибровать ожидания. По моим вообще все-таки ставку ближе к 13 мы до конца 2027 года можем и не увидеть.
1: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Нефть дорожает на фоне продолжающегося обмена ударами между США и Ираном. Brent подскочила до $87.5 за баррель. С начала недели ее стоимость выросла почти на 12%. Доллар в паре с рублем к концу торгов слегка подорожал на 8 копеек. Что будет с ценами на нефть и валюту, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
20: Я думаю, что инвесторы попытаются все-таки сыграть технический отскок, потому что акции действительно очень сильно перепроданная, но вопрос, хватит ли сил у рынка для этого технического отскока, когда фундаментальные факторы по-прежнему работают против роста на рынке, дело и в усилении геополитических рисков, и в новых санкционных пакетах от США и Евросоюза, а также в политике Центрального банка. Шансов на снижение ключевой ставки в этот раз довольно мало с учетом топливного кризиса, поэтому Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне и может даже ужесточить риторику. С другой стороны, Центральный банк может указать на то, что повышение уровня инфляции из-за топливного кризиса носит временный характер, поэтому долгосрочный тренд на снижение ключевой ставки может сохраниться, но в текущих условиях, скорее всего, произойдет пауза. Что касается курса рубля, то российская валюта умеренно слабеет, несмотря на рост цен на нефть. Это связано с покупками валюты Минфина, а также с усилением геополитических рисков. Поэтому нельзя исключать, что рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе и достигнуть отметок 80 рублей за доллар. Нефть сейчас торгуется около 90 долларов за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, я думаю, что если эскалация продолжится, то нельзя исключать дальнейшего роста цен на нефть. Возможно, она уйдет выше 90 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арика Капитал». Официальный курс Центрального банка: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Скелеты динозавров наравне с Матиссом и да Винчи. Как отмечает агентство Bloomberg, в последние годы такие палеонтологические редкости стали модным активом вроде яиц Фаберже и спортивных клубов. Они сочетают гламур и первобытную привлекательность. При этом рынок традиционного искусства может показаться состоятельному человеку сложным и вычурным, но остаться равнодушным к тираннозавру ему будет сложно. Это удивительное создание и самый впечатляющий трофей, которым можно обладать, заявил миллиардер Дэн Даут, который в 2009 году приобрел скелет тираннозавра по кличке Самсон за 600 тысяч долларов. Тренд на коллекционирование скелетов древних животных не нов, комментирует искусствовед, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
21: И 19, и 20, и 21 век отмечены ростом популярности такого рода коллекционирования. Палеонтологические коллекции и палеонтологические объекты вне коллекций вызывали интерес как, с одной стороны, курьезы, с другой стороны, как объекты научного исследования, а с третьей стороны, как объекты эстетического любования, потому что все объекты палеонтологического характера обладают несомненной, естественной и очень мощной природной красотой. Но вот последние годы цены на палеонтологические объекты, особенно на крупные, редкие, подлинные скелеты, резко возросли, достигли десятков миллионов долларов, самые дорогие скелеты вокруг 50 миллионов долларов. И это, я думаю, далеко не предел, потому что это становится модным. Этой модой заражаются новые поколения сверхбогатых людей, поэтому конкуренция на этом рынке очень большая. Рынок, без сомнения, растет, и он очень высокий, и нагревается все выше и выше, и идет параллельно росту рынка художественного.
1: Михаил Каменский, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Каждый скелет динозавра, ушедший в частное владение, огромные потери для науки. Кроме того, научные журналы не признают исследования и открытия, сделанные с использованием предмета из частной коллекции, не имеющего музейного номера, отмечает палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов.
22: Есть действительно массовые материалы, например, это бивни мамонта, которых находят десятки тонн. Есть, например, аммониты, которых находят тоже там десятки тысяч одного вида. Понятно, что науке столько, по большому счету, не нужно. Но если мы говорим про какие-то полные скелеты динозавров, каждый такой скелет абсолютно уникален. Он может содержать ценнейшую информацию научную, которую просто невозможно будет восполнить. Например, может быть, именно у этого скелета можно определить пол, а пол динозавров определять очень сложно. Или же, может, у него сохранились такие кости, которых у других не было. Причем даже договориться, допустим, что ученые проведут свои исследования, после чего скелет выйдет на продажу, тоже не получится. Потому что многие методы исследования совершенствуются, появляется новое оборудование, и то, что было невозможно еще 5 лет назад, через 5 лет может принести ценнейшую информацию о мирах, которые существовали сотни миллионов лет назад. Продажа уникальных скелетов – это боль для палеонтологов. Во многих странах запрещена. То есть для того, чтобы что-либо продать, надо, во-первых, добыть это по лицензии, а потом, чтобы это что-то продать, надо получить какую-то бумагу от правительственного органа о том, что это не представляет культурной научной ценности. Однако же есть страны вроде Америки, где ситуация немного другая, и там, если ты на своей земле что-то нашел, пожалуйста, продавай. Однако же многие из таких миллионеров, приобретающих скелеты, предоставляют их ученым для исследования, а также предоставляют их музеям. В этом есть какая-то выгода и для самих владельцев скелетов, потому что все-таки некоторые скелеты достаточно хрупкие, они могут содержать определенные трещины, они могут, например, содержать пирит, который на воздухе окисляется. И по этой причине содержать их надо в особых условиях, иначе вот это дорогущее приобретение просто-напросто буквально начнет сыпаться и разрушаться. А создавать музейные условия, ну, это как бы тоже, мягко говоря, непростая задача.
1: Палеонтолог Ярослав Попов. Ценность останков динозавра, как и картины или скульптуры, зависит от нескольких факторов, отмечает Bloomberg: происхождение, уровня интереса со стороны коллекционеров и подлинности. Последняя крупная сделка состоялась 14 июля в Нью-Йорке, когда скелет тираннозавра по прозвищу Гас был продан на аукционе Сотбис за $50 миллионов. Рекордную для подобных лотов сумму. До этого рекорд принадлежал скелету стегозавра по имени Апекс, которого финансист Кен Гриффин приобрел на аукционе Сотбис в 2022 году за почти $45 миллионов.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Тоже отдых. Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров. Тоже отдых на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
0: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
2: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблике, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
4: Ну, вы знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
0: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
4: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна новая область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
0: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Business FM.
7: Между делом. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд, а обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения прав комиссии. Россия снизила поставки рыбы в ЕС до минимума с начала 2024 года. Импорт в мае сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года закупили рыбы из России на 44,5 миллиона евро. Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе почти на 33 миллиона евро. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже АЭС превысила $90 за баррель впервые с 11 июня 2026 года. Таковы данные торгов. По данным на час по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,27%. К 6 минутам Brent торговалась уже на уровне $90.84 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле этого года дорожает на 2,78% до $84.04 за баррель. Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1-0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 106-й минуте забил вышедший на замену Ферран Торрес. В концовке основного времени аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса, получившего вторую желтую карточку. Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории после победы на чемпионате мира 2010 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Компания Wildberries назвала первоочередные меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростале и Котовске. Подробности буквально через минуту. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. Причина – рекордный отток денег со срочных депозитов. В мае клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. Но смогут ли новые условия привлечь вкладчиков? В России набирает темпы уборка зерна. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая ситуацию в Армудском проливе и сложную логистику в Азовском и Черном море? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Компания Wildberries назвала первоочередные меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростале и Котовске. Глава компании Татьяна Ким уточнила, что на этом руководство маркетплейса не остановится, но подсчет ущерба потребует времени. О том, как сейлеры оценивают первые меры поддержки от Wildberries, Иван Медведев.
6: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но селлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь селлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, селлер, основатель бренда Garnier Роман Garnier.
8: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах. Я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать это бессмысленно, это себе ущерб и непонятно, что будет завтра. Но минимизировать ущерб в случае действительно наступления каких-то событий я могу. Как я могу? Просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение, здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
6: Выбор складов у селлеров есть. По данным сервиса «Поставлено», всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в «Электростали» один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади – от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, селлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети «Хобби» гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка», чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
9: Селлеры испугались сейчас везти товары на Wildberries. Я боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. И чтобы компания Wildberries не потеряла в продажах, не потеряла в выручке. Коммерческая компания думает о своих прибылях, и это нормально. Было бы удивительно, если было по-другому.
6: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла Алексея Филатова.
10: Данные могут действительно немного отличаться, потому что склады у маркетплейсов, на самом деле, как и у розничных компаний крупных, имеют совершенно разный функционал. У крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок — это 75. Это фулфилмент-центры, которые обслуживают большие территории. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых даркторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливы, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 26 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75, ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150, и все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что омниканальные сети или просто сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров, логистических и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
1: Основатель Академии ритейла Алексей Филатов. В результате атаки украинских дронов на склады Wildberries в Электростали и Котовске Тамбовской области погибли 8 человек, более 80 пострадали. Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших, пострадавшим, которые оказались в тяжелом состоянии. Компания выплатит по 1 миллиону рублей, семьям погибших по 2 миллиона. Футболисты сборной Испании стали победителями чемпионата мира. финале испанцы обыграли команду Аргентины. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, в сюжете спортивного обозревателя «Бизнес ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы два года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через два года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей, и в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке, продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
12: Самое главное – это поле, пич называется на английском, с травой. То есть, если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное – не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
1: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино по свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес.

0: Заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом. И у Аргентины в основное время ноль ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Ну, если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
1: Гран Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
2: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за, безусловно, потрясающий футбол на этом турнире. Один пропущенный мяч. Мы видим, что Аргентина, по большому счету, ничего не смогла сделать против испанцев. Больше 20 ударов по воротам нанесли испанцы. И абсолютно закономерная победа. Пусть даже эта осечка в первом матче против Кабо-Верде, этот момент дал большой пинок испанцам, очень нужный. И мы имеем сегодня то, что имеем.
1: Лео Месси не вошел в историю как лучший бомбардир. Эти лавры у капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унай Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
3: В России набирает темпы уборка зерна. В пятницу, 17 июля, глава Минсельхоза Оксана Лут отчиталась, что на тот момент урожай составлял 21 миллион тонн. А в среднем по стране урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая ситуацию в Ормузском проливе, а также сложную логистику в Азовском и Черном море? Об этом в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ».
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Транширы.
5: В 2011 году американский миллиардер Джефф Безос объявил о запуске нового проекта создания гигантских механических часов, которые будут идти 10 тысяч лет. Необычную конструкцию высотой 150 метров предполагается установить внутри горы Сьерра-Диабло в западном Техасе. По задумке бизнесмена, малая стрелка часов должна смещаться только раз в год, а большая – раз в век. Каждое новое тысячелетие станет отмечаться мелодичным боем. Автор идеи уверен, что эти часы станут символом долгосрочного мышления и заставят цивилизацию задуматься о влиянии человека на планету. В проект, который до сих пор не завершен, Безос уже вложил 42 миллиона долларов. И по сообщениям от людей, которые видели смету, это примерно 1/5 всех расходов.
4: Транжиры на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: У микрофона Сердар Уликулиев. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд. Обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения правительственной комиссии. Россия снизила поставки рыбы в ЕС до минимума с начала 2024 года. Импорт мая сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года закупили рыбы из России на 44,4 миллиона евро. Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе почти на 33 миллиона евро, минус 22% за месяц. Россия по итогам года может снова стать лидером по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии рассчитывают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 миллионов до 4 миллионов россиян, сообщил ТАСС.

0: глава Средиземноморской ассоциации ательеров и туроператоров Каан Кавалуглу. За первые 6 месяцев Анталию уже посетили более 1 300 000 туристов из России, однако этот показатель оказался примерно на 7% ниже прошлогоднего. Российские власти займутся разработкой и внедрением новых технологий выявления признаков преждевременного старения и их коррекции. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Ответственными за работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Далее нужно будет отчитываться ежегодно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом РФ поднял доходность на 0,7% пункта, Газпромбанк и Совкомбанк на 0,1-0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. Причина – рекордный отток денег со срочных депозитов. В мае клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. А кроме того, Центробанк снизил ключевую ставку меньше, чем ожидал рынок, и конкуренция за вкладчиков обострилась. Банки предпочитают короткие вклады, потому что они позволяют быстро менять условия и привлекать новых клиентов без удорожания всего портфеля. Комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
2: Банкам просто нужна ликвидность. Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
3: Масштабы проблем какие?
2: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что банков проблема.
1: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. Новости о повышении ставок есть всегда. Обычно это маркетинговые акции. Сейчас конкуренция за вкладчиков довольно плотная. Средние ставки все-таки плавно снижаются вслед за ключевой. И сейчас ситуация в рамках нормы. Однако из-за проблем с топливом снижение ставок может замедлиться. И рынок ждет от ЦБ 24 июля как минимум паузы. А возможно еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
4: В последние годы регулярно появляются хорошие предложения, которыми может воспользоваться клиент, когда заводит новые средства или когда присоединяется к какому-то банку. Если говорить об общем тренде, то все-таки пока средние ставки продолжают плавное снижение, и все это примерно соответствует темпу снижения ключевой. На конец июня у нас ставка снизилась в среднем по крупнейшим банкам на срок до года ровно на 0,25 пункта, как и ключевая ставка, составит 12,75. Таким образом, средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5% ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы.
3: Какие перспективы у вкладов?
4: Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. Ну и если эти ожидания рынка сбудутся, то и депозитные ставки замрут на какое-то время или будут снижаться невысокими темпами. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время.
3: Что ждут вообще, в принципе, от заседания ЦБ 24 июля?
4: Наверное, сейчас базовым таким ожиданием у всего рынка является неизменность ключевой ставки в эту пятницу. Грубо говоря, до прояснения обстоятельств. Топливный кризис в процессе развития. Конечно, это не та проблема, с которой можно однозначно бороться высокими процентными ставками, но надо понять, будут ли вторичные эффекты, если да, то какие. Вот, наверное, пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0,25%, тоже пока остаются. Экономика слабая, ее можно поддерживать, и поэтому вот сейчас сейчас это было бы самым позитивным сценарием. Ну, если ставка останется неизменным, то и финансовые рынки, скорее всего, отреагируют нейтрально.
1: Главный экономист инвестиций Софья Донец. Ранее аналитики Сберсипа пересмотрели прогноз по ставке. По их мнению, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% как минимум до осени. Снижение, по их оценкам, возможно не раньше октября-декабря. И даже тогда ставка опустится лишь до 13,75%. Более того, в 2027-2028 годах регулятор тоже будет действовать осторожно. А в среднем за 2026 год ставка может составить 14,6%. В центре Зотов прошел предпремьерный показ сериала «Лиля». Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона. Точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации сериала производства Первого канала. В роли Лили Мария Смольникова, Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского Андрей Максимов. На предпоказе «Лили» побывала Александра Сидорова.
5: Сериал показали в центре Зотов, который занимается исследованием конструктивизма, и в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке Дзиговертов «Киноглаз» в Зотове сейчас демонстрируется афиша, закованная фильмой. Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор центра Зотов Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют трехчасовую версию полного метра, поэтому можно составить полное представление обо всем сериале. Мне Лиля показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут. Например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастать ограничение 18+. Да и сама история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили от юной манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать. Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лили Брик. Хотя не вся ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Шаляпин». Там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный. Вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни, и предлагает поселить поэта в их доме. Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона.
6: Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнеста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнеста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков. Это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальной, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению. Воплощено это все в невероятной грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты и фотографии Родченко. И многие кадры досконально воссоздали, созданы по фотографиям, по плакатам Родченко. Просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе. Это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик. И в этой истории Маяковский, для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно, не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход.
5: За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. По мнению Илоны Егиазаровой, это тот проект, который наверняка получат все платформы. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес FM.
7: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
8: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в которой можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
7: Дело вкуса на Business FM. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
9: Димитровград, Ульяновская область, 110 тысяч жителей. В начале 18 века русские купцы стали строить в Поволжье винокуренные заводы. Рядом с крупнейшим из них, на берегу реки Мелекес, возникла одноименная слобода. В 1972 году город переименован в честь героя-антифашиста Георгия Димитрова.
7: Как появлялись города? На Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: У микрофона Сардар Валикулеев. Российская армия взяла под контроль село Вольное в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила Минобороны России в ежедневной сводке в воскресенье. Ведомство также заявило, что вооруженные силы России продолжат наносить удары по военным объектам на Украине. Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Таким образом, как передает РИА Новости, глава германского правительства попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам. Мигрантам с непогашенной или не снятой судимостью могут запретить получать гражданство России. Соответствующий закон Госдума рассмотрит на наступающей неделе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Норма касается любого преступления, совершенного в России или за рубежом. Кроме того, мигрантов с судимостью смогут лишать вида на жительство и разрешения на временное проживание. Российские 11-классники заняли 3-е место в общекомандном зачете на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Кирилл Сухов. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Золотые призеры получат денежную премию от президента России в размере 1 000 000 рублей. Обладатели серебряной медали – 500 000 рублей. По результатам 67-й Международной олимпиады по математике в Шанхае в общекомандном зачете сборной Китая набрала 232 балла, Соединенных Штатов 207 баллов, команда России 197. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Business FM. У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В США представили новую версию законопроекта об усилении санкций против России. Документ предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, а также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Что в США еще приготовили против России? Идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис – лишь одна из них. А какое решение видят в транспортных компаниях? Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года. И это на фоне роста инфляции и ожидания возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. А как откроется рынок в понедельник? Эти и другие темы на Business FM. Санкции из ада хотят ввести законом. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в список террористов и экстремистов в России. Законопроект предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Что в США еще приготовили против России? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
11: Обновленная версия законопроекта на сей раз получила одобрение Белого дома. Сделка по тексту была оформлена во время саммита НАТО в Анкаре, где успел побывать вскоре скончавшийся главный соавтор Билли, сенатор Грэм. Он может быть принят в ближайшие недели, став самым масштабным санкционным пакетом за все время военного конфликта в Украине. По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билли поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек, причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступив против Билли. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции Путину одновременно, заявил сенатор-демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билли не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Под блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Под удар подпадут также руководители, члены совета директоров и контролирующие акционеры. Против ЦБ президент обязан ввести две или более санкционных мер, но не обязательно все. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранил положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Добавлен запрет на любые новые американские инвестиции в Россию и на экспорт в Россию услуг по списку Минфина, а также запрет на покупку российского суверенного долга. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилировано. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. тарифы больше нуля и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и показательно сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. Под это определение подпадают Япония, Франция, Венгрия и Бельгия, но остается Китай. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяца на то, чтобы согласиться с этим. Или нет.
1: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Идеальный шторм – так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис – лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России? Грани логистического шторма у Михаила Сафонова.
7: Только на Business FM.
12: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 24-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз, а лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
13: Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали, сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
14: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
13: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
12: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
15: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
12: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний еще не все. Плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора «Верста IO», из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывают рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
16: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, потому что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
12: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
17: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
12: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
18: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы, сможем также эффективно работать. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
12: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
7: Компании и корпорации.
19: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Отчеты и планы.
19: Компания «Мосжилдорпроект», которая входит в холдинг «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина и Аркадия Ротенберга, арендовала 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Новь» в Басманном районе Москвы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По их оценкам, аренда обойдется примерно в 300-350 миллионов рублей в год. Ранее офис компании располагался на Каланчевской улице, однако помещение пришлось освободить, поскольку сменился собственник здания. Бёрбери отчитался по продажам за первый квартал финансового года. Выручка выросла на 5% и достигла 455 миллионов фунтов стерлингов. Главным драйвером спроса стало поколение зумеров. Родившиеся с 1997 по 2012 год, согласно отчету, больше других поколений покупали товары британского бренда. В Северной и Южной Америке рост составил 12%, в Китае 9%. Одним из самых успешных проектов стала компания к юбилею бренда Portraits of an Icon. После нее число новых покупателей верхней одежды выросло на 19%. Лего представил конструктор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». Для сборки трехмерной копии потребуется 4000 деталей. Разработкой занимались совместно с Венским музеем Бельведер, где хранится оригинал. Размер готового панно 60 на 54 сантиметра. Оно предназначено для крепления на стену. Продажи начнутся 4 августа, как отмечают в Лего. Это не первая работа компании с мировым искусством. Ранее в серии выходили наборы по картинам Да Винчи, Мане, Харинга и других художников. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ». Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года 1958 пунктов. И это на фоне роста инфляции и ожиданиях возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. В пятницу, 24 июля, ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. А как откроется рынок в понедельник, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
20: пятницу 17 числа произошли последние дни покупки таких акций с большими дивидендами, доходностями, как Сбер, ВТБ, ДОМРФ. Наверное, на этом дивидендный сезон он заканчивается, и действительно акции на таких тонких торгах в выходных уже показали дополнительное снижение. Скорее всего, по основной сессии в понедельник мы тоже будем видеть, что котировки находятся на уровнях ниже закрытия пятницы. Но, тем не менее, возможно, что могут немножко активизироваться покупки, хотя в целом тренд мне представляется сохранится негативный. Достаточно высокая неопределенность относительно заседания Банка России. Широкий консенсус предполагает, что ставку оставят без изменений. Это с точки зрения прибыли бизнеса, с точки зрения роста экономики не самый лучший сценарий. Но, с другой стороны, тот факт, что Центральный банк сохраняет высокую ставку, говорит о том, что по-прежнему сохраняется в экономике высокий спрос. Это позволяет компаниям продолжать наращивать продажи, но издержки тоже растут, поэтому ждать роста прибыли, наверное, не приходится. Каких-то решительных покупок до пятницы, наверное, какой-то активности большой не будет. Но я бы ставил на то, что и рынок госбумаг, и рынок акций все-таки они продолжат сползать, хотя возможно, что движение будет уже менее активным по сравнению с тем, что мы видели на прошлой неделе.
21: На грядущей неделе, собственно, заседание по ставке. Ваши прогнозы в сложившихся обстоятельствах?
20: Мы видели по опросу Банка России, что, в принципе, консенсус уже сместился в сторону заметного отклонения ожиданий от базового прогноза Центрального банка. Инфляция выше 6% ожидается консенсусом. Это выше, чем 5,5% верхняя граница действующего базового прогноза, который в апреле был опубликован. Но я думаю, что, на самом деле, наверное, все-таки инфляция будет еще на несколько десяток повыше. И, в принципе, я думаю, что все-таки регулятору придется, учитывая достаточно высокий рост зарплат, низкую безработицу, учитывая, что, в принципе, достаточно неплохо растет кредитование, страховочно перейти к мини-циклу повышения ставки, только лучше калибровать ожидания. По моим ощущениям, все-таки ставку ближе к 13 мы до конца 2027 года можем и не увидеть.
1: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Нефть дорожает на фоне продолжающегося обмена ударами между США и Ираном. Brent подскочила до 87,5 долларов за баррель. С начала недели ее стоимость выросла почти на 12%. Доллар в паре с рублем к концу торгов слегка подорожал на 8 копеек. Что будет с ценами на нефть и валюту, говорит инвестиционный стратег Укари Капитал Сергей Суверов.
22: Я думаю, что инвесторы попытаются все-таки сыграть технический отскок, потому что акции действительно очень сильно перепроданы. Но вопрос, хватит ли сил у рынка для этого технического отскока, когда фундаментальные факторы по-прежнему работают против роста на рынке. Дело и в усилении геополитических рисков, и в новых санкционных пакетах от США и Евросоюза, а также в политике Центрального банка. Шансов на снижение ключевой ставки в этот раз довольно мало с учетом топливного кризиса, поэтому Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне и может даже ужесточить риторику. С другой стороны, Центральный банк может указать на то, что повышение уровня инфляции из-за топливного кризиса носит временный характер, поэтому долгосрочный тренд на снижение ключевой ставки может сохраниться, но в текущих условиях, скорее всего, произойдет пауза. Что касается курса рубля, то российская валюта умеренно слабеет, несмотря на рост цен на нефть. Это связано с покупками валюты Минфина, а также с усилением геополитических рисков. Поэтому нельзя исключать, что рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе и достигнуть отметок 80 рублей за доллар. Нефть сейчас торгуется около 90 долларов за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, я думаю, что если эскалация продолжится, то нельзя исключать дальнейшего роста цен на нефть. Возможно, она уйдет выше 90 долларов за баррель.
1: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Ари Капитал». Официальный курс Центрального банка: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Скелеты динозавров наравне с Матиссом и да Винчи. Как отмечает агентство Bloomberg, в последние годы такие палеонтологические редкости стали модным активом вроде яиц Фаберже и спортивных клубов. Они сочетают гламур и первобытную привлекательность. При этом рынок традиционного искусства может показаться состоятельному человеку сложным и вычурным, но остаться равнодушным к тираннозавру ему будет сложно. Это удивительное создание и самый впечатляющий трофей, которым можно обладать, заявил миллиардер Дэн Даут, который в 2009 году приобрел скелет тираннозавра по кличке Самсон за 600 тысяч долларов. Тренд на коллекционирование скелетов древних животных не нов, комментирует искусствовед, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
0: И 19, и 20, и 21 век отмечены ростом популярности такого рода коллекционирования. Палеонтологические коллекции и палеонтологические объекты вне коллекций вызывали интерес как, с одной стороны, курьезы, с другой стороны, как объекты научного исследования, а с третьей стороны, как объекты эстетического любования, потому что все объекты палеонтологического характера обладают несомненной, естественной и очень мощной природной красотой. Но вот последние годы цены на палеонтологические объекты, особенно на крупные, редкие, подлинные скелеты, резко возросли, достигли десятков миллионов долларов. Самые дорогие скелеты вокруг 50 миллионов долларов. И это, я думаю, далеко не предел, потому что это становится модным. Этой модой заражаются новые поколения сверхбогатых людей, поэтому конкуренция на этом рынке очень большая. Рынок, без сомнения, растет, и он очень высокий, и нагревается все выше и выше, и идет параллельно росту рынка художественного.
1: Михаил Каменский, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Каждый скелет динозавра, ушедший в частное владение, огромная потеря для науки. Кроме того, научные журналы не признают исследования и открытия, сделанные с использованием предмета из частной коллекции, не имеющего музейного номера, отмечает палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов.
2: Есть действительно массовые материалы, например, это бивни мамонта, которых находят десятки тонн. Есть, например, аммониты, которых находят тоже там десятки тысяч одного вида. Понятно, что науке столько, по большому счету, не нужно. Но если мы говорим про какие-то полные скелеты динозавров, каждый такой скелет абсолютно уникален. Он может содержать ценнейшую информацию научную, которую просто невозможно будет восполнить. Например, может быть, именно у этого скелета можно определить пол, а пол динозавров определять очень сложно. Или же, может, у него сохранились такие кости, которых у других не было. Причем даже договориться, допустим, что ученые проведут свои исследования, после чего скелет выйдет на продажу, тоже не получится. Потому что многие методы исследования совершенствуются, появляется новое оборудование, и то, что было невозможно еще 5 лет назад, через 5 лет может принести ценнейшую информацию о мирах, которые существовали сотни миллионов лет назад. Продажа уникальных скелетов – это боль для палеонтологов. Во многих странах запрещена. То есть для того, чтобы что-либо продать, надо, во-первых, добыть это по лицензии, а потом, чтобы это что-то продать, надо получить какую-то бумагу от правительственного органа о том, что это не представляет культурной научной ценности. Однако же есть страны вроде Америки, где ситуация немного другая, и там, если ты на своей земле что-то нашел, пожалуйста, продавай. Однако же многие из таких миллионеров, приобретающих скелеты, предоставляют их ученым для исследования, а также предоставляют их музеям. В этом есть какая-то выгода и для самих владельцев скелетов, потому что все-таки некоторые скелеты достаточно хрупкие, они могут содержать определенные трещины, они могут, например, содержать пирит, который на воздухе окисляется. И по этой причине содержать их надо в особых условиях, иначе вот это дорогущее приобретение просто-напросто буквально начнет сыпаться и разрушаться. А создавать музейные условия, ну, это как бы тоже, мягко говоря, непростая задача.
1: Палеонтолог Ярослав Попов. Ценность останков динозавра, как и картины или скульптуры, зависит от нескольких факторов, отмечает Bloomberg. Происхождение, уровень интереса со стороны коллекционеров и подлинности. Последняя крупная сделка состоялась 14 июля в Нью-Йорке, когда скелет тираннозавра по прозвищу Газ был продан на аукционе Sotheby's за 50 миллионов долларов. Рекордную для подобных лотов сумму. До этого рекорд принадлежал скелету стегозавра по имени Apex, которого финансист Кен Гриффин приобрел на аукционе Sotheby's в 2022 году за почти 45 миллионов долларов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Тоже отдых.
24: Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров.
23: Тоже отдых на Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
1: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – «Уимблдон». Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлингов. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде. По 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
23: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд, а обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения прав комиссии. Россия снизила поставки рыбы в ЕС до минимума с начала 2024 года. Импорт в мае сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года закупили рыбы из России на 44,5 миллиона евро. Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе почти на 33 миллиона евро. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже АЭС превысила $90 за баррель впервые с 11 июня 2026 года. Таковы данные торгов. По данным на час по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,27%. К 6 минутам Brent торговалась уже на уровне $90.84 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле этого года дорожает на 2,78% до $84.04 за баррель. Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1-0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 106-й минуте забил вышедший на замену Ферран Торрес в концовке. Основного времени аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса, получившего вторую желтую карточку. Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории после победы на чемпионате мира 2010 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Компания Wildberries назвала первоочередные меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростале и Котовске. Подробности буквально через минуту. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. Причина – рекордный отток денег со срочных депозитов. В мае клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. Но смогут ли новые условия привлечь вкладчиков? В России набирает темпы уборка зерна. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая ситуацию в Армудском проливе и сложную логистику в Азовском и Черном море? Эти и другие темы в эфире «Бизнес ФМ». Скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Компания Wildberries назвала первоочередные меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростале и Котовске. Глава компании Татьяна Ким уточнила, что на этом руководство маркетплейса не остановится, но подсчет ущерба потребует времени. О том, как сейлеры оценивают первые меры поддержки от Wildberries, Иван Медведев.
5: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но сейлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь сейлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, сейлер, основатель бренда Garnier Роман Garnier.
6: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах. Я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать это бессмысленно, это себе ущерб, и непонятно, что будет завтра. Но минимизировать ущерб в случае действительно наступления каких-то событий я могу. Как я могу? Просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение, здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
5: Выбор складов у сейлеров есть. По данным сервиса «Поставлено», всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в Электростале один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади – от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, сейлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка», чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
8: Сейлеры испугались сейчас вести товары на Wildberries. Все боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. И чтобы компания Wildberries не потеряла в продажах, не потеряла в выручке. Коммерческая компания думает о своих прибылях. И это нормально. Было бы удивительно, замечательно, если было по-другому.
5: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
1: Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла Алексея Филатова.
9: Данные могут действительно немного отличаться, потому что склады у маркетплейсов, на самом деле, как и у розничных компаний крупных, имеют совершенно разный функционал. У крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок это 75. Это фулфилмент-центры, которые обслуживают большие территории. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливы, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 26 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что омниканальные сети или просто сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров, логистических и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
1: Основатель Академии ритейла Алексей Филатов. В результате атаки украинских дронов на склады Wildberries в Электростали и Котовске Тамбовской области погибли 8 человек, более 80 пострадали. Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших, пострадавшим, которые оказались в тяжелом состоянии, компании выплатит по 1 миллиону рублей, семьям погибших по 2 миллиона. Футболисты сборной Испании стали победителями чемпионата мира. В финале испанцы обыграли команду Аргентины. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
23: Футбол с Григорием Гуреевым.
1: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы 2 года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через 2 года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей. И в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке. Продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
10: Самое главное — это поле пич, называется на английском, с травой. То есть если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное — не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
11: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино под свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт Business FM, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
13: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом. И у Аргентины в основное время 0 ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Ну, если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
11: Гранд Гитанари.

0: Мбаппе 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унаи Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: В России набирает темпы уборка зерна. В пятницу, 17 июля, глава Минсельхоза Оксана Лут отчиталась, что на тот момент урожай составлял 21 миллион тонн. А в среднем по стране урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая ситуацию в Ормузском проливе, а также сложную логистику в Азовском и Черном море? Об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании Kodak. Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991 Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд. Обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения правительственной комиссии. Россия снизила поставки рыбы в ЕС до минимума с начала 2024 года. Импорт мая сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года закупили рыбы из России на 44,4 миллиона евро. Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе почти на 33 миллиона евро, минус 22% за месяц. Россия по итогам года может снова стать лидером по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии рассчитывают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 миллионов до 4 миллионов россиян, сообщил ТАСС глава Средиземноморской ассоциации ательеров и туроператоров Каан Кавалуглу. За первые 6 месяцев Анталии уже посетили более 1 300 000 туристов из России, однако этот показатель оказался примерно на 7% ниже прошлогоднего. Российские власти займутся разработкой и внедрением новых технологий выявления признаков преждевременного старения и их коррекции. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Ответственными за работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Далее нужно будет отчитываться ежегодно. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом.РФ поднял доходность на 0,7 процентного пункта, Газпромбанк и Совкомбанк на 0,1-0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов.

0: Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. Причина – рекордный отток денег со срочных депозитов. В мае клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. А кроме того, Центробанк снизил ключевую ставку меньше, чем ожидал рынок, и конкуренция за вкладчиков обострилась. Банки предпочитают короткие вклады, потому что они позволяют быстро менять условия и привлекать новых клиентов без удорожания всего портфеля. Комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
1: Банкам просто нужна ликвидность. Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедление, либо при остановке снижения ключевой ставки Банка России.
2: Масштабы проблем какие?
1: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
0: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. Новости о повышении ставок есть всегда. Обычно это маркетинговые акции. Сейчас конкуренция за вкладчиков довольно плотная. Средние ставки все-таки плавно снижаются вслед за ключевой, и сейчас ситуация в рамках нормы. Однако из-за проблем с топливом снижение ставок может замедлиться, и рынок ждет от ЦБ 24 июля как минимум паузы, а возможно еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: В последние годы регулярно появляются хорошие предложения, которыми может воспользоваться клиент, когда заводит новые средства или когда присоединяется к какому-то банку. Если говорить об общем тренде, то все-таки пока средние ставки продолжают плавное снижение, и все это примерно соответствует темпу снижения ключевой. На конец июня у нас ставка снизилась в среднем по крупнейшим банкам на срок до года ровно на 1/4 пункта, как и ключевая ставка, составив 12,75. Таким образом, средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5 процентных пункта ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы.
2: Какие перспективы у вкладов?
3: Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. Ну и если эти ожидания рынка сбудутся, то и депозитные ставки замрут на какое-то время или будут снижаться невысокими темпами. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время.
2: Что ждут вообще, в принципе, от заседания ЦБ 24 июля?
3: Наверное, сейчас базовым таким ожиданием у всего рынка является неизменность ключевой ставки в эту пятницу. Грубо говоря, до прояснения обстоятельств. Топливный кризис в процессе развития. Конечно, это не та проблема, с которой можно однозначно бороться высокими процентными ставками, но надо понять, будут ли вторичные эффекты, если да, то какие. Вот, наверное, пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 1/4 процента, тоже пока остаются. Экономика слабая, ее можно поддерживать, и поэтому вот сейчас это было бы самым позитивным сценарием. Ну, если ставка останется неизменным, то и финансовые рынки, скорее всего, отреагируют нейтрально.
0: Главный экономист инвестиций Софья Донец. Ранее аналитики Сберсипа пересмотрели прогноз по ставке. По их мнению, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25% как минимум до осени. Снижение, по их оценкам, возможно не раньше октября-декабря. И даже тогда ставка опустится лишь до 13,75%. Более того, в 2027-2028 годах регулятор тоже будет действовать осторожно. А в среднем за 2026 год ставка может составить 14,6%. В центре Зотов прошел предпремьерный показ сериала «Лиля». Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона. Точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации сериала производства Первого канала. В роли Лили Мария Смольникова, Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского Андрей Максимов. На предпоказе «Лили» побывала Александра Сидорова.
4: Сериал показали в Центре Зотов, который занимается исследованием конструктивизма, и в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке Дзига Вертов «Киноглаз» в Зотове сейчас демонстрируется афиша, закованная фильмой. Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор Центра Зотов Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют трехчасовую версию полного метра, поэтому можно составить полное представление обо всем сериале. Мне Лиля показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут. Например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастное ограничение 18+. Да и сама история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили от юной манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать. Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лили Брик. Хотя ни в театре, ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Шаляпин». Там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный. Вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни, и предлагает поселить поэта в их доме. Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона.
5: Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнеста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнеста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков. Это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальной, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению. Воплощено это все в невероятной грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты фотографии Родченко. И многие кадры досконально воссозданы по фотографиям, по плакатам Родченко. Просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе. Это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик. И в этой истории Маяковский, для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно, не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход.
4: За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. По мнению Илоны Егиазаровой, это тот проект, который наверняка получат все платформы. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
7: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
6: Недвижимость на «Бизнес FM». Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: У микрофона Сердар Влекулеев. Российская армия взяла под контроль село Вольное в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила Минобороны России в ежедневной сводке в воскресенье. Ведомство также заявило, что вооруженные силы России продолжат наносить удары по военным объектам на Украине. Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Таким образом, как передает РИА Новости, глава германского правительства попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам. Мигрантам с непогашенной или не снятой судимостью могут запретить получать гражданство России. Соответствующий закон Госдума рассмотрит на наступающей неделе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Норма касается любого преступления, совершенного в России или за рубежом. Кроме того, мигрантов с судимостью смогут лишать вида на жительство и разрешения на временное проживание. Российские 11-классники заняли 3-е место в общекомандном зачете на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Кирилл Сухов. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Золотые призеры получат денежную премию от президента России в размере 1 000 000 рублей. Обладатели серебряной медали – 500 000 рублей. По результатам 67-й Международной олимпиады по математике в Шанхае в общекомандном зачете сборная Китая набрала 232 балла, Соединенных Штатов 207 баллов, команда России 197. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В США представили новую версию законопроекта об усилении санкций против России. Документ предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, а также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Что в США еще приготовили против России? Идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис – лишь одна из них. А какое решение видят в транспортных компаниях? Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года. И это на фоне роста инфляции и ожидания возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. А как откроется рынок в понедельник? Эти и другие темы на Бизнес FM. санкции из ада хотят ввести законом. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в список террористов и экстремистов в России. Законопроект предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Что в США еще приготовили против России? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
9: Обновленная версия законопроекта на сей раз получила одобрение Белого дома. Сделка по тексту была оформлена во время саммита НАТО в Анкаре, где успел побывать вскоре скончавшийся главный соавтор Билли, сенатор Грэм. Он может быть принят в ближайшие недели, став самым масштабным санкционным пакетом за все время военного конфликта в Украине. По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билли поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек, причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билли. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции после одновременно, заявил сенатор-демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билли не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Под удар подпадут также руководители, члены совета директоров и контролирующие акционеры. Против ЦБ президент обязан ввести две или более санкционных мер, но не обязательно все. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранил положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Добавлен запрет на любые новые американские инвестиции в Россию и на экспорт в Россию услуг по списку Минфина, а также запрет на покупку российского суверенного долга. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилирована. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше нуля и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка – страны, покупающие менее 15% 5% российского газа и показательно сокращающие закупки освобождаются от пошлин. Под это определение подпадают Япония, Франция, Венгрия и Бельгия, но остается Китай. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяца на то, чтобы согласиться с этим. Или нет.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Идеальный шторм, так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России? Грани логистического шторма у Михаила Сафонова.
6: Только на Business FM.
10: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 24-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз, а лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
11: Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали, сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
12: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
11: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
10: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
13: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
10: Наши перевозчики попали в идеальные штормы. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний еще не все. Плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора «Верста IO», из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
14: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, то что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все все про это говорят.
10: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
15: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
10: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
16: На китайцев все закрывают глаза. И здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Сможем также эффективно работать. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
10: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
6: Культ наличности. Лица на банкнотах. Альберто Джакометти родился в семье художника, потому начал проявлять интерес к живописи и скульптуре уже в детстве. Изначально он черпал вдохновение в работах французских авангардистов, однако куда сильнее на него повлияли Вторая мировая война и обострившаяся эпилепсия. В 1961 году он создал самую известную свою скульптуру «Шагающий человек один», в которой воплотил всю хрупкость и уязвимость человеческого существа. В 2010 году скульптура была продана на аукционе Sotheby's за 65 миллионов фунтов, став одной из самых дорогих в мире. Ее изображение, кстати, можно обнаружить на реверсе банкноты в 100 швейцарских франков. На аверсе изображен сам Альберто Джакометти. Культ наличности на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
17: Компания «Мосжилдорпроект», которая входит в холдинг «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина и Аркадия Ротенберга, арендовала 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Новь» в Басманном районе Москвы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По их оценкам, аренда обойдется примерно в 300-350 миллионов рублей в год. Ранее офис компании располагался на Каланчевской улице, однако помещение пришлось освободить, поскольку сменился собственник здания. Бёрбери отчитался по продажам за первый квартал финансового года. Выручка выросла на 5% и достигла 455 миллионов фунтов стерлингов. Главным драйвером спроса стало поколение зумеров. Родившиеся с 1997 по 2012 год, согласно отчету, больше других поколений покупали товары британского бренда. В Северной и Южной Америке рост составил 12%, в Китае 9%. Одним из самых успешных проектов стала компания к юбилею бренда Portraits of an Icon. После нее число новых покупателей верхней одежды выросло на 19%. Лего представил конструктор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». Для сборки трехмерной копии потребуется 4000 деталей. Разработкой занимались совместно с Венским музеем Бельведер, где хранится оригинал. Размер готового панно 60 на 54 сантиметра. Оно предназначено для крепления на стену. Продажи начнутся 4 августа, как отмечают в Лего. Это не первая работа компании с мировым искусством. Ранее в серии выходили наборы по картинам Да Винчи, Мане, Харинга и других художников. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ. Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года 1958 пунктов. И это на фоне роста инфляции и ожиданиях возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. В пятницу, 24 июля, ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. А как откроется рынок в понедельник, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
18: В пятницу 17 числа произошли последние дни покупки таких акций с большими дивидендными доходностями, как Сбер, ВТБ, Дом РФ. Наверное, на этом дивидендный сезон он заканчивается, и действительно акции на таких тонких торгах в выходных уже показали дополнительное снижение. Скорее всего, по основной сессии в понедельник мы тоже будем видеть, что котировки находятся на уровнях ниже закрытия пятницы. Но, тем не менее, возможно, что могут немножко активизироваться покупки, хотя в целом тренд мне представляется сохранится негативный. Достаточно высокая неопределенность относительно заседания Банка России. Широкий консенсус предполагает, что ставку оставят без изменений. Это с точки зрения прибыли бизнеса, с точки зрения роста экономики не самый лучший сценарий. Но, с другой стороны, тот факт, что Центральный банк сохраняет высокую ставку, говорит о том, что по-прежнему сохраняется в экономике высокий спрос. Это позволяет компаниям продолжать наращивать продажи, но издержки тоже растут, поэтому ждать роста прибыли, наверное, не приходится. Каких-то решительных покупок до пятницы, наверное, какой-то активности большой не будет. Но я бы ставил на то, что и рынок госбумаг, и рынок акций все-таки они продолжат сползать, хотя возможно, что движение будет уже менее активным по сравнению с тем, что мы видели на прошлой неделе.
2: На грядущей неделе, собственно, заседание по ставке. Ваши прогнозы в сложившихся обстоятельствах?
18: Мы видели по опросу Банка России, что, в принципе, консенсус уже сместился в сторону заметного отклонения ожиданий от базового прогноза Центрального банка. Инфляция выше 6% ожидается консенсусом. Это выше, чем 5,5% верхняя граница действующего базового прогноза, который в апреле был опубликован. Но я думаю, что на самом деле, наверное, все-таки инфляция будет еще на несколько десяток повыше. И, в принципе, я думаю, что все-таки регулятору придется, учитывая достаточно высокий рост зарплат, низкую безработицу, учитывая, что, в принципе, достаточно неплохо растет кредитование, страховочно перейти к мини-циклу повышения ставки, то лучше калибровать ожидания. По моим общениям, все-таки ставку ближе к 13 мы до конца 2027 года можем и не увидеть.
0: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Нефть дорожает на фоне продолжающегося обмена ударами между США и Ираном. Брент подскочила до 87,5 долларов за баррель. С начала недели ее стоимость выросла почти на 12%. Доллар в паре с рублем к концу торгов слегка подорожал на 8 копеек. Что будет с ценами на нефть и валюту, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
19: Я думаю, что инвесторы попытаются все-таки сыграть технический отскок, потому что акции действительно очень сильно перепроданы. Но вопрос, хватит ли сил у рынка для этого технического отскока, когда фундаментальные факторы по-прежнему работают против роста на рынке. Дело и в усилении геополитических рисков, и в новых санкционных пакетах от США и Евросоюза, а также в политике Центрального банка. Шансов на снижение ключевой ставки в этот раз довольно мало с учетом топливного кризиса, поэтому Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне и может даже ужесточить риторику. С другой стороны, Центральный банк может указать на то, что повышение уровня инфляции из-за топливного кризиса носит временный характер, поэтому долгосрочный тренд на снижение ключевой ставки может сохраниться, но в текущих условиях, скорее всего, произойдет пауза. Что касается курса рубля, то российская валюта умеренно слабеет, несмотря на рост цен на нефть. Это связано с покупками валюты Минфина, а также с усилением геополитических рисков. Поэтому нельзя исключать, что рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе и достигнуть отметок 80 рублей за доллар. Нефть сейчас торгуется около 90 долларов за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, я думаю, что если эскалация продолжится, то нельзя исключать дальнейшего роста цен на нефть. Возможно, она уйдет выше 90 долларов за баррель.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Официальный курс Центрального банка: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Скелеты динозавров наравне с Матиссом и да Винчи. Как отмечает агентство Bloomberg, в последние годы такие палеонтологические редкости стали модным активом вроде яиц Фаберже и спортивных клубов. Они сочетают гламур и первобытную привлекательность. При этом рынок традиционного искусства может показаться состоятельному человеку сложным и вычурным, но остаться равнодушным к тернозавру ему будет сложно. Это удивительное создание и самый впечатляющий трофей, которым можно обладать, заявил миллиардер Дэн Даут, который в 2009 году приобрел скелет тернозавра по кличке Самсон за $600 000. Тренд на коллекционирование скелетов древних животных не нов, комментирует искусствовед, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
20: И 19, и 20, и 21 век отмечены ростом популярности такого рода коллекционирования. Палеонтологические коллекции и палеонтологические объекты вне коллекций вызывали интерес как, с одной стороны, курьезы, с другой стороны, как объекты научного исследования, а с третьей стороны, как объекты эстетического любования, потому что все объекты палеонтологического характера обладают несомненной, естественной и очень мощной природной красотой. Но вот последние годы цены на палеонтологические объекты, особенно на крупные, редкие, подлинные скелеты, резко возросли, достигли десятков миллионов долларов. Самые дорогие скелеты вокруг $50 миллионов. И это, я думаю, далеко не предел, потому что это становится модным. Этой модой заражаются новые поколения сверхбогатых людей, поэтому конкуренция на этом рынке очень большая. Рынок, без сомнения, растет, и он очень высокий, и нагревается все выше и выше, и идет параллельно росту рынка художественного.
0: Михаил Каменский, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Каждый скелет динозавра, ушедший в частное владение, огромная потеря для науки. Кроме того, научные журналы не признают исследования и открытия, сделанные с использованием предмета из частной коллекции, не имеющего музейного номера, отмечает палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов.
21: Есть действительно массовые материалы, например, это бивни мамонта, которых находят десятки тонн. Есть, например, аммониты, которых находят тоже там десятки тысяч одного вида. Понятно, что науке столько, по большому счету, не нужно. Но если мы говорим про какие-то полные скелеты динозавров, каждый такой скелет абсолютно уникален. Он может содержать ценнейшую информацию научную, которую просто невозможно будет восполнить. Например, может быть, именно у этого скелета можно определить пол, а пол динозавров определять очень сложно. Или же, может, у него сохранились такие кости, которых у других не было. Причем даже договориться, допустим, что ученые проведут свои исследования, после чего скелет выйдет на продажу, тоже не получится. Потому что многие методы исследования совершенствуются, появляется новое оборудование, и то, что было невозможно еще 5 лет назад, через 5 лет может принести ценнейшую информацию о мирах, которые существовали сотни миллионов лет назад. Продажа уникальных скелетов – это боль для палеонтологов. Во многих странах запрещена. То есть для того, чтобы что-либо продать, надо, во-первых, добыть это по лицензии, а потом, чтобы это что-то продать, надо получить какую-то бумагу от правительственного органа о том, что это не представляет культурной научной ценности. Однако же есть страны вроде Америки, где ситуация немного другая, и там, если ты на своей земле что-то нашел, пожалуйста, продавай. Однако же многие из таких миллионеров, приобретающих скелеты, предоставляют их ученым для исследования, а также предоставляют их музеям. В этом есть какая-то выгода и для самих владельцев скелетов, потому что все-таки некоторые скелеты достаточно хрупкие, они могут содержать определенные трещины, они могут, например, содержать пирит, который на воздухе окисляется. И по этой причине содержать их надо в особых условиях, иначе вот это дорогущее приобретение просто-напросто буквально начнет сыпаться и разрушаться. А создавать музейные условия, ну, это как бы тоже, мягко говоря, непростая задача.
0: Палеонтолог Ярослав Попов. Ценность останков динозавра, как и картины или скульптуры, зависит от нескольких факторов, отмечает Bloomberg. Происхождение, уровень интереса со стороны коллекционеров и подлинности. Последняя крупная сделка состоялась 14 июля в Нью-Йорке, когда скелет тернозавра по прозвищу Газ был продан на аукционе Sotheby's за $50 миллионов. Рекордную для подобных лотов сумму. До этого рекорд принадлежал скелету стегозавра по имени Apex, которого финансист Кен Гриффин приобрел на аукционе Sotheby's в 2022 году за почти $45 миллионов.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
23: Тоже отдых.
1: Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любители сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров.
22: Тоже отдых на Business FM. Продолжительность жизни.
3: Большинство медицинских схем построено на данных о масштабных группах пациентов. При этом каждый отдельный организм реагирует на терапию по-своему. Цифровые двойники в медицине пытаются решить именно эту проблему. Сначала создать компьютерную модель конкретного пациента или его органа, а затем проверить на ней разные варианты лечения. Такая модель создается на основе реальных данных – снимков КТ и МРТ, анализов, генетической информации, ЭКГ и истории лечения.
22: Журналист Алена Копылова.
3: Проще всего понять принцип работы цифровых двойников на примере сердца. По данным МРТ и электрофизиологических исследований, создается виртуальная модель сердечной ткани. Затем врачи наблюдают, как по ней проходит электрический импульс. Если у пациента опасная аритмия, например, медики смогут заранее понять, какие участки ткани лучше прооперировать, чтобы восстановить правильный ритм. Похожие идеи развиваются и в онкологии. Модель опухоли может учитывать ее размер, скорость роста, кровоснабжение, мутации, реакцию на химиотерапию, лучевую терапию или иммунотерапию. Врач может не подбирать лечение методом проб и ошибок, а заранее сравнить несколько вариантов на цифровой модели. Цифровые двойники важны еще и потому, что болезни развиваются во времени. Обычный анализ показывает состояние в конкретный момент, а модель может обновляться в реальном времени. Если появились новые снимки, изменились показатели крови, давления или уровень активности. Прогноз тоже пересчитывается.
22: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд, а обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения прав комиссии. Россия снизила поставки рыбы в ЕС до минимума с начала 2024 года. Импорт в мае сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года закупили рыбу из России на 44,5 миллиона евро. Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе почти на 33 миллиона евро. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2026 года на лондонской бирже АЭС превысила $90 за баррель впервые с 11 июня 2026 года. Таковы данные торгов. По данным на час по московскому времени, стоимость Brent росла на 2,27%. К 6 минутам Brent торговалась уже на уровне $90.84 за баррель. В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в июле этого года дорожает на 2,78% до $84.04 за баррель. Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в финале команду Аргентины со счетом 1-0 после дополнительного времени. Единственный мяч на 106-й минуте забил вышедший на замену Ферран Торрес. В концовке основного времени аргентинцы остались в меньшинстве после удаления Энцо Фернандеса, получившего вторую желтую карточку. Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории после победы на чемпионате мира 2010 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. Скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Компания Wildberries назвала первоочередные меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростале и Котовске. Подробности буквально через минуту. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. Причина – рекордный отток денег со срочных депозитов. В мае клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. Но смогут ли новые условия привлечь вкладчиков? В России набирает темпы уборка зерна. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая ситуацию в Армудском проливе и сложную логистику в Азовском и Черном море? Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Компания Wildberries назвала первоочередные меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростале и Котовске. Глава компании Татьяна Ким уточнила, что на этом руководство маркетплейса не остановится, но подсчет ущерба потребует времени. О том, как сейлеры оценивают первые меры поддержки от Wildberries, Иван Медведев.
4: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но сейлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь сейлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, сейлер, основатель бренда «Гарнер» Роман Гарнер.
7: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах. Я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать это бессмысленно, это себе ущерб, и непонятно, что будет завтра. Но минимизировать ущерб в случае действительно наступление каких-то событий, я могу. Как я могу? Просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение, здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
4: Выбор складов у сейлеров есть. По данным сервиса «Поставлено», всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в Электростале – один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади – от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, сейлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети «Хобби» гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка», чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
8: Сейлеры испугались сейчас везти товары на Wildberries. Я боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. И чтобы компания Wildberries не потеряла в продажах, не потеряла в выручке. Коммерческая компания думает о своих прибылях. И это нормально. Было бы удивительно, бы, если было по-другому.
4: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
0: Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла Алексея Филатова.
9: Данные могут действительно немного отличаться, потому что склады у маркетплейсов, на самом деле, как и у розничных компаний крупных, имеют совершенно разный функционал. Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок это 75. Это фулфилмент-центры, которые обслуживают большие территории. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что омниканальные сети или просто сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров, логистических и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
0: Основатель Академии ритейла Алексей Филатов. В результате атаки украинских дронов на склады Wildberries в Электростали и Котовске Тамбовской области погибли 8 человек. Более 80 пострадали. Татьяна Ким выразила соболезнования семьям погибших. Пострадавшим, которые оказались в тяжелом состоянии, компания выплатит по 1 миллиону рублей, семьям погибших по 2 миллиона. Футболисты сборной Испании стали победителями чемпионата мира. В финале испанцы обыграли команду Аргентины. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, в сюжете спортивного обозревателя Business FM.
22: Футбол с Григорием Гуреевым.
11: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы 2 года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через 2 года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей. И в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке. Продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
12: Самое главное — это поле пич, называется на английском с травой. То есть если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное — не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
11: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино под свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт Business FM, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
13: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом. И у Аргентины в основное время ноль ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Ну, если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
11: Гранд Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
14: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за

0: победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унай Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: В России набирает темпы уборка зерна. В пятницу, 17 июля, глава Минсельхоза Оксана Лут отчиталась, что на тот момент урожай составлял 21 миллион тонн. А в среднем по стране урожайность зерна выросла почти на четверть по сравнению с прошлым годом. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая ситуацию в Ормузском проливе, а также сложную логистику в Азовском и Черном море? Об этом в дальнейшем эфире Бизнес ФМ.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун. Зверски богатые на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Новости экономики.
3: У микрофона Сердар Увлекулиев. Комитет Госдумы по собственности подготовил ко второму чтению законопроект, устанавливающий основания для лишения иностранных инвесторов, вышедших из российского бизнеса после 2022 года, права на обратный выкуп акций и долей в капиталах компаний. Прекращать такое право предлагается через суд. Обращаться в него действующие собственники смогут только после заключения правительственной комиссии. Россия снизила поставки рыбы в ЕС до минимума с начала 2024 года. Импорт в мае сократился на 14% в месячном выражении и на треть в годовом, выяснила РИА Новости, проанализировав данные Евростата. Европейцы в мае текущего года закупили рыбы из России на 44,4 миллиона евро. Больше всего в мае ЕС покупал у России рыбное филе почти на 33 миллиона евро, минус 22% за месяц. Россия по итогам года может снова стать лидером по числу туристов, приехавших в Турцию. В Анталии рассчитывают, что до конца года курорты провинции посетят от 3,5 миллионов до 4 миллионов россиян, сообщил ТАСС глава Средиземноморской ассоциации ательеров и туроператоров Каан Кавалуглу. За первые 6 месяцев Анталии уже посетили более 1,3 миллиона туристов из России, однако этот показатель оказался примерно на 7% ниже прошлогоднего. Российские власти займутся разработкой и внедрением новых технологий выявления признаков преждевременного старения и их коррекции. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС. Ответственными за работу назначены Миноборнауки, Минздрав и Федеральное медико-биологическое агентство. Они будут проводить прикладные научные исследования по биологии старения. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Далее нужно будет отчитываться ежегодно. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ. Крупные банки повышают ставки по коротким.

0: Чем вкладом. Дом РФ поднял доходность на 0,7 пункта, Газпромбанк и Совкомбанк на 0,1-0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. Причина – рекордный отток денег со срочных депозитов. В мае клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. А кроме того, Центробанк снизил ключевую ставку меньше, чем ожидал рынок, и конкуренция за вкладчиков обострилась. Банки предпочитают короткие вклады, потому что они позволяют быстро менять условия и привлекать новых клиентов без удорожания всего портфеля. Комментирует старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
1: Банкам просто нужна ликвидность. Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
2: Масштабы проблем какие?
1: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
0: Ирина Носова, старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА. Новости о повышении ставок есть всегда. Обычно это маркетинговые акции. Сейчас конкуренция за вкладчиков довольно плотная. Средние ставки все-таки плавно снижаются вслед за ключевой. И сейчас ситуация в рамках нормы. Однако из-за проблем с топливом снижение ставок может замедлиться. И рынок ждет от ЦБ 24 июля как минимум паузы. А возможно еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист инвестиций Софья Донец.
3: В последние годы регулярно появляются хорошие предложения, которыми может воспользоваться клиент, когда заводит новые средства или когда присоединяется к какому-то банку. Если говорить об общем тренде, то все-таки пока средние ставки продолжают плавное снижение, и все это примерно соответствует темпу снижения ключевой. На конец июня у нас ставка снизилась в среднем по крупнейшим банкам на срок до года ровно на 0,25 пункта, как и ключевая ставка, составив 12,75. Таким образом, средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5 процентных пункта ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы.
2: Какие перспективы у вкладов?
3: Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. Ну и если эти ожидания рынка сбудутся, то и депозитные ставки замрут на какое-то время или будут снижаться невысокими темпами. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время.
2: Что ждут вообще, в принципе, от заседания ЦБ 24 июля?
3: Наверное, сейчас базовым таким ожиданием у всего рынка является неизменность ключевой ставки в эту пятницу. Грубо говоря, до прояснения обстоятельств. Топливный кризис в процессе развития. Конечно, это не та проблема, с которой можно однозначно бороться высокими процентными ставками, но надо понять, будут ли вторичные эффекты, если да, то какие. Вот, наверное, пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0,25%, тоже пока остаются. Экономика слабая, ее можно поддерживать, и поэтому вот сейчас это было бы самым позитивным сценарием. Ну, если ставка останется неизменным, то и финансовые рынки, скорее всего, отреагируют нейтрально.
0: Главный экономист инвестиций Софья Донец. Ранее аналитики Сберсиб пересмотрели прогноз по ставке. По их мнению, ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%, как минимум до осени. Снижение, по их оценкам, возможно не раньше октября-декабря. И даже тогда ставка опустится лишь до 13,75%. Более того, в 2027-2028 годах регулятор тоже будет действовать осторожно. А в среднем за 2026 год ставка может составить 14,6%. В центре Зотов прошел предпремьерный показ сериала «Лиля». Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона. Точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации сериала производства Первого канала. В роли Лили Мария Смольникова, Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского Андрей Максимов. На предпоказе Лили побывала Александра Сидорова.
4: Сериал показали в центре Зотов, который занимается исследованием конструктивизма. И в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке Дзиговертов «Киноглаз» в Зотове сейчас демонстрируется афиша, закованная фильмой. Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор центра Зотов Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют трехчасовую версию полного метра, поэтому можно составить полное представление обо всем сериале. Мне Лиля показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут. Например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастать ограничение 18+. Да и сама история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили от юной манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать. Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лили Брик. Хотя не вся ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Шаляпин». Там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный. Вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни, и предлагают поселить поэта в их доме. Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона.
5: Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнеста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнеста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков. Это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальной, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению. Воплощено это все в невероятной грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты и фотографии Родченко. И многие кадры досконально созданы по фотографиям, по плакатам Родченко. Просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе. Это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик. И в этой истории Маяковский, для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно, не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход.
4: За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. По мнению Илоны Егиазаровой, это тот проект, который наверняка получат все платформы. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Между делом с Кирой Альтман.
7: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
8: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблики, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
9: Ну, знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
10: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
9: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна новая область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
10: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
6: Между делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
11: У микрофона Сердар Влекулеев. Российская армия взяла под контроль село Вольное в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщила Минобороны России в ежедневной сводке в воскресенье. Ведомство также заявило, что вооруженные силы России продолжат наносить удары по военным объектам на Украине. Отсутствие поставок российского газа спровоцировало в Германии затяжной энергетический кризис, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Таким образом, как передает РИА Новости, глава германского правительства попытался оправдаться за невыполнение громких обещаний, данных им гражданам. Мигрантам с непогашенной или не снятой судимостью могут запретить получать гражданство России. Соответствующий закон Госдума рассмотрит на наступающей неделе. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Норма касается любого преступления, совершенного в России или за рубежом. Кроме того, мигрантов с судимостью смогут лишать вида на жительство и разрешения на временное проживание. Российские 11-классники заняли 3-е место в общекомандном зачете на Международной олимпиаде по математике в Шанхае. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Кирилл Сухов. Российские школьники завоевали 4 золотые и 2 серебряные медали. Золотые призеры получат денежную премию от президента России в размере 1 000 000 рублей. Обладатели серебряной медали – 500 000 рублей. По результатам 67-й Международной олимпиады по математике в Шанхае в общекомандном зачете сборной Китая набрала 232 балла, Соединенных Штатов 207 баллов, команда России 197. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ». У микрофона Александр Зайцев. Здравствуйте. В США представили новую версию законопроекта об усилении санкций против России. Документ предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, а также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. Что в США еще приготовили против России? Идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис – лишь одна из них. А какое решение видят в транспортных компаниях? Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года. И это на фоне роста инфляции и ожидания возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. А как откроется рынок в понедельник? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Санкции из ада хотят ввести законом. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма, который внесен в список террористов и экстремистов в России. Законопроект предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Что в США еще приготовили против России? Комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает».
12: Обновленная версия законопроекта на сей раз получила одобрение Белого дома. Сделка по тексту была оформлена во время саммита НАТО в Анкаре, где успел побывать вскоре скончавшийся главный соавтор Билли, сенатор Грэм. Он может быть принят в ближайшие недели, став самым масштабным санкционным пакетом за все время военного конфликта в Украине. По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билли поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек, причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билли. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции после одновременно, заявил сенатор-демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билли не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Под блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Под удар подпадут также руководители, члены совета директоров и контролирующие акционеры. Против ЦБ президент обязан ввести две или более санкционных мер, но не обязательно все. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранил положение о принудительном делистинге всех бумаг-эмитентов, аффилированных с российским государством. Добавлен запрет на любые новые американские инвестиции в Россию и на экспорт в Россию услуг по списку Минфина, а также запрет на покупку российского суверенного долга. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилирована. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше нуля и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка – страны, покупающие менее 15% 5% российского газа и показательно сокращающие закупки освобождаются от пошлин. Под это определение подпадают Япония, Франция, Венгрия и Бельгия, но остается Китай. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяца на то, чтобы согласиться с этим. Или нет.
0: Это был политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Идеальный шторм, так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России? Грани логистического шторма у Михаила Сафонова.
6: Только на Business FM.
13: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 24-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз, а лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
14: Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали, сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
15: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
14: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
13: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
16: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
13: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний еще не все. Плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора «Верста IO», из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
17: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, то что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все все про это говорят.
13: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
18: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
13: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
19: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Сможем также эффективно работать. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
13: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес FM.
6: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 миллионов 865 тысяч рублей.
20: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
21: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
23: Деньги.
24: Известно, что император Павел I был курнос, не любил смотреться в зеркало и не оставил потомкам ни единого портрета в профиль. Однако на монетах чеканный профиль считался обязательным. Так что спустя всего несколько дней после восшествия на престол Павел утвердил пробный рубль. Но в оборот он так и не попал. Засомневавшийся император заменил собственное изображение библейским изречением. «Не нам, не нам, а имя не твоему».
23: История денег на Business FM.
25: Компании и корпорации.
26: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
26: Компания «Мосжилдорпроект», которая входит в холдинг «Нацпроектстрой» Алексея Крапивина и Аркадия Ротенберга, арендовала 10 тысяч квадратных метров в бизнес-центре «Новь» в Басманном районе Москвы, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники на рынке недвижимости. По их оценкам, аренда обойдется примерно в 300-350 миллионов рублей в год. Ранее офис компании располагался на Каланчевской улице, однако помещение пришлось освободить, поскольку сменился собственник здания. Бёрбери отчитался по продажам за первый квартал финансового года. Выручка выросла на 5% и достигла 455 миллионов фунтов стерлингов. Главным драйвером спроса стало поколение зумеров. Родившиеся с 1997 по 2012 год, согласно отчету, больше других поколений покупали товары британского бренда. В Северной и Южной Америке рост составил 12%, в Китае – 9%. Одним из самых успешных проектов стала компания к юбилею бренда Portraits of an Icon. После нее число новых покупателей верхней одежды выросло на 19%. Лего представил конструктор по мотивам картины Густава Климта «Поцелуй». Для сборки трехмерной копии потребуется 4000 деталей. Разработкой занимались совместно с Венским музеем Бельведер, где хранится оригинал. Размер готового панно 60 на 54 сантиметра. Оно предназначено для крепления на стену. Продажи начнутся 4 августа, как отмечают в Лего. Это не первая работа компании с мировым искусством. Ранее в серии выходили наборы по картинам Да Винчи, Мане, Харинга и других художников. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Business FM. Индекс Мосбиржи падает уже 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года 1958 пунктов. И это на фоне роста инфляции и ожиданиях возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. В пятницу 24 июля ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. А как откроется рынок в понедельник, говорит директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
1: В пятницу 17 числа произошли последние дни покупки таких акций с большими дивидендными доходностями, как Сбер, ВТБ, Дом РФ. Наверное, на этом дивидендный сезон он заканчивается, и действительно акции на таких тонких торгах в выходных уже показали дополнительное снижение. Скорее всего, по основной сессии в понедельник мы тоже будем видеть, что котировки находятся на уровнях ниже закрытия пятницы. Но, тем не менее, возможно, что могут немножко активизировать покупки, хотя в целом тренд мне представляется сохранится негативный, достаточно высокая неопределенность относительно заседания Банка России. Широкий консенсус предполагает, что ставку оставят без изменений. Это с точки зрения прибыли бизнеса, с точки зрения просто экономики, не самый лучший сценарий. Но с другой стороны, тот факт, что Центральный банк сохраняет высокую ставку, говорит о том, что по-прежнему сохраняется в экономике высокий спрос. Это позволяет компаниям продолжать наращивать продажи, но издержки тоже растут. Поэтому ждать роста прибыли, наверное, не приходится. Каких-то решительных покупок до пятницы, наверное, какой-то активности большой не будет. Но я бы ставил на то, что и рынок госбумаг, и рынок акций, все-таки они продолжат сползать, хотя, возможно, что движение будет уже менее активным по сравнению с тем, что мы видели на прошлой неделе.
2: На грядущей неделе, собственно, заседание по ставке. Ваши прогнозы в сложившихся обстоятельствах?
1: Мы видели по опросу Банка России, что, в принципе, консенсус уже сместился в сторону заметного отклонения ожиданий от базового прогноза Центрального банка. Инфляция выше 6% ожидается консенсусом. Это выше, чем 5,5% верхняя граница действующего базового прогноза, который в апреле был опубликован. Но я думаю, что на самом деле, наверное, все-таки инфляция будет еще на несколько десятых повыше. И, в принципе, я думаю, что все-таки регулятору придется, учитывая достаточно высокий рост зарплат, низкую безработицу, учитывая, что, в принципе, достаточно неплохо растет кредитование, страховочно перейти к мини-циклу повышения ставки, чтобы лучше калибровать ожидания. По моим вообще все-таки ставку ближе к 13 мы до конца 2027 года можем и не увидеть.
0: Директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг. Нефть дорожает на фоне продолжающегося обмена ударами между США и Ираном. Брент подскочила до $87.5 за баррель. С начала недели ее стоимость выросла почти на 12%. Доллар в паре с рублем к концу торгов слегка подорожал на 8 копеек. Что будет с ценами на нефть и валюту, говорит инвестиционный стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
3: Я думаю, что инвесторы попытаются все-таки сыграть технический отскок, потому что акции действительно очень сильно перепроданы, но вопрос, хватит ли сил у рынка для этого технического отскока, когда фундаментальные факторы по-прежнему работают против роста на рынке. Дело и в усилении геополитических рисков, и в новых санкционных пакетах от США и Евросоюза, а также в политике Центрального банк. Шансов на снижение ключевой ставки в этот раз довольно мало с учетом топливного кризиса, поэтому Центральный банк, скорее всего, сохранит ключевую ставку на текущем уровне и может даже ужесточить риторику. С другой стороны, Центральный банк может указать на то, что повышение уровня инфляции из-за топливного кризиса носит временный характер, поэтому долгосрочный тренд на снижение ключевой ставки может сохраниться, но в текущих условиях, скорее всего, произойдет пауза. Что касается курса рубля, то российская валюта умеренно слабеет, несмотря на рост цен на нефть. Это связано с покупками валюты Минфина, а также с усилением геополитических рисков. Поэтому нельзя исключать, что рубль может умеренно ослабнуть на предстоящей неделе и достигнуть отметок 80 рублей за доллар. Нефть сейчас торгуется около $90 за баррель. На эскалации ситуации на Ближнем Востоке, я думаю, что если эскалация продолжится, то нельзя исключать дальнейшего роста цен на нефть. Возможно, она уйдет выше $90 за баррель.
0: Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал». Официальный курс Центрального банка доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, юань 11 рублей 56 копеек. Скелеты динозавров наравне с Матиссом и да Винчи. Как отмечает агентство Bloomberg, в последние годы такие палеонтологические редкости стали модным активом вроде яиц Фаберже и спортивных клубов. Они сочетают гламур и первобытную привлекательность. При этом рынок традиционного искусства может показаться состоятельному человеку сложным и вычурным, но остаться равнодушным к тираннозавру ему будет сложно. Это удивительное создание и самый впечатляющий трофей, которым можно обладать, заявил миллиардер Дэн Даут, который в 2009 году приобрел скелет тираннозавра по кличке Самсон за $600 000. Тренд на коллекционирование скелетов древних животных не нов, комментирует искусствовед, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт» Михаил Каменский.
4: И 19, и 20, и 21 век отмечены ростом популярности такого рода коллекционирования. Палеонтологические коллекции и палеонтологические объекты вне коллекций вызывали интерес как, с одной стороны, курьезы, с другой стороны, как объекты научного исследования, а с третьей стороны, как объекты эстетического любования, потому что все объекты палеонтологического характера обладают несомненной, естественной и очень мощной природной красотой. Но вот последние годы цены на палеонтологические объекты, особенно на крупные, редкие, подлинные скелеты, резко возросли, достигли десятков миллионов долларов. Самые дорогие скелеты вокруг 50 миллионов долларов. И это, я думаю, далеко не предел, потому что это становится модным. Этой модой заражаются новые поколения сверхбогатых людей, поэтому конкуренция на этом рынке очень большая. Рынок, без сомнения, растет, и он очень высокий, и нагревается все выше и выше, и идет параллельно росту рынка художественного.
0: Михаил Каменский, основатель первого российского аукционного дома «Альфа-Арт». Каждый скелет динозавра, ушедший в частное владение, огромные потери для науки. Кроме того, научные журналы не признают исследования и открытия, сделанные с использованием предмета из частной коллекции, не имеющего музейного номера, отмечает палеонтолог, популяризатор науки Ярослав Попов.
5: Есть действительно массовые материалы, например, это бивни мамонта, которых находят десятки тонн. Есть, например, аммониты, которых находят тоже там десятки тысяч одного вида. Понятно, что науке столько, по большому счету, не нужно. Но если мы говорим про какие-то полные скелеты динозавров, каждый такой скелет абсолютно уникален. Он может содержать ценнейшую информацию научную, которую просто невозможно будет восполнить. Например, может быть, именно у этого скелета можно определить пол, а пол динозавров определять очень сложно. Или же, может, у него сохранились такие кости, которых у других не было. Причем даже договориться, допустим, что ученые проведут свои исследования, после чего скелет выйдет на продажу, тоже не получится. Потому что многие методы исследования совершенствуются, появляется новое оборудование, и то, что было невозможно еще 5 лет назад, через 5 лет может принести ценнейшую информацию о мирах, которые существовали сотни миллионов лет назад. Продажа уникальных скелетов – это боль для палеонтологов. Во многих странах запрещена. То есть для того, чтобы что-либо продать, надо, во-первых, добыть это по лицензии, а потом, чтобы что-то продать, надо получить какую-то бумагу от правительственного органа о том, что это не представляет культурной научной ценности. Однако же есть страны вроде Америки, где ситуация немного другая, и там, если ты на своей земле что-то нашел, пожалуйста, продавай. Однако же многие из таких миллионеров, приобретающих скелеты, предоставляют их ученым для исследования, а также предоставляют их музеям. В этом есть какая-то выгода и для самих владельцев скелетов, потому что все-таки некоторые скелеты достаточно хрупкие, они могут содержать определенные трещины, они могут, например, содержать пирит, который на воздухе окисляется. И по этой причине содержать их надо в особых условиях, иначе вот это дорогущее приобретение просто-напросто буквально начнет сыпаться и разрушаться. А создавать музейные условия, ну, это как бы тоже, мягко говоря, непростая задача.
0: Палеонтолог Ярослав Попов. Ценность останков динозавра, как и картины или скульптуры, зависит от нескольких факторов, отмечает Bloomberg. Происхождение, уровень интереса со стороны коллекционеров и подлинности. Последняя крупная сделка состоялась 14 июля в Нью-Йорке, когда скелет тираннозавра по прозвищу Газ был продан на аукционе Сотбис за $50 миллионов. Рекордную для подобных лотов сумму. До этого рекорд принадлежал скелету стегозавра по имени Апекс, которого финансист Кен Гриффин приобрел на аукционе Сотбис в 2022 году за почти $45 миллионов.
23: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
7: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купит 30 автомобилей. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». Пам. Наизусть. Мольер. Кто выиграл время, тот выиграл все. Наизусть на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 6.57, в студии Вероника Романова. Минувшей ночью в направлении московского региона летели около 400 беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, большую часть из них российские военные нейтрализовали на дальних подступах, а на подлете к Москве сбито 85 БПЛА. Некоторые телеграм-каналы пишут о пожаре в логистическом складе в районе подмосковного Домодедово, но официального подтверждения этой информации нет. Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Жуковский, Домодедово и Внуково. 6 пострадавших с минно-взрывными травмами доставлены в Домодедовскую больницу, сообщают в медучреждении. Трое из них иностранцы, им оказывают медпомощь. Как люди получили эти травмы, не уточняется, других подробностей нет. В Великобритании сегодня поменяется премьер-министр. Вместо Кира Стармера правительство возглавит новый лидер либористов Энди Берна. 56-летний бывший мэр Большого Манчестера станет уже 7-м главой британского кабмина за последние 10 лет и 5-м за 4 года. Выступая после своего избрания лидером либористской партии, Берном обещал обеспечить самые значительные политические перемены за последние 40 лет. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе получил золотую бутсу как лучший бомбардир чемпионата мира 2026, сообщает FIFA. Ранее он завоевал эту награду на чемпионате мира в 2022 году. Таким образом, он стал первым обладателем двух золотых бутс чемпионата мира. В этом году Мбаппе забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 8 матчах. Серебряную бутсу получил Лионель Месси, забивший 8 голов. Бронзовую разделили Джуд Беллингем и Эрлин Холланд, забившие по 7 голов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 7 утра почти в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Одна из крупнейших попыток атаки БПЛА на Москву за последние годы мэр Собянин сообщил, что с вечера воскресенья до 5 утра понедельника в направлении столичного региона летело более 400 дронов. Из них 85 уничтожены на подлете к городу в Домодедовскую больницу. Сегодня были доставлены 6 пострадавших с минно-взрывными травмами. В субботу дронами был нанесен удар по складам «Вайлдберрис» в Электростале и Котовске, Московской и Тамбовской области соответственно. Компания уже озвучила первые меры поддержки, а что говорят сами селлеры и как планируют работать дальше. Испания стала чемпионом мира по футболу второй раз в своей истории. Поединок против Аргентины завершился со счетом 1-0. Единственный гол был забит уже в дополнительное время. Эти другие темы в нашем эфире. Удары БПЛА по российским складам маркетплейсов компания Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростале и Котовске. Это скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Глава компании Татьяна Ким уточнила, что на этом руководство маркетплейса не остановится, но подсчет ущерба потребует времени. На том, как реагируют селлеры, Иван Медведев.
9: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но селлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь селлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, селлер, основатель бренда Garnier Роман Garnier.
10: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах. Я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать это бессмысленно, это себе ущерб, но минимизировать ущерб в случае действительно наступления каких-то событий я могу. Просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение, здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
9: По данным сервиса Поставлено, всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в Электростали один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади – от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, селлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби гипермаркетов Леонардо и сети Иголочка, чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
11: Селлеры испугались сейчас везти товары на Wildberries. Все боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. Компания думает о своих прибылях, и это нормально. Было бы удивительно, если было по-другому.
9: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
0: Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
12: Склады у маркетплейсов, на самом деле, как и у розничных компаний крупных, имеют совершенно разный функционал. Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок — это 75. Это фулфилмент-центры, которые обслуживают большие территории. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже, в свою очередь, обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75, ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150, и все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
0: Алексей Филатов, Академия ритейла, этой ночью вновь был масштабный налет беспилотников на московский регион. Серьезные удары пришлись на Домодедово. Там пострадали 6 человек, в том числе иностранные граждане. Они доставлены в больницу с минно-взрывными травмами после налета БПЛА. Индекс Мосбиржи начинает утреннюю сессию со снижения. Сейчас оно составляет ровно 1%, 1939 пунктов. Позже подробности, а сейчас к другим темам. Испания стала новым чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. А подробнее о том, как это было, наш спортивный обозреватель.
13: Футбол с Григорием Гуреевым.
14: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы 2 года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через 2 года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей, и в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке, продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
15: Самое главное — это поле, пич называется на английском, с травой. То есть если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное — не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
14: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино под свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт Business FM, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
16: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом. И у Аргентины в основное время 0 ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Но если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
14: Гран Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
6: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за, безусловно, потрясающий футбол на этом турнире. Один пропущенный мяч. Мы видим, что Аргентина, по большому счету, ничего не смогла сделать против испанцев. Больше 20 ударов по воротам нанесли испанцы. И абсолютно закономерная победа. Пусть даже эта осечка в первом матче против Кабо-Верде, этот момент дал большой пинок испанцам, очень нужный. И мы имеем сегодня то, что имеем.
14: Лео Месси не вошел в историю как лучший бомбардир. Эти лавры у капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унай Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
17: О том, каким получился финал для столичных зрителей, подробнее в эфире Бизнес ФМ.
18: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
19: «Мир». Каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий, доступ.

0: Lex, но это Lex. Законы, незнание которых может сыграть с вами шутку, да и знание тоже. 1000 сингапурских долларов штрафа ждет любителей походить голышом. В городе-государстве это приравнивается к порнографии. Закон Сингапура запрещает находиться обнаженным рядом со своим домом или в помещении при открытых шторах. Дура Lex. Но это Lex. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Верховный суд запретил включать в квитанции владельцев квартир долги за капитальный ремонт старше 3 лет, пишет российская газета. Решение приняли после спора с региональным фондом, который продолжал указывать в платежках задолженность, накопившуюся за несколько лет. Суд посчитал, что такие квитанции фактически вынуждают собственника оплачивать старые начисления. При этом сам долг автоматически не исчезает. Фонд может обратиться за деньгами в суд, тогда владельцу квартиры нужно самостоятельно заявить, что 3-летний срок давности уже истек. Почти 17 миллиардов рублей выделят на Нижегородский IT-кампус Неймарк за 3 года. Соответствующие поправки ЗАГС Собрание рассмотрит в июле. 16,5 миллиардов – это средства федерального бюджета, остальное – областное софинансирование. Напомню, соглашение на строительство кампуса заключили в 2022 году. На тот момент его рассчитывали полностью открыть в 2026. Стоимость объекта оценивалась в 41 миллиард рублей, включая 19,5 миллиардов средств федерального гранта. Минувшую осенью открыли 18 общежитий кампуса на почти 1500 человек. Сейчас полностью достроить кампус рассчитывают в 2028 году. В Нижнем Новгороде под суд пойдет 19-летний администратор симбоксов. За 8 тысяч рублей в сутки он обслуживал оборудование для подмены номеров, используемое мошенниками для обзвона граждан, полагают в региональном управлении МВД. По версии следствия, обвиняемый купил сим-карты в Москве и планировал работать в Иванове, но из-за плохого сигнала решил перебраться в Нижний Новгород, где развернул точки в арендованных квартирах на улицах Бориса Ведяева, Невзоровых, Максима Горького и проспекте Ленина. При обысках в этих квартирах силовики изъяли 800 сим-карт, симбоксов, бокс, роутер, телефон, а также камеры, через которые кураторы следили за работой. По предъявленному обвинению фигуранту грозит до 6 лет лишения свободы, штраф до 2 миллиона рублей, добавили в полиции. И в продолжении темы, курьер телефонных мошенников получил 2,5 года колонии в Нижегородской области. Решение вынес Большеболдинский межрайонный суд. Установлено, что в феврале группа лиц, выдавая себя за сотрудников сотовой компании, портала госуслуг, Центробанка, правоохранительных органов и ФСБ, по телефону убедили пенсионерку снять с банковского счета деньги. После этого подсудимый под видом курьера прибыл по адресу проживания женщины, где она передала ему средства. Мужчина добровольно возместил потерпевшей 200 тысяч рублей, прокурором заявлен гражданский иск о возмещении оставшихся 600 тысяч рублей. Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы на 2,5 года в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил. Почти у 20 тысяч жителей Нижегородской области в прошлом году нашли злокачественные опухоли. Статистика, опубликованная в ЕМИС. Число пациентов, которым ставят диагноз рак, в последние годы растет. Так, в 2020-м его нашли у 14 700 нижегородцев, в 2021-м у 16,5 тысяч, в 2022-м у почти 18 тысяч нижегородцев. Появляемость продолжила расти и дальше. Нижегородские ученые разработали программу для прогноза разрушения конструкции. Ее зарегистрировали в Роспатенте. Программа позволяет за несколько минут на обычном компьютере определить, при какой нагрузке конструкция перестает выдерживать эксплуатацию. Пользователю достаточно задать параметры сечения материалов. Система строит график деформации, показывающий появление прогибов, трещин и критический порог разрушения. В основе решения лежит авторская методика ученых ННГСУ. В отличие от традиционных расчетов с использованием эмпирических зависимостей, новая

0: подход фиксирует момент критических деформаций без усреднений и допущений. Разработку уже опробовали на реальных данных, она готова к внедрению в проектную практику. ВУЗе рассчитывают расширить функционал комплекса для более сложных конструкций и других типов композитных материалов. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до 28 градусов тепла. Вечером будет пасмурно и плюс 26, а ночью плюс 19 градусов.
1: Валюта.
2: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в проекте «Цифровой бизнес. Рост и выход на маркетплейсы». Мероприятие пройдет в формате 5-дневного интенсива с 24 по 28 августа в онлайн и офлайн формате. Проект организован Минпромом Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут разобраться в особенностях площадок, получить практические рекомендации экспертов и комплексно подготовиться к запуску онлайн-магазина, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа проекта состоит из 4-дневного онлайн-обучения основам работы в качестве продавца на маркетплейсе и офлайн-мастер-класса в технопарке «Анкудиновка» на улице Академика Сахарова, 4. На первом этапе участники получат знания по запуску и ведению магазина, изучат ключевые аспекты логистики, продвижения товаров и анализа продаж. Затем предприниматели подведут итоги 4-дневного обучения и на практике разберут оптимизацию карточек товаров, расчет юнит-экономики, настройку рекламных кампаний и анализ поставок, а также получат индивидуальные консультации по запуску продаж. В финале состоится конкурсный отбор предпринимателей, где определят 10 получателей услуг по открытию онлайн-магазина. Подать заявку можно до 23 августа через портал «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Котировки «Газпрома» впервые опустились ниже 84 рублей, обновив исторический минимум. На акции давят новости о проблемах со строительством «Силы Сибири-2» и санкциях США, которые предполагают введение пошлин против крупнейших покупателей российских газа и нефти, указывают аналитики, опрошенные Forbes. КАМАЗ совместно с нижегородским производителем спецтехники «Рустрак» вывел на рынок контейнеровоз на шасси КАМАЗ поколения К5. Машина предназначена для перевозки контейнеров, включая опасные грузы, и соответствует требованиям ДАПОК. Контейнеровоз выполнен на укороченном шасси, адаптированном под стандарты морских контейнеров. Конструкция включает усиленный надрамник из автомобильных сталей и платформу с фитинговыми замками. По заявлению производителя, решение ориентировано на городскую и региональную логистику за счет компактности и маневренности, а также рассчитано на интенсивную эксплуатацию. Вывод модели расширяет линейку спецтехники на базе платформы К5, ключевого поколения грузовиков КАМАЗа, на которые компания делает ставку в обновлении продуктового ряда и повышении технологического уровня техники. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Николай Александрович Второв. Состояние более 100 миллионов рублей. Самый богатый человек дореволюционной России. Про его деловую хватку ходили легенды. А первой сделкой была авантюра по продаже купцу Варфоломееву прав на несуществующую дорогу Томск-Новосибирск за 135 тысяч рублей.
3: Дело было в 1856 году. Юному мошеннику на тот момент было 15 лет. В наказание отец, иркутский купец первой гильдии Александр Федорович Фторов, решил проучить сына и сослал его в Томск развивать бизнес. К концу 19 века товарищество на паях А.Ф. Фторов вело торговлю текстилем, чаем, занималось поставкой в казну материалов, необходимых для производства пороха, и владело городской недвижимостью в 11 городах Сибири и Урала. В 97 году Николай Александрович перебрался в Москву. Больше всего он интересовался добычей золота и нефти. С начала нового века он начал свой путь золотопромышленника, выкупив паи в Николо-Сергиевской золотопромышленной компании и Нининском золотопромышленном товариществе «Артемьев и Ко». В 1907 году он стал коммерческим директором Серпуховской мануфактуры, одной из крупнейших в стране, состоявшей из 4 ткацких фабрик и множества разнородных заводов, среди которых были кирпичный и литейный. В 1911-м умер Фторов отец, и большую часть его состояния получил Николай. Это около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры и гостиницы. В 1912 году Николай Александрович начал свой первый крупный самостоятельный проект – строительство комплекса зданий «Деловой двор» в Москве. Следующее дело Фторова – текстильный трест, в который вошла, например, купленная бизнесменом Даниловская мануфактура. Практически сразу после начала Первой мировой российская армия столкнулась с недостатком боеприпасов, и главное артиллерийское управление страны создало организацию по изготовлению снарядов французского образца. Фторову была предоставлена фабрика, которой достроили 2 снаряжательных завода и мастерские. Николай Александрович объединил военно-промышленные предприятия и часть текстильного бизнеса в акционерное общество «Поставщик». И, стараясь заместить импорт отечественной продукции, где только возможно, параллельно создал российское акционерное общество химической промышленности «Русско-Краска». В 1916 году Фторов приобрел «Юнкерсбанк» с капиталом в 30 миллионов рублей и переименовал его в «Московский промышленный банк». С помощью этого учреждения приобретались металлургические, цементные и химические заводы, а также развивались предприятия, направленные на военное снабжение. Ко времени прихода к власти большевиков Николай Фторов владел крупнейшей в России бизнес-империей. Вместе с Рябушинским он создал автомобильное московское общество, после революции преобразованное в ЗИЛ. Фронт требовал колоссальные объемы стали, и Фторов в короткие сроки сумел наладить производство на основанном им заводе «Электросталь». Своей империей он управлял из особняка в Москве в Спасо-Песковском переулке. Сегодня этот дом арендуется правительством США как резиденция посла Соединенных Штатов в России и известен в народе как «Спасо-хаус». Советская власть предприятия Фторова не трогала из-за их стратегической ценности. В мае 1918 года 52-летний промышленник был убит в своем рабочем кабинете. По Москве ходили слухи, что его застрелил агент большевиков, хотя тем вряд ли в тот момент была нужна смерть Николая Александровича. По другой версии, убийца, красноармеец и студент из Сибири по фамилии Гудков, был незаконным сыном Фторова, родом из Томска. Как сообщали газеты, Гудков просил у Фторова денег на продолжение учебы. Тот обещал, что поможет не только закончить среднее, но и получить высшее образование. Однако студент потребовал просто дать ему 20 тысяч здесь и сейчас. Получив отказ, он достал револьвер. Фторов бросился на него, пытаясь обезоружить, но тот успел смертельно его ранить. Обливаясь кровью, Николай Александрович дошел до прихожей и сказал попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». Это были его последние слова. Убийцу заперли в кабинете. Поняв, что ему не скрыться, Гудков выстрелил себе в висок. Промышленника провожала вся Москва. Вероятно, в первый и последний раз при советской власти в одной колонне шли рабочие, оставшиеся представители буржуазии и красные комиссары. Похоронная процессия растянулась более чем на версту. Одни венки заняли 9 колесниц, а рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности». Предприятие Фторова национализировали уже после его смерти в 1918-19 годах.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7:28, студия Вероника Романова. Губернатор Московской области сообщил, что ночью силы ПВО отразили атаку на Подмосковье. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, пишет Андрей Воробьев в своем телеграм-канале. По его словам, из-за падения БПЛА повреждены несколько частных домов, возникли возгорания, повреждены отдельные объекты гражданской инфраструктуры. В Одинцове поврежден автомобиль, частное домовладение. В Подольске из-за падения БПЛА произошли возгорания, повреждено несколько объектов гражданской инфраструктуры, а еще частный жилой дом в деревне Малая Толбина. Также, по предварительным данным, один человек получил травмы в Домодедове из-за возгорания частного дома, еще один на трассе М4, где беспилотник упал рядом с автомобилем. Американские военные наносят новые удары по Ирану 9-ю ночь подряд. В Тегеране заявляют, что в ходе одной из последних атак был поражен командный центр в Сирии. Американские вооруженные силы наносят удары по иранскому городу Тебриз на северо-западе страны. Тем временем армия Ирана нанесла серию ударов по американским военным объектам в Кувейте. Как сообщает пресс-служба иранских вооруженных сил, атакам подверглись склады боеприпасов, а также радиолокационная станция и радар зенитно-ракетного комплекса «Патриот». Цена нефти марки Brent превысила отметку в $90 за бочку впервые с 11 июня. Это следует из данных лондонской биржи. В первом часу ночи по московскому времени котировки Brent прибавили 2,27%, достигнув $90.26 за баррель. Уже к часу 35 рост ускорился до 3,29%, и цена поднялась до $91. Стоимость марки WTI с поставкой в августе выросла на 3,02%, и она зафиксировалась на отметке $84.29 за бучку. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. О чем санкции задано? Практики. Американские конгрессмены подготовили обновленный проект закона, который вводит предельно жесткие рестрикции против России. О том, как это может работать и к чему приведет. Комментарий Георгия Бофта через минуту. В результате ночной атаки дронов на Подмосковье были повреждены многоквартирные жилые дома и коммерческие объекты, сообщила только что областная прокуратура. Чуть ранее губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что возгорания произошли в Подольске. В результате падения БПЛА повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры, а также частный дом. Есть пострадавшие. Идеальный шторм. Так описывают ситуацию сейчас в своей отрасли логистические компании. А причин много, и среди них топливный кризис. Но не он один. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Санкции ЗАДы хотят ввести законом. Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма, был в списке террористов и экстремистов России. Законопроект предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа. И 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Комментарий Георгия Буфта.
3: Обновленная версия законопроекта на сей раз получила одобрение Белого дома. Сделка по тексту была оформлена во время саммита НАТО в Анкаре, где успел побывать вскоре скончавшийся главный соавтор Билли сенатор Грэм. Он может быть принят в ближайшие недели, став самым масштабным санкционным пакетом за все время военного конфликта в Украине. По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билли поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек. причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билля. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции Путину одновременно, заявил сенатор-демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билля не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Под удар подпадут также руководители, члены совета директоров и контролирующие акционеры. Против ЦБ президент обязан ввести две или более санкционных мер, но не обязательно все. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранил положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Добавлен запрет на любые новые американские инвестиции в Россию и на экспорт в Россию услуг по списку Минфина, а также запрет на покупку российского суверенного долга. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилирована. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше 0 и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка – страны, покупающие менее 15% российского газа и показательно сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. Под это определение подпадают Япония, Франция, Венгрия и Бельгия, но остается Китай. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разрушенным разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяцев на то, чтобы согласиться с этим. Или нет.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Индекс Мосбиржи на утренней сессии в эти минуты ускоряет свое снижение. Сейчас потери уже 0,7%, 1924 пункта. Текущий показатель. К теме еще вернемся. А сейчас идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объема в несколько раз. Причин много, и топливный кризис лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России? Грани логистического шторма у Михаила Сафонова.
0: «Бизнес говорит».
4: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 2024-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз. А лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут. И в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
5: Если мы ее 23-24 год платили с удовольствием, у нас была наработка, мы ни в чем себя дискомфортно не ощущали. Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
6: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
5: Они тоже несут свои обязательства перед банками. Им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
4: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
7: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
4: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний еще не все. Плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора «Верста IO», из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
8: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, то что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
4: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
9: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
4: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин. уверен.
10: На китайцев все закрывают глаза. И здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Сможем также эффективно работать. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
4: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
0: Прямо сейчас.
2: Агентство ТАСС только что со ссылкой на пресс-службу Wildberries сообщило, логистический комплекс Wildberries в Каледино продолжает работу в штатном режиме. Это вот пока у нас все данные, других подробностей нету, ждем. С бензином нам сейчас помогут индейцы. Когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производитель модульных мини-НПЗ.
11: Начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то, соответственно, экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. То, что убивалось 25 лет, да, за год не восстановить.
2: Петр Самсонов, группа компании «Меридиан». Полностью программу «С теми, кто в теме» слушайте в дневном эфире «Бизнес ФМ».
0: «Бизнес ФМ» с теми, кто в теме. Реклама.
12: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Бизнес FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
1: «Росатом» приступил к реконструкции Калининградского морского торгового порта. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Уже провели инвентаризацию и согласовали планы развития. Планируется полная модернизация терминала, причалы обновят в ближайшие 2-3 года. С начала этого года грузооборот порта вырос до 950 тысяч тонн, контейнерные перевозки более чем в 2 раза. Напомним, «Росатом» стал владельцем 100% доли порта в мае этого года. Ранее суды изъяли акции КМТП у прежних собственников и передали государству. «АвтоВАЗ» с 20 июля запускает производство обновленной «Лада Нива Legend». Внедорожник получит новый двигатель на 1,8 литров мощностью 90 лошадиных сил вместо 83. Увеличенный крутящий момент, сниженный расход топлива, а также фронтальную подушку безопасности водителя и новые усилители кузова. Впервые на модели применят детали из двусторонней оцинкованной стали, модернизируют подвеску, тормоза и рулевое колесо. Samsung сокращает сотни рабочих мест в США на фоне переноса штаб-квартиры из Нью-Джерси в Техас до конца года. Своих мест лишатся более 700 человек, пишет Рейтер. В основном реорганизация затронет подразделения, которые выпускают бытовую технику, смартфоны и дисплеи. Причина кроется в дисбалансе внутри компании. Полупроводниковый бизнес процветает на волне ИИ, а потребительское направление страдает от роста цен на компоненты и жесткой конкуренции с Apple и китайскими брендами. В самом Samsung заверяют, что глобальной перестройки не ведет. Хотя работники не исключают новых сокращений. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Прямо сейчас.
2: Ну вот более полная информация от агентства ТАСС. Логистический центр «Wildberries» в Калединино, который находится в подмосковном Подольске, продолжает работу в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе объединенной компании «Wildberries» и «Рус». Логистический комплекс «Wildberries» в Калединино продолжает работу в штатном режиме, сообщается. А ранее в целях обеспечения безопасности на данном складском комплексе была проведена эвакуация. Люди уже вернулись на места, уточняют в пресс-службе. 7:49 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как и почему команда Трампа оказалась в безвыходном положении, признав первые потери среди американских военных в ходе второй фазы конфликта с Ираном.
0: Заранее. С Маликом Дудаковым.
3: Пентагон признал первые потери среди американских военных в ходе второй фазы противостояния с Ираном. Причем военные стратеги США неприятно удивлены точностью попадания иранских ракет, которым удалось обойти систему ПВО и поразить мобильные домики-казармы на крупной базе Соединенных Штатов в Иордании. Только чудом американцам удалось избежать многочисленных жертв. Ведь в Иордании у них расквартированы на небольшой территории порядка 3000 военнослужащих. Заодно появились кадры видеофиксации попадания иранских ракет по американским военным объектам. Их было нечем. Противоракеты систем Patriot не осталось. А комплексы ТААТ, которые должны в теории бороться с баллистикой, были уничтожены или повреждены Ираном еще весной этого года. Реакция Белого дома оказалась на редкость невнятной. Трамп гораздо сильнее возмущался сбитию американского вертолета над Ормузским проливом месяц назад, хоть тогда официально подтвержденных жертв не было. Сейчас команда Трампа понимает, что оказывается в тупиковой ситуации. Поэтому использовать смерти своих солдат как казус белли будет проблематично. Потери среди американских военных продолжат планомерно расти. И это не считая уничтоженных истребителей, самолетов-разведчиков и заправщиков. Стоимость войны с Ираном и так уже превысила 110 миллиардов долларов. Еще минимум 250-300 миллиардов понадобится на восстановление баз на Ближнем Востоке. Иран же продолжает планомерно добивать всю военную инфраструктуру США в регионе, которую нечем защищать. Репутационные потери колоссальные. Американским военным буквально приходится прятаться по подвалам от ракетных ударов иранцев, не оттуда записывать панические видео. Атаки на иранскую инфраструктуру остаются малоэффективными. Ее удается быстро восстанавливать. Да и нет в арсеналах большого количества ракет для планомерного выбивания тех же мостов и дорог. Одних только томагавков использовали больше 1000 единиц с конца февраля. При этом внутри США вовсю проявляется рост цен на топливо. Они вновь пробивают отметку в 4 доллара за галлон. Сейчас топливный шок может оказаться более стремительным, чем весной. Ведь запасы нефтепродуктов в США упали до минимальных значений за 15 лет. Ормузский пролив снова закрыт, а экспорт из России ограничен. Взлет цен на топливо спровоцирует дальнейшее падение рейтингов Трампа. И это в ситуации, когда до выборов в Конгресс остается лишь 3 месяца. А до начала раннего голосования в первых штатах всего 1,5 месяца. Сейчас любая рискованная эскалация для Белого дома смерти подобна. В таком безвыходном положении и завязла команда Трампа. Выбираться из нее будет крайне сложно, если в принципе возможно.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. Индекс Мосбиржи падал 19 недель подряд. В пятницу он закончил на уровне октября 2022 года, 1958 пунктов. Сегодня падение продолжается. На утренней сессии индекс снижается уже на 2%. 1919 пунктов. Все это на фоне роста инфляции, ожиданиях возможной паузы в монетарном смягчении Банка России. В эту пятницу, 24 июля, ожидается заседание Центробанка по ключевой ставке. Чего ждать от рынка на новой неделе? Рассуждает директор аналитического департамента инвесткомпании «Регион» Валерий Вайсберг.
4: В пятницу 17 числа произошли последние дни покупки таких акций с большими дивидендными доходностями, как Сбер, ВТБ, Дом РФ. Наверное, на этом дивидендный сезон он заканчивается, и действительно акции на таких тонких торгах выходных уже показали дополнительное снижение. Скорее всего, по основной сессии в понедельник мы тоже будем видеть, что котировки находятся на уровнях ниже закрытия пятницы. Но, тем не менее, возможно, что могут немножко активизироваться покупки, хотя в целом тренд мне представляется сохранится негативный. Достаточно высокая неопределенность относительно заседания Банка России. Широкий консенсус предполагает, что ставку оставят без изменений. Это с точки зрения прибыли бизнеса, с точки зрения роста экономики не самый лучший сценарий. Но, с другой стороны, тот факт, что Центральный банк сохраняет высокую ставку, говорит о том, что по-прежнему сохраняется в экономике высокий спрос. Это позволяет компаниям продолжать наращивать продажи, но издержки тоже растут, поэтому ждать роста прибыли, наверное, не приходится. Каких-то решительных покупок до пятницы, наверное, какой-то активности большой не будет. Но я бы ставил на то, что и рынок госбумаг, и рынок акций все-таки они продолжат сползать, хотя возможно, что движение будет уже менее активным по сравнению с тем, что мы видели на прошлой неделе.
5: На грядущей неделе, собственно, заседание по ставке. Ваши прогнозы в сложившихся обстоятельствах?
4: Мы видели по опросу Банка России, что, в принципе, консенсус уже сместился в сторону заметного отклонения ожиданий от базового прогноза Центрального банка. Инфляция выше 6% ожидается консенсусом. Это выше, чем 5,5% верхняя граница действующего базового прогноза, который в апреле был опубликован. Но я думаю, что на самом деле, наверное, все-таки инфляция будет еще на несколько десятых повыше. И, в принципе, я думаю, что все-таки регулятору придется, учитывая достаточно высокий рост зарплат, низкую безработицу, учитывая, что, в принципе, достаточно неплохо растет кредитование, страховочно перейти к мини-циклу повышения ставки, то лучше калибровать ожидания. По моим ощущениям, все-таки ставку ближе к 13 мы до конца 2027 года можем и не увидеть.
2: Это был Валерий Вайсберг, инвесткомпания «Регион». Официальный курс Центрального банка. Доллар 78,40, евро 89,90, юань 11,56. Индекс Мосбиржи сейчас снижается на 2,11%, 1917 пунктов. Сессия утренняя.
0: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель. Надежный партнер с государственным участием. Росвексель. Ваш личный золотой запас. По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азель» и поддержки ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Знал бы прикуп. Цифровое фото изобрели в компании «Кодек». Еще в 1975 году ее инженер Стивен Сассон собрал первый прототип цифровой камеры с разрешением 100 на 100 пикселей. Аппарат записывал полученные кадры на кассету и на каждую запись тратил 23 секунды. В 1991-м Kodak первым вывел на рынок зеркальную цифровую камеру по цене около 20 тысяч долларов. Но сама фирма всерьез к этим экспериментам не относилась, а ее топ-менеджмент считал, что цифровые аппараты всего лишь игрушки на фоне неубиваемого фотопленочного бизнеса. Имея на руках все возможности, Kodak просчитался. В 2012-м компания прошла через банкротство и практически сменила профиль деятельности. А мировую тройку цифровой фотографии сегодня составляют Canon, Sony и Nikon. Знал бы прикуп. На Business FM. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 7.57, в студии Вероника Романова. США планируют более масштабную войну с Ираном после гибели американских военнослужащих в Иордании. Это пишет Вашингтон-Пост со ссылкой на американского чиновника. По его информации, Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе. Еще один собеседник издания отмечает, что расширение американских операций будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов. Также возможность переброски войск и самолетов на Ближний Восток будет ограничена из-за боевых повреждений. Как говорится в статье, с момента возобновления взаимных ударов между США и Ираном погибли минимум трое американских военнослужащих. Премьер Венгрии Петер Мадьера объявил, что предложит гроссмейстеру Юдит Полгар стать следующим президентом Венгрии. В соцсети он описал ее как фигуру, способную олицетворять единство нации. По его словам, он встретится с Полгар сегодня. Сама Юдит Полгар пока публично не прокомментировала предложение премьера. Она пятикратная чемпионка шахматных олимпиад, международный гроссмейстер и кавалер ордена Святого Стефана, высшей государственной награды Венгрии. Полномочия бывшего президента Венгрии, сторонника экс-премьера Виктора Орбана, были прекращены после принятия конституционной поправки, которая позволяет досрочное отстранение от должности. Мбаппе стал первым обладателем двух золотых бутс чемпионата мира. Нападающий сборной Франции получил золотую бутсу как лучший бомбардир этого чемпионата 2026, а ранее он завоевал эту награду на чемпионате мира в 2022 году. В этом году Мбаппе забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи в 8 матчах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Почти 8 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Одна из крупнейших попыток атаки БПЛА на Москву. За последние годы мэр Собянин сообщил, что с вечера воскресенья до 5 утра понедельника в направлении столичного региона летело более 400 дронов, из них 85 уничтожено на подлете городу. Губернатор Подмосковья Воробьев сообщил, что отражена атака на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. Между тем, в субботу дронами был нанесен удар по складам Wildberries в Электростали и Котовске, Московской и Тамбовской области. Соответственно, компании уже озвучили первые меры поддержки. Что говорят сами селлеры? Испания стала чемпионом мира по футболу. Второй раз в своей истории поединок против Аргентины завершился со счетом 1-0. Единственный мяч был забит уже в дополнительное время. Эти и другие темы в нашем эфире. Удары БПЛА по российским складам маркетплейсов. Компания Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростали и Котовске. Это скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Глава компании Татьяна Кем уточнила, что на этом руководство маркетплейса не остановится, но подсчет ущерба потребует времени. О том, как реагируют селлеры, Иван Медведев.
8: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но селлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь селлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, селлер, основатель бренда «Гарнер» Роман Гарнер.
9: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах. Я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать – это бессмысленно, это себе ущерб. Но минимизировать ущерб в случае действительно наступления каких-то событий я могу. Просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение – здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
8: По данным сервиса «Поставлено», всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в «Электростали» один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади – от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, селлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка», чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
10: Селлеры испугались сейчас везти товары на Wildberries. Все боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. Компания думает о своих прибылях, и это нормально. Было бы удивительно, если было по-другому.
8: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Бизнес FM.
2: Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
11: Склады у маркетплейсов, на самом деле, как и у розничных компаний крупных, имеют совершенно разный функционал. Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок — это 75. Это фулфилмент-центры, которые обслуживают большие территории. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже, в свою очередь, обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries, давайте оценим, в примерно 75, ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150, и все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
2: Алексей Филатов, основатель Академии ритейла. Этой ночью вновь был масштабный налет беспилотников на московский регион. Основные последствия атаки пришлись на Подольск, Домодедово и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что их логистический комплекс «Каледина» в Подольском округе работает в штатном режиме. А ранее появлялась информация, что в Домодедово после атаки БПЛА в больницу доставлены 6 человек с минно-взрывными травмами. Среди них иностранные граждане. Испания стала новым чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, наш спортивный обозреватель.
0: Футбол с Григорием Гуреевым.
12: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы 2 года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через 2 года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей, и в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке. Продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
13: Самое главное — это поле, пич называется на английском, с травой. То есть если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное — не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
12: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино под свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт Business FM, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
14: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом. И у Аргентины в основное время 0 ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Но если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
12: Гранд Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
15: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за Безусловно, потрясающий футбол на этом турнире. Один пропущенный мяч. Мы видим, что Аргентина, по большому счету, ничего не смогла сделать против испанцев. Больше 20 ударов по воротам нанесли испанцы. И абсолютно закономерная победа. Пусть даже эта осечка в первом матче против Кабо-Верде, этот момент дал большой пинок испанцам, очень нужный. И мы имеем сегодня то, что имеем.
12: Лео Месси не вошел в историю как лучший бомбардир. Эти лавры у капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унаи Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
16: Мир. Каждый день в твоих руках.
17: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
18: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами. А они закончились.
19: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
20: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
21: АО Вкусвилл, черноголовка, ОГРН 127-00-250-371.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижнем Новгороде ведут штрафы за брошенные электросамокаты. Мэрия и госжилинспекция разработали поправки к региональному КАП, пишет «Коммерсант Приволжье». Проект документа опубликован для общественных обсуждений. Одновременно предлагается расширить перечень запрещенных к размещению на газонах, а также детских и спортивных площадках средств. К ним будут относиться прицепы и средства индивидуальной мобильности. Власти предложили штрафовать граждан за нарушение на 4-5 тысяч рублей, юридические лица на 60-100 тысяч рублей, должностные на 10-20 тысяч. В зависимости от того, какая сумма наказания будет предусмотрена в итоге. За основу санкций были взяты аналогичные нормы Свердловской области и Татарстана. Более 1 миллиона рублей выделили на проект модернизации котельной в Нижнем Новгороде. СНТ «Энергосети» объявила конкурс на разработку документации по модернизации сооружений и оборудования котельной на улице Цветочная, 3В. Участниками аукциона могут стать только субъекты малого и среднего предпринимательства, сообщается на сайте госзакупок. Заявки на участие принимают до 29 июля. Итоги подведут 30 числа. Разработать документацию необходимо до конца апреля будущего года. В Нижегородской области утвердили выплаты подросткам во время подработок. Постановление размещено на сайте официального опубликования правовых актов. Выплаты будут рассчитывать, исходя из размера полуторакратной величины минимального пособия по безработице, пропорционально фактически отработанному времени. Консультация будет предоставлять Министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области, пишет Нижний сейчас. Также ему необходимо принять правовой акт, регулирующий порядок финансовой поддержки. Постановление вступило в силу со дня опубликования. Оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января. Количество электромобилей и гибридов в Нижегородской области с 2021 по 2025 годы выросло в 10 раз, сообщила пресс-служба стратегии развития региона. Рост сегмента в том числе обеспечил развитие инфраструктуры. В области работает более 120 быстрых зарядных станций, созданных при господдержке. Существенный вклад в динамику также внес рынок пассажирских перевозок. В 2023 году Нижний Новгород первым в России запустил проект «Электротакси». Сейчас в регионе действует крупнейший профильный таксопарк. В стране более 420 электромобилей. До конца текущего года его планируют расширить еще на 300 машин. К 30-му году в столице Приволжья создадут сеть из 3000 электротакси. В Нижнем Новгороде открылась локация «Точка спорта». Новое спортивное пространство находится на набережной Грибного канала. Оно должно стать местом притяжения бегунов, волейболистов и всех любителей здорового образа жизни. Для них там установлены профессиональные корты для пляжного волейбола, раздевалки с возможностью оставить вещи на время спортивных занятий, душевые, туалеты. Рядом располагаются беговые и велосипедные дорожки. «Точка спорта» будет работать ежедневно с 7:30 утра до 9 вечера для всех желающих. Бесплатно объект смогут посещать около 20 льготных категорий граждан. Человеку впервые вживили в мозг имплант для восстановления функции руки. Уникальную операцию провели в Шанхае. Пациент, попавший в аварию около 10 лет назад, получил серьезную травму спинного мозга и потерял способность полноценно владеть рукой. Установленный мозговой имплант считывает нервные импульсы и передает их на роботизированную перчатку, компенсирующую функцию конечности. По словам медиков, жизненные показатели пациента после операции находятся в пределах нормы, а качество регистрируемых мозговых сигналов вполне соответствует ожиданиям. Развитие событий на Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается небольшая облачность и до 28 градусов тепла. Вечером будет пасмурно и плюс 26, а ночью плюс 19 градусов.
0: Валюта.
2: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90.

0: копеек. Курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
2: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в проекте «Цифровой бизнес. Рост. Выход на маркетплейсы». Мероприятие пройдет в формате 5-дневного интенсива с 24 по 28 августа в онлайн и офлайн формате. Проект организован Минпромом Нижегородской области совместно с региональным центром «Мой бизнес». Участники смогут разобраться в особенностях площадок, получить практические рекомендации экспертов и комплексно подготовиться к запуску онлайн-магазина, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Программа проекта состоит из 4-дневного онлайн-обучения основам работы в качестве продавца на маркетплейсе и офлайн-мастер-классов в технопарке «Анкудиновка» на улице Академика Сахарова, 4. На первом этапе участники получат знания по запуску и ведению магазина, изучат ключевые аспекты логистики, продвижения товаров и анализа продаж. Затем предприниматели подведут итоги 4-дневного обучения и на практике разберут оптимизацию карточек товаров, расчет юнит-экономики, настройку рекламных кампаний и анализ поставок, а также получат индивидуальные консультации по запуску продаж. В финале состоится конкурсный отбор предпринимателей, где определят 10 получателей услуг по открытию онлайн-магазина. Подать заявку можно до 23 августа через портал «Мой бизнес». Мероприятие запрещено для детей. Котировки «Газпрома» впервые опустились ниже 84 рублей, обновив исторический минимум. На акции давят новости о проблемах со строительством «Силы Сибири-2» и санкциях США, которые предполагают введение пошлин против крупнейших покупателей российских газа и нефти, указывают аналитики, опрошенные Forbes. КАМАЗ совместно с нижегородским производителем спецтехники «Рустрак» вывел на рынок контейнеровоз на шасси КАМАЗ поколения К5. Машина предназначена для перевозки контейнеров, включая опасные грузы, и соответствует требованиям ДАПОК. Контейнеровоз выполнен на укороченном шасси, адаптированном под стандарты морских контейнеров. Конструкция включает усиленный надрамник из автомобильных сталей и платформу с фитинговыми замками. По заявлению производителя, решение ориентировано на городскую и региональную логистику за счет компактности и маневренности, а также рассчитано на интенсивную эксплуатацию. Вывод модели расширяет линейку спецтехники на базе платформы К5, ключевого поколения грузовиков КАМАЗа, на которые компания делает ставку в обновлении продуктового ряда и повышении технологического уровня техники. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Имя нарицательное. Истории привычных названий на «Бизнес FM». Американский химик-технолог Виктор Милс, сотрудник Procter & Gamble, пришел к руководству с неожиданной идеей. Он предложил создать одноразовый подгузник. Подобные разработки не входили в обязанности Милза, но он был дважды дедом, и постоянная смена и стирка мокрых пеленок порядком ему надоела. В компанию задумку оценили, и в 1956 году выпустили первую пробную партию под названием «Памперс». Вслед за Procter & Gamble одноразовые подгузники начали выпускать и другие производители. Но именно «Памперс» первым попал на рынок постперестроечной России. Неизбалованные русские мамочки быстро оценили их удобство. И название «Памперс» стало определением всех одноразовых подгузников, продающихся в нашей стране. Имя нарицательное. На «Бизнес FM». Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец, Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях.
3: Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк». И оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производства железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году в «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашкова», которое включало в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую «Гору Магнитную», и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения «Вогау» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вогау» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штуда-Рус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу «Вогау» на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищены денежные наличности и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вогау и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вогау» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году «Вогау Марки» и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вогау и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы «Вогау» и «Марки» после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции «Марк» в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикиевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
1: Через век. Главные капиталы России на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8:28, студия Вероника Романова. Средства ПВО минувшей ночью сбили 381 беспилотник над российскими регионами. Также ранее сообщалось о массированной атаке на московский регион. Прокуратура Подмосковья уже открыла горячую линию для пострадавших при ночной атаке БПЛА. Ведомстве подтвердили, что атаке подверглись несколько городских округов региона. Есть пострадавшие, их число уточняется. Зафиксированы повреждения многоквартирных домов, частных жилых строений и коммерческих объектов. Выжившего отца и его погибшего сына эвакуировали с Эльбруса и доставили в поселок Терскол. У мужчины сломаны ребра и травмированы колени. На месте работают следователи. Маршрут 40-летнего мужчины и его сына из Ставрополя не был зарегистрирован. Во время подъема мальчик подвернул ногу, схватился за трос. В этот момент крепление не выдержало, трос оборвался, и отец с сыном сорвались вниз. Ребенок погиб. Точное местоположение мужчины и его сына удалось установить на высоте 4500 метров. Телеграм-канал пишет, что мужчина часто брал сына в походы. Это была уже не первая их попытка подняться на Эльбрус. Сборная Испании стала лидером рейтинга Международной федерации футбола благодаря победе на чемпионате мира. Кроме того, по итогам финала команда установила рекорд по беспроигрышной серии, обойдя достижения Италии. После победы в финале против Аргентины на счету Испании стало 1995 очков. Второе место заняли аргентинцы с 1970 очками. На третьем месте Франция 1948 очков. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. О чем санкции заданы? На практике американские конгрессмены подготовили обновленный проект закона, который вводит предельно жесткие рестрикции против России. При этом Трамп предложил дополнить документ санкциями еще и против Ирана. Как может работать новый документ и к каким последствиям приведет? Об этом через минуту комментарий Георгия Буфта. Индекс Мосбиржи продолжает падение. Сегодня в ходе утренней сессии он в моменте терял более 2%. Сейчас снижение чуть поменьше, но тем не менее тоже существенное. Кстати, на этой неделе ЦБ должен объявить очередное решение по ставке, а крупные банки, между тем, стали повышать свои проценты по коротким вкладам. Это идеальный шторм. Такими словами логистические компании описывают ситуацию в отрасли. И причина не только в топливном кризисе, но и, например, в позиции лизинговых компаний. Об этом наша рубрика «Бизнес говорит». Все в ближайшее время.
3: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСВ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
0: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Санкции ЗАДа американские сенаторы хотят ввести законом. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма, фигурирует в списке террористов и экстремистов России. Законопроект предлагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, госпредприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Сам Трамп написал у себя в соцсети, что Конгрессу стоит включить и Иран в законопроект о санкциях против России в память о его покойном авторе. Это важно, подчеркнул Трамп. Текст сенатского законопроекта проанализировал Георгий Буфт.
5: По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билля поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек. Причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билля. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции Путина одновременно, заявил сенатор-демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билля не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Под блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранилось положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилировано. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше 0 и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка – страны, покупающие менее 15% российского газа и показательно сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяца на то, чтобы согласиться с этим. Или нет.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». А «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Белый дом опасается поддерживать законопроект об адских санкциях против России, поскольку он может сильно подорвать статус доллара как основной валюты для международных расчетов и укрепить позиции Китая через переход к юаню. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что наибольшую эффективность показывают лишь локальные санкции с четкими сроками действия. А рестрикции, не дающие результат годами, могут иметь непредсказуемые последствия. Идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России, продолжит Михаил Сафонов.
0: «Бизнес говорит».
6: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 24-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз, а лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
7: Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
8: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
7: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
6: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
9: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
6: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний, плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора Верста.io, из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
10: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, потому что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
6: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
11: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
6: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
12: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
6: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес FM.
2: С бензином нам сейчас помогут индийцы. А когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто.
0: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
2: Стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ.
13: Начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. То, что убивалось 25 лет, за год не восстановить.
0: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Полностью программу «С теми, кто в теме» слушайте в дневном эфире Бизнес FM после полудня.
3: Реклама. Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
14: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
15: Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
0: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
16: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
0: Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
17: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
18: Отчеты и планы.
17: «Росатом» приступил к реконструкции Калининградского морского торгового порта. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Уже провели инвентаризацию и согласовали планы развития. Планируется полная модернизация терминала, причалы обновят в ближайшие 2-3 года. С начала этого года грузооборот порта вырос до 950 тысяч тонн, контейнерные перевозки более чем в 2 раза. Напомним, «Росатом» стал владельцем 100% доли порта в мае этого года. Ранее суды изъяли акции КМТП у прежних собственников и передали государству. «АвтоВАЗ» с 20 июля запускает производство обновленной «Лада Нива Legend». Внедорожник получит новый двигатель на 1,8 литров мощностью 90 лошадиных сил вместо 83. Увеличенный крутящий момент, сниженный расход топлива, а также фронтальную подушку безопасности водителя и новые усилители кузова. Впервые на модели применят детали из двусторонней оцинкованной стали, модернизируют подвеску, тормоза и рулевое колесо. Samsung сокращает сотни рабочих мест в США на фоне переноса штаб-квартиры из Нью-Джерси в Техас до конца года. Своих мест лишатся более 700 человек, пишет Рейтер. В основном реорганизация затронет подразделения, которые выпускают бытовую технику, смартфоны и дисплеи. Причина кроется в дисбалансе внутри компании. Полупроводниковый бизнес процветает на волне ИИ, а потребительское направление страдает от роста цен на компоненты и жесткой конкуренции с Apple и китайскими брендами. В самом Samsung заверяют, что глобальной перестройки не ведет. Хотя работники не исключают новых сокращений. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Восемь сорок семь в Москве. темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес.ФМ». Сегодня о том, как и почему команда Трампа оказалась в безвыходном положении, признав первые потери среди американских военных в ходе второй фазы конфликта с Ираном.
14: Заранее с Маликом Дудаковым.
18: Пентагон признал первые потери среди американских военных в ходе второй фазы противостояния с Ираном. Причем военные стратеги США неприятно удивлены точностью попадания иранских ракет, которым удалось обойти систему ПВО и поразить мобильные домики-казармы на крупной базе Соединенных Штатов в Иордании. Только чудом американцам удалось избежать многочисленных жертв. Ведь в Иордании у них расквартированы на небольшой территории порядка 3000 военнослужащих. Заодно появились кадры видеофиксации попадания иранских ракет по американским военным объектам. Их было нечем. Противоракеты систем Patriot не осталось. А комплексы ТААД, которые должны в теории бороться с баллистикой, были уничтожены или повреждены Ираном еще весной этого года. Реакция Белого дома оказалась на редкость невнятной. Трамп гораздо сильнее возмущался сбитию американского вертолета над Ормузским проливом месяц назад, хоть тогда официально подтвержденных жертв не было. Сейчас команда Трампа понимает, что оказывается в тупиковой ситуации. Поэтому использовать смерти своих солдат как казус белли будет проблематично. Потери среди американских военных продолжат планомерно расти. И это не считая уничтоженных истребителей, самолетов-разведчиков и заправщиков. Стоимость войны с Ираном и так уже превысила 110 миллиардов долларов. Еще минимум 250-300 миллиардов понадобится на восстановление баз на Ближнем Востоке. Иран же продолжает планомерно добивать всю военную инфраструктуру США в регионе, которую нечем защищать. Репутационные потери колоссальные. Американским военным буквально приходится прятаться по подвалам от ракетных ударов иранцев, не оттуда записывать панические видео. Атаки на иранскую инфраструктуру остаются малоэффективными. Ее удается быстро восстанавливать. Да и нет в арсеналах большого количества ракет для планомерного выбивания тех же мостов и дорог. Одних только томагавков использовали больше 1000 единиц с конца февраля. При этом внутри США вовсю проявляется рост цен на топливо. Они вновь пробивают отметку в 4 доллара за галлон. Сейчас топливный шок может оказаться более стремительным, чем весной. Ведь запасы нефтепродуктов в США упали до минимальных значений за 15 лет. Ормузский пролив снова закрыт, а экспорт из России ограничен. Взлет цен на топливо спровоцирует дальнейшее падение рейтингов Трампа. И это в ситуации, когда до выборов в Конгресс остается лишь 3 месяца. А до начала раннего голосования в первых штатах всего 1,5 месяца. Сейчас любая рискованная эскалация для Белого дома смерти подобна. В таком безвыходном положении и завязла команда Трампа. Выбираться из нее будет крайне сложно, если в принципе возможно.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
14: Прямо сейчас.
2: Следственный комитет только что сообщил, что в результате атаки ВСУ в московском регионе пострадали мирные жители и возбуждено дело о теракте.
14: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
2: Приветствую, Гриш.
19: Доброе утро.
2: Нефть поднималась этой ночью до $91. У нас многонедельные максимумы по этому сорту. У нас есть индекс Мосбиржи, который продолжает идти вниз. Потери сейчас около 2%. Сессия утренняя, но тем не менее 1920 пунктов. С чего бы ты начал?
19: Давай с индекса Мосбиржи. В принципе, тут все это было ожидаемо, да, потому что должна была состояться дивидендная отсечка по акциям Сбербанка и ВТБ. Но Сбербанк, конечно, вес у него на порядок выше с точки зрения влияния на индекс Мосбиржи, чем у ВТБ. Поэтому именно снижение вот в рамках этого так называемого дивидендного гэпа, сколько там, 30 с лишним рублей получается дивиденд, ну вот на эту величину акции упал. Кстати, на торгах выходного дня цены были пониже по Сбербанку, так что с утра еще более или менее. Ну, 11%. Ну, в принципе, с точки зрения технических, каких-то технического графика, акции Сбербанка практически достигли целевых уровней, там 225 еще, возможно, не знаю, получится или нет. Ну, и индекс Мосбиржи, в общем-то, тоже показал дальнейшее снижение, почти 1900 видели в выходные, сегодня чуть повыше. Дальше будет видно. В целом, конечно, акции выглядят на текущий момент, даже по сравнению с текущим уровнем процентной ставки ЦБ и доходностью длинных ОФЗ, ну, более или менее уже фундаментально привлекательно. основательными и, в общем-то, обосновать покупку, наверное, можно. С другой стороны, остаются вот эти факторы иррационального пессимизма, который явно у нас на рынке сейчас присутствует. Частные инвесторы практически потихонечку капитулируют. Это было видно по сбросу, массовому сбросу акций «Газпрома» в последнюю неделю. Ну, кстати, акции «Газпрома» обновили новый исторический минимум, ниже 80. С утра небольшой коррекционный отскок. Ну, кстати, по всем акциям нефтегазового сектора, понятно, смотрит на динамику нефтяных котировок. «Роснефть» 2%, «Новатек» 2%. Ну, в целом, рынок потихонечку пытается нащупать так называемое дно. Может быть, оно вот будет пониже. Я так считаю, что будет какая-то ценовая консолидация вот на достигнутых уровнях по индексу Мосбиржи. Дальше будет видно, но наступает последняя декада июля, так что здесь, естественно, в концовке все будет зависеть от того, насколько обильный будет объем рублевой ликвидности. Это будет зависеть от ЦБ. Завтра аукцион по предоставлению кредитов на неделю в банковскую систему. Если ЦБ опять увеличит ликвидность, как на позапрошлой неделе, ну, соответственно, поддержит рынок акций, рынок долговых бумаг, рубль в такой ситуации, естественно, пострадает. Теперь цены на нефть тоже на комментарии излишний. Рынок видит, как один за другим дымятся танкеры, суда, которые перевозят какие-то другие товары, контейнеры и прочее. Поэтому, естественно, потихонечку военные премии начинают расти. По Брент от $90 есть такое сопротивление. Вот если удержимся и закрепимся выше, то, как говорится, следующая цель где-то 120 будет. Причем ничего нет с точки зрения сопротивления. Ну и интересно, как пробивает все технические уровни сопротивления американской нефти, WTI. Вот там интересная ситуация, потому что Америка сейчас крупнейший экспортер нефтепродуктов, дизеля, бензина и прочее, но у них загрузка МПЗ, вот пишут американские нефтяные аналитики, кое-где уже достигает даже 100%, фактически без возможности профилактических работ, ремонтных и прочее, которые должны быть. И все опасаются, что это может, вот такая большая нагрузка может привести к некому сбою, и в условиях низких запасов нефтепродуктов в Америке, все идет на экспорт, ситуация там становится очень напряженной, ну, с точки зрения внутренних цен на топливо.
0: Капитал на бизнес FM. Реклама.
20: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Деньги.
22: В Ульви, на Черноморском побережье Древней Фракии, примерно в 550 году до нашей эры появились бронзовые монеты в виде прыгающего дельфина. Такая форма была выбрана не случайно. Аполлон, символом которого и является морское млекопитающее, был одним из главных богов во Фракии. Поначалу бронзовые дельфины были просто атрибутом веры. Когда же они превратились в полноценное средство расчетов, выпуск таких денег был взят под контроль городов-государств. Деньги и дельфины стали плоскими, и на них появились обозначения номинала.
21: История денег на Business FM.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира.
24: Чистое золото имеет желтый цвет из-за особенной структуры электронных оболочек атомов металла. В результате 79-й элемент таблицы Менделеева хорошо поглощает синий цвет и отражает желтый. В ювелирных изделиях чистое золото почти не используют из-за его мягкости, а желтый цвет золота, например, 750-й пробы, достигается сплавами металла с медью и серебром, с преобладанием меди.
23: все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.58, студия Вероника Романова. Минувшей ночью над российскими регионами сбили 385 беспилотников. Большая часть была нацелена на московский регион, следует из сообщений Минобороны и мэра столицы Сергея Собянина. Также средства ПВО работали в Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Липецкой областях, а также Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской, на Кубани и в Крыму, а еще над акваториями Азовского и Черного морей. В начале июля спрос на бензин в Калининградской области вырос в 3 раза. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его словам, сейчас ситуация в регионе стабилизировалась, но там по-прежнему действует ограничение на покупку 30 литров бензина и 100 литров дизеля. Беспрозванных напомнил, что если в другие российские регионы можно завести топливо по дороге, то в Калининградскую область только по морю. Поставка топлива в регион по железной дороге подпадает под санкции, пояснил он. Вводить продажу топлива по QR-кодам в Калининградской области пока не планируют. Рособорнадзор начнет разрабатывать модель устной части ЕГЭ по гуманитарным предметам. Нововведение планируют внедрять постепенно до 30-го года, рассказал глава ведомства Анзор Музаев. Основой для новой модели станет опыт проведения устной части экзамена по иностранным языкам и собеседование по русскому языку для девятиклассников. Кроме того, сейчас прорабатывается формат устного экзамена по истории после 9 класса. А в 27-м в нескольких регионах также начнут апробацию практической части ЕГЭ по физике и химии. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Одна из крупнейших попыток атаки дронов на Москву за последние годы. Мэр Собянин сообщил, что с вечера воскресенья до 5 утра понедельника в направлении столичного региона летело более 400 беспилотников. Из них 85 уничтожено на подлете к городу. В Подмосковье есть раненые. Основные повреждения в Подольске, Домодедове, Одинцовском городском округе. СК возбудил уголовное дело. В субботу дронами был нанесен удар по складам Wildberries в Электростали, Котовске, Московской и Тамбовской области, соответственно. Компания уже озвучила первые меры поддержки, но что говорят сами селлеры? Испания стала чемпионом мира по футболу второй раз в истории. Поединок против Аргентины завершился со счетом 1-0. Единственный гол был забит в дополнительное время. Подробнее в эфире «Бизнес FM». Итак, удары БПЛА по российским складам маркетплейсов. Компания Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов дронов по складам в Электростали. Котовске это скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. Глава компании Татьяна Ким уточнила, что на этом руководство маркетплейса не остановится, но подсчет ущерба потребует времени. О том, как реагируют на это селлеры, Иван Медведев.
5: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но селлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь селлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, селлер, основатель бренда Garnier Роман Garnier.
7: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах, я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать это бессмысленно, это себе в ущерб, но минимизировать ущерб в случае действительно наступления каких-то событий я могу. Просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение, здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
5: По данным сервиса «Поставлено», всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 600 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в Электростали один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади – от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, селлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка», чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
8: Селлеры испугались сейчас везти товары на Wildberries. Боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. Компания думает о своих прибылях, и это нормально. Было бы удивительно, если было по-другому.
5: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
4: Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
9: Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок — это 75. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов. Строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries, давайте оценим, в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
4: Этой ночью вновь был масштабный налет беспилотников на московский регион. Основные последствия атаки пришлись на Подольск, Домодедово и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что на их логистическом комплексе в Каледино в Подольском округе была эвакуация людей. Позже они вернулись на склад, он работает в штатном режиме. В Домодедово после атаки дронов в больницу доставлены 6 человек с минно-взрывными травмами, в том числе иностранные граждане. К другим темам. Испания стала новым чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, спортивный обозреватель Business FM.
10: Футбол с Григорием Гуреевым.
6: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы 2 года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через 2 года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей, и в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке. Продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
10: Самое главное — это поле, пич называется на английском, с травой. То есть если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное — не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
6: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино под свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт Business FM, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
11: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом, и у Аргентины в основное время 0 ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Но если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
6: Гранд Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
12: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за, безусловно, потрясающий футбол на этом турнире. Один пропущенный мяч. Мы видим, что Аргентина, по большому счету, ничего не смогла сделать против испанцев. Больше 20 ударов по воротам нанесли испанцы. И абсолютно закономерная победа. Пусть даже эта осечка в первом матче против Кабо-Верде, этот момент дал большой пинок испанцам, очень нужный. И мы имеем сегодня то, что имеем.
6: Лео Месси не вошел в историю как лучший бомбардир. Эти лавры у капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унаи Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Business FM.
21: Реклама.
22: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
3: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ВСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
21: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страницы в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния

0: Китая в почти 2 миллиарда долларов. Это на 8,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го. А по итогам прошлого года Россия поставила в Китай рекордные почти 10 миллионов тонн сжиженного природного газа. Это на более чем 18% больше, чем в 2024 году, и в 51 раз больше, чем в 2015. Кабмин поддержал обязательное участие резидентов особых экономических зон в налоговом мониторинге. Правительственная комиссия одобрила этот депутатский законопроект при условии доработки. Об этом изданию «Ведомости» рассказал источник, участвующий в обсуждении. Согласно тексту документа, перейти на мониторинг будет необходимо в течение 2 лет с даты заключения соглашения об осуществлении деятельности. Одно из условий для получения статуса резидента особых экономических зон. Предполагается, что эта мера позволит в текущем режиме следить за использованием налоговых льгот. Налоговый мониторинг был введен в России в 2015 году. Это отдельная форма контроля, предполагающая расширенный информационный обмен с инспекцией в режиме реального времени. Компания предоставляет доступ к бухгалтерской и налоговой документации в обмен на непроведение камеральных и выездных проверок. Россия в мае сократила импорт вина из Евросоюза на 11% в месячном выражении, до 36 миллионов евро. Это следует из данных Евростата. Сумма закупок при этом сокращается уже 3-й месяц подряд. Наиболее резко упал импорт вина из Испании вдвое, до почти 1,5 миллиона евро. Крупнейшим поставщиком шоколада в Россию по итогам первого квартала стала Германия, следует из данных таможенной статистики разных стран. Так, в январе-марте на отечественный рынок из-за рубежа поступило шоколада более чем на 130 миллионов долларов, и Германия продала его на почти 51 миллион долларов. А вслед за ней по сумме такого экспорта расположились Бельгия – около 16 миллионов и Италия – 14,5. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Жара сегодня в Москве. Плюс 28-29 градусов обещают нам синоптики. Сейчас уже 25 без осадков сегодня.
3: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
4: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
5: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
6: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280 82 42.

0: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM Нижний Новгород». Новости. Коротко.
1: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Налоговые уведомления начнут автоматически приходить на госуслуги. Новый механизм заработает с 1 августа, пишет канал «Реальная экономика». Раньше для получения электронных оповещений от ФНС нужно было подать заявление. Теперь документы будут приходить всем пользователям с подтвержденной учетной записью. Также через госуслуги будут направлять требования об уплате налоговой задолженности и другие документы. Тем, кто пользуется личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления продолжат приходить по прежним правилам. Бумажные письма будут получать только те, у кого нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к электронным сервисам налоговой. Компания «Водолет» запускает регулярные составные рейсы судов на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Нижний Новгород-Казань-Пермь. Первый рейс отправится из столицы Приволжья 27 июля. Маршрут соединит с Красным речным сообщением Нижегородскую область, Республику Мариэл, Чувашскую республику, Татарстан, Удмуртию и Пермский край. На протяжении маршрута предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров. Выдача кредитов наличными в Нижегородской области в июне выросла на 49% год к году. Объем приблизился к 10 миллиардам рублей. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, банки оформили почти 52 тысячи.

0: выдачи кредитов против 34,5 тысяч годом ранее. Средний чек вырос до 187,5 тысяч рублей, тогда как год назад составлял 160 тысяч. Срок кредитования остался на уровне 27 месяцев. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости, пишет РИА Новости. Перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо сам пенсионер производил отчисления в Социальный фонд России. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не более 3 баллов. Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее число баллов. Михаил Шатилов покинул должность главы Приокского района Нижнего Новгорода. Он намерен баллотироваться в региональное заксобрание. Напомню, Шатилов возглавлял администрацию Приокского района с октября 2018 года. Исполнять его обязанности будет Вадим Харченко. «Зенит» из Санкт-Петербурга получит Суперкубок России по футболу на вечное хранение. Матч за трофей проходил в Нижнем Новгороде. Напомню, игра против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк-Арена» вечером 18 июля. Мероприятие посетили более 42 тысяч человек. Красно-белые играли более активно, создавая больше опасных моментов. Однако на последних минутах в их ворота был назначен пенальти. Основное время закончилось со счетом 1-1 и была назначена серия пенальти. Ее выиграл «Зенит», что позволило ему забрать Суперкубок. Трофей стал 10-м в истории клуба из Санкт-Петербурга, поэтому его передадут на хранение в музее команды. На данный момент там уже выставлен 5-й по счету кубок. Его «Зенит» получил в 2020 году. В России зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Этот показатель за почти 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в конце 90-х. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого в отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 28 градусов. Вечером плюс 25, облачность сохранится, ночью температура опустится до плюс 17.
2: Валюта.
1: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: В Нижнем Новгороде пройдет крупная выставка-конференция по франчайзингу и бизнесу. Мероприятие, которое состоится завтра на улице Советской, 12, ориентировано на местных предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний, планирующих расширение своего присутствия на рынке. В экспозиции деловой программы запланировано участие представителей ведущих федеральных сетей, среди которых технологические и сервисные ресторанные компании. Формат встречи предполагает экспертные выступления и свободный обмен опытом между участниками. Участники получат возможность ознакомиться с актуальными рыночными трендами и сопоставить различные стратегии развития, от приобретения готовой бизнес-модели до разработки собственной франшизы. Эксперты обсудят практические аспекты ведения бизнеса, включая анализ франчайзинговых моделей с различным объемом стартовых вложений от 350 тысяч до 20 миллионов рублей, инструменты автоматизации бизнес-процессов, внедрение актуальных CRM-систем, оптимизацию финансового учета, использование технологий искусственного интеллекта в коммерческих отделах и клиентском сервисе и другие темы. Доступ на площадку свободный при условии предварительной регистрации на сайте проекта. Для лиц старше 16 лет. Саровский водоканал присоединился к проекту «Производительность труда». Горводоканал стал 326-м участником. Предприятие осуществляет сбор, очистку и распределение воды, удаление и обработку сточных вод, внедрять инструменты бережливого производства на предприятии. Будут эксперты регионального центра компетенций. Они будут работать на площадке в течение полугода. Специалисты центра совместно с командой предприятия выберут пилотный поток, проанализируют процессы и устранят проблемные места. Также работников компании обучат основам бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям повышать эффективность и находить внутренние резервы для роста. Сегодня в Нижегородской области уже 9 компаний коммунальной сферы внедряют инструменты бережливого производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в Арзамасском водоканале выработка на пилотном потоке выросла на 76%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Теперь нижегородцы клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Аргентине напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ онлайн. Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где ВТБ запустил оплату по QR-коду. Это направление одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте. Чтобы оплатить покупку или услугу в Аргентине, клиенту достаточно войти в приложение ВТБ онлайн, навести камеру смартфона на QR-код. QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинские песо. До конца года географию сервиса планируется расширить до 10 направлений, включая другие государства региона, рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Ахурзин. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Made in China. Согласно китайскому преданию, первая джонка была создана полумифическим небесным императором Фухси в 3-м тысячелетии до нашей эры. Считается, что именно он подарил китайскому народу тайные знания, которые и способствовали развитию цивилизации Поднебесной. По мнению большинства историков, полноценное кораблестроение в Китае сформировалось раньше, чем в Египте, около 3000 лет назад. И в отличие от египетских парусных судов, джонки не предусматривали труд гребцов. Кроме того, джонка имела более удачную конструкцию. Плоское днище, приподнятый нос и корму, паруса из бамбуковых рей и циновок, что обеспечивало ее устойчивость и маневренность. Поэтому современные джонки почти не отличаются от первых. В Китае по сей день верят, что в этих судах живут души умерших моряков.
2: Мы China. На Business FM.
5: Культ наличности. Лица на банкнотах.
6: Как известно, Бразилия – единственное португалоязычное государство на всем американском континенте, а повезло закрепиться в западном полушарии португальскому языку благодаря его средневековому носителю Педро Кабрала. В 1500 году португальский мореплаватель возглавил флотилию, которая должна была плыть в Индию по маршруту Васко-де-Гамы. Однако Кабрал сильно отклонился от курса, и несколько месяцев спустя флотилия подошла к берегам Южной Америки. С того момента Бразилия считалась португальской колонией и оставалась ею в течение 3 столетий. Сегодня портрет Педро Кабрала изображен на памятной банкноте номиналом 10 бразильских реалов.
5: Культ наличности. На Business FM.
2: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9.28, студия Вероника Романова. Правительство попросили включить транспорт частных медклиник и лабораторий в региональные перечни для приоритетной заправки топливом. Глава Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения Муслим Муслимов в своем письме премьеру Михаилу Мишустину напомнил, что частные медорганизации наравне с государственными обеспечивают логистику системы здравоохранения, и остановка или задержка такого транспорта влияет на оказание помощи населению. Отмечается, что региональные власти в своих перечнях приоритетной заправки часто не включают в них частный медтранспорт. Газомоторное топливо дорожает в России на фоне дефицита бензина. За первую половину июля стоимость сжиженного углеводородного газа СУГ на заправках в среднем по стране выросла на 12% по сравнению с июнем. Биржевые цены на СУГ с начала июля увеличились на 35%, а внебиржевые на 29%. Это следует из данных Петербургской биржи. В Москве литр пропан-бутановой смеси уже стоит 35-40 рублей, а в отдельных регионах стоимость на АЗС достигает 100 рублей. Одной из основных причин стало увеличение спроса. Подорожание бензина привело к тому, что владельцы автомобилей стали активнее переходить на газ. Но эксперты, опрошенные известиями, не ожидают дефицита этого топлива. Внутренний рынок полностью обеспечен, а экспорт в последнее время сокращается, поскольку поставки внутри страны стали выгоднее. В России долговременным уходом охвачено только 11% пожилых людей-инвалидов, нуждающихся в нем. Это 184 тысячи человек, следует из данных Минтруда. Согласно национальным целям развития, к 30-му году охват должен увеличиться до 30%. Это более чем в 2,5 раза. Долговременный уход за пожилыми людьми-инвалидами – это часть федерального проекта «Старшее поколение». На его реализацию в общей сложности выделено почти 362 миллиарда рублей. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. О чем санкции зада на практике? Американские конгрессмены подготовили обновленный проект закона, который вводит предельно жесткие рестрикции против России. При этом Трамп предложил дополнить документ санкциями еще и против Ирана. Как может работать новый документ и каким последствиям приведет об этом комментарий Георгия Буфта? В индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове начался пожар после атаки беспилотника, как сообщил глава городского округа, сообщила Евгения Хрусталева. Пожар локализовали, продолжают тушить. Кроме того, дрон попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне «Южный». Там поврежден фасад. Подробности в дальнейшем эфире. Индекс Мосбиржи продолжает падение. Сегодня в ходе утренней сессии он снижается уже на 2,8%, 1903 пункта. А на этой неделе, кстати, Центробанк должен объявить очередное решение по ставке в пятницу. Между тем, крупные банки стали повышать свои проценты по коротким вкладам. Эти и другие темы в эфире «Бизнес FM». Итак, санкции из ада. Американские сенаторы хотят ввести законом. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан еще при участии покойного сенатора Линдси Грэма. Тот был в списке террористов и экстремистов России. Законопроект предполагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Но сам Дональд Трамп написал у себя в True Social, что Конгрессу стоит включить и Иран в законопроект о санкциях против России в памяти его покойном авторе. Это важно, подчеркнул Трамп. Текст сенатского законопроекта проанализировал Георгий Буфт.
3: По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билля поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек. Причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билля. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции, Путин одновременно заявил сенатор. Демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билли не повлияет. Оппозиция слишком мала. помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Под блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранилось положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилировано. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше 0 и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и показательно сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяца на то, чтобы согласиться с этим. Или нет.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал Бовт знает о тексте, подготовленном в Сенате. Нью-Йорк Таймс пишет, что Белый дом опасается поддерживать законопроект об адских санкциях против России, поскольку он может сильно подорвать статус доллара как основной валюты для международных расчетов и укрепить позиции Китая через переход к юаню. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что наибольшую эффективность показывают лишь локальные санкции с четкими сроками действия. Но рестрикции, не дающие результат годами, могут иметь непредсказуемые последствия. Идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз, а причин много, это и топливный кризис, и другие. Но что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России, об этом Михаил Сафонов.
0: «Бизнес говорит».
4: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 24-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз, а лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
5: Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
1: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
5: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
4: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
6: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
4: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний, плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора Верста.io, из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
7: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, то что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
4: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
8: Трехвозка, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
4: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
9: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
4: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес FM.
0: Прямо сейчас.
2: Индекс Мосбиржи опустился ниже 1900 пунктов в ходе утренних торгов. Это случилось впервые с октября 2022 года. Сейчас индекс на уровне 1898 пунктов, потери в 3% с небольшим. Позже подробности в программе «Капитал». Пока к другим темам. С бензином нам сейчас помогут индийцы, а когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Итак, стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ.
10: Начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. То, что убивалось 25 лет, за год не восстановить.
2: Полностью программы с теми, кто в теме, слушайте в дневном эфире Бизнес FM после полудня.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме. Реклама.
11: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
12: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
0: Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Бизнес FM. Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: «Росатом» приступил к реконструкции Калининградского морского торгового порта. Об этом в интервью «Ведомостям» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Уже провели инвентаризацию и согласовали планы развития. Планируется полная модернизация терминала, причалы обновят в ближайшие 2-3 года. С начала этого года грузооборот порта вырос до 950 тысяч тонн, контейнерные перевозки более чем в 2 раза. Напомним, «Росатом» стал владельцем 100% доли порта в мае этого года. Ранее суды изъяли акции КМТП у прежних собственников и передали государству. «АвтоВАЗ» с 20 июля запускает производство обновленной «Лада Нива Legend». Внедорожник получит новый двигатель на 1,8 литров мощностью 90 лошадиных сил вместо 83. Увеличенный крутящий момент, сниженный расход топлива, а также фронтальную подушку безопасности водителя и новые усилители кузова. Впервые на модели применят детали из двусторонней оцинкованной стали, модернизируют подвеску, тормоза и рулевое колесо. Samsung сокращает сотни рабочих мест в США на фоне переноса штаб-квартиры из Нью-Джерси в Техас до конца года. Своих мест лишатся более 700 человек, пишет Рейтер. В основном реорганизация затронет подразделения, которые выпускают бытовую технику, смартфоны и дисплеи. Причина кроется в дисбалансе внутри компании. Полупроводниковый бизнес процветает на волне ИИ, а потребительское направление страдает от роста цен на компоненты и жесткой конкуренции с Apple и китайскими брендами. В самом Samsung заверяют, что глобальной перестройки не ведется, хотя работники не исключают новых сокращений. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
2: А сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для «Бизнес ФМ». Сегодня о том, как и почему команда Трампа оказалась в безвыходном положении, признав первые потери среди американских военных в ходе второй фазы конфликта с Ираном.
0: Заранее с Маликом Дудаковым.
14: Пентагон признал первые потери среди американских военных в ходе второй фазы противостояния с Ираном. Причем военные стратеги США неприятно удивлены точностью попадания иранских ракет, которым удалось обойти систему ПВО и поразить мобильные домики-казармы на крупной базе Соединенных Штатов в Иордании. Только чудом американцам удалось избежать многочисленных жертв. Ведь в Иордании у них расквартированы на небольшой территории порядка 3000 военнослужащих. Заодно появились кадры видеофиксации попадания иранских ракет по американским военным объектам. Их было нечем. Противоракеты систем Patriot не осталось. А комплексы ТААТ, которые должны в теории бороться с баллистикой, были уничтожены или повреждены Ираном еще весной этого года. Реакция Белого дома оказалась на редкость невнятной. Трамп гораздо сильнее возмущался сбитию американского вертолета над Армузским проливом месяц назад, хоть тогда официально подтвержденных жертв не было. Сейчас команда Трампа понимает, что оказывается в тупиковой ситуации. Поэтому использовать смерти своих солдат как казус белли будет проблематично. Потери среди американских военных продолжат планомерно расти. И это не считая уничтоженных истребителей, самолетов-разведчиков и заправщиков. Стоимость войны с Ираном и так уже превысила 110 миллиардов долларов. Еще минимум 250-300 миллиардов понадобится на восстановление баз на Ближнем Востоке. Иран же продолжает планомерно добивать всю военную инфраструктуру США в регионе, которую нечем защищать. Репутационные потери колоссальны. Американским военным буквально приходится прятаться по подвалам от ракетных ударов иранцев, не оттуда записывать панические видео. Атаки на иранскую инфраструктуру остаются малоэффективными. Ее удается быстро восстанавливать. Да и нет в арсеналах большого количества ракет для планомерного выбивания тех же мостов и дорог. Одних только томагавков использовали больше 1000 единиц с конца февраля. При этом внутри США вовсю проявляется рост цен на топливо. Они вновь пробивают отметку в 4 доллара за галлон. Сейчас топливный шок может оказаться более стремительным, чем весной. Ведь запасы нефтепродуктов в США упали до минимальных значений за 15 лет. Армузский пролив снова закрыт, а экспорт из России ограничен. Взлет цен на топливо спровоцирует дальнейшее падение рейтингов Трампа. И это в ситуации, когда до выборов в Конгресс остается лишь 3 месяца. А до начала раннего голосования в первых штатах всего 1.5 месяца. Сейчас любая рискованная эскалация для Белого дома смерти подобна. В таком безвыходном положении и завязла команда Трампа. Выбираться из нее будет крайне сложно, если в принципе возможно.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
15: Доброе утро.
2: Ну, не доброе, но у нашего рынка уже который день. Впрочем, минус 3%, ровно практически 1900 пунктов прямо сейчас было ниже.
15: В пятницу инвесторы понимали, что индекс Мосбиржи уйдет и ниже, потому что предстояло закрывать так называемый дивидендный гэп, в первую очередь по акциям Сбербанка, да, там 30 с лишним рублей, ну, соответственно, акции Сбербанка этот гэп и закрывают, теряя 12%, как раз отнимается цена отсечения. Ну, и вес Сбербанка просто чудовищный с точки зрения влияния на индекс Мосбиржи, с учетом того, что другая тяжеловесная для индекса Мосбиржи бумага «Газпром» бурит низы свои исторические, ниже 79, ну, небольшой плюсик по «Газпрому», но все равно суть это не меняет. Соответственно, нечем поддерживать индекс Мосбиржи, потому что веса «Новатака» и «Роснефть», их акции не так хватает, чтобы индекс удерживать. Но вернулись выше 1900, но, в принципе, это уже уже не суть важно. Тут технически уже пробиты основные уровни поддержки. Следующий, естественно, рынок будет изучать динамику 2022 года. Вот сейчас у нас низы октября 2022 года. Ну, где там было еще ниже. На пике первой волны паники февраль-март 2022 года, если не ошибаюсь, падали ниже 1700. Ну, наверное, в этот раз до этого не дойдет. Но куда-нибудь 1850, ну, при желании могут туда и упасть, хотя в целом больше шансов на какую-то ценовую консолидацию в новом более низком диапазоне. Ну, там, условно, 1900-2200, вот где-то здесь. Дальше будет видно. На глобальном рынке ситуация в целом пока спокойная. Ну, фондовые рынки по-прежнему и азиатские лихорадят. Там совершенно другая игра, даже абстрагируясь от обстановки в Персидском заливе. Рынок пытается оценить, насколько велики шансы переоценки в секторе, связанных с искусственным интеллектом, то есть инфраструктурные акции и прочее. Поэтому периодически вспыхивают страхи. До сих пор идет дискуссия на тему прорыва в китайских моделях искусственного интеллекта, которые и открытый код имеют, и дешевле в использовании. Поэтому все опасаются, что более дорогие модели американские будут терять клиентов, соответственно, и будущее таких доходов, на которые ориентированная капитализация этого сектора, может и не быть. А если и будут, то очень не скоро. Поэтому периодически идут коррекционные спады. Ну, они иногда выкупаются, иногда рынок встает. Но, насколько я вижу, пока в концовке месяца, вот у нас последняя декада июля, ликвидности долларовой на глобальном рынке не так много. Это видно по поведению американской валюты к основным валютам. Доллар, кстати, начинает от недели с небольшого укрепления. Ну, как мы видим, несмотря на конфликт в Персидском заливе, риски вот с точки зрения укрепления доллара и других индикаторов не так сильно возросли. Рынок пытается привыкнуть к теме того, что в Персидском заливе идет борьба за контроль над проливом, хотя понятно, что это может привести к кризису предложений не только нефтепродуктов или других товаров на глобальном рынке, а и в том числе и привести к некоторому дефициту сырой нефти, потому что она поглощается переработчиками, всем требуется топливо, американским переработчикам, китайским и прочее. Маржа у них просто необычайно высокая, поэтому соблазн зарабатывать, конечно, большой. Поглощается весь свободный поток нефти, который поступает на рынок. Отсюда и осознание нефтяным рынком, что премию надо повышать и повышать серьезно. Поэтому Brent легко взял отметку $90. Если день-два удержим этот уровень, то там уже 100 плюс и выше по Brent увидим. Ну, кстати, американская нефть технически тоже прорывается сквозь важное сопротивление, так что ситуация тут становится напряженной. Но для рынка важно, что 100 плюс пока нет, поэтому особой такой паники пока не наблюдается.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
16: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
17: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Осень» при поддержке ПАО «Банк ПСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги. В средневековой Англии правом чеканки монет наделялись лишь некоторые представители знати, которые ставили на монетах собственное клеймо. Тем самым удостоверялась подлинность денег. Но некоторые вельможи, что называется, подрабатывали и чеканили фальшивки. Узнав об этом, в канун Рождества 1125 года король Генрих I вызвал к себе представителей знати и потребовал доказать чистоту своих монет. Тем, кто сделать этого не смог, король велел отрубить правую руку. Это событие в Англии знают как «Кровавое Рождество».
3: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Цена на газ в Европе по итогам торгов превысила $700 за 1000 кубометров впервые с 23 марта. Это следует из данных лондонской биржи. Рост стоимости фиксируется с начала июля, то есть после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость августовского фьючерса на хабе в Нидерландах этим утром росла до 60,5 евро или до $716 за 1000 кубометров. С начала суток котировки выросли на 5%. Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение нового законопроекта о защите от мошенников. Госдума рассмотрит его на этой неделе. Документ обязывает банки и микрофинансовые организации уведомлять клиентов, что от их имени оформляются кредиты, пояснил спикер Госдумы. По задумке авторов законопроекта, в уведомлении должны быть указаны индивидуальные условия кредита, процентная ставка, сумма займа, срок возврата, информация о возможности отказаться от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей, оповещение будет приходить на госуслуги или через контактные данные заемщика в течение 15 минут после начала процесса оформления займа. По данным Центробанка, в 2025 году число банковских операций, совершенных без добровольного согласия клиентов, выросло на 31,2% по сравнению с годом ранее. Бывший посол России в США Сергей Кисляк скоро уйдет из Совета Федерации. Его место займет действующий глава российской дипмиссии Великобритании Андрей Келлин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники. По их данным, Кисляк, представляющий главу Мордовии в Верхней Палате Парламента с 2017 года, оставит пост после сентябрьских выборов губернатора. Источники добавляют, что 75-летний сенатор не хочет продолжать работу по семейным обстоятельствам и в связи с состоянием здоровья. В начале июля Келлин сообщал, что его дипломатическая миссия в Лондоне скоро завершится. Он занимает должность с 2019 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 10 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА на территории Московской области, сообщил губернатор Воробьев. Ранее он уточнял, что основные повреждения в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе, ну а полчаса назад стало известно, что в индустриальном парке Южные Врата в Домодедове начался пожар после атаки дронов. Его локализовали и сейчас продолжают тушить. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года. В ходе утренней сессии он опускался ниже 1900 пунктов. Сейчас открылись торги в дневной сессии. 1920 все-таки повыше, но потери все равно в проценты 0,8. Рубль стоит на месте к юаню 11,57. Испания стала чемпионом мира по футболу. Второй раз в своей истории поединок против Аргентины завершился со счетом 1-0. Единственный мяч забили в дополнительное время. Эти и другие темы в нашем эфире. После ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово горит складской комплекс «Южные врата», сообщили местные власти. Последствия пока неизвестны. Но это крупный складской комплекс с общей площадью, как указано на сайте, 650 тысяч квадратных метров. Среди арендаторов, по данным СМИ, в том числе Wildberries и Яндекс.Маркет. Ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион. Кроме Домодедова, основные последствия атаки пришлись также на Подольск и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев.
5: По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что на их логистическом комплексе в Каледино в Подольском округе была эвакуация людей, позже они вернулись на склад, он работает в штатном режиме. Это при том, что сейчас Wildberries еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и в Котовске. Компания назвала первые меры поддержки продавцов, скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. На том, как реагируют селлеры, Иван Медведев.
6: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но селлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь селлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, селлер, основатель бренда Garnier Роман Garnier.
22: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах, и я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать это бессмысленно, это себе ущерб, но минимизировать ущерб в случае действительно наступления каких-то событий я могу. Просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение, здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
6: По данным сервиса «Поставлено», всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в Электростали один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, селлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети «Хобби» гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка», чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
23: Селлеры испугались сейчас везти товары на Wildberries. Я боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. Компания думает о своих прибылях, и это нормально. Было бы удивительно, если было по-другому.
6: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
5: На фоне ударов дронов по складам маркетплейсов почти на 12% рухнули акции Озон. Wildberries, напомню, на бирже не торгуются. Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
4: крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок — это 75. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75, ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150, и все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
21: Как сообщил подмосковный губернатор Воробьев, в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Домодедово госпитализированы 6, среди них 3 граждан Китая. Другим темам, Испания стала новым чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
7: Футбол с Григорием Гуреевым.
8: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы 2 года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через 2 года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей. И в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке, продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
9: Самое главное – это поле, пич называется на английском, с травой. То есть, если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное – не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
8: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино под свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Энцо Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин был бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт бизнес-ФМ, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
10: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом, и у Аргентины в основное время ноль ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Ну, если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
8: Гранд Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
11: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за, безусловно, потрясающий футбол на этом турнире. Один пропущенный мяч. Мы видим, что Аргентина, по большому счету, ничего не смогла сделать против испанцев. Больше 20 ударов по воротам нанесли испанцы. И абсолютно закономерная победа. Пусть даже эта осечка в первом матче против Кабо-Верде, этот момент дал большой пинок испанцам, очень нужный. И мы имеем сегодня то, что имеем.
8: Лео Месси не вошел в историю как лучший бомбардир. Эти лавры у капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унай Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
12: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
13: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
24: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
25: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
26: «Интермода» открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. «Брунелло Кучинелли», «Бёрбери», «Канали», «Сантони», «Пизерико» и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. «Интермода». Большая Покровская, 25.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
27: В эфире «Радио не на словах, а на деле». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу.

0: оплате налоговой задолженности и другие документы. Тем, кто пользуется личным кабинетом на сайте Федеральной налоговой службы, уведомления продолжат приходить по прежним правилам. Бумажные письма будут получать только те, у кого нет подтвержденной учетной записи на госуслугах и доступа к электронным сервисам налоговой. Компания «Водолёт» запускает регулярные составные рейсы судов на подводных крыльях «Метеор» по маршруту Нижний Новгород-Казань-Пермь. Первый рейс отправится из столицы Приволжья 27 июля. Маршрут соединит скоростным речным сообщением Нижегородскую область, Республику Мариэл, Чувашскую республику, Татарстан, Удмуртию и Пермский край. На протяжении маршрута предусмотрены остановки для посадки и высадки пассажиров. Выдача кредитов наличными в Нижегородской области в июне выросла на 49% год к году. Объем приблизился к 10 миллиардам рублей. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, банки оформили почти 52 тысячи кредитов против 34,5 тысяч годом ранее. Средний чек вырос до 187,5 тысяч рублей, тогда как год назад составлял 160 тысяч. Срок кредитования остался на уровне 27 месяцев. Работающим пенсионерам с 1 августа автоматически пересчитают страховые пенсии по старости, пишет РИА Новости. Перерасчет коснется тех, чьи работодатели в прошлом году отчисляли страховые взносы, либо сам пенсионер производил отчисления в Социальный фонд России. Размер прибавки определят индивидуально в зависимости от количества коэффициентов за предыдущий год, но не более 3 баллов. Фактическое повышение может быть меньше, если человек заработал меньшее число баллов. Михаил Шатилов покинул должность главы Приокского района Нижнего Новгорода. Он намерен баллотироваться в региональное заксобрание. Напомню, Шатилов возглавлял администрацию Приокского района с октября 2018 года. Исполнять его обязанности будет Вадим Харченко. «Зенит» из Санкт-Петербурга получит Суперкубок России по футболу на вечное хранение. Матч за трофей проходил в Нижнем Новгороде. Напомню, игра против московского «Спартака» состоялась на стадионе «Совкомбанк-Арена» вечером 18 июля. Мероприятие посетили более 42 тысяч человек. Красно-белые играли более активно, создавая больше опасных моментов. Однако на последних минутах в их ворота был назначен пенальти. Основное время закончилось со счетом 1-1 и была назначена серия пенальти. Ее выиграл «Зенит», что позволило ему забрать Суперкубок. Трофей стал 10-м в истории клуба из Санкт-Петербурга, поэтому его передадут на хранение в музей команды. На данный момент там уже выставлен 5-й по счету кубок. Его «Зенит» получил в 2020 году. В России зафиксировали рекордное снижение потребления алкоголя. Этот показатель за почти 30 лет опустился примерно до 8 литров на человека. Такие значения фиксировались только в конце 90-х. В те годы значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор, доля которого в отдельные периоды могла достигать 2/3 от общего объема реализации спиртного. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода. Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 28 градусов. Вечером плюс 25, облачность сохранится, ночью температура опустится до плюс 17.
2: Валюта.
1: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
0: В Нижнем Новгороде пройдет крупная выставка-конференция по франчайзингу и бизнесу. Мероприятие, которое состоится завтра на улице Советской, 12, ориентировано на местных предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний, планирующих расширение своего присутствия на рынке. В экспозиции деловой программы запланировано участие представителей ведущих федеральных сетей, среди которых технологические сервисные ресторанные компании. Формат встречи предполагает экспертные выступления и свободный обмен опытом между участниками. Участники получат возможность ознакомиться с актуальными рыночными трендами и сопоставить различные стратегии развития, от приобретения готовой бизнес-модели до разработки собственной франшизы. Эксперты обсудят практические аспекты ведения бизнеса, включая анализ франчайзинговых моделей с различным объемом стартовых вложений от 350 тысяч до 20 миллионов рублей, инструменты автоматизации бизнес-процессов, внедрение актуальных CRM-систем, оптимизацию финансового учета, использование технологий искусственного интеллекта в коммерческих отделах и клиентском сервисе и другие темы. Доступ на площадку свободный при условии предварительной регистрации на сайте проекта. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Саровский водоканал присоединился к проекту «Производительность труда». Горводоканал стал 326-м участником. Предприятие осуществляет сбор, очистку и распределение воды, удаление и обработку сточных вод, внедрять инструменты бережливого производства на предприятии. Будут эксперты регионального центра компетенций. Они будут работать на площадке в течение полугода. Специалисты центра совместно с командой предприятия выберут пилотный поток, проанализируют процессы и устранят проблемные места. Также работников компании обучат основам бережливого производства.

0: Проект «Производительность труда» помогает предприятиям повышать эффективность и находить внутренние резервы для роста. Сегодня в Нижегородской области уже 9 компаний коммунальной сферы внедряют инструменты бережливого производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в Арзамасском водоканале выработка на пилотном потоке выросла на 76%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Теперь нижегородцы клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Аргентине напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ онлайн. Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где ВТБ запустил оплату по QR-коду. Это направление одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте. Чтобы оплатить покупку или услугу в Аргентине, клиенту достаточно войти в приложение ВТБ онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо. До конца года географию сервиса планируется расширить до 10 направлений, включая другие государства региона, рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Ахурзин. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
2: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
3: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского, 11/66.
4: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
5: Через век. Главные капиталы России.
6: Степан Георгиевич Леонозов. Родился в Москве в семье действительного статского советника купца первой гильдии Георгия Леонозова, основателя и председателя Русского нефтепромышленного общества, владельца рыболовных леонозовских промыслов, охвативших все иранское побережье Каспия. Степан Леонозов принимал активное участие в делах отца и, закончив юридический факультет Московского университета, в 1901 году переехал в Баку, где занялся нефтяными делами в качестве управленца. Он входил в правление более чем 20 нефтепромышленных компаний. В 1907 году в Петербурге им было создано товарищество нефтяного производства «Леонозова и сыновей» с основным капиталом в 2 миллиона рублей. Став его директором-распорядителем, Степан Георгиевич активно привлекал инвестиции и даже включил в правление одного из крупнейших предпринимателей империи, владельца Петербургского механического и чугунолитейного акционерного общества «Путиловский завод» Алексея Путилова. Товарищество быстро развивалось. Если в 1907 году было добыто 30 тысяч баррелей нефти, то через 3 года цифра выросла в 8 раз до 250 тысяч баррелей. Товарищество владело нефтяными скважинами, керосиновыми и масляными заводами, на берегу Каспийского моря нефтепроводом и пристанью, а в Батуми – резервуарами и хранилищами. В 1912 году в Лондоне Леонозов создал Русскую генеральную нефтяную корпорацию с основным капиталом в 2,5 миллиона фунтов стерлингов. Такие же структуры появились во Франции и Германии. После Октябрьского переворота Степан Георгиевич перебрался в Финляндию, где стал одним из организаторов антибольшевистского движения. В январе апреля 1919 года он принял участие в съезде представителей промышленности и торговли в Выборге и вошел в состав политического совета при генерале Юденичи. Лианозов также возглавил северо-западное правительство, сформированное английским генералом Маршем. В 1920 году он вошел в состав руководства Российского торгово-промышленного и финансового союза «Торгпром» в Париже для защиты интересов русских собственников-эмигрантов. При этом продолжал вести семейное дело, владел вместе с братьями компании по торговле нефтепродуктами, созданной на основе экспортного филиала фирмы Лианозовых во Франции. Степан Георгиевич умер 10 августа 1949 года в Париже.
7: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM.
8: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM.
6: С момента завоевания Англии в 16 веке в Ирландии обращались ввозимые с соседнего острова английские деньги. В 1722 году патент на чеканку медной монеты для Ирландии приобрел местный коммерсант Уильям Вуд. Но низкое качество его монет и их ожидаемое количество – 100 тысяч фунтов, при реальной потребности в четверо меньше – грозили ирландцам девальвацией и разорением. Летом 1724 года в Дублине вышел анонимный памфлет «Письма суконщика». Творение призывало бойкотировать вудовские деньги и послужило катализатором столь серьезного общественного недовольства, что английские власти предпочли аннулировать патент Вуда. Сочинителем писем, кстати, оказался будущий автор «Гулливера» Джонатан Свифт.
7: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
9: Жэньхао Майоу Юн. В дословном переводе с китайского языка «хороший» – не профессия. Иногда прекрасный человек может оказаться не самым полезным, а то и просто вредным. А некто ни рыба, ни мясо в этих же случаях покажет себя эффективным и нужным. Китайцам ли не знать, что выбор между добром и злом или хорошим и плохим всегда остается условным?
7: Срочные переводы на Бизнес FM.
10: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. В Великобритании сегодня поменяется премьер-министр. Вместо Кира Стармера правительство возглавит новый лидер лейбористов Энди Бёрне. 56-летний бывший мэр Большого Манчестера станет уже 7-м главой британского кабмина за последние 10 лет и 5-м за 4 года. Выступая после своего избрания лидером лейбористской партии, Бёрне обещал обеспечить самые значительные политические перемены в стране за последние 40 лет. В начале июля спрос на бензин в Калининградской области вырос в 3 раза. Об этом в интервью газете «Ведомости» рассказал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. По его словам, сейчас ситуация с топливом в регионе стабилизировалась, но там по-прежнему действует ограничение на покупку 30 литров бензина и 100 литров дизеля. Губернатор напомнил, что если в другие российские регионы можно завести топливо по дороге, то в Калининградскую область только по морю, а поставка по железной дороге подпадает под санкции. Также он напомнил, что вводить в продажу топлива по QR-кодам в регионе по-прежнему пока не планируют. В России будут бороться с резистентностью к лекарствам. Работа поручена Минздраву совместно с другими заинтересованными ведомствами. Они займутся совершенствованием условий для обеспечения биологической безопасности. То есть власти намерены разработать меры противодействия резистентности патогенов к лекарствам, а также химическим и биологическим средствам. Первые результаты Кабмин ждет уже в 2027 году. Дальше нужно будет отчитываться ежегодно. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. О чем санкции из ада будут на практике? Американские конгрессмены подготовили обновленный проект закона. Трамп при этом предлагает дополнить документ санкциями еще и против Ирана. Как может работать документ и каким последствиям вообще приведет? Об этом Георгий Бов через минуту. Индекс Мосбиржи сегодня продолжил падение. Сегодня в ходе утренней сессии он уходил даже ниже отметки в 1900 пунктов. Минимальные значения с октября 2022 года. Сейчас ситуация несколько поспокойнее. Снижение на 0,8%. 1939 пунктов. А при этом обращает на себя ситуация с бумагами Озона. Они теряют на московской бирже сейчас более 15%. Идеальный шторм, такими словами, логистические компании описывают ситуацию в отрасли, и причина не только в топливном кризисе, но и в позиции лизинговых фирм. Об этом в нашей рубрике «Бизнес говорит». Санкции из ада американские сенаторы хотят ввести законом. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма, был в списке террористов и экстремистов в России. Законопроект предлагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, госпредприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждается, поддерживают оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти и природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Сам Трамп написал у себя в соцсети, что Конгрессу стоит включить и Иран в законопроект о санкциях против России в память о его покойном авторе. Это важно, подчеркнул Трамп. Текст сенатского законопроекта проанализировал Георгий Бофт.
3: По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билля поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек, причем поддержавших сенаторов-республиканцев в 2 раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билля. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции, Путин одновременно заявил сенатор. Демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билля не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Под блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранилось положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилировано. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше 0 и до 100% по усмотрению Белого дома, предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и показательно сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяца на то, чтобы согласиться с этим. Или нет?
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Между тем, «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Белый дом опасается поддерживать законопроект об адских санкциях против России, потому что он может сильно подорвать статус доллара как основной валюты для международных расчетов и укрепить позиции Китая через переход к юаню. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что наибольшую эффективность показывают лишь локальные санкции с четкими сроками действия, а рестрикции, не дающие результат годами, могут иметь непредсказуемые последствия. Идеальный шторм, так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в нашу редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз. Причин много, и топливный кризис лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России? Об этом Михаил Сафонов.
4: «Бизнес говорит». В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 2024-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6%. 6-7 раз, а лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
5: Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
1: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
5: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране.
4: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
6: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
4: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний, плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора Верста.io, из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
7: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, потому что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
4: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
8: Трехвозка, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
4: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры, продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
9: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
4: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес ФМ.
2: С бензином нам сейчас помогут индийцы, а когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто.
0: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
2: Стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ.
10: Начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. То, что убивалось 25 лет, за год не восстановить.
2: Полностью программу «С теми, кто в теме» слушайте в дневном эфире «Бизнес FM» после полудня.
0: «Бизнес FM» с теми, кто в теме. Реклама.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
12: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
13: Exceed. Born for more.
11: Реклама. Не оферта.
14: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
15: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
16: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
17: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
18: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 миллиона 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
20: Деньги. Одним из способов защиты медных и серебряных монет от коррозии является огневое золочение. Перед началом процедуры монеты очищают от окислов и обезжиривают, затем покрывают тонким слоем золота, растворенного в ртути, и прокаливают. В результате ртуть испаряется, а золото остается на монете. Фальшивомонетчики использовали технологию огневого золочения еще в античные времена, а в эпоху Возрождения монетами, изготовленными таким способом, награждались победители на состязаниях стрелков.
0: История денег на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Компании и корпорации.
21: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Ростех собирается объединить свои авиационные активы в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него войдут пассажирская компания Red Wings, грузовая Skygates, Национальная служба санитарной авиации, а также лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управлять новой структурой, скорее всего, будет Ильюшин Финанс Ко, которая занимается восстановлением и арендой БУ отечественных самолетов. ВТБ окажет поддержку продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак на логистические центры в Московской и Тамбовской областях. Банк предложит отсрочку по кредитам и другие меры для снижения нагрузки. Обратиться можно через интернет-банк, бизнес-платформа ВТБ или в офисах. Заявки рассмотрят в приоритетном порядке на индивидуальных условиях.
0: Сделки.
21: X5 выкупила бизнес по дистрибуции алкоголя, группу компаний «Город-77», пишет Коммерсант. В сделку вошли 3 юрлица с совокупной выручкой больше 4,7 миллиардов рублей за прошлый год. Сумму стороны сделки не раскрывают, но эксперты Infoline оценили ее в 500-600 миллионов рублей. Активы интегрируют во франчайзинговую сеть «Около». Собственный поставщик алкоголя позволит небольшим магазинам торговать крепким спиртным и повысит привлекательность франшизы для партнеров.
0: Бизнес и власть.
21: Налоговая заблокировала счета сети спортивных магазинов «Д-спорт» в 15 банках. Компания задолжала больше 20 миллионов рублей, обратил внимание Shoppers. Это грозит ритейлеру, пришедшему на смену до Катлон, задержками платежей поставщикам и арендодателям, а также новыми судебными исками. Контрагенты уже подали больше 200 исков на 1 с лишним миллиард рублей, а 13 кредиторов готовят заявление о банкротстве сети. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: 10:47 в Москве. Темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом специальные реплики политолога Малика Дудакова для бизнеса. Сегодня о том, как и почему команда Трампа оказалась в безвыходном положении, признав первые потери среди американских военных в ходе второй фазы конфликта с Ираном.
1: Заранее с Маликом Дудаковым.
3: Пентагон признал первые потери среди американских военных в ходе второй фазы противостояния с Ираном. Причем военные стратеги США неприятно удивлены точностью попадания иранских ракет, которым удалось обойти систему ПВО и поразить мобильные домики-казармы на крупной базе Соединенных Штатов в Иордании. Только чудом американцам удалось избежать многочисленных жертв. Ведь в Иордании у них расквартированы на небольшой территории порядка 3000 военнослужащих. Заодно появились кадры видеофиксации попадания иранских ракет по американским военным объектам. Их было нечем. Противоракеты систем Patriot не осталось. А комплексы ТААД, которые должны в теории бороться с баллистикой, были уничтожены или повреждены Ираном еще весной этого года. Реакция Белого дома оказалась на редкость невнятной. Трамп гораздо сильнее возмущался сбитию американского вертолета над Ормузским проливом месяц назад, хоть тогда официально подтвержденных жертв не было. Сейчас команда Трампа понимает, что оказывается в тупиковой ситуации. Поэтому использовать смерти своих солдат как казус белли будет проблематично. Потери среди американских военных продолжат планомерно расти. И это не считая уничтоженных истребителей, самолетов-разведчиков и заправщиков. Стоимость войны с Ираном и так уже превысила 110 миллиардов долларов. Еще минимум 250-300 миллиардов понадобится на восстановление баз на Ближнем Востоке. Иран же продолжает планомерно добивать всю военную инфраструктуру США в регионе, которую нечем защищать. Репутационные потери колоссальные. Американским военным буквально приходится прятаться по подвалам от ракетных ударов иранцев, не оттуда записывать панические видео. Атаки на иранскую инфраструктуру остаются малоэффективными. Ее удается быстро восстанавливать. Да и нет в арсеналах большого количества ракет для планомерного выбивания тех же мостов и дорог. Одних только томагавков использовали больше 1000 единиц с конца февраля. При этом внутри США вовсю проявляется рост цен на топливо. Они вновь пробивают отметку в 4 доллара за галлон. Сейчас топливный шок может оказаться более стремительным, чем весной. Ведь запасы нефтепродуктов США упали до минимальных значений за 15 лет. Ормузский пролив снова закрыт, а экспорт из России ограничен. Взлет цен на топливо спровоцирует дальнейшее падение рейтингов Трампа. И это в ситуации, когда до выборов в Конгресс остается лишь 3 месяца. А до начала раннего голосования в первых штатах всего 1.5 месяца. Сейчас любая рискованная эскалация для Белого дома смерти подобна. В таком безвыходном положении и завязла команда Трампа. Выбираться из нее будет крайне сложно, если в принципе возможно.
2: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
0: Прямо сейчас.
2: КТК сообщает, еще один танкер атакован беспилотниками на морском терминале. Отгрузки нефти остановлены после временного возобновления. Других подробностей пока нет.
0: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую еще раз.
22: Добрый день.
2: У нас в целом, конечно, ситуация чуть-чуть успокоилась на российском фондовом рынке. Потери уже не 3%, что утром было, 1.5% уже выше 1900. Но просто хотел бы обратить внимание на бумаги Озона. Сейчас компания среди лидеров падения, почти 13% снижения, а было в моменте даже больше 15%.
22: Может быть, это заранее спекулянты начали отыгрывать идею, что после Вадгрис там возьмутся за складские помещения Озона. Может быть и так, что здесь такая игра. Ну а в целом тут драматизировать снижение цен на российском фондовом рынке, то есть сдутие капитализации, ну, наверное, не стоит, потому что на рынке практически только внутренние деньги. Большая часть такая активная, это частные инвесторы. Понятно, что они подвержены и влиянию новостных потоков, эмоциям и прочее. Ну и, в принципе, я уже говорил, что ни один фондовый рынок мира, рынок акций, не может так нормально функционировать без притока нерезидентов. Везде соотношения разные. В Америке там где-то 60 на 40 периодически, да, то есть 40% от нерезиденты. В Европе там, в Европе, по-моему, 30% нерезидентов. Ну, соответственно, здесь понятно, что варимся в собственном соку, поэтому, когда нет факторов, которые могли бы свободные ресурсы рублевые бросить на рынок акций, естественно, сдуваемся потихонечку и просто каждый раз отступаем на новые уровни. Не срослась идея с каким-то компромиссным решением конфликта по Украине, но рынок впал в другую крайность после постоянного оптимизма насчет прорыва по мирным переговорам с Украиной в течение всего прошлого года и начале текущего, рынок теперь уже не видит просвета в геополитике, поэтому идет снижение, но дальше отыгрываются разные новости. Сегодняшнее снижение, естественно, можно обосновать еще и техническими моментами. Куча бумаг закрывает так называемые дивидендные гэпы, вернее, открывает эти гэпы. Сбербанк 37 рублей на акцию, соответственно, отнимаем. Вот и получили мы 249. Транснефть то же самое, ВТБ. Ну, соответственно, рынок снижается, и поддержка со стороны нефтегазового сектора крайне вялая. Вес той же Роснефти и Новатэк в индексе Мосбиржи поменьше. Ну, а Газпром, как вы видите, тестируют низы исторически. Вес у него вместе со Сбербанком очень высокий. Так что все пока в пределах такой логики, которая на рынке присутствует. Более важен с точки зрения экономики это рынок внутреннего долга. Здесь, конечно, тоже идет поэтапное снижение, но все-таки если рынок акций на низах 22 года, рынок ОФЗ на низах только с мая прошлого года, так что ситуация более или менее сносная. Опять попытка, я смотрю, перейти на падающих рынках фондовых в валюту. Это уже пятый день подряд, когда наблюдается вот этот спекулятивный переток, но юань к рублю пока с трудом прорывается вот в этот важный диапазон 1.60-1.65. Может быть, прорвемся. Все будет зависеть от объема рублевой ликвидности. Завтра ЦБ, как говорится, свой вердикт в этом плане вынесет. Если ликвидность рублевая в рамках кредитных аукционов будет там больше 6 триллионов, соответственно, ну, наверное, да. Рынок фондовый, может быть, поддержку, конечно, получит, а вот валютный рынок против него начнут спекулянты играть, против рубля, я имею в виду. На глобальном рынке в целом все тихо, цены на нефть начали откатывать, но здесь традиционная игра пошла, арабские СМИ, Аль-Джазира и прочие опять начали цитировать каких-то мутных представителей иранского МИДа, ну, главный миротворец это иранский МИД, это уже все поняли, соответственно, там, в общем-то, фразы были безвинные на тему того, что, да, есть возможности для переговоров и прочее, посредники какие-то предложения дали, но, как я уже сказал, битва-то идет за контроль над проливом Ормуз, и здесь уже не в ядерной программе Ирана дело, а хотя, захотят ли американцы отказаться от контроля, ну, вопрос риторический, конечно, не захотят. Единственный момент, почему рынок так опять стал понижать военную премию в Brent, она, эта премия очень низкая по текущим реалиям, Brent, кстати, ниже 90, потому что американцы меньше бомбили, дескать. Ну, а почему меньше бомбили, может быть, что-то там иранцы действительно иранцы, кстати, больше долбили по американским объектам, нежели американцы по иранским. Так что здесь рынок просто решил дождаться, будет ли наращиваться американское давление военное, или все опять будет в режиме ударил, ответил.
5: Капитал на бизнес FM. Реклама.
6: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Так сложилось, что в Адыгее собственной денежной системы никогда не существовало. А в качестве денежной единицы использовался скот. Так что изображение коня на адыгейской сувенирной монете вполне логично. Надпись на монете гласит «Одна голова». Есть в этой же серии и другие непривычные номиналы. Например, «Один потом» и «Один забудь». На обеих монетах изображен человек с разведенными в стороны руками.
19: История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.
4: А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
8: В Москве 10 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Пожар в промзоне Ставрополя, вызванный атакой беспилотников, локализован. Возгорание в Шпаковском округе края продолжают ликвидировать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров. В самом городе слышны звуки взрывов от детонации. Также, по его словам, место происшествия далеко от жилой застройки. Угрозы жилым домам нет. В Везняках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место. В поселке Октябрьский Белгородского округа ФИПИВИД-дрон сдетонировал на предприятии. Пострадали 5 человек, один из них позже скончался в больнице. Об этом сообщает оперштаб. У всех пострадавших множественные осколочные ранения. На месте атаки повреждены остекление здания, грузовой, 2 легковых автомобиля. Кроме того, атаки дронов зафиксированы в других местах Белгородской области. Там пострадавших нет, но повреждены транспортные средства и несколько частных домов. Роспотребнадзор предупредил о рисках заражения легионеллезом при несвоевременной замене грязных фильтров кондиционера. По данным ведомства, вспышка болезни легионеров произошла в Нью-Йорке в районе Верхний Ист-Сайд. Сейчас подтверждено 72 случая заболевания, из которых более 50 потребовали госпитализации. Сообщается о 2 летальных исходах. Российский автомобильный бренд G-Land начал продажи среднеразмерного кроссовера J7. А модель представлена в 2 комплектациях: комфорт с передним приводом и престиж с передним и полным приводом. Цена на автомобиль начинается от 2 600 000 рублей с учетом всех выгод, говорится в сообщении. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 10 человек пострадали в результате атаки беспилотников на территории Московской области, сообщил губернатор Воробьев. А основные повреждения в Подольске, Домодедове, Одинцовском городском округе. Также в индустриальном парке «Южные врата» в Домодедове начался пожар среди арендаторов. По данным СМИ, может быть, Яндекс.Маркет. Между тем, ВТБ объявил, что окажет поддержку продавцам Wildberries, чьи товары пострадали при атаках дронов на склады в Московской и Тамбовской областях. Сам маркетплейс тоже ранее пообещал меры поддержки, на что говорят сами селлеры. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года, опустился в ходе утренней сессии ниже уровня в 1900 пунктов. Прямо сейчас чуть повыше, 1914, потери в 2%. А после атак беспилотников на склады маркетплейсов акции «Озон» упали почти на 12%. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, после ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата». Сообщили об этом местные власти. Сейчас пожар локализован. Последствия пока неизвестны, но это самый крупный складской комплекс среди арендаторов, по данным СМИ, в том числе Wildberries и Яндекс.Маркет. Однако в компании Wildberries Business FM заявили, что не имеют отношения к этому объекту. Ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион, кроме Домодедово. Основные последствия атаки пришлись также на Подольск и Одинцово, сообщил об этом губернатор Подмосковья Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты, объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что на их логистическом комплексе в Каледино в Подольском округе была эвакуация людей, но позже они вернулись на склад. Он работает в штатном режиме. Это при том, что сейчас Wildberries еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и Котовске. На фоне ударов дронов по складам маркетплейсов акции «Озон» сегодня утром в моменте падали на 15%. Wildberries, напомню, не торгуется на бирже. Поэтому вся эмоциональная реакция рынка пришлась на «Озон», комментирует инвест-стратег УК «Рекапитал» Сергей Суверов.
10: Удары дронов по инфраструктуре Wildberries нанесли эмоциональный шок всему российскому фондовому рынку. Понятно, что Wildberries не торгуется, поэтому эмоциональный удар приняли на себя бумаги Озона. Но все-таки между Wildberries и Озон есть разница. У Wildberries более централизованная система логистики, в отличие от распределенной системы логистики Озона. Поэтому, если будут удары по Озону, то они не будут носить столь критического характера, как в случае Wildberries. Акции Озона уже сильно упали, примерно на 40%. С начала года, поэтому нынешнее падение носит остаточный характер, и я думаю, что это достаточно краткосрочная реакция. Более того, часть селлеров даже могут перейти от Wildberries к Озону, и Озон может получить преимущество.
9: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
12: Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок это 75. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прям работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов. Строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
9: Алексей Филатов, доцент МГИМО. Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов беспилотниками по складам, скидки на хранение, логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. О том, как реагируют на это селлеры, Иван Медведев.
13: По словам Татьяны Ким, для определения объема выплат компании нужно примерно до 30 дней. То есть слово «выплаты» от Wildberries прозвучало. Но селлеров сильно настораживает тот факт, что незадолго до атаки в новой оферте Wildberries появился пункт о том, что Marketplace не будет компенсировать потери за уничтоженные в результате атаки дронов товары. А пока компания подсчитывает размер ущерба и оценивает последствия, среди первых мер помощи площадка предложила 100% скидку на транзитные поставки в региональные склады и скидку на хранение на некоторых складах на ближайшие 45 дней со дня поставки. О том, чем это может помочь селлерам здесь и сейчас, рассуждает предприниматель, селлер, основатель бренда Garner Роман Garner.
23: Я продавец, у меня какие-то товары хранятся еще на других складах. Я понимаю, что если сейчас на какой-то склад будет атака, естественно, я потеряю все. Что я должен делать? Понятно, что вывозить весь товар или распродавать это бессмысленно, это себе ущерб, но минимизировать ущерб в случае действительно наступления каких-то событий, я могу просто их распределить по складам самим ВБ, чтобы не в одной корзине все яйца, а чтобы было все это распределено по чуть-чуть. Таким образом, минимизирую ущерб. Ну, а скидки на хранение, здесь цель только одна, чтобы мы в панике не начали вывозить свои товары со складов ВБ, потому что они сейчас в зоне риска.
13: По данным сервиса Поставлено, всего на начало 2026 года логистическая инфраструктура Wildberries насчитывала более 200 складских комплексов общей площадью свыше 5 миллионов квадратных метров. Комплекс в Электростали один из самых крупных. В СМИ приводятся разные варианты его площади от 150 до 365 тысяч квадратных метров. Пострадавший комплекс в Котовске тоже считается крупным – 108 тысяч квадратов. Но в общей структуре логистических центров два пострадавших склада – это около 9% от всех площадей. Если считать в штуках, то комплексов площадью 150 150-180 тысяч квадратных метров и более, по данным СМИ, у Wildberries от 10 до 15. И еще столько же площадью от 100 до 150 тысяч квадратов. Так что выбрать, куда распределить свои товары, селлеры смогут. Однако Борис Кац, председатель совета директоров сети хобби гипермаркетов «Леонардо» и сети «Иголочка», чьи товары продаются также на Wildberries и хранились в том числе на пострадавших складах, уверен, что компания Wildberries прежде всего старается помочь самой себе.
11: Селлеры испугались сейчас везти товары на Wildberries. Я боятся, что в ближайшее время могут быть атакованы и другие склады этого и других маркетплейсов. Соответственно, все, что делает Wildberries, направлено на то, чтобы поставщики продолжали привозить товары, а не прекратили это делать. Все меры, которые объявлены, направлены именно на то, чтобы купировать панику. Компания думает о своих прибылях, и это нормально. Было бы удивительно, если было по-другому.
13: Справедливости ради, одной логистикой Wildberries не ограничивается. Площадка озвучила еще несколько мер поддержки, которые она запускает для партнеров. В частности, это отсрочка погашения долгов перед ВБ-банком до 6 месяцев для малого и среднего бизнеса. Для крупных партнеров аналогичный процесс только анонсирован. Отмена всех комиссий за платежи внутри России и начисление процентов на остатки по повышенной ставке. Для восстановления утерянных товарных запасов продавцам будут предоставлены льготные кредиты и условия факторинга. Кроме того, для восстановления платежеспособности продавцы на Wildberries получат льготные условия по ускоренному выводу выручки с площадки. И какие-то выплаты селлерам в будущем Татьяна Ким все-таки пообещала. Иван Медведев, Мария Голубева, Business FM.
9: Как сообщил подмосковный губернатор Воробьев, в результате атаки ВПЛА пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Домодедово госпитализированы 6, среди них 3 граждан Китая. К другим темам. Финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс такси в Москве. Столичные болельщики, которые следили за матчем Испания-Аргентина, в спортбарах рассказывают, что после игры было невозможно вызвать такси. Около часа искали, ждали машины, и тариф вырос кратно. В итоге кто-то уехал с Малой Грузинской в Медведково почти за 4000 рублей, говорит мой коллега Максим Васильков.
14: После матча их обычно пытались вызвать такси, но у друзей водитель на глазах просто уехал в неизвестном направлении. Я когда пытался, там писало, что тариф эконом, вы 16-й в очереди. В итоге только в 3-м часу проблему удалось разрешить. И по очень большим ценам, то есть из центра за 3800, 3300 удалось добраться до дома. То есть мы где-то около часа просто стояли на улице, перебирая различные варианты и ждали, когда приедет такси.
9: Чем был вызван такой ажиотаж с нехваткой машины и высоким спросом, говорит водитель такси в Москве Александр.
15: У меня было такое ощущение, что все водители полюбили футбол, и вообще никто, что ли, на работу не вышел. Действительно, ценники были космические, заработки очень хорошие. Где-то 10 минут порядка 2000 рублей поездка, минут 20-25 – порядка 3500 рублей. Тариф комфорт, комфорт плюс. Народ был достаточно большое количество, особенно в центре. Там девушка одна вот у меня садилась, сказала, что она пыталась по эконому заказать вначале, но ей написала 39-я в очереди и ждать около 40 минут. Поэтому она заказала комфорт плюс. 25 минут, короче, у нее вышло 3500 рублей поездка, но она говорит, ладно, как бы весомая сумма, но сейчас, говорит, у меня выход нету, мне надо домой ехать. Это было, наверное, часа в 3 ночи. Затухло все, стало около 4. То есть ажиотаж продолжался достаточно продолжительное время. Но мне кажется, тут еще у нас это связано с тем, что машин становится меньше, так как в Москве действует законодательство, а оборот самозанятого это 2,4 миллиона. Это у нас очень многие гости из зарубежья работают самозанятыми. И у них сейчас этот лимит массовый, это начинает заканчиваться. Кто-то не может ИП себе сделать. И люди просто уходят на другую работу до Нового года. И поэтому машин сейчас становится меньше. И как бы ценники будут расти.
9: Таксист Александр о том, каким получился финал чемпионата мира 2026. Об этом в дальнейшем эфире Business FM.
16: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия.
17: Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM.
20: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
21: Все золото мира. Золото как элемента в начале формирования Вселенной еще не было, даже внутри массивных звезд. Ядерный синтез в звездах останавливается на железе, а для получения более тяжелых элементов, включая золото, необходимы экстремальные события вроде взрыва, суперновых или слияния нейтронных звезд. Супервзрывы разбрасывают тяжелые элементы по галактике, где они собираются в туманности, чтобы потом оказаться в составе звезд и планет. Внутри расплавленной Земли тяжелые элементы вместе с золотом собирались ближе к центру. Вулканы поднимали желтый металл из мантии на поверхность в виде золотоносных жил, а тектонические процессы оставили его там, где сегодня золото и находит.
20: Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Олеся Потапова. Новую особую экономическую зону создадут в Хакасии. Также принято решение о расширении особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, принято решение будет реализовано в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. В особых экономических зонах действуют особые экономические льготы для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Китай за первое полугодие увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию. В стоимостном выражении этот показатель вырос на 134,5% до почти 6,5 миллиардов долларов. За аналогичный период прошлого года стоимость поставок составляла чуть более 2,5 миллиардов долларов. Поставки грузовых автомобилей увеличились на 55% до почти полумиллиарда рублей. Москва и Петербург сохранили лидерство среди наиболее востребованных направлений для деловых поездок по России. Однако спрос на обе столицы продолжил снижаться, сообщили в компании «Аэроклуб». Во втором квартале

0: прохладнее, 24, и возможен дождь. 11:16 в Москве. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом РФ поднял доходность на 0,7%, Газпромбанк, Совкомбанк на 0,1% пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой в 20% годовых, но для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. В чем причины, что дальше, об этом Наталья Воробьева.
1: Май побил рекорд по оттоку вкладов. Клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. И летом тенденция не переломилась. Интерес к депозитам продолжает падать. ЦБ снизил ставку лишь на 0,25 пункта. Рынок ждал большего. Конкуренция за вкладчиков обострилась. И банки используют короткие вклады как козырь. Они мобильны, позволяют привлекать клиентов и при необходимости быстро перестраиваться, не трогая долгосрочные продукты. По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 банков впервые с декабря выросла на 0,04 процентных пункта, до 12,79% годовых, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
2: ЦБ снижает ставки, поэтому банки не могут не снижать ставки. А это, возможно, в числе прочего, провоцирует отток. Так вот, чтобы хоть как-то затормозить этот отток, ставки на короткие сроки повышаются.
1: Повышение ставок по вкладам незначительно, потому что банки испытывают лишь небольшой отток ликвидности. Это локальные сложности. Если бы проблемы были серьезными, ставки поднимали бы гораздо больше, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
3: Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
4: Чтобы проблемы какие?
3: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
1: Новости о повышении ставок по вкладам появляются регулярно, но на поверку это чаще маркетинг, а не тренд. Да, конкуренция за вкладчика сегодня плотная, и каждый банк пытается переманить клиента, однако реальные средние ставки все равно ползут вниз, вслед за ключевой. И сейчас это норма, а не аномалия. Но есть нюанс, проблемы с топливом, которые могут притормозить снижение ключа. Так что все взгляды направлены на Банк России. 24 июля как минимум ждут паузы, а возможно и еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист Т-инвестиции Софья Донец.
5: Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время.
1: Так что мяч на стороне Центробанка, а пока аналитики не исключают дальнейшего роста коротких ставок, но по долгосрочным вкладам изменений не ожидают. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: В России набирает темп уборка зерна. По данным главы Минсельхоза Оксаны Лут, наконец, прошлой неделе урожай достиг 21 миллиона тонн. Средняя урожайность выросла почти на четверть год-году. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и на внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая Армуз, а также сложную логистику в Азовском и Черном море? Об этом Светлана Чередникова.
6: Недопоставленная через Армуз нефть – это ГСМ, топливо для сельхозтехники и удорожание производства удобрений с риском их дефицита на Западе, отмечают эксперты. Кроме того, в некоторых странах-производителях зерна негативно влияет на урожай Эль-Ниньо. Крупные экспортеры пшеницы Россия и Украина в состоянии войны. Все эти факторы могут способствовать росту цен на мировом рынке зерна уже в этом сезоне. По сравнению с прошлогодними, цены выросли на треть. Впрочем, вряд ли рынок увидит рекордные цифры 2022 года, считает директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.
7: Было время, когда пшеница стоила достаточно дорого в 2022 году. Вот потом из-за хороших урожаев и история, связанная с тем самым зерновым коридором, который был в Черном море, вот на пике там пшеница стоила порядка $12 за бушель, а сегодня это порядка 7.
6: В прошлом сезоне экспорт зерна из России превысил 60 миллионов тонн. Ключевые направления – Ближний Восток и Северная Африка. Лидеры по закупкам – Турция, Египет.

0: Египет и Иран. Однако из-за противостояния на Ближнем Востоке и конфликта на Украине в этом сезоне у торговли могут возникнуть проблемы. В России и на Украине ожидаются хорошие урожаи, но из-за взаимных ударов по портовым мощностям логистика в Азовском море и Черноморском бассейне затруднена. Страховые компании часто отказываются работать с судами в этих акваториях, а те, кто страхуют, в разы завышают тарифы. Что до наших аграриев, то с 10 июля движение гражданских судов по Азово-Донскому каналу ограничено из-за атак ВСУ. По нему перевозится от 1,5 до 3 миллионов тонн зерна, а всего через Азовское море проходит 1/4 от российского зернового экспорта. Об альтернативах отечественного зернового экспорта эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
1: Первая самая реальная альтернатива – это другие морские порты. Глубоководные порты Черного моря, Новороссийск, Тамань, Туапсе. Но это небезопасно. И я боюсь, что сейчас высокий сезон, у этих портов мало свободных мощностей. Второе. Это порты Северо-Запада, порт Высоцк и порт Услуга. Вообще Высоцк – это новый порт, небольшой, рассчитан на 4 миллиона тонн. Я знаю достоверно, что он недозагружен. И еще есть Каспийские порты. Грузим по реке, в том числе Слуги, Приволжье – это второй в России производитель зерновых, а там, конечно, хороший урожай в этом году соберут. Есть порты Каспия, простой пример, Астраханский порт Поля, который сейчас завершает реконструкцию и готов будет принимать новый объем.
0: У самих производителей зерна пока неопределенность, рассказал нам глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван. Drop.
2: В течение 10 дней область начнет уборку. А зимы пшеницы, возможно, а зима рапса. Говорят, что август месяц будет жаркий. Говорили, лето будет жаркое. У нас она дождливая. Топливо солярки, вроде как по области у нас было какая-то проблемка, лимиты. Но пока вроде как по ГСМ у нас более-менее вложение такое по области. Сбыт зерна на сегодняшний день. Внутренний рынок пока неизвестен. Даже куда мы на мельнице продаем, они точно тоже не говорят. Будет все известно тогда, когда начнется это все. Какое зерно будет, качество этого зерна. Тогда мы будем уже смотреть, как они сказали. Но никто конкретной цены не дал.
0: Что касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу года они могут вырасти не более, чем в пределах прогноза продовольственной инфляции на разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом, увеличение предложения на внутреннем рынке и госрегулирование вниз. Светлана Чередникова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: В центре Зотов прошел предпремьерный показ сериала «Лиля». Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона. Точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации. Сериал производства Первого канала. В роли Лили Мария Смольникова. Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского Андрей Максимов. На предпоказе Лили побывала Александра Сидорова.
4: Сериал показали в центре Зотов, который занимается исследованием конструктивизма, и в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке Дзиговертов «Киноглаз» в Зотове сейчас демонстрируется афиша, закованная фильмой. Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор центра Зотов Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют 3-часовую версию полного метра, поэтому можно составить полное представление обо всем сериале. Мне Лиля показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут. Например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастное ограничение 18+. Да и сама история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили от юной манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать. Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лили Брик. Хотя ни в театре, ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Шаляпин». Там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный. Вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни, и предлагает поселить поэта в их доме. Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона.
5: Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнеста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнеста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков. Это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальной, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению. Воплощено это все в невероятной грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты и фотографии Родченко. И многие кадры досконально воссозданы по фотографиям, по плакатам Родченко. Просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе. Это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик. И в этой истории Маяковский, для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно, не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход.
4: За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием, приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
7: 11:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новой атаке беспилотников по нефтяному танкеру «Несла» на своем терминале под Новороссийском. В результате была остановлена погрузка сырья. Компания возобновляла отгрузку нефти накануне вечером после предыдущего нападения на свой терминал, но вновь остановила его сегодня после атаки беспилотника по танкеру. В результате возник пожар на палубе и в отсеках «Неслы». Пожар ликвидировали спустя несколько часов, судно сохранило плавучесть. В составе экипажа 22 человека, их эвакуировали на буксирах, за исключением капитана и старшего помощника капитана. Разлива нефти не допущено, подчеркнули в компании. В Курске после атаки ВСУ в воскресенье получили повреждения 9 зданий и почти 90 автомобилей. Об этом сообщил на заседании правительства региона глава города Евгений Маслов. Беспилотники атаковали несколько домов в областной столице. Жильцов эвакуировали. Среди поврежденных зданий многоквартирные дома, один частный жилой дом и магазин. Повреждения получили также 70 квартир. В Сочи примерно 17 километров береговой линии требует срочного берегоукрепления. На почти 56 километрах купание запрещено, заявил мэр города Андрей Прошунин. На разрушение почвы влияют сезонные штормы и ветровая нагрузка. Программа комплексного развития Сочи уже утверждена правительством. В нее вошли в том числе мероприятия по берегоукреплению, отметил мэр. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: «Бизнес ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половин 12 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. О чем? Санкции из ада на практике. Американские конгрессмены подготовили обновленный проект закона, который вводит предельно жесткие рестрикции против России. При этом Трамп предложил дополнить документ санкциями еще и против Ирана. Как может работать новый документ и каким последствиям приведет, об этом сегодня Георгий Буфт. Испания стала чемпионом мира по футболу второй раз в истории. Поединок против Аргентины завершился со счетом 1-0. Единственный гол был забит в дополнительное время. Индекс Мосбиржи на утренней сессии пробил сегодня отметку в 1900 пунктов. Это минимум с осени 2022 года. Сейчас потери почти в 2%. 1928 в эти минуты. Подробнее в программе «Капитал» в конце часа. Санкции из ада. Американские сенаторы хотят ввести закон. Сенатор-демократ Ричард Блюменталь представил новую версию законопроекта об усилении санкций США против России. Он был разработан при участии покойного сенатора Линдси Грэма. Тот был в списке террористов и экстремистов в России. Законопроект предлагает санкции в отношении Владимира Путина, российских высокопоставленных политических и военных руководителей, бизнесменов, государственных предприятий, а также иностранных компаний, которые, как утверждают, поддерживает оборонно-промышленный комплекс России. Также предусмотрены тарифы до 100% в отношении 5 крупнейших покупателей российской нефти, природного газа и 5 стран, которые активно способствуют обходу санкций против российского топлива. Сам Дональд Трамп написал у себя в Трусошу, что Конгрессу стоит включить и Иран в законопроект о санкциях против России в памяти его покойном авторе. Это важно, подчеркнул Трамп. Текст сенатского законопроекта проанализировал политолог Георгий Буфт.
8: По сравнению с версией прошлого года, текст увеличился вдвое, до 61 страницы. Выдвижение Билля поддержали уже 62 сенатора, что гарантирует ему ускоренную процедуру прохождения и защиту от проволочек. Причем поддержавших сенаторов-республиканцев в два раза больше, чем демократов. Неожиданно в Палате представителей нашлись демократы, выступившие против Билля. Им не нравится, что Белый дом получит расширенные полномочия вводить тарифы, чем Трамп уже злоупотреблял. Никто раньше не вводил санкции и пошлины одновременно, заявил сенатор. Демократ Рон Уайнден. Впрочем, это никак на судьбу Билли не повлияет. Оппозиция слишком мала. Помимо блокирующих санкций против всего военного и политического руководства России, а также крупных предпринимателей, которые, как отмечается, не продемонстрировали оппозицию в войне или продолжают извлекать выгоду из связи с государством, вторичные санкции накроют иностранных поставщиков российского ВПК с беспрецедентно конкретной номенклатурой, которая охватывает весь перечень из списка товаров под экспортным контролем Минторга США. Применительно к России это до 1500 товарных позиций и еще несколько сотен по оборудованию. Под блокировку попадут суда теневого флота, перевозящие не только нефть, но и уран, газ, СПГ, нефтепродукты, нефтехимию, уголь и оружие. Санкции затронут всех, кто с этими судами взаимодействует, включая владельцев портов, их обслуживающих. Под удар попадут все важнейшие российские СПГ-проекты. Отдельно сказано про уран. Президенту предписано ввести запрет на импорт российского урана, включая поставки Росатома и любых его структур, а также ввести блокирующие санкции против руководства и контролирующих акционеров Росатома. До сих пор Росатом из-за зависимости американских АЭС от российского обогащенного урана под удар не попадал. Жестко прошлись по финансовому сектору. Президент обязан в 30-дневный срок ввести блокирующие санкции против Сбера, ВТБ, Газпромбанка, любого финансового института, полностью или частично принадлежащего российскому государству, всех их дочек и правопреемников. Есть небольшое смягчение. Если в версии прошлого года под блокировку подпадал любой иностранный банк за любые операции с российскими госбанками, то теперь за значительные транзакции. Смягчен раздел о запрете на денежные переводы. Американским банкам и брокерам запрещается проводить переводы правительству Российской Федерации и от него, включая госкомпании, а также в пользу российских чиновников. Ранее запрет в буквальной трактовке касался всех обладателей российского паспорта. Зато сохранилось положение о принудительном делистинге всех бумаг эмитентов, аффилированных с российским государством. Запрет на экспорт услуг любому лицу, находящемуся в России, может на деле коснуться чего угодно, от облачных сервисов до консалтинга. Имеется раздел, потенциально позволяющий распространить санкции на любую компанию, в которой российское государство имеет долю или с которым аффилировано. Формулировка настолько размытая, что покрывает практически весь госсектор. Тарифы больше 0 и до 100% по усмотрению Белого дома предусмотрены в новой версии только против пятерки крупнейших импортеров российской сырой нефти, газа и пятерки стран, способствующих обходу нефтяных санкций. Под 500% тарифы попадут товары, ввозимые в США непосредственно из России. Пятерка импортеров по нефти – это Китай, Индия, Словакия, Венгрия и Азербайджан. По газу – Китай, Франция, Япония, Венгрия и Бельгия. При этом для газа и только для него есть оговорка. Страны, покупающие менее 15% российского газа и показательно сокращающие закупки, освобождаются от пошлин. Главное новшество – механизм запуска санкций. В старом тексте санкции были обусловлены заключением президента о том, что Россия отказывается от переговоров, нарушает соглашение или начинает новые атаки. Теперь привязки к перемирию и переговорам нет. Санкции вводятся законом, что кардинально подрывает представление о том, что санкционный режим может стать разменной монетой в рамках большой сделки с Трампом. Не сможет. Предусмотрена довольно иезуитская конструкция, где сказано, что президент вправе снять санкции с России, письменно уведомив Конгресс, что Москва подписала мирное соглашение, принятое свободным и независимым правительством Украины, и прекратила все военные действия и попытки подорвать украинское государство. После этого у Конгресса будет до 2 месяца на то, чтобы согласиться с этим. Или нет.
3: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Белый дом опасается поддерживать законопроект о баттских санкциях против России, поскольку он может сильно подорвать статус доллара как основной валюты для международных расчетов и укрепить позиции Китая через переход к юаню. Глава Минфина США Скотт Бессент отметил, что наибольшую эффективность показывают лишь локальные санкции и с четким сроком действия, а рестрикции, не дающие результат годами, могут иметь непредсказуемые последствия. Испания стала новым чемпионом мира по футболу, обыграв Аргентину. Исход встречи решился в дополнительное время. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Подробнее о том, как это было, спортивный обозреватель Business FM.
6: Футбол с Григорием Гуреевым.
9: Если Аргентина не проигрывает в полуфиналах мундиалей, то Испания в финалах. В 2010-м в ЮАР «Красная фурия» победила сборную Нидерландов. И вот спустя 16 лет лишила титула Аргентину. И тогда, и сейчас испанцам не хватило 90 минут. В дополнительное время все решил гол Феррана Торреса. Первый на чемпионатах мира, но, наверное, самый важный в карьере. Испанцы 2 года назад завоевали европейское золото и решили не останавливаться. И такое у них уже было. Золото Евро-2008, затем золото мундиаля в ЮАР, потом была победа на Евро-2012. Интересно, повторится ли по симметрии история через 2 года в Великобритании? Обстановка вокруг этого матча была горячей, и в переносном, и в прямом смысле слова. Смог в Нью-Йорке мог помешать проведению финала, но, как говорится, футбол состоится в любую погоду. ФИФА не стала переносить решающий матч. Много разговоров было о затянутом перерыве между таймами. Во время него выступили Мадонна, которая задействовала для шоу легенд бразильского футбола Роналдо и Рональдинью, а также Шакира, Джастин Бибер и группа BTS. Разные источники нагнетали, говорилось о 20 и даже 30 минутах. ФИФА заверила, пауза между таймами будет не больше 17. В итоге не уложились. В общей сложности футболисты отсутствовали на поле 27 минут. Но гораздо важнее было не повредить газон, и за этим внимательно следили при подготовке, продумывалась каждая мелочь. Рассказала Business FM член команды организаторов церемонии открытия и закрытия чемпионата мира Ольга Гончарова.
10: Самое главное – это поле, пич называется на английском, с травой. То есть если, например, на Суперболе в хафтайм там трава искусственная, поэтому там такие мощные шоу проводятся, то в футболе самое главное – не повредить траву. Артистам нельзя выступать на каблуках, например.
9: Ну и, конечно, на финале был, как и анонсировалось, Дональд Трамп. Президент США прилетел на вертолете. Он награждал победителей вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино под свисту трибун. Но вернемся непосредственно к футболу. Испания начала атаковать с первых минут. К середине тайма игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Порой авантюрная, порой грубая. В итоге травму получил аргентинский защитник Лиссандро Мартинес и был заменен. После перерыва на поле вышел Леандро Паредес и почти тут же стал участником стычки. Провоцировал и получил предупреждение. На поле стало горячее. Испания давила, но Аргентина, в отличие от предыдущих матчей, грамотно оборонялась. Дело перетекало в овертайм. На исходе основного времени матча с поля был удален за вторую желтую карточку Фернандес. Аргентина осталась в меньшинстве. В овертайме случился отмененный гол Ника Уильямса. Был небольшой фол в атаке у его партнера Микеля Мерина. Он наступил на ногу сопернику. А на первой минуте второго овертайма наступила развязка. До поры все подряд тащил Эмилиано Мартинес, но человек, которого многие критиковали, невезучий Ферран Торрес, со всей силой и со всей злостью вогнал мяч под перекладину. Вратарь аргентинцев был бессилен. На последних минутах стало валидольно, но Испания выстояла, а соперники свои убойные моменты не использовали. Дмитрий Булыкин, бывший нападающий сборной России по футболу и постоянный эксперт бизнес-ФМ, считает, что Испания вовремя забила, иначе в серии пенальти вопрос с победителем был бы не так очевиден.
11: Испанцы заслуженно победили, очень хорошо контролировали игру, были моменты и тотальное, конечно, преимущество по владению мячом, и у Аргентины в основное время ноль ударов по воротам. После удаления вообще шансов не оставалось, и испанцы заслуженно стали чемпионами мира. Но если бы, конечно, дошло до пенальти, здесь уже не так бы уверенно все было.
9: Гран Гитанарян, главный редактор издания «Ведомости Спорт РБ», отметил, что испанцев подстегнула сенсационная ничья в первом матче турнира с Кабо-Верде.
12: Остается поаплодировать и поблагодарить испанцев за, безусловно, потрясающий футбол на этом турнире. Один пропущенный мяч. Мы видим, что Аргентина, по большому счету, ничего не смогла сделать против испанцев. Больше 20 ударов по воротам нанесли испанцы. И абсолютно закономерная победа. Пусть даже эта осечка в первом матче против Кабо-Верде, этот момент дал большой пинок испанцам, очень нужный. И мы имеем сегодня то, что имеем.
9: Лео Месси не вошел в историю как лучший бомбардир. Эти лавры у капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. 10 голов на нынешнем чемпионате и 22 за все проведенные мундиали. Но вряд ли Мбаппе, оставшийся вообще без медали, этому очень рад. А для Месси важна была прежде всего командная победа. Он отмечался результативным действием в каждом матче этого турнира, кроме финала. После игры по его лицу текли слезы. Это были слезы прощания. Ну, а все награды турнира забрали испанцы. Родри стал лучшим игроком, Унай Симон лучшим вратарем, а 19-летний Пау Кубарси лучшим молодым футболистом. Торрес получил от Шакиры награду лучшего игрока матча. Григорий Гуреев, Бизнес-ФМ.
3: Другим темам. С бензином нам сейчас помогут индийцы. А когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто.
6: Бизнес-ФМ. Теми, кто в теме.
3: Стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компаний «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ.
13: Начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. То, что убивалось 25 лет, за год не восстановить.
3: На полностью программу «С теми, кто в теме» слушайте в дневном эфире «Бизнес ФМ» после полудня.
6: «Бизнес ФМ» с теми, кто в теме. Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
14: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
15: Exceed. Born for more.
6: Реклама. Не оферта.
16: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
17: АУ «Вкусвилл» Черноголовка, Украина 121-7700-253-671.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Все золото мира.
19: Самое большое зеркало с золотым покрытием общим диаметром 6,5 метров было изготовлено для телескопа Уэбба. Золото было выбрано из-за его максимальной эффективности, поскольку оно отражает около 99% инфракрасного излучения и превосходит в этом любой другой элемент таблицы Менделеева. Основной материал зеркал телескопа Уэбба – бериллий, а толщина золотой пленки на поверхности составляет всего около 100 нанометров. Общие затраты чистого золота составили всего 48 граммов. Это масса нескольких обручальных колец или мяча для гольфа. Все золото мира на Бизнес FM. Компании и корпорации.
20: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
21: Отчеты и планы.
20: Ростех собирается объединить свои авиационные активы в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него войдут пассажирская компания Red Wings, грузовая Skygates, Национальная служба санитарной авиации, а также лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управлять новой структурой, скорее всего, будет Ильюшин Финанс Ко, которая занимается восстановлением и арендой БУ отечественных самолетов. ВТБ окажет поддержку продавцам Wildberries, чьи товары пострадали от атак на логистические центры в Московской и Тамбовской областях. Банк предложит отсрочку по кредитам и другие меры для снижения нагрузки. Обратиться можно через интернет-банк бизнес-платформы ВТБ или в офисах. Заявки рассмотрят в приоритетном порядке на индивидуальных условиях.
21: Сделки.
20: X5 выкупила бизнес по дистрибуции алкоголя, группу компаний «Город 77», пишет Коммерсант. В сделку вошли три юрлица с совокупной выручкой больше 4,7 миллиардов рублей за прошлый год. Сумму стороны сделки не раскрывают, но эксперты Infoline оценили ее в 500-600 миллионов рублей. Активы интегрируют во франчайзинговую сеть «Около». Собственный поставщик алкоголя позволит небольшим магазинам торговать крепким спиртным и повысит привлекательность франшизы для партнеров.
21: Бизнес и власть.
20: Налоговая заблокировала счета сети спортивных магазинов «Деспорт» в 15 банках. Компания задолжала больше 20 миллионов рублей, обратил внимание Shoppers. Это грозит ритейлеру, пришедшему на смену Декатлон, задержками платежей поставщикам и арендодателям, а также новыми судебными исками. Контрагенты уже подали больше 200 исков на 1 с лишним миллиард рублей, а 13 кредиторов готовят заявление о банкротстве сети. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В Москве. Сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной реплике политолога Малика Дудакова для Бизнес FM. Сегодня о том, как и почему команда Трампа оказалась в безвыходном положении, признав первые потери среди американских военных в ходе второй фазы конфликта с Ираном.
21: Заранее с Маликом Дудаковым.
22: Пентагон признал первые потери среди американских военных в ходе второй фазы противостояния с Ираном. Причем военные стратеги США неприятно удивлены точностью попадания иранских ракет, которым удалось обойти систему ПВО и поразить мобильные домики-казармы на крупной базе Соединенных Штатов в Иордании. Только чудом американцам удалось избежать многочисленных жертв. Ведь в Иордании у них расквартированы на небольшой территории порядка 3000 военнослужащих. Заодно появились кадры видеофиксации попадания иранских ракет по американским военным объектам. Их было нечем. Противоракеты систем Patriot не осталось. А комплексы ТААТ, которые должны в теории бороться с баллистикой, были уничтожены или повреждены Ираном еще весной этого года. Реакция Белого дома оказалась на редкость невнятной. Трамп гораздо сильнее возмущался сбитию американского вертолета над Армузским проливом месяц назад, хоть тогда официально подтвержденных жертв не было. Сейчас команда Трампа понимает, что оказывается в тупиковой ситуации. Поэтому использовать смерти своих солдат как казус белли будет проблематично. Потери среди американских военных продолжат планомерно расти. И это не считая уничтоженных истребителей, самолетов-разведчиков и заправщиков. Стоимость войны с Ираном и так уже превысила 110 миллиардов долларов. Еще минимум 250-300 миллиардов понадобится на восстановление баз на Ближнем Востоке. Иран же продолжает планомерно добивать всю военную инфраструктуру США в регионе, которую нечем защищать. Репутационные потери колоссальны. Американским военным буквально приходится прятаться по подвалам от ракетных ударов иранцев, не оттуда записывать панические видео. Атаки на иранскую инфраструктуру остаются малоэффективными. Ее удается быстро восстанавливать. Да и нет в арсеналах большого количества ракет для планомерного выбивания тех же мостов и дорог. Одних только томагавков использовали больше 1000 единиц с конца февраля. При этом внутри США вовсю проявляется рост цен на топливо. Они вновь пробивают отметку в $4 за галлон. Сейчас топливный шок может оказаться более стремительным, чем весной. Ведь запасы нефтепродуктов в США упали до минимальных значений за 15 лет. Армузский пролив снова закрыт, а экспорт из России ограничен. Взлет цен на топливо спровоцирует дальнейшее падение рейтингов Трампа. И это в ситуации, когда до выборов в Конгресс остается лишь 3 месяца. А до начала раннего голосования в первых штатах всего 1,5 месяца. Сейчас любая рискованная эскалация для Белого дома смерти подобна. В таком безвыходном положении и завязла команда Трампа. Выбираться из нее будет крайне сложно, если в принципе возможно.
3: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала.
6: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
3: Гриш, приветствую еще раз.
0: Добрый день.
3: Предлагаю с нефти начать. Небольшое снижение, но все-таки $88 за баррель Brent. Прямо сейчас даже уже 87-96. Тебе слово, что дальше?
0: Ну, в принципе, я уже упоминал, да, что опять началась эта возня на нефтяном рынке. Спекулянты скептически по-прежнему относятся к росту цен, пытаются продавать любой рост. Но здесь в очередной раз сыграли свою роль всяческие вбросы информационные. Ну, по традиции, это арабские СМИ, дескать, какие-то пошли предложения посредников Ирану, там, 10-дневное перемирие и прочее. Потом там рынок среагировал на комментарий какого-то представителя МИД иранского, который заявил о том, что, в принципе, дипломатия лучше войны и прочее. Ну, еще тут информация о том, что глава МВД Ирана посещает Пакистан, который вроде как в прошлый раз был посредником, который там помирил временно Америку с Ираном, меморандум этот и прочее. Поэтому рынок исходит из этого факта. С другой стороны, никто еще с американской стороны не сказал о том, что США отказываются от идеи взять контроль над Ормутским проливом. Соответственно, битва-то идет за контроль. Ну и все видят те удары, которые американцы наносили по иранской территории на суше. Да, соответственно, тут не надо быть большим военным стратегом, чтобы не понять, что какая-то наземная операция, может быть, на острова какие-нибудь там со стороны американцев готовится. Так что до деэскалации, как говорится, еще надо дожить. Ну, рынок упорно не хочет повышать премию, и цены на нефть идут техничный очень скачок, коррекция, новый скачок еще больше. Но следующая цель по бренд где-то в районе ближе к 95, насколько я вижу. Ну, наверное, туда дойдем, может быть, на этой неделе. Ну, а пока тут понятно, что нефтяной рынок живет своей жизнью с точки зрения влияния на глобальные рынки, а глобальные рынки в целом уже привыкли к напряженной ситуации, пока бренд и американская нефть, скажем, не взлетят выше $100, я так понимаю, что спокойствие вот это относительно на рынках останется. Там сейчас другая история, пытаются понять инвесторы, насколько высоки риски прорыва китайцев в разработке модели искусственного интеллекта. Они дешевле, они масштабнее, и вот периодически идут коррекционные спады. Опять же, проблемы, которые возникают в строительстве инфраструктуры вокруг искусственного интеллекта в Америке, они тоже начинают создавать сомнения в том, что капитализация акций, участвующих в гонке искусственного интеллекта, может быть и завышена. Поэтому периодически идут коррекции вниз, потом выкупается рынок. Ну, главный показатель — это американский доллар. Евро пока реагирует очень вяло. К доллару держится выше 1.14. Американская валюта в целом, конечно, свои позиции особо не сдала, но и пока не укрепляет. То есть с точки зрения резкого повышения премии за риски, чтобы доллар взлетел, этого пока нет. Рынок пока не сильно верит, что вот эта эскалация на Ближнем Востоке затронет уже все больше регионы. Ну, понятно, главный риск — это если начнется вот такое жесткое обострение, Иран реализует свою угрозу уничтожать объекты на территории не только Кувейта, но и Эмиратов, других стран и прочее. Ну, сегодня еще ждут заявления хуситов. Объявят ли они о готовности перекрыть другой пролив в Красном море или нет? Ну, в принципе, реакция нефтяного рынка в таком случае будет. Но если не объявят, все равно цены будут двигаться потихонечку вверх, потому что война в Персидском заливе пока продолжается. Если объявят, ну, сразу рванут вверх. У нас на рынке пока все без изменений. Как говорится, легли в дрейф на более низком уровне. Индекс Мосбиржи пробивал минимум с октября 2022 года. Под давлением рынок внутреннего долга. Здесь откатываемся на низы уже двухлетней давности. Ну, почти двухлетней. Но все равно по сравнению с рынком акций долговой рынок смотрится намного крепче. Понятно, что часть той рублевой ликвидности, которая свободна, она пытается припарковаться, но по традиции лезут в валюту. Тут вот 5 дней уже видны какие-то спекулятивные покупки. Юань к рублю пытается прорваться в зону 11.60-1.65. Ну, пока так тяжеловато идет.
6: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. Сегодня самый высокий номинал банкнот в американской денежной системе – $100. А всего несколько десятилетий назад в Штатах расплачивались пятисотками и тысячными. В ходу были купюры достоинством 5 и 10 тысяч долларов. На этих банкнотах печатали портреты Уильяма МакКинли, Гровера Кливленда, Джеймса Мэдисона и Селмана Чейза. Кстати, именно Чейз распорядился поместить на американские деньги девиз «In God We Trust». История денег на Business FM. Все золото мира. Черным золотом в переносном смысле принято называть уголь, нефть и другие ископаемые черного цвета. Но существует и настоящее черное золото. Для того, чтобы придать драгоценному металлу такой цвет, его либо обрабатывают сульфитом калия, либо окисляют во взаимодействии с кобальтом, либо наносят благородную темную патину, применяя серосодержащие соединения. В отличие от черного, зеленое золото – это не искусственно полученный, а природный материал. Сплав золота с серебром, так называемый электрум. Его использовали в изготовлении украшений еще древние египтяне и персы. На электрум прочнее, чем на чистое золото, накладывается обожженная эмаль в ювелирном производстве. Все золото мира на Business FM. Наизусть. Оскар Уайлд. В наш век газеты пытаются заставить публику судить о скульпторе не по его скульптурам, а по тому, как он относится к жене, о художнике по размеру его доходов и о поэте по цвету его галстука. Наизусть на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 11 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы Госдумы от партии «Новые люди». Соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК. При этом «Новые люди» исключили одного кандидата из федерального списка, после чего общее число составило 297 кандидатов. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут в России с 18 по 20 сентября. Пожар в промышленной зоне Ставрополя, вызванный атакой беспилотников, локализован. Возгорание в Шпаковском округе края продолжают ликвидировать. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Владимир Владимиров. В самом городе слышны звуки взрывов под детонации. Также, по его словам, место происшествия далеко от жилой застройки, угроза жилым домам отсутствует. В Везняках в качестве меры предосторожности людей из ближайших домов перевели в безопасное место. Иран получил от посредников некоторые предложения, направленные на разрядку напряженной ситуации. Об этом сообщил представитель МИД Исламской Республики Исмаил Багаи. Он не стал раскрывать детали, отметив о конфиденциальности. Дипломатические усилия Тегерана по разрешению кризиса не прекращаются. Параллельно с этим иранские вооруженные силы продолжают противостоять действиям США. Российский автомобильный бренд G-Land начал продажи среднеразмерного кроссовера J7. Модель представлена в двух комплектациях – комфорт с передним приводом и престиж с передним и полным приводом. Цена на автомобиль начинается от 2,5 миллионов рублей. Бренд G-Land создан при партнерстве холдинга АГР и компании DFI2. Производство полного цикла G-Land J7 организовано на заводе в Шушарах. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА на территории Московской области, сообщил губернатор Воробьев. А он ранее уточнил, что основные повреждения в Подольске, Домодедове и Одинцовском городском округе. В Домодедове, в индустриальном парке «Южные врата». После атаки БПЛА начался пожар, его локализовали. Индекс Мосбиржи сегодня обновлял минимум с октября 2022 года. Он опускался в ходе утренней сессии ниже 1900 пунктов. Час потери меньше 1926 пунктов и минус 1,6%. А рубль на 0,2% снижается к юаню 11,59. Идеальный шторм. Такими словами, логистические компании описывают ситуацию в своей отрасли. И причина здесь не только в топливном кризисе, но и в позиции лизинговых фирм. Об этом в нашей рубрике «Бизнес говорит». После ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», сообщили местные власти. Сейчас пожар локализован, огонь продолжает тушить. Последствия пока неизвестны, но это очень крупный складской логистический комплекс. Как рассказали бизнес-фэм-селлеры, раньше там несколько лет был склад «Wildberries», но он закрылся в начале этого месяца, а товары перевозили на другие склады. В компании «Wildberries» бизнес-фэм заявили, что к этому объекту отношения не имеют среди компаний-арендаторов. В этом коммерческом узле, судя по данным СМИ, Яндекс.Маркет, крупные розничные логистические компании, группа компаний «Деловые линии» сообщили, что их логистические процессы не пострадали в результате инцидента в Подмосковье, говорит директор службы по связям с общественностью Алексей Киселев.
2: В связи с распространением публикаций о происшествии вблизи одного из наших объектов, сообщаем, логистические процессы группы компаний не пострадали, грузы клиентов не повреждены, жертв и пострадавших в связи с инцидентом также нет.
1: Алексей Киселев, «Деловые линии». А ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион. Как сообщил подмосковный губернатор Воробьев, в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе ребенок. В Домодедово госпитализированы 6 человек, в том числе граждан Китая. Вот что рассказывает наша коллега Гара Рутовская. Она ночью была в одном из СНТ в районе Домодедово.
5: Где-то с 2 часов ночи начали сумасшедше совершенно лаять собаки, все наперебой, поскольку это дачная территория, да, и территория СНТ, видимо, животных полно. В общем, начался просто какой-то кошмар собачий. Практически сразу начались удары. Частота ударов была где-то с разницей, наверное, в минуты в 2-3. По звукам было очень похоже, как будто огромный пыльный мешок падает с неба. Дом трясло, картины трясло, окна громыхали. В общем, вся эта история продолжалась, наверное, часов до 4, ну, где-то, возможно, до 4:30.
1: Моя коллега Гуара Рутовская. Кроме Домодедова, основные последствия атаки пришлись также на Подольск и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания «Wildberries» заявила, что на их логистическом комплексе в Каледино в Подольском округе была эвакуация людей. Позже они вернулись на склад, говорит представитель компании Дмитрий Борщевский.
23: Логистический комплекс «Wildberries» в Каледино продолжает работу в штатном режиме.
1: Сейчас Wildberries еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и Котовске на фоне ударов дронов по складам маркетплейсов акции «Озон». Сегодня утром в моменте падали на 15%. Бумаги Wildberries, напомню, на бирже не торгуются. Поэтому вся эмоциональная реакция рынка пришлась на «Озон», комментирует инвест-стратег УКАРИ «Капитал» Сергей Суверов.
4: Удары дронов по инфраструктуре Wildberries нанесли эмоциональный шок всему российскому фондовому рынку. Понятно, что Wildberries не торгуется, поэтому эмоциональный удар приняли на себя бумаги Озона. Но все-таки между Wildberries и Озон есть разница. У Wildberries более централизованная система логистики, в отличие от распределенной системы логистики Озона, поэтому если будут удары по Озону, то они не будут носить столь критического характера, как в случае Wildberries. Акции Озона уже сильно упали, примерно на 40%. С начала года, поэтому нынешнее падение носит остаточный характер, и я думаю, что это достаточно краткосрочная реакция. Более того, часть селлеров даже могут перейти от Wildberries к Озону, и Озон может получить преимущество.
1: Сергей Суверов. Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
8: Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок это 75. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов. Строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
1: Алексей Филатов, Академия ритейла. Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов ВПЛА по складам. Скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. В этом сообщил, что предприниматели могут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному договору. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях, говорится в сообщении ВТБ. Сбер открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей. Цены на газ для автомобилей растут на фоне дефицита бензина. Известия пишут, что рост на 12% по сравнению с июнем, а при этом дефицита газомоторного топлива на рынке нет и пока не предвидится, говорят эксперты. Подробности позже, а сейчас идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании. Ранее в нашу редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объема в несколько раз. Причин много, и топливный кризис лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России, об этом Михаил Сафонов.
10: Бизнес говорит.
23: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 2024-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз. А лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут. И в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
24: Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
25: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
24: Они тоже несут свои обязательства перед банками. Им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема в стране. стране.
23: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
9: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23-го года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
23: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний, плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора Верста.io, из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
11: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, то что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
23: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
12: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
23: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
13: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
23: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес FM.
14: Реклама. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
15: Мир. Каждый день в твоих руках.
26: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
27: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
28: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность.
29: За высокий чин и за доблесть.
28: За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее.
29: И какой она будет.
28: Особая пенсия.
29: Специальный проект.
28: Скоро. На Бизнес FM. мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
27: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
28: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
0: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени, сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале. Он отметил, что в России, несмотря на сокращение числа случаев кредитного мошенничества, сохраняется опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома. В уведомлении, как пояснил парламентарий, должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срок возврата и информация о возможности отказа от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги. На перекрестке Кстово-Ольгино изменилась схема движения, сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. С сегодняшнего дня там начинается строительство кольцевого пересечения на восточном подъезде к Нижнему Новгороду от трассы М7 «Волга». Для этого перекрыли существующий перекресток в районе ТЦ «Мега». В направлении с Кстово в Ольгино проезд организуют через действующий светофор с поворотом налево. В обратном направлении от Ольгино в Кстово водителям нужно будет проехать через тот же светофор с поворотом направо. На прямых направлениях схема движения остается прежней. Из Нижнего Новгорода в Кстово и Ольгино движение открыто по одной полосе, из Кстово в Нижний Новгород по двум полосам, а из Ольгино в столицу Приволжья по одной полосе. И в продолжении дорожной темы. В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на парковках по Нижневолжской набережной. Ограничения будут действовать с 9 вечера сегодня.

0: России был подписан закон о комбинированных лотах, который позволяет объединять на торгах объекты культурного наследия с коммерчески привлекательной недвижимостью или земельными участками, добавили в пресс-службе предприятия. Нижегородцы могут выдвинуть свои экологические проекты на международный конкурс «Экомир-2026». Победители конкурса выберут в 11 номинациях, в числе которых экологическое образование и просвещение, ресурсосберегающие экологически безопасные технологии, переработка отходов, сохранение биоразнообразия, молодежные проекты в области охраны окружающей природной среды и другие. Заявки принимаются до 15 декабря. Подать ее и ознакомиться с положением конкурса можно на сайте проекта. Зрители разочарованы фильмом «Одиссея». Люди недовольны затянутым и скучным началом картины, запутанным сюжетом, странными диалогами, а также кастингом актеров. Основная претензия в том, что среди артистов нет ни одного грека. При этом зрители в восторге от визуального размаха «Одиссеи», особенно те, кто смотрел ее в задуманном режиссером формате IMAX, пишет российская газета. Ранее сообщалось, что за первые выходные новый проект Кристофера Нолана собрал более 240 миллионов долларов, став самым успешным фильмом режиссера за последние 12 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: Сегодня днем в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс.Погоды, ожидается облачное небо и плюс 28 градусов. Вечером плюс 25, облачность сохранится, ночью температура опустится до плюс 17.
1: Валюта.
2: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: В Нижнем Новгороде пройдет крупная выставка-конференция по франчайзингу и бизнесу. Мероприятие, которое состоится завтра на улице Советской, 12, ориентировано на местных предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний, планирующих расширение своего присутствия на рынке. В экспозиции деловой программы запланировано участие представителей ведущих федеральных сетей, среди которых технологические и сервисные ресторанные компании. Формат встречи предполагает экспертные выступления и свободный обмен опытом между участниками. Участники получат возможность ознакомиться с актуальными рыночными трендами и сопоставить различные стратегии развития, от приобретения готовой бизнес-модели до разработки собственной франшизы. Эксперты обсудят практические аспекты ведения бизнеса, включая анализ франчайзинговых моделей с различным объемом стартовых вложений от 350 тысяч до 20 миллионов рублей, инструменты автоматизации бизнес-процессов, внедрение актуальных CRM-систем, оптимизацию финансового учета, использование технологий искусственного интеллекта в коммерческих отделах и клиентском сервисе и другие темы. Доступ на площадку свободный при условии предварительной регистрации на сайте проекта. Для лиц старше 16 лет. Саровский водоканал присоединился к проекту «Производительность труда». Горводоканал стал 326-м участником. Предприятие осуществляет сбор, очистку и распределение воды, удаление и обработку сточных вод, внедрять инструменты бережливого производства на предприятии. Будут эксперты регионального центра компетенций. Они будут работать на площадке в течение полугода. Специалисты центра совместно с командой предприятия выберут пилотный поток, проанализируют процессы и устранят проблемные места. Также работников компании обучат основам бережливого производства. Федеральный проект «Производительность труда» помогает предприятиям повышать эффективность и находить внутренние резервы для роста. Сегодня в Нижегородской области уже 9 компаний коммунальной сферы внедряют инструменты бережливого производства. Часть из них завершила полный цикл участия в проекте. Например, в Арзамасском водоканале выработка на пилотном потоке выросла на 76%, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Теперь нижегородцы клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Аргентине напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ онлайн. Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где ВТБ запустил оплату по QR-коду. Это направление одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте. Чтобы оплатить покупку или услугу в Аргентине, клиенту достаточно войти в приложение ВТБ онлайн, навести камеру смартфона на QR-код на чеке или терминале в торговой точке и подтвердить платеж. Средства списываются с рублевого счета клиента, банк автоматически конвертирует их в аргентинский песо. До конца года географию сервиса планируется расширить до 10 направлений, включая другие государства региона, рассказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса Алексей Ахорзин. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом.РФ поднял доходность на 0,7% пункта, Газпромбанк и Совкомбанк от 0,1 до 0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад.

0: со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. В чем причина и что будет дальше, Наталья Воробьева подробнее.
1: Май побил рекорд по оттоку вкладов. Клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. И летом тенденция не переломилась. Интерес к депозитам продолжает падать. ЦБ снизил ставку лишь на 0,25 пункта. Рынок ждал большего. Конкуренция за вкладчиков обострилась. И банки используют короткие вклады как козырь. Они мобильны, позволяют привлекать клиентов и при необходимости быстро перестраиваться, не трогая долгосрочные продукты. По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 банков впервые с декабря выросла на 0,04 процентных пункта, до 12,79% годовых, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
2: Отток складов с населения начался с начала этого года, и, похоже, он не прекращается, только усиливается. ЦБ снижает ставки, поэтому банки не могут не снижать ставки. А это, возможно, в числе прочего, провоцирует отток. Так вот, чтобы хоть как-то затормозить этот отток, ставки на короткие сроки повышаются.
1: Повышение ставок по вкладам незначительно, потому что банки испытывают лишь небольшой отток ликвидности. Это локальные сложности. Если бы проблемы были серьезными, ставки поднимали бы гораздо больше, считает старший директор группы рейтингов финансов институтов АКРА Ирина Носова.
3: Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
4: Масштабы проблем какие?
3: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
1: Новости о повышении ставок по вкладам появляются регулярно, но на поверку это чаще маркетинг, а не тренд. Да, конкуренция за вкладчика сегодня плотная, и каждый банк пытается переманить клиента, однако реальные средние ставки все равно ползут вниз, вслед за ключевой. И сейчас это норма, а не аномалия. Но есть нюанс, проблемы с топливом, которые могут притормозить снижение ключа. Так что все взгляды направлены на Банк России. 24 июля как минимум ждут паузы, а возможно и еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист Т-инвестиции Софья Донец.
5: Средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5 процентных пункта ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы. Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время. Пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0,25%, тоже пока остаются.
1: Так что мяч на стороне Центробанка, а пока аналитики не исключают дальнейшего роста коротких ставок, но по долгосрочным вкладам изменений не ожидают. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
7: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
6: STO Xlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
8: Exceed. Born for more.
6: Реклама, не оферта.
9: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает?
4: 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
9: Деньги.
10: Еще один способ защиты денежных знаков появился благодаря специалистам в области нанотехнологий. Метод наноскопической перфорации банкнот позаимствован у бабочек. На крыльях некоторых видов ученые обнаружили отверстия, диаметр которых 1500 раз тоньше человеческого волоса. Эти отверстия частично рассеивают и преломляют свет. Образующийся рисунок абсолютно уникален, но что еще важнее, подделать его невозможно. Как невозможно скопировать, отсканировать или отделить от поверхности материала.
6: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 12 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Трасса Р-280 Новороссия полностью взята под контроль российской стороны, доложил Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Встреча проходит сегодня в Кремле. Также, по словам Балицкого, эффективность украинских беспилотников снизилась в регионе за счет совершенствования средств защиты от воздушных атак. Вместе с тем, ситуация в городе Спутники Запорожской АЭС «Энергодарья» остается сложной, сказал Балицкий. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новой атаке беспилотников по нефтяному танкеру «Несла» на своем терминале под Новороссийском. В результате была остановлена погрузка сырья. Компания возобновляла отгрузку нефти накануне вечером после предыдущего нападения на свой терминал, но вновь остановилась сегодня после атаки дронов по танкеру. В результате атаки возник пожар на палубе и в отсеках «Неслы». Пожар ликвидировали спустя несколько часов. Судно сохранило плавучесть. В составе экипажа 22 человека, их эвакуировали на буксирах. Разлива нефти не было допущено, подчеркнули в компании. Бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов заявил о намерении вновь баллотироваться на пост руководителя организации. Он намерен добиться включения шахмат в программу Олимпийских игр и возвращения Магнуса Карлсона в цикл классического чемпионата мира. Он напомнил, что в 1999 году возглавляемая МФИДЕ добилась исторического решения. Международный олимпийский комитет официально признал шахматы видом спорта. С 2018 года Международную шахматную федерацию возглавляет Аркадий Дворкович. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Индекс Мосбиржи сегодня продолжил свое падение. В моменте на утренней сессии он опускался ниже отметки в 1900 пунктов. Сейчас в дневной сессии снижение поменьше. 1933 пункта сейчас и потери в проценты 0,2. Рубль при этом даже перешел к некоторому укреплению. Примерно на 0,1%. Он сейчас растет к юаню 11,56. Испания стала чемпионом мира по футболу. Во второй раз в истории поединок против Аргентины завершился со счетом 1-0. Ну а московские любители футбола после матча столкнулись неожиданно с проблемами с такси. Идеальный шторм. Такими словами логистические компании описывают ситуацию в отрасли. Причин не только в топливном кризисе, но и в позиции лизинговых фирм. И об этом наша рубрика «Бизнес» говорит. Все подробности в ближайшее время. Финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс с такси в Москве. Столичные болельщики, которые следили за матчем Испании-Аргентины в спортбарах, рассказывают, что после игры было невозможно вызвать такси. Около часа искали и ждали машины, и тариф вырос кратно. А в итоге кто-то уехал с Малой Грузинской в Медведково почти за 4000 рублей, говорит мой коллега Максим Васильков.
9: После матча их обычно пытались вызвать такси, но у друзей водитель на глазах просто уехал в неизвестном направлении. Я когда пытался, там писало, что тариф эконом, вы 16-й в очереди. В итоге только в 3-м часу проблему удалось разрешить, и по очень большим ценам, то есть из центра за 3800, 3300 удалось добраться до дома. То есть мы где-то около часа просто стояли на улице, перебирая различные варианты и ждали, когда приедет такси.
12: Максим Васильков, чем был вызван такой ажиотаж с нехваткой машин и высоким спросом, говорит водитель Александр.
13: У меня было такое ощущение, что все водители полюбили футбол, и вообще никто, что ли, на работу не вышел. Если ценники были космические, заработки очень хорошие. Где-то 10 минут порядка 2000 рублей поездка, минут 20-25 это порядка 3500 рублей. Тариф комфорт, комфорт плюс. Народ был достаточно большое количество, особенно в центре. Там девушка одна вот у меня садилась, сказала, что она пыталась по эконому заказать вначале, но ей написала 39-я в очереди и ждать около 40 минут. Поэтому она заказала комфорт плюс. 25 минут, короче, у нее вышло 3500 рублей поездка. Но она говорит, ладно, как весомая сумма, но сейчас, говорит, у меня выхода нет, мне надо домой ехать. Это было, наверное, часа в 3 ночи. Затухло все, стало около 4. То есть ажиотаж продолжался достаточно продолжительное время. Но мне кажется, тут еще у нас это связано с тем, что машин становится меньше, так как в Москве действует законодательство, а оборот тома занятого это 2,4 миллиона. Это у нас очень многие гости из зарубежья работают самозанятыми. И у них сейчас этот лимит массово это начинает заканчиваться. Кто-то не может ИП себе сделать. И люди просто уходят на другую работу до Нового года. И поэтому машин сейчас становится меньше. И как бы ценники будут расти.
12: Таксист Александр. В ночь финала чемпионата мира пик спроса на такси в Москве пришелся на 1-2 ночи. Как рассказали в Яндекс.Такси, РБК в центре включался повышающий коэффициент из-за нехватки машин. С 3 до 5 утра поездок было на 15-50% больше обычного. А новым чемпионом мира стала Испания. Она обыграла Аргентину со счетом 1-0. Исход встречи решился в дополнительное время. Гол забил испанский футболист Ферран Торрес. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Лучшим игроком первенства был признан полузащитник сборной Испании Родриго Эрнанес. Он получил золотой мяч. Лучшим бомбардиром турнира стал Килиан Мбаппе с 10 голами. Он же первым в истории завоевал вторую золотую бутсу. Серебро досталось Лионелю Месси. 8 голов, бронзу разделили Джуд Беллингем и Эрлинг Холланд по 7. С бензином нам сейчас помогут индийцы. А когда полностью восстановит работу больших НПЗ, наверное, не знает никто.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
12: В стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ. С ним беседовал Михаил Здорожный.
14: В начале июля президент поддержал предложение губернатора Забайкалья создать в регионах сеть мини-НПЗ. Скажите, вот вы заметили какое-то увеличение продаж? Вообще есть желающие купить такой мини-заводик?
15: Увеличение продаж было тогда, когда прилетело. Прям вот первые 5 дней у нас телефоны не умолкали. Мы менеджеров по продажам вывели в 3 смены. То есть, представляете, какой объем звонков и какой объем всего происходил. Но мы сталкиваемся со следующим, что у людей по факту денег нет. Человек хочет купить, банк ему не дает, потому что есть табу НПЗ, соответственно, никаких кредитов. То есть ты должен первую там установку купить, грубо говоря, за свой счет, а дальше уже начинаются программы увеличения там производительности, ну, все такое.
14: А сколько в реальности вот стоит, скажем, не одна установка, а что-то, что может действительно перерабатывать нефть?
15: На самом деле и одна установка может перерабатывать нефть, да, вот для начинающего человека, то есть, ну, вот, грубо говоря, вот он занимался там, не знаю, там, пахал поля или возил чего-то, да, соответственно, вот у него сейчас стал вопрос, соляркой взять негде. Хочу построить свой собственный НПЗ. Встает вопрос, да, то есть где взять сырье? Вроде как должно появиться больше сырья, но по факту такого нет. Хорошей нефти на рынке очень мало. Да, то есть, если ты берешь сырье плохого качества, соответственно, у тебя на выходе тоже продукт плохого качества получается.
14: Давайте хотя бы обозначим, да, вот какую-то вилку цен, да, вот мини-НПЗ, это, в принципе, дорогое удовольствие или не очень?
15: Производителей, реальных производителей НПЗ, ну, наверное, ну, штуки 4 на рынке. Стоимость за 10 кубов начинается где-то в районе 20 миллионов.
14: То есть это не то, что там дешевле «Лады Весты», это прям в разы дороже уже получается.
15: Ну, вот в нашей линейке, да, то есть вот для начинающих есть оборудование на метр кубический. Да, то есть метр кубический в сутки, соответственно, при средней разгонке нефти, да, у тебя, грубо говоря, с куба получится 300 литров бензина, 300 литров дизеля, 300 литров мазута. Соответственно, вот это вот оборудование, да, оно стоит 5200. А если мы говорим все-таки про промышленный какой-то, более-менее, с которого можно там окупиться, ну, соответственно, это минимум 10 кубов.
14: А вот обычный человек, ну, продать ему продадут мини-НПЗ или не продадут? Нет там никаких запретов?
15: Продать-то мы ему продадим, да. Дальше он втыкается в то, что как бы наша система, да, она настроена так, что объектом, который мы ему продадим, он пользоваться не имеет права. Потому что есть ограничения именно в законодательстве. Собственником может являться только юридическое лицо.
14: Я видел совершенно разные предположения, да, очевидно, людей, которые то ли не очень хорошо разбираются в теме, то ли это какой-то хайп, что типа можно установить мини-НПЗ чуть ли не в гараже.
15: Можно. Можно, но как бы недолго, да. Если, грубо говоря, у тебя хорошие соседи, если у тебя, грубо говоря, гараж позволяет поставить, да, установку высотой 2,5 метра, то да, почему нет, можно поставить. Но, да, чтобы его дальше узаконить, соответственно, нужно проект газоанализации, проект пожарной сигнализации. Просто так Ростехнадзор не допустит просто-напросто установку к работе. А если поставить ее в гараж, да, если плохие соседи будут, они скажут, вот воняет, приедут проверять, да, вот, и будет ай-яй-яй-яй.
14: Вы сказали, что у нас в России 4 производителя оборудования для НПЗ. У нас оборудование, которое используется на больших заводах, оно все российское? Или мы еще как-то зависим от импорта?
15: Смотрите, первичка у нас в основном это иностранная. Соответственно, она в большинстве своем использует автоматику Siemens. Есть большая напряженность на самом деле. Да, вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что, вот, грубо говоря, даже на маленькие НПЗ сроки производства насосного оборудования, клапанов, еще чего-то, просто какие-то космические стали, потому что, ну, постоянно выбивается вот эта вот инфраструктура.
14: Ну вот опять же новость. Одна из компаний, входящих в группу Ростех, она представила новый комплекс «Паутина» для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Мы все пытаемся понять, это вот какая-то особенная сетка вообще, насколько хорошо защищает, да, не от маленьких коптеров, а от больших достаточно беспилотников с боевой нагрузкой.
15: Я, честно говоря, не буду судить инженеров господина Чемизова, да, они что-то там, наверное, придумали все-таки. Я думаю, вот эта сетка, ну, она вряд ли спасет, потому что мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, и эта какая-то струя доберется до резервуара или там, грубо говоря, какого-то разлива чуть-чуть нефти, а много-то не надо, да, то есть нужно там совсем чуть-чуть, да, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть, а не сетками НПЗ обтягивать.
14: Вот мы регулярно видим публикации в западных СМИ. Они, значит, оценивают снижение объема нефтепереработки. Там разные цифры называются. Чуть ли не на 25% у нас выбило мощности. Официально, насколько я понимаю, никаких цифр не объявлялось, да?
15: Конечно, не объявят. Вот, ну, по факту, вот, смотрите, да, вот в чем сейчас на самом деле сложная ситуация. Вот эта ситуация назревала где-то лет 25. То есть начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то, соответственно, экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. С 2000-х годов по 2025 год количество НПЗ сократилось достаточно. То, что убивалось 25 лет, да, за год не восстановить. По сути вопроса, да, я думаю, что если нам, грубо говоря, наши индийские товарищи не помогут, а они уже помогают вовсю, потому что я, получается, прокатился на поезде с Кемерово до Москвы, и все станции забиты бочками, поэтому я думаю, скоро бензин будет. Единственное, качество, да, то есть там, ну, стандарты немножко другие в Индии, Поэтому, я думаю, короче, автосервисом будет работы очень много.
14: У нас еще есть белорусские наши соседи, тоже помогают. Правда, цены у них не очень привлекательные, я бы сказал.
15: Если, грубо говоря, наши, кто продает нефть им, сделали бы скидку, они бы сделали скидку на бензин. Потому что, процессинг не такой дорогой, на самом деле, в Белоруссии, с учетом того, что там достаточно хорошие мощности стоят, да, то есть там один из мощнейших реформингов со времен СССР, который гонит хороший бензин. Поэтому, если бы, нефть была чуть-чуть подешевше, наверное, и стоимость бензина была подешевше, да, то там получается тоже, грубо говоря, здесь Транснефть заработала, дальше переработчик заработал, опять, получается, перевозчик заработал, вот оно и получается, что их бензин приходит там 105 рублей. А по факту, грубо говоря, рублей может быть 80. Никто не знает, сколько чего, кто зарабатывает, но чужие деньги тоже считать нехорошо.
14: Поскольку мы бизнес ФМ, я не могу не задать этот вопрос, да. Вот что вы думаете о мини-НПЗ, вот как основном бизнесе, да? Вообще, есть ли смысл в это инвестировать?
15: К нам многие инвесторы обращаются, да, но с глупыми некоторыми вопросами, да, то есть, рассчитайте нам себестоимость, сколько будет литр стоить. Я говорю, ребят, мы вам можем посчитать капекс свой, да, то есть, вот оборудование, сколько стоит наше. А говорю, дальше это ваши переменные, да, то есть это, соответственно, там фонд оплаты труда и это, да. Но вообще, вот по факту, грубо говоря, того, что у нас сейчас происходит, то есть ближайшие 2 года, это перспективное вложение. Вот, что будет дальше, никто не знает.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
12: С исполнительным директором группы компаний «Меридиан» Петром Самсоновым беседовал Михаил Здорожный.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bring home the bacon. Дословно переводится как «принести домой бекон» и означает «зарабатывать деньги, быть успешным». По одной из версий, это выражение возникло на европейских фермерских фестивалях. Там проводили своеобразное состязание. Свинью, обмазанную жиром, выпускали на арену, где участникам нужно было поймать и удержать ее. Победитель получал ту самую свинью в качестве приза, то есть, по сути, приносил домой бекон. Срочные переводы на Business FM. FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
16: Ростех собирается объединить свои авиационные активы в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него войдут пассажирская компания Red Wings, грузовая Skygates, Национальная служба санитарной авиации, а также лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управлять новой структурой, скорее всего, будет Ильюшин Финанс Ко, которая занимается восстановлением и арендой БУ отечественных самолетов.
6: Сделки.
16: X5 выкупила бизнес по дистрибуции алкоголя, группу компаний «Город 77», пишет Коммерсант. В сделку вошли 3 юрлица с совокупной выручкой больше 4,7 миллиардов рублей за прошлый год. Сумму стороны сделки не раскрывают, но эксперты «Инфолайн» оценили ее в 500-600 миллионов рублей. Активы интегрируют во франчайзинговую сеть «Около». Собственный поставщик алкоголя позволит небольшим магазинам торговать крепким спиртным и повысит привлекательность франшизы для партнеров.
6: Бизнес и власть.
16: Налоговая заблокировка. заблокировала счета сети спортивных магазинов «Д-спорт» в 15 банках. Компания задолжала больше 20 миллионов рублей, обратил внимание «Шопперс». Это грозит ритейлеру, пришедшему на смену «Декатлон», задержками платежей поставщикам и арендодателям, а также новыми судебными исками. Контрагенты уже подали больше 200 исков на 1 с лишним миллиард рублей, а 13 кредиторов готовят заявление о банкротстве сети. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
12: «12:46 в Москве. В центре Зотов прошел предпремьерный показ сериала «Лиля». Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона. Точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации. Сериал производства Первого канала. А в роли Лили Мария Смольникова, Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского Андрей Максимов. На предпоказе Лили побывала Александра Сидорова.
17: Сериал показали в центре Зотов, который занимается исследованием конструктивизма, и в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке Дзига Вертов «Киноглаз» в Зотове сейчас демонстрируется афиша, закованная фильмой. Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор центра Зотов Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют трехчасовую версию полного метра, поэтому можно составить полное представление обо всем сериале. Мне Лиля показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут. Например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастное ограничение 18+. Да и сама история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили от юной манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать. Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лили Брик. Хотя ни в театре, ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Шаляпин». Там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный. Вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни. И предлагают поселить поэта в их доме. Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона.
18: Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнеста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнеста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков. Это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальной, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению. Воплощено это все в невероятной грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты и фотографии Родченко. И многие кадры досконально воссозданы по фотографиям, по плакатам Родченко. Просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе. Это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик. И в этой истории Маяковский, для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно, не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход.
17: За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Капитал с Григорием Беглоряном.
12: Приветствую, Гриш.
19: Добрый день.
12: Что у нас на фондовом рынке? картина унылая, может быть, не такая унылая, как начинали, но все равно больше процент снижения, не знаю, что сказать.
19: Здесь единственное, что можно сказать, на моей памяти, по-моему, в первый раз, когда дивидендные осечки выпали на тот момент, когда рынок уже достаточно давно падал и достиг многолетних минимумов, ну, в данном случае 4-летние минимумы, и как раз вот это совпало с сезоном дивидендных отсечек. Ну, сразу несколько крупных компаний, которые имеют влияние на индекс Мосбиржи, в первую очередь Сбербанк, ВТБ, Транснефть, вот Аэрофлот, кстати, тоже, по-моему, отсечка была. Вот, в первую очередь, за счет отсечки по Сбербанку, которая там 37 рублей, да, получается, отнимали от стоимости акций, которая была на утро в пятницу, ну и получили вот то, что сейчас видим. Естественно, вот я смотрю на стакан, тут желающих купить после дивидендной осечки на этом гэпе очень много, но в принципе это как-то такой ободряющий сигнал, понятно, что при текущих ценах дивидендная доходность нормальная, да, но многие скинули бумаги, чтобы откупить в этот период. Поэтому здесь драматизировать пока особо ситуацию не стоит, но тем более на рынке нет иностранных денег. В основном наш рынок варится, собственно, соку. А в такой ситуации, по большей части, рост или падение – это спекуляция. Все хотят быстро заработать, продать, купить и прочее. Ну и рублевой ликвидности особо нет. Рубль пока не девальвировался, поэтому то, что мы откатились на 4-летние низы, в принципе, вполне логично, потому что катализаторов больше не осталось. На компромиссный вариант решения проблемы вокруг Украины рынок пока об этом не думает. Ну и в целом все пока изменилось. Но в следующем уровне, если там будем падать дальше, что это у нас там, все смотрят графики 22 года, ну, следующий у нас 1850, дальше 1740. Ну, не факт, что мы туда придем. Может быть, где-то здесь пока стабилизируемся и будет рынок формировать новую ценовую базу с надеждой, как говорится, на лучшее. Долговой рынок откатился на минимальном уровне двухлетние индексы ФЗ, я имею в виду. Цены падают, но пока здесь, в отличие от рынка акций, падение идет такое, с откатами. Ну и валютный рынок, опять спекулянты на фоне падения цен и на рынке акций, и на рынке долговых бумаг по традиции начали играть против рубля, покупать валюту. Но, видимо, после полудня появились какие-то крупные продавцы валют, потому что юань к рублю откатился с отметки 11.60, сейчас ниже. Но для того, чтобы двигаться в зону ближе к 12, надо брать уровень 11.65. Ну, закрепляться там тогда сразу пойдет движение. Будет ли это или нет, все будет зависеть от завтрашнего дня. ЦБ проводит аукцион по предоставлению рублевой ликвидности. Если даст больше 6 триллионов, ну, значит, ликвидность рублевая будет. Против рубля спекулянт получит мощности поиграть. Рынок акций, правда, в такой ситуации может даже получить некоторую поддержку. На глобальном рынке пока в целом все тихо. Фондовые индексы плюсуют. Доллар американский чуть-чуть укрепился. Все это происходит на фоне отката цен на нефть. Утром котировки Brent были 91, сейчас ниже 88. Это традиционная такая пошла игра в спекуляции на тему того, что может быть деэскалация. Среагировали спекулянты на комментарии представителей Пакистана о том, что к ним какой-то глава МВД иранского приезжает. Почему МВД, я так и не понял. Ну и МИДовские чиновники иранские в очередной раз начали подливать, скажем так, мед, говоря о том, что дипломатия – это лучше, чем война. Но, как я уже говорил, война-то идет, битва-то идет за контроль над проливом. Захотят ли американцы искать компромисс в плане того, что откажутся от контроля за проливом, отдав это все дело Оману или Ирану, ну, совместно. Пока вроде как американский президент с этим не согласен, хочет контролировать, поэтому эскалация по логике вещей будет продолжаться, может быть, с перерывами, с паузами, но пока рынок больше среагировал на то, что вот буквально 5 часов подряд никто никого не бомбил, не стрелял, ну и это вызвало такой оптимизм в плане того, что, может быть, цены будут откатывать. Поэтому, если вечером начнут опять друг друга бомбить, ну, завтра опять будет 90.
6: Капитал. на Бизнес FM. Реклама.
20: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
21: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix EP. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 000 рублей.
22: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
21: STO Exlantix EP ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
8: Exceed. Born for more.
22: Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
6: История денег на Business FM. Все золото мира. Золото нередко используется в антиобледенительных системах. Хорошо известно, что со льдом успешно борются и другие материалы, если из них сделать сетку, по которой пустить электрический ток. Особенность золота в этом плане именно в том, что частицы металла обладают фототермическим эффектом, который не требует электропитания. При попадании солнца на золотое напыление оно нагревается и своими силами растапливает лед или предотвращает его образование. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: 12:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. В Курске после атаки ВСУ в воскресенье получили повреждения 9 зданий, около 90 автомобилей. Об этом сообщил на заседании правительства региона глава города Евгений Маслов. Дроны атаковали несколько домов в областной столице. Жильцов эвакуировали. Среди поврежденных зданий многоквартирные дома, один частный жилой дом и магазин. Повреждения получили 70 квартир. Центр избирком зарегистрировал федеральный список кандидатов на выборы Госдумы от партии «Новые люди». Соответствующее решение принято сегодня на заседании ЦИК. При этом «Новые люди» исключили одного кандидата из федерального списка, после чего общее число составило 297 человек. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В Сочи около 17 километров береговой линии требует срочного берегоукрепления. На почти 56 километрах купание запрещено, заявил мэр города Андрей Прошунин. Он отметил, что разрушение береговой линии происходит под влиянием сезонных штормов и ветра. Общая протяженность сочинских пляжей около 100 километров, причем половина из них не используется, в том числе из-за размытия побережья, оползни, отсутствия подъездных путей. Мэр города призвал разработать генеральные схемы укрепления побережья, аналогично существовавшим в Советском Союзе. Они действовали до 80-х годов. Полина Лурье не продает квартиру в Хамовниках, которую она купила у певицы Ларисы Долиной. Об этом рассказала РИА Новости адвокат Лурье Светлана Свириденко. Ранее появилась информация о том, что бывшая квартира артистки, приобретенная за 112 миллионов рублей, выставлена на продажу за 200 миллионов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
24: Час дня в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. 10 человек пострадали в результате атаки БПЛА на территории Подмосковья. Сообщил об этом губернатор Воробьев. Основные повреждения в Подольске, Домодедове, Одинцове. Загорелся крупнейший складской логистический комплекс «Южные врата». Там ранее был склад «Вайлдберрис», но компания от него отказалась. Между тем, после атак БПЛА на склады маркетплейсов, акции «Озон» упали почти на 15%. Позже отыграли снижение, сейчас минус 10%. В целом же на российском рынке акций продолжается снижение. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года, опустился в ходе утренней сессии ниже 1900 пунктов. Цены на газ для автомобилей растут на фоне дефицита бензина. Как пишет «Известия», рост на 12% по сравнению с июнем. При этом дефицита газомоторного топлива на рынке нет и пока не предвидится, говорят эксперты. Подробнее в эфире «Бизнес АПМ». Итак, после ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», сообщили местные власти. Сейчас пожар уже локализован, огонь продолжают тушить. Последствия пока неизвестны, но это очень крупный складской логистический комплекс. Как рассказали бизнес-фм-селлеры, раньше там несколько лет был склад «Wildberries», но он закрылся в начале этого месяца, а товары перевозили на другие склады. В компании «Wildberries Business FM» заявили, что не имеют отношения к этому объекту. Среди компаний-арендаторов в этом коммерческом узле, судя по данным СМИ, Яндекс.Маркет, крупные розничные логистические компании, группа компаний «Деловые линии» сообщила, что их логистические процессы не пострадали в результате инцидента. В Подмосковье, говорит директор службы по связям с общественностью Алексей Киселев.
0: В связи с распространением публикаций о происшествии вблизи одного из наших объектов, сообщаем, логистические процессы группы компаний не пострадали, грузы клиентов не повреждены, жертв и пострадавших в связи с инцидентом также нет.
24: Этой ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион. Как сообщил подмосковный губернатор Воробьев, в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Домодедово госпитализированы 6, среди них 3 граждан Китая. Вот что рассказывает наша коллега Гор Рутловская. Она была ночью в одном из СНТ в районе Домодедово.
1: Где-то с 2 часов ночи начали сумасшедше совершенно лаять собаки, все наперебой, поскольку это дачная территория, да, и территория СНТ, видимо, животных полно. В общем, начался просто какой-то кошмар собачий. Практически сразу начались удары. Частота ударов была где-то с разницей, наверное, в минуты в 2-3. По звукам было очень похоже, как будто огромный пыльный мешок падает с неба. Дом трясло, картины трясло, окна громыхали. В общем, вся эта история продолжалась, наверное, часов до 4, ну, где-то, возможно, до 4:30.
24: Кроме Домодедова, основные последствия атаки пришлись также на Подольск и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания «Wildberries» заявила, что на их логистическом комплексе в Калединово в подмосковном округе была эвакуация людей. Позже они вернулись на склад, говорит представитель компании Дмитрий Борщевский.
2: Логистический комплекс «Wildberries» в Калединово продолжает работу в штатном режиме.
24: Сейчас «Wildberries» еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и Котовске. На фоне ударов дронов по складам маркетплейсов акции «Озон» сегодня утром в моменте падали на 15%. «Wildberries», напомню, не торгуется на бирже, поэтому вся эмоциональная реакция рынка пришлась на «Озон», комментирует инвестор «Атеку Кари Капитал» Сергей Суверов.
3: Удары дронов по инфраструктуре «Wildberries» нанесли эмоциональный шок всему российскому фондовому рынку. Понятно, что «Wildberries» не торгуется, поэтому эмоциональный удар приняли на себя бумаги «Озона». Но все-таки между «Wildberries» и «Озоном» есть разница. У «Wildberries» более централизованная система логистики, в отличие от распределенной системы логистики «Озона». Поэтому, если будут удары по «Озону», то они не будут носить столь критического характера, как в случае «Wildberries». Акции «Озона» уже сильно упали, примерно на 40%. С начала года, поэтому нынешнее падение носит остаточный характер, и я думаю, что это достаточно краткосрочная реакция. Более того, часть селлеров даже могут перейти от «Wildberries» к «Озону», и «Озон» может получить преимущество.
24: Сергей Суверов. Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
5: Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с «Wildberries», примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок — это 75. Но к ним и «Wildberries», и «Озон» достраивают центры распределительные, которые уже, в свою очередь, обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых «дарксторов», да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливы, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов. Строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Валберса давайте оценим в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
24: Алексей Филатов, доцент МГИМО, Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов БПЛА по складам, скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. ВДБ сообщил, что предприниматели смогут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному договору. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях, говорится в сообщении ВТБ. Сбербанк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей. App Store перестал открываться у некоторых пользователей в России. О проблемах с доступом к магазину приложений Apple говорят данные сервиса «Сбой РФ». Из графика жалоб следует, что проблемы начались еще 15 июля, а пик жалоб на доступ пришелся на 19 число. При этом сервис Down Detector не фиксирует резкого числа обращений в эти дни. И сегодня, как сообщают коллеги, App Store работает. Позже подробности. Сейчас о том, что ценник на газ на заправках вырос на 12% за месяц. Стоимость 1 литра сжиженного углеводородного газа на газозаправочных станциях в среднем по России выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей, пишет «Известия» со ссылкой на источники на рынке. В Москве средние цены на газ за первые две недели июля также выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. С начала лета продажи газомоторного топлива выросли на 3%. Треть следует из данных Петромаркет. Эксперты объясняют это тем, что на фоне дефицита бензина часть автовладельцев переоборудовали свои автомобили на газ, комментирует Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов.
7: Мы с вами должны понимать, что устанавливаются два вида систем, которые используют два разных газа. Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Эти баллоны заряжают, привозят, там питаем наше бытовое газовое оборудование. Это один вид газа. Второй вид газа – это метан. Это тот природный газ, который добывают наши нефтяники. И этот природный газ по трубопроводам приходит, и его тоже можно использовать в качестве топлива. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны, и из этого сжатый газ используют в качестве топлива. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле на бензоколонке. Но в силу высокого давления метан более опасный для использования. Там есть свои собственные требования по аттестации вот этих вот баллонов, которые работают под высоким давлением, проверки периодической, замене и так дальше, для того, чтобы не попасть вот в тяжелую ситуацию, связанную с разрывом баллона. Как правило, в основном на легковых автомобилях используется пропан-бутан, это проще, а на автомобилях таких, как автобусы городские, которые ездят у нас по городу, грузовые автомобили, там используется метан. Что касается сегодняшней ситуации, связанной с дефицитом бензина, и в связи с этим переходом людей на газ, ну, наверное, это оправдано в любом случае.
24: Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов. Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, так как не регулируется демпферным механизмом. Цена напрямую отражает баланс спроса и предложения внутри страны, а также влияние зарубежных рыночных индикаторов, отмечают эксперты. Комментирует управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
9: Во-первых, газ, в принципе, сезонный такой продукт. Летом потребление его сильно вырастает, и цена между февралем и июлем обычно в два раза отличается. То есть это как бы нормальная картина для газа, здесь нет ничего аномального. И снабжение автомобильным газом намного лучше сейчас происходит, чем, ну, по сравнению с бензинами. Но при этом, конечно, цена бензина тянет газ вверх, это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. То есть цена литра бензина на АЗС в два раза дороже, чем цена литра автомобильного газа. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин, и, соответственно, сейчас растет спрос, потому что многие, у кого оно уже установлено, они переходят на потребление газа вместо бензина, поэтому, собственно, такая рыночная ситуация, спрос растет, и он тянет цены вверх.
10: Неужели вот так действительно все ринулись ставить себе газовое оборудование? Ведь это вообще не дешевая история, оно окупится тоже сильно-сильно не скоро.
9: Ну, тут сейчас, понимаете, вопрос не только в сроке окупаемости, а в том, что тебе нужно ехать куда-то, да, и, соответственно, когда потребитель сталкивается с тем, что он может заправить только 20 литров бензина, если это особенно коммерческий транспорт, там, газели какие-нибудь или машины, которые работают в доставке, то там выбора нет, и, как бы, соответственно, возможность заправить и возможность свободно передвигаться, она превалирует над сроками окупаемости. Но при этом, конечно, при разнице в два раза в стоимости, да, которая у нас сейчас сохраняется, даже после роста цен на газ, срок окупаемости, он приемлемый, потому что в районе, по-моему, 2.5-3 лет.
24: Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум». Во втором квартале этого года спрос на газомоторное топливо вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
13: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Business FM.
14: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
25: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
26: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
27: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
28: АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
29: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
4: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
25: Успеть за 10 секунд на Business FM.
24: 13:15 в Москве. Сегодня в столице последний жаркий день на неделе. Местами по области до плюс 30, возможны кратковременные дожди и грозы, а уже завтра снова прохлады и повсеместные осадки. Прошла уже половина лета, стоит ли москвичам еще надеяться на уже привычную по прошлым годам жару, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
8: На прошлой неделе, даже неделю назад, было сообщение от итальянских климатологов о том, что и на европейскую территорию России придет жара. Но синоптическая ситуация над городом и центральным регионом, в принципе, такова, что у нас было только несколько дней, буквально два дня, когда температура воздуха даже 30 не достигла. И на этой неделе и две недели плюс тоже будет так. Не будет жары никакой. 23-25 максимальная температура, может быть, будет 27 в центре города. Но дело в том, что завтра, со вторника, на Москву и Московской области выйдет новый циклон. Пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха понизится. Дневные температуры будут составлять 20-22 градуса, и все это будет под аккомпанемент дождей. И та волна жары, которую все ждали, она, конечно, не придет.

0: Они самые жаркие летом. Вода сейчас 18-19 градусов. Это, в общем-то, не так, чтобы уж очень жаркая вода. Купаться можно, дети все в восторге, но я бы, конечно, подождал более теплых каких-то периодов.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Как сообщили климатологи агентству «Москва», этим летом в столице не было зафиксировано еще ни одной волны жары. Под этим термином понимают период от 5-6 дней, когда стабильно держится жара под 30 градусов. Последняя такая волна наблюдалась в 2021 году. Трасса Р-280 «Новороссия», которая снабжает Крым, полностью под контролем российских военных, доложил президенту глава Запорожья Евгений Балицкий. По его словам, эффективность украинских дронов значительно упала. Позже подробности, но сейчас к другой теме. В России набирает темп уборка зерна. По данным главы Минсельхоза Оксаны Лут, на конец прошлой недели урожай достиг 21 миллиона тонн, а средняя урожайность выросла почти на четверть год-году. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и на внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая Армуз, а также сложную логистику в Азовском и Черном море, продолжит тему Светлана Чередникова.
2: Недопоставленная через Армуз нефть – это ГСМ, топливо для сельхозтехники и удорожание производства удобрений с риском их дефицита на Западе, отмечают эксперты. Кроме того, в некоторых странах производителях зерна негативно влияет на урожай Эль-Ниньо. Крупные экспортеры пшеницы Россия и Украина в состоянии войны. Все эти факторы могут способствовать росту цен на мировом рынке зерна уже в этом сезоне. По сравнению с прошлогодними, цены выросли на треть. Впрочем, вряд ли рынок увидит рекордные цифры 2022 года, считает директор Центра исследований социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.
3: Было время, когда пшеница стоила достаточно дорого в 2022 году. Потом из-за хороших урожаев и история, связанная с тем самым зерновым коридором, который был в Черном море, на пике там пшеница стоила порядка 12 долларов за бушель, а сегодня это порядка 7.
2: В прошлом сезоне экспорт зерна из России превысил 60 миллионов тонн. Ключевые направления – Ближний Восток и Северная Африка. Лидеры по закупкам – Турция, Египет и Иран. Однако из-за противостояния на Ближнем Востоке и конфликта на Украине в этом сезоне у торговли могут возникнуть проблемы. В России и на Украине ожидаются хорошие урожаи, но из-за взаимных ударов по портовым мощностям логистика в Азовском море и Черноморском бассейне затруднена. Страховые компании часто отказываются работать с судами в этих акваториях, а те, кто страхуют, в разы завышают тарифы. Что до наших аграриев, то с 10 июля движение гражданских судов по Азово-Донскому каналу ограничено из-за атак ВСУ. По нему перевозится от 1,5 до 3 миллионов тонн зерна, а всего через Азовское море проходит четверть от российского зернового экспорта. Об альтернативах отечественного зернового экспорта эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
4: Первая, самая реальная альтернатива – это другие морские порты. Глубоководный порт на Черном море, Новороссийск, Тамань, Туапсе. Но это небезопасно, и я боюсь, что сейчас высокий сезон, у этих портов мало свободных мощностей. Второе – это порты северо-запада, порт Высоцк и порт Услуга. Вообще Высоцк – это новый порт, небольшой, рассчитан на 4 миллиона тонн. Я знаю достоверно, что он недозагружен. И еще есть Каспийские порты. Грузим по реке, в том числе Слуги, Приволжье – это второй в России производитель зерновых, и там, конечно, хороший урожай в этом году соберут. Есть порты Каспия, простой пример – Астраханский порт Поля, который сейчас завершает реконструкцию и готов будет принимать новый объем.
2: У самих производителей зерна пока неопределенность, рассказал нам глава фермерского хозяйства из Орловской области – Иван Драб.
5: В течение 10 дней область начнет уборку. Зимой пшеницы, возможно, зима рапса. Говорят, что август месяц будет жаркий. Говорили, лето будет жаркое. У нас она дождливая. Топливо солярки, вроде как по области у нас было какая-то проблемка, лимиты. Но пока вроде как по ГСМ у нас более-менее вложение такое по области. Сбыт зерна на сегодняшний день. Внутренний рынок пока неизвестен. Даже куда мы на мельнице продаем, они точно тоже не говорят. Будет все известно тогда, когда начнется это все. Какое зерно будет, качество этого зерна. Тогда мы будем уже смотреть, как они сказали. Но никто конкретной цены не дал.
2: Что касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу года они могут вырасти не более, чем в пределах прогноза продовольственной инфляции на разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом, увеличение предложения на внутреннем рынке и госрегулирование вниз. Светлана Чередникова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Идеальный шторм. Так сейчас о своих проблемах говорят логистические компании.

0: компании. Ранее в редакцию обратился перевозчик, который рассказал о падении объемов в несколько раз, а причин много. И топливный кризис – лишь одна из них. Что говорят в транспортных компаниях и как на их фоне себя чувствуют китайские конкуренты в России, об этом Михаил Сафонов.
1: «Бизнес говорит».
2: В обращении в редакцию руководитель транспортной компании «Навигатор» из Екатеринбурга Илья Сальников вспоминает 2023-2024 года. Сейчас они кажутся благополучными и прибыльными. Заказов хватало, проблем с лизинговыми платежами не было. Все стало меняться в конце 24-го. ЦБ начал поднимать ставку, производство снизилось, а вместе с ним и заказы на грузоперевозки. Теперь наложился топливный кризис. Наработка упала в 6-7 раз, а лизинговые компании, на что особо обратил внимание бизнесмен, навстречу не идут и в просьбах о каникулах или реструктуризации отказывают.
3: Сейчас каждодневная проблема, как заплатить лизинг.
4: Вы написали, что лизинговые компании ведут себя нагло. Что имеется в виду?
3: Они тоже несут свои обязательства перед банками, им надо их закрывать. Они с нами не разговаривают в отношении понижения платежей. Им без разницы, что сейчас творится общая проблема с стране.
2: Жесткую политику лизинговых компаний объяснить несложно. Еще относительно недавно они вместе с рынком грузоперевозок росли. В 2023-м, например, на 50%. Что потом происходило со ставкой Центробанка, хорошо известно. Параллельно упали продажи новых крупнотоннажных грузовиков. В 2025-м больше, чем наполовину. А вместе с ними и цены на автомобили в лизинге, объясняет начальник аналитического отдела инвесткомпании «Реком Траст» Олег Абелев.
5: Лизинговые компании на самом деле оказались заложниками собственной эйфории 22-23 годов, когда они массово финансировали покупку китайских грузовиков с минимальным авансом. Они надеялись активно на рост цен. Но сейчас цены на подержанную технику довольно сильно просели. Например, грузовик 23 года за 10 миллионов рублей сегодня стоит 7-8 миллионов, а с пробегом больше 200 тысяч километров всего 3,5-4,5 миллиона. И классическая лизинговая модель риск на имущество просто перестала работать.
2: Наши перевозчики попали в идеальный шторм. Топливный кризис и несговорчивость лизинговых компаний, плюс к этому выросшие с января налоги и обязательный с сентября переход на электронный документооборот. Это дополнительные вложения для небольших игроков, а на них приходится 80% рынка крупнотоннажных перевозок. По данным логистического цифрового оператора Верста.io, из-за всех этих причин примерно треть микроперевозчиков могут уйти с рынка или влиться в более крупные компании. Но пока они в ожидании, рассказывает гендиректор оператора Валерий Геленава.
6: В каком-то таком состоянии, а что будет дальше, то что непонятно, насколько продлится история с топливом, какие-то проблемы с объемом груза, будет он еще расти или нет к сезону, это сентябрь. Мы так особо не видим, чтобы какое-то большое количество прямо сейчас закрывалось, но они все про это говорят.
2: Тем не менее, другие опрошенные перевозчики говорят, что ситуация не так уж плоха, и падение объемов, в том числе из-за проблем с топливом, компенсирует рост их тарифов. Но есть еще одна проблема – китайские дальнобойщики. На недобросовестную конкуренцию с их стороны наш бизнес жаловался еще прошлой осенью. В КНР нет топливного кризиса, а зная о нашей ситуации, водители берут с собой запасы из дома. Бизнесмен Илья Сальников на днях ехал по трассе и увидел китайский грузовик, открыто перевозящий 4 бака, примерно по 700 тысяч литров каждый. Предприниматель прислал в редакцию видео. Это за гранью российских правил перевозок опасных грузов. Но фура ехала. Илья комментировал.
7: Трехоска, бак прямо на полуприцепе. В Татарстане бы за такое раньше на штрафплощадку сразу ставили.
2: В остальном, по словам дальнобойщиков, ничего для перевозчиков из КНР не изменилось. Китайцы по-прежнему ездят по упрощенному визовому режиму и безнаказанно не соблюдают наши правила, перегружая фуры. Продолжает операционный директор и младший партнер компании «Агрокарго» Виталий Данилин.
8: На китайцев все закрывают глаза, и здесь в этом плане ничего не изменилось. Поэтому они где-то могут быть более эффективны. Если нам разрешить сейчас возить всем поголовно по 40 тонн, да, и портить дороги в России, то мы будем с ними в одной лодке хотя бы. Хотя это неправильно, я уж точно это не поддерживаю.
2: При этом и ставка у Народного банка Китая не изменилась. Все те же 3%, как и в прошлом году. Поэтому не только наши грузоперевозчики, но и финансовые компании тоже с китайцами в разных лодках или грузовиках. Михаил Сафонов, Елена Марчукова и Алексей Шевцов. Бизнес FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 13 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. Пожар произошел в элитном ЖК в центре Москвы. Загорелись стройматериалы на мансардном этаже ЖК «Дом» на Страстном бульваре. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. К этому часу пожар уже потушили. Из дома были эвакуированы 20 человек. По предварительным данным, никто не пострадал. Трасса Р-280 Новороссия полностью взята под российский контроль, доложил Владимиру Путину губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Встреча проходила в Кремле. Также, по словам Балецкого, эффективность украинских беспилотников снизилась в Запорожской области за счет совершенствования средств защиты от воздушных атак. Но ситуация в городе-спутнике Запорожская АЭС «Энергодарья» остается сложной, отметил губернатор. Фрагменты беспилотника со взрывчаткой обнаружены на побережье Черного моря в Стамбуле. Подозрительный объект уничтожен саперами, пишет газета «Хюриет». Обломки дрона нашли местные жители между пляжами и вызвали оперативные службы. Специалисты пришли к выводу, что найденные обломки могут принадлежать ударному беспилотнику «Камикадзе», потерпевшему крушение. Информации о пострадавших или причиненном ущербе не поступала. Пожары охватили Шотландию. Накануне возгорание вспыхнуло на холме Артурс-Сит в Эдинбурге и до сих пор не потушено. Кроме того, почти неделю назад пожар возник в лесу национального парка Кэрингормс на севере страны. Местные жители были эвакуированы, кемпинги и горнолыжные курорты закрыты. На данный момент возгорание локализовано, но ситуация остается опасной. Спасательные службы Шотландии предупреждали о риске возникновения лесных пожаров из-за высокой температуру воздуха. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что происходит с App Store? Российские пользователи жалуются на работу магазина приложений Apple и на сервис Apple Music. Это следует из данных портала Сбой.РФ. У некоторых получается войти в App Store только с VPN, но, впрочем, коллеги подсказывают, что у них все работает сейчас без проблем. Финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс такси в Москве. После матча Испания-Аргентина столичные болельщики не могли вызвать машину, а те, кому все же повезло, заплатили за это втрое дороже обычного. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года, опустился в ходе утренней сессии ниже отметки в 1900 пунктов. Сейчас потери на около 1,5%, 1928 пунктов в эти минуты. Подробнее в нашем эфире. Итак, финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс такси в Москве. Столичные болельщики, которые следили за матчем Испания-Аргентина, в спортбарах рассказывают, что после игры было невозможно вызвать такси. Около часа искали и ждали машины, и тариф вырос кратно. В итоге кто-то уехал с Малой Грузинской в Медведково почти за 4000 рублей, говорит мой коллега Максим Васильков.
9: После матча, как обычно, пытались вызвать такси, но у друзей водитель на глазах просто уехал в неизвестном направлении. Я когда пытался, там писало, что тариф эконом, вы 16-й в очереди. В итоге только в третьем часу проблему удалось разрешить, и по очень большим ценам, то есть из центра за 3800, 3300 удалось добраться до дома. То есть мы где-то около часа просто стояли на улице, перебирая различные варианты и ждали, когда приедет такси.
0: Чем был вызван такой ажиотаж с нехваткой машины высоким спросом, говорит водитель такси в Москве Александр.
10: У меня было такое ощущение, что все водители полюбили футбол, и вообще никто, что ли, на работу не вышел. Если ценники были космические, заработки очень хорошие. Где-то 10 минут порядка 2000 рублей поездка, минут 20-25 это порядка 3500 рублей. Тариф комфорт, комфорт плюс. Народ был достаточно большое количество, особенно в центре. Там девушка одна вот у меня садилась, сказала, что она пыталась по эконому заказать вначале, но ей написала 39-я в очереди ждать около 40 минут. Поэтому она заказала комфорт плюс. 25 минут, короче, у нее вышло 3500 рублей поездка. Но она говорит, ладно, как весомая сумма, но сейчас, говорит, у меня выхода нету, мне надо домой ехать. Это было, наверное, часа в 3 ночи. Затухло все, стало около 4. То есть ажиотаж продолжался достаточно продолжительное время. Но мне кажется, тут еще у нас это связано с тем, что машин становится меньше, так как в Москве действует законодательство, а оборот самозанятого это 2,4 миллиона. Это у нас очень многие гости из зарубежья работают самозанятыми. И у них сейчас этот лимит массово это начинает заканчиваться. Кто-то не может ИП себе сделать. И люди просто уходят на другую работу до Нового года. И поэтому машин сейчас становится меньше. И как бы ценники будут расти.
0: Водитель такси в Москве Александр. В ночь финала чемпионата мира пик спроса на такси в Москве пришелся на 1:30 ночи, как рассказали в Яндекс.Такси РБК. В центре включался повышающий коэффициент. Из-за нехватки машин с 3 до 5 утра поездок было на 15-50% больше обычного. Новым чемпионом мира стала Испания, обыграв Аргентину со счетом 1-0. Исход встречи решился в дополнительное время. Гол забил испанский футболист Ферран Торрес. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Лучшим игроком чемпионата был признан полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес. Он получил золотой мяч. Лучшим бомбардиром турнира стал Килиан Мбаппе с 10 голами. Он же первым в истории завоевал вторую золотую бутсу. Серебро досталось Лионелю Месси, 8 голов, а бронзу разделили Беллингем и Холланд. У них по 7. С бензином нам сейчас помогут индийцы, а когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто. Стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так ситуацию описал в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ. С ним беседовал Михаил Задорожный.
1: Бизнес FM. Теми, кто в теме.
11: В начале июля президент поддержал предложение губернатора Забайкалья создать в регионах сеть мини-НПЗ. Скажите, вот вы заметили какое-то увеличение продаж? Вообще есть желающие купить такой мини-заводик?
12: Увеличение продаж было тогда, когда прилетело. Прям вот первые 5 дней у нас телефоны не умолкали. Мы менеджеров по продажам вывели в 3 смены. То есть, представляете, какой объем звонков и какой объем всего происходил. Но мы сталкиваемся со следующим, что у людей по факту денег нет. Человек хочет купить, банк ему не дает, потому что есть табу НПЗ, соответственно, никаких кредитов. То есть ты должен первую там установку купить, грубо говоря, за свой счет, а дальше уже начинаются программы увеличения там производительности, ну, все такое.
11: А сколько в реальности вот стоит, скажем, не одна установка, а что-то, что может действительно перерабатывать нефть?
12: На самом деле и одна установка может перерабатывать нефть, да, вот для начинающего человека, то есть, ну, вот, грубо говоря, вот он занимался там, не знаю, там, пахал поля или возил чего-то, да, соответственно, вот у него сейчас стал вопрос, соляркой взять негде, хочу построить свой собственный НПЗ. Встает вопрос, да, то есть, где взять сырье? Вроде как должно появиться больше сырья, но по факту такого нет. Хорошей нефти на рынке очень мало. Да, то есть, если ты берешь сырье плохого качества, соответственно, у тебя на выходе тоже продукт плохого качества получается.
11: Давайте хотя бы обозначим, да, вот какую-то вилку цен, да, вот мини-НПЗ это в принципе дорогое удовольствие или не очень?
12: Производителей, реальных производителей НПЗ, ну, наверное, ну, штуки 4 на рынке. Стоимость за 10 кубов начинается где-то в районе 20 миллионов.
11: То есть это не то, что там дешевле «Лады Весты», это прям в разы дороже уже получается.
12: Ну, вот в нашей линейке, да, то есть вот для начинающих есть оборудование на метр кубический, да, то есть метр кубический в сутки, соответственно, при средней разгонке нефти, да, у тебя, грубо говоря, с куба получится 300 литров бензина, 300 литров дизеля, 300 литров мазута. Соответственно, вот это вот оборудование, да, оно стоит 5200. А если мы говорим все-таки про промышленный какой-то, более-менее с которого можно там окупиться, ну, соответственно, это минимум 10 кубов.
11: А вот обычный человек, ну, продать ему продадут мини-НПЗ или не продадут? Нет там никаких запретов.
12: Продать-то мы ему продадим, да, дальше он втыкается в то, что как бы наша система, да, она настроена так, что объектом, который мы ему продадим, он пользоваться не имеет права. Потому что есть ограничения именно в законодательстве. Собственником может являться только юридическое лицо.
11: Я видел совершенно разные предположения, да, очевидно, людей, которые то ли не очень хорошо разбираются в теме, то ли это какой-то хайп, что типа можно установить мини-НПЗ чуть ли не в гараже.
12: Можно. Можно, но как бы недолго, да. Если, грубо говоря, у тебя хорошие соседи, если у тебя, грубо говоря, гараж позволяет поставить, да, установку высотой 2,5 метра, то да, почему нет, можно поставить. Но, да, чтобы его дальше узаконить, соответственно, нужен проект газоанализации, проект пожарной сигнализации. Просто так Ростехнадзор не допустит просто-напросто установку к работе. А если поставить ее в гараж, да, если плохие соседи будут, они скажут, вот воняет, приедут проверять, да, вот, и будет ай-яй-яй-яй.
11: Вы сказали, что у нас в России 4 производителя оборудования для НПЗ. У нас оборудование, которое используется на больших заводах, оно все российское? Или мы еще как-то зависим от импорта?
12: Смотрите, первичка у нас в основном это иностранная. Соответственно, она в большинстве своем использует автоматику Siemens. Есть большая напряженность на самом деле. Да, вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что, вот, грубо говоря, даже на маленькие НПЗ сроки производства насосного оборудования, клапанов, еще чего-то, просто какие-то космические стали, потому что, ну, постоянно выбивается вот эта вот инфраструктура.
11: Ну вот опять же новость. Одна из компаний, входящих в группу Ростех, она представила новый комплекс паутина для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Мы все пытаемся понять, это вот какая-то особенная сетка вообще, насколько хорошо защищает, да, не от маленьких коптеров, а от больших достаточно беспилотников с боевой нагрузкой.
12: Я, честно говоря, не буду судить инженеров господина Темизова, да, они что-то там, наверное, придумали все-таки. Я думаю, вот эта сетка, ну, она вряд ли спасет, потому что мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, и эта какая-то струя доберется до резервуара или там, грубо говоря, какого-то разлива чуть-чуть нефти, а много-то не надо, да, то есть нужно там совсем чуть-чуть, да, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть, а не сетками НПЗ обтягивать.
11: Вот мы регулярно видим публикации в западных СМИ. Они, значит, оценивают снижение объема нефтепереработки. Там разные цифры называются. Чуть ли не на 25% у нас выбило мощности. Официально, насколько я понимаю, никаких цифр не объявлялось, да?
12: Конечно, не объявят. Вот, ну, по факту, вот, смотрите, да, вот в чем сейчас на самом деле сложная ситуация. Вот эта ситуация назревала где-то лет 25. То есть начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то, соответственно, экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. С 2000-х годов по 2025 год количество НПЗ сократилось достаточно. То, что убивалось 25 лет, да, за год не восстановить. По сути вопроса, да, я думаю, что если нам, грубо говоря, наши индийские товарищи не помогут, а они уже помогают вовсю, потому что я, получается, прокатился на поезде с Кемерово до Москвы, и все станции забиты бочками, поэтому я думаю, скоро бензин будет. Единственное, качество, да, то есть там, ну, стандарты немножко другие в Индии. Поэтому, я думаю, короче, автосервисом будет работы очень много.
11: У нас еще есть белорусские наши соседи, тоже помогают. Правда, цены у них не очень привлекательные, я бы сказал.
12: Не, ну, если бы, грубо говоря, наши, кто продает нефть им, сделали бы скидку, они бы сделали скидку на бензин. Потому что, ну, процессинг не такой дорогой на самом деле в Белоруссии, с учетом того, что там достаточно хорошие мощности стоят, да, то есть там один из мощнейших реформингов со времен СССР, который гонит хороший бензин. Поэтому если бы, да, как бы нефть была чуть-чуть подешевше, наверное, и стоимость бензина была подешевше, да, то там получается тоже, ну, грубо говоря, здесь Транснефть заработала, дальше переработчик заработал, опять, получается, перевозчик заработал, вот оно и получается, что как бы их бензин приходит там 105 рублей. А по факту, грубо говоря, ну, рублей может быть 80. Никто не знает, да, сколько чего, кто зарабатывает, но чужие деньги тоже считать нехорошо.
11: Поскольку мой бизнес ФМ, я не могу не задать этот вопрос, да. Вот что вы думаете о мини-НПЗ, вот как основном бизнесе, да? Вообще есть ли смысл в это инвестировать?
12: Ну, опять же, да, вот к нам многие инвесторы обращаются, да, но с глупыми некоторыми вопросами, да, то есть, типа, рассчитайте нам себестоимость, сколько будет литр стоить. Я говорю, ребят, ну, мы вам можем посчитать капекс свой, да, то есть, вот оборудование сколько стоит наше. А говорю, дальше это ваши переменные, да, то есть это, соответственно, там фонд оплаты труда и это, да. Но вообще, вот по факту, грубо говоря, того, что у нас сейчас происходит, то есть ближайшие 2 года, это перспективное вложение. Вот, что будет дальше, никто не знает.
1: Бизнес FM с теми, кто в теме.
0: С исполнительным директором группы компании «Меридиан» Петром Самсоновым беседовал Михаил Задорожный.
1: Реклама.
13: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Деньги. В 2009 году Банк Англии уничтожил 12 миллиардов 700 миллионов фунтов стерлингов. Ликвидации подлежали ветхие купюры и деньги, изъятые у преступников. Место проведения этой операции не раскрывается. Часть банкнот попросту сжигается, а остальное идет на приготовление компоста, который затем продается фермерам. Общий вес уничтоженных в Англии в 2009 году банкнот составил 882 тонны. История денег на Business FM. Вам. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Так уж складывается, что нам редко встречаются люди со здравым смыслом. И в основном это те, кто во всем соглашаются с нами. Наизусть. На Business FM. Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
14: В РЖД поддержали идею повысить сбор за возврат билетов на поезда, чтобы в пиковые периоды места реже пропадали зря. В прошлом году пассажиры вернули более 25 миллионов билетов, или почти четверть от общего объема перевозок. Только 40% из них выкупались повторно. На прошлой неделе ФАС предложила разрешить перевозчикам самим устанавливать размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Обсуждение этой инициативы продлится до 1 августа. IT-холдинг Т1 планирует оптимизировать бэк-офис и сэкономить на этом почти 5,5 миллиардов рублей в этом году. Часть функций сотрудников могут передать искусственному интеллекту, узнали «Ведомости». Кого именно затронет оптимизация, пока не ясно. Речь может идти о подразделениях, не зарабатывающих напрямую. В IT-компаниях это обычно юристы, бухгалтерия, администрация, отмечают эксперты. Меры вызваны резким ухудшением финансовых показателей. В этом году холдинг прогнозирует падение выручки на 40%, а EBITDA в 12,5 раз. Кроме того, это антикризисный шаг на фоне сокращения IT-расходов клиентов, в том числе ключевого заказчика ВТБ. Первая в России хип-хоп-радио «Студио 21» закрывается после 9 лет в эфире. Об этом сообщила сама команда радиостанции в соцсетях. В обращении создатели отметили, что за годы работы проект стал уникальным для российского рынка и внес вклад в развитие хип-хопа и городской музыки. При этом, когда именно и по какой причине закрывается радио, в посте не сказано. СМИ напоминают, что в этом году радиостанцию оштрафовали за пропаганду наркотиков в треке рэпера «Рокет». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: 13:47 в Москве. Но сейчас темы, которые пока в тени, но могут выстрелить вскоре. Об этом в специальной рубрике политолога Малика Дудакова для Business FM. Сегодня о том, как и почему команда Трампа оказалась в безвыходном положении, признав первые потери среди американских военных в ходе второй фазы конфликта с Ираном.
1: Заранее с Маликом Дудаковым.
15: Пентагон признал первые потери среди американских военных в ходе второй фазы противостояния с Ираном. Причем военные стратеги США неприятно удивлены точностью попадания иранских ракет, которым удалось обойти систему ПВО и поразить мобильные домики-казармы на крупной базе Соединенных Штатов в Иордании. Только чудом американцам удалось избежать многочисленных жертв. Ведь в Иордании у них расквартированы на небольшой территории порядка 3000 военнослужащих. Заодно появились кадры видеофиксации попадания иранских ракет по американским военным объектам. Их было нечем. Противоракеты систем Patriot не осталось. А комплексы ТААД, которые должны в теории бороться с баллистикой, были уничтожены или повреждены Ираном еще весной этого года. Реакция Белого дома оказалась на редкость невнятной. Трамп гораздо сильнее возмущался сбитию американского вертолета над Ормузским проливом месяц назад, хоть тогда официально подтвержденных жертв не было. Сейчас команда Трампа понимает, что оказывается в тупиковой ситуации. Поэтому использовать смерти своих солдат как казус белли будет проблематично. Потери среди американских военных продолжат планомерно расти. И это не считая уничтоженных истребителей, самолетов-разведчиков и заправщиков. Стоимость войны с Ираном и так уже превысила 110 миллиардов долларов. Еще минимум 250-300 миллиардов понадобится на восстановление баз на Ближнем Востоке. Иран же продолжает планомерно добивать всю военную инфраструктуру США в регионе, которую нечем защищать. Репутационные потери колоссальные. Американским военным буквально приходится прятаться по подвалам от ракетных ударов иранцев, не оттуда записывать панические видео. Атаки на иранскую инфраструктуру остаются малоэффективными. Ее удается быстро восстанавливать. Да и нет в арсеналах большого количества ракет для планомерного выбивания тех же мостов и дорог. Одних только томагавков использовали больше 1000 единиц с конца февраля. При этом внутри США вовсю проявляется рост цен на топливо. Они вновь пробивают отметку в 4 доллара за галлон. Сейчас топливный шок может оказаться более стремительным, чем весной. Ведь запасы нефтепродуктов в США упали до минимальных значений за 15 лет. Ормузский пролив снова закрыт, а экспорт из России ограничен. Взлет цен на топливо спровоцирует дальнейшее падение рейтингов Трампа. И это в ситуации, когда до выборов в Конгресс остается лишь 3 месяца. А до начала раннего голосования в первых штатах всего 1.5 месяца. Сейчас любая рискованная эскалация для Белого дома смерти подобна. В таком безвыходном положении и завязла команда Трампа. Выбираться из нее будет крайне сложно, если в принципе возможно.
0: Это был политолог Малик Дудаков, автор одноименного телеграм-канала. 30 миллионов пчел погибли в Красноярском крае после обработки полей химикатами. Владельцы пасек подали заявление в полицию. Сейчас в ситуации разбирается местное управление Россельхознадзора. Позже подробности, а сейчас к другой теме. В центре Зотов прошел предпремьерный показ сериала «Лиля». Эту смелую историю про Лилю Брик, Осипа Брика и Владимира Маяковского называют одним из главных телепроектов будущего сезона, но точной даты релиза пока нет. Попасть на показ можно было по регистрации. Сериал производства Первого канала. В роли Лили Мария Смольникова, Осипа играет Евгений Стычкин, а Владимира Маяковского Андрей Максимов. На предпоказе Лили побывала Александра Сидорова.
16: Сериал показали в центре Зотов, который занимается исследованием конструктивизма, и в этом уже было что-то символичное. Так, на выставке Дзиговертов «Киноглаз» в Зотове сейчас демонстрируется афиша, закованная фильмой. Это афиша картины по сценарию Маяковского, где снимались и сам поэт, и Лиля Брик. Перед показом директор центра Зотов Дарья Филиппова сказала, что зрителям продемонстрируют трехчасовую версию полного метра, поэтому можно составить полное представление обо всем сериале. Мне Лиля показалась красивым и достаточно откровенным высказыванием и по форме, и по содержанию. Это видно с первых минут. Например, повздорив с Осипом, эпатажная Лиля сбрасывает платье и в одних чулках идет по улице. Мы помним, что Брик была одной из первых нудисток в Советском Союзе. Подобных сцен там немало. У сериала явно будет возрастное ограничение 18+. Да и сама история история отношений Маяковского и семьи Брик очень острая и болезненная. Здесь много ревности, страсти и разговоров о том, кем герои хотели бы остаться в вечности. Показывается эволюция Лили от юной манкой жены Брика до элегантной пожилой дамы, которая до последнего думает, в каком платье будет умирать. Мария Смольникова, на мой взгляд, оказалась идеальной Лили Брик. Хотя ни в театре, ни в кино я ее в подобном амплуа не видела. Театралы знают Смольникову в первую очередь по ее работам с Дмитрием Крымовым. Те, кто любит кино, наверняка видели ее в сериале «Шаляпин». Там она играла первую жену легендарного оперного певца. Осип Брик в исполнении Евгения Стычкина тоже очень удачный. Вспыльчивый, жесткий, живущий по правилам и одновременно нежный, ранимый и заботливый. Именно он говорит про Маяковского, что тот ребенок, совершенно не приспособленный к самостоятельной жизни, и предлагает поселить поэта в их доме. Сериал «Лиля» наверняка будут широко обсуждать. Главный редактор индустриального медиа doc.ru Илона Егиазарова считает, что это главное событие будущего сезона.
17: Я лично несколько раз заходила в книжный магазин «Москва» на Тверской и заставала там Константина Львовича Эрнеста, который там копался в книгах по русскому авангарду. То есть это личный контроль Эрнеста, который привносил много своих идей, связанных с русским авангардом. Это очень серьезный режиссер Вера Сторожева. Это команда художников-постановщиков. Это оператор очень талантливый. То есть команда собралась просто уникальной, которая относится к проектам не как к бизнесу, а как к какому-то культурному явлению. Воплощено это все в невероятной грандиозной форме. Боюсь, что многие даже не способны будут это оценить, потому что за референс взяты плакаты фотографии Родченко. И многие кадры досконально воссозданы по фотографиям, по плакатам Родченко. Просто фактологическая точность. Человек там поднимает телефонную трубку и застывает в какой-то позе. Это все так, как было сделано у Родченко. Очень небанальный подход к образу Маяковского и Лили Брик. И в этой истории Маяковский, для меня, возможно, увы, но все-таки это очень интересно, не является главной фигурой. Здесь главной фигурой является Осип Брик, который выступает в этой истории как манипулятор, и он двигает судьбами всех этих людей, всего этого круга. Это очень интересный такой подход.
16: За право показать сериал сейчас идет борьба онлайн-кинотеатров. Александра Сидорова, Марина Лимаева, Бизнес FM.
18: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
19: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Знай меру. Верста. Русская мера длины предположительно того же корня, что и слова «вертеть», «вертать». В разное время составляла от 500 до 1000 саженей. С конца 18 века равна километру и чуть менее чем 67 метрам в метрической системе. До версты примерно то же расстояние на Руси называли поприщем.
21: «Знай меру» на Business FM.
22: «Между делом» с Кирой Альтман.
23: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
24: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблики, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
25: Ну, вы знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще. В хорошем смысле жадность. Она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
2: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
25: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна новая область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
2: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
21: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В Москве 13 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Кир Стармер выступил с прощальной речью. Он объявил, что его работа на посту премьер-министра Великобритании завершена. Стармер отметил, что страна стала сильнее, чем была 2 года назад. Сегодня в должность главы британского правительства вступит Энди Бернам. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store на фоне сообщений о сбоях, сообщили в ведомстве в ответ на запрос Business FM. Ранее пользователи магазина приложения Apple сообщили о сбое. Часть жалоб пришлась на Москву и Петербург. Московский пенсионер передал мошенникам золото на сумму 30 миллионов рублей. В роли курьера выступила 21-летняя девушка. Она оставила слитки в тайнике, место которого указал куратор. Противоправные схемы рассказали в ГУ МВД. По словам потерпевшего, ему неоднократно звонили неизвестные лица, которые представлялись работниками различных госструктур. Аферисты убедили мужчину обезопасить свои финансы путем покупки золотых слитков в банке, что он и сделал. Золото он передал курьеру. Девушка была задержана позднее, арестована. Идет розыск остальных участников преступной схемы. Доходы Международной федерации футбола от проведенного чемпионата мира по футболу оцениваются в рекордные 15 миллиардов долларов. Такие данные привел глава ФИФА Джанни Инфантино. Это выше уровня прогноза в 11 миллиардов долларов. При этом прошлый чемпионат мира в Катаре в 2022 году принес Международной футбольной организации 7,5 миллиардов долларов. Значительный рост доходов во многом связан с расширением турнира до 48 команд, а также с увеличением стоимости рекламы и билетов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 2 часа дня в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Так ведомство ответило на запрос Бизнес ФМ. Ранее пользователи стали жаловаться на сбои в работе магазина приложения Apple. Причем у некоторых получалось войти только с VPN. Но вот у коллег App Store работает сейчас без проблем. Загорелся крупнейший складской логистический комплекс «Южные врата». После атаки дронов там ранее был склад «Wildberries». Сейчас с комплексом, по данным СМИ, сотрудничает в том числе «Яндекс.Маркет». Атака дронов на московский регион стала одной из самых массированных за последние годы. Основные повреждения в Подольске, Домодедове, Одинцове. 10 человек пострадали. Цены на газ для автомобилей растут на фоне дефицита бензина. Как пишет «Известия», рост на 12% по сравнению с июнем. При этом дефицита газомоторного топлива на рынке нет и пока не предвидится, говорят эксперты. Подробнее в нашем эфире. Итак, после ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», сообщили местные власти. Сейчас пожар локализован, огонь продолжают тушить. Последствия пока неизвестны, но это очень крупный складской логистический комплекс. Как рассказали Бизнес ФМ селлеры, раньше там несколько лет был склад «Wildberries», но он закрылся в начале этого месяца. На товары перевозили на другие склады. В компании «Wildberries» Бизнес ФМ заявили, что не имеют отношения к этому объекту. Среди компаний-арендаторов в этом коммерческом узле, судя по данным СМИ, Яндекс.Маркет, крупные розничные и логистические компании. Группа компаний «Деловые линии» сообщила, что их логистические процессы не пострадали в результате инцидента в Подмосковье, говорит директор службы по связям с общественностью Алексей Киселев.
3: В связи с распространением публикаций о происшествии вблизи одного из наших объектов, сообщаем, логистические процессы группы компаний не пострадали, грузы клиентов не повреждены, жертв и пострадавших в связи с инцидентом также нет.
0: Ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион. Как сообщил подмосковный губернатор Воробьев, в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Домодедово госпитализированы 6, среди них 3 граждан Китая. Вот что рассказывает наша коллега Гуар Рутовская. Она ночью была в одном из СНТ в районе Домодедово.
5: Где-то с 2 часов ночи начали сумасшедше совершенно лаять собаки, все наперебой, поскольку это дачная территория, да, и территория СНТ, видимо, животных полно. В общем, начался просто какой-то кошмар собачий. Практически сразу начались удары. Частота ударов была где-то с разницей, наверное, в минуты в 2-3. По звукам было очень похоже, как будто огромный пыльный мешок падает с неба. Дом трясло, картины трясло, окна громыхали. Ну, в общем, вся эта история продолжалась, наверное, часов до 4, ну, где-то, возможно, до 4:30.
0: Кроме Домодедова, основные последствия атаки пришлись также на Подольское. Одинцово сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что на их логистическом комплексе в Колядино в Подольском округе была эвакуация людей, но позже они вернулись на склад, говорит представитель компании Дмитрий Борщевский.
6: Логистический комплекс «Wildberries» в Колядино продолжает работу в штатном режиме.
0: Сейчас «Wildberries» еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и Котовске. На фоне ударов дронов по складам маркетплейсов акции «Озон» сегодня утром в моменте падали на 15%. Напомню, «Wildberries» не торгуется на бирже, поэтому вся эмоциональная реакция рынка пришлась на «Озон», комментирует инвестор «Атеку Кари Капитал» Сергей Суверов.
7: Удары дронов по инфраструктуре Wildberries нанесли эмоциональный шок всему российскому фондовому рынку. Понятно, что Wildberries не торгуется, поэтому эмоциональный удар приняли на себя бумаги Озона. Но все-таки между Wildberries и Озон есть разница. У Wildberries более централизованная система логистики, в отличие от распределенной системы логистики Озона. Поэтому, если будут удары по Озону, то они не будут носить столь критического характера, как в случае Wildberries. Акции Озона уже сильно упали, примерно на 40%. С начала года, поэтому нынешнее падение носит остаточный характер, и я думаю, что это достаточно краткосрочная реакция. Более того, часть селлеров даже могут перейти от Wildberries к Озону, и Озон может получить преимущество.
0: Сергей Суверов, УКАРИ Капитал. Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
8: Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок — это 75. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже, в свою очередь, обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливыми, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямо речь руководителей крупнейших маркетплейсов. Строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75. Ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150. И все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили 2 параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
0: Алексей Филатов, доцент МГИМО Wildberries, назвала первые меры поддержки продавцов после удара ВПЛА по складам, скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. А ВТБ сообщил, что предприниматели могут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному договору. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях, говорится в сообщении ВТБ. Сбербанк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Так ведомство ответило на запрос. Business FM пользователи ранее стали жаловаться в сети на сбои в работе магазинов приложений Apple. Причем у некоторых получалось войти в App Store только с VPN. Но, впрочем, у коллег и у меня в том числе App Store работает сейчас без проблем. Что тогда могло произойти, обсудим с экспертами в нашем дальнейшем эфире. А сейчас к другой теме. Ценник на газ на заправках вырос на 12% за месяц. Стоимость 1 литра жиженного углеводородного газа на газозаправочных станциях в среднем по России выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей, пишет «Известия» со ссылкой на источники на рынке. В Москве средние цены на газ первые две недели июля также выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. С начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Это следует из данных Петромаркет. Эксперты объясняют это тем, что на фоне дефицита бензина часть автовладельцев переоборудовали автомобили свои на газ. И переход на газ иногда оправдан, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
9: Мы с вами должны понимать, что устанавливаются два вида систем, которые используют два разных газа. Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Эти баллоны заряжают, привозят, там питаем наше бытовое газовое оборудование. Это один вид газа. Второй вид газа – это метан. Это тот природный газ, который добывают наши нефтяники. И этот природный газ по трубопроводам приходит, и его тоже можно использовать в качестве топлива. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны, и из этого сжатый газ используют в качестве топлива. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле на бензоколонке. Но в силу высокого давления метан более опасный для использования. Там есть свои собственные требования по аттестации вот этих вот баллонов, которые работают под высоким давлением, проверки периодической, замене и так дальше, для того, чтобы не попасть вот в тяжелую ситуацию, связанную с разрывом баллона. Как правило, в основном на легковых автомобилях используется пропан-бутан, это проще, а на автомобилях, таких как автобусы городские, которые ездят у нас по городу, грузовые автомобили, там используется метан. Что касается сегодняшней ситуации, связанной с дефицитом бензина, и в связи с этим переходом людей на газ, ну, наверное, это оправдано в любом случае.
0: Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов. Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, так как не регулируется демпферным механизмом. Цена напрямую отражает баланс спроса и предложения внутри страны и также влияние зарубежных рыночных индикаторов, отмечают эксперты. Комментирует управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
10: Во-первых, газ, в принципе, сезонный такой продукт. Летом потребление его сильно вырастает, и цена между февралем и июлем обычно в два раза отличается. То есть это как бы нормальная картина для газа, здесь нет ничего аномального, и снабжение автомобильным газом намного лучше сейчас происходит, чем, ну, по сравнению с бензинами. Но при этом, конечно, цена бензина тянет газ вверх, это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2, то есть цена литра бензина на АЗС в два раза дороже, чем цена литра автомобильного газа. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин, и, соответственно, сейчас растет спрос, потому что многие, у кого оно уже установлено, они переходят на потребление газа вместо бензина, поэтому, собственно, такая рыночная ситуация, спрос растет, и он тянет цены вверх.
1: Неужели вы так действительно все ринулись ставить себе газовое оборудование? Ведь это вообще не дешевая история. Оно окупится тоже сильно-сильно не скоро.
10: Ну, тут сейчас, понимаете, вопрос не только в сроке окупаемости, а в том, что тебе нужно ехать куда-то, да, и, соответственно, когда потребитель сталкивается с тем, что он может заправить только 20 литров бензина, если это особенно коммерческий транспорт, там, газели какие-нибудь или машины, которые работают в доставке, то там выбора нет. И, как бы, соответственно, возможность заправить и возможность свободно передвигаться, она превалирует над сроками окупаемости. Но при этом, конечно, при разнице в 2 раза в стоимости, да, которая у нас сейчас сохраняется, даже после роста цен на газ, срок окупаемости, он приемлемый, потому что в районе, по-моему, 2,5-3 лет.
0: Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум». Во втором квартале этого года спрос на газомоторное топливо вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Золотая коллекция Британского музея собрана практически со всего мира. Одним из самых любопытных ее экспонатов считается модель персидской колесницы периода Ахеменидов. Этот макет из золота размером примерно 8 на 20 сантиметров довольно точно и детально копирует боевую колесницу персидской армии 4 века до нашей эры. В упряжке 4 лошади, на самой колеснице возничий с вожжами в виде золотых нитей и вторая более крупная человеческая фигура, вероятно, полководец. Все это часть амударинского клада, который был найден в 1877 году в развалинах городища в Древней Бактрии на территории современного Таджикистана. Все золото мира на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: У микрофона Олеся Потапова. Новую особую экономическую зону создадут в Хакасии. Также принято решение о расширении особой экономической зоны «Зеленая долина» в Татарстане. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, принято решение будет реализовано в том числе за счет кластерного развития биотехнологических наукоемких производств. В особых экономических зонах действуют особые экономические льготы для привлечения российских и зарубежных инвесторов в приоритетные для России отрасли. Китай за первое полугодие увеличил экспорт легковых автомобилей в Россию. В стоимостном выражении этот показатель вырос на 134,5% до почти $6,5 миллиардов. За аналогичный период прошлого года стоимость поставок составляла чуть более $2,5 миллиардов. Москва и Петербург сохранили лидерство среди наиболее востребованных направлений для деловых поездок по России. Однако спрос на обе столицы продолжил снижаться, сообщили в компании «Аэроклуб». Во втором квартале командировочная активность российских компаний сохранила стабильную динамику. Как и в начале года, спрос на авиабилеты для деловых поездок по стране сократился на 15% год к году. При этом средняя продолжительность командировки выросла по сравнению с первым кварталом с 5 до 6 дней. Бизнес оптимизирует количество поездок, но сохраняет личное присутствие там, где оно необходимо, отмечают эксперты. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
0: 14:16 в Москве. Сегодня в столице последний жаркий день на неделе. Местами по области до плюс 30 градусов, возможны кратковременные дожди и грозы, но уже завтра снова прохлада и повсеместные осадки. Прошла уже половина лета, стоит ли москвичам еще надеяться на уже привычную по прошлым годам жару, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
12: На прошлой неделе, даже неделю назад, было сообщение от итальянских климатологов о том, что и на европейскую территорию России придет жара. Но синоптическая ситуация над городом и центральным регионом в принципе такова, что у нас было только несколько дней, буквально два дня, когда температура воздуха даже 30 не достигла. И на этой неделе и две недели плюс тоже будет так. Не будет жары никакой. 23-25 максимальная температура, может быть, будет 27 в центре города. Но дело в том, что завтра, со вторника, на Москву и Московскую область выйдет новый циклон. Пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха понизится. Дневные температуры будут составлять 20-22 градуса, и все это будет под аккомпанемент дождей. И та волна жары, которую все ждали, она, конечно, не придет. В этот раз мы находимся в такой зоне, где сталкиваются, с одной стороны, холодный воздух с Карского и Северных морей, а с другой стороны, тот самый теплый воздух, который портит настроение всей Европы. Но вот в этой зоне находясь, ничего кроме ураганных ветров иногда или просто дождей ждать не стоит. Мы в такой зоне находимся все лето. На этой неделе точно такая же ситуация. Мы все станем свидетелями таких вот дождей.

0: держится жара по 30 градусов. Последняя такая волна наблюдалась в 2021 году. Финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс такси в Москве. Столичные болельщики, которые следили за матчем Испания-Аргентина в спортбарах, рассказывают, что после игры было невозможно вызвать такси. Около часа искали, ждали машины, и тариф вырос кратно. В итоге кто-то уехал с Малой Грузинской в Медведково почти за 4000 рублей, говорит мой коллега Максим Васильков.
1: После матча их обычно пытались вызвать такси, но у друзей водитель на глазах просто уехал в неизвестном направлении. Я когда пытался, там писало, что тариф эконом, вы 16-й в очереди. В итоге только в 3-м часу проблему удалось разрешить, и по очень большим ценам, то есть из центра за 3800, 3300 удалось добраться до дома. То есть мы где-то около часа просто стояли на улице, перебирая различные варианты и ждали, когда приедет такси.
0: Чем был вызван такой ажиотаж с нехваткой машины высоким спросом, говорит водитель такси в Москве Александр.
2: У меня было такое ощущение, что все водители полюбили футбол, и вообще никто, что ли, на работу не вышел. Действительно, ценники были космические, заработки очень хорошие. Где-то 10 минут порядка 2000 рублей поездка, минут 20-25 – порядка 3500 рублей. Тариф «Комфорт», «Комфорт плюс». Народ был достаточно большое количество, особенно в центре. Там девушка одна вот у меня садилась, сказала, что она пыталась по эконому заказать вначале, но ей написала 39-я в очереди и ждать около 40 минут. Поэтому она заказала «Комфорт плюс». 25 минут, короче, у нее вышло 3500 рублей поездка. Но она говорит, ладно, как бы весомая сумма, но сейчас, говорит, у меня выхода нету, мне надо домой ехать. Это было, наверное, часа в 3 ночи. Затухло все часа около 4. То есть ажиотаж продолжался достаточно продолжительное время. Но мне кажется, тут еще у нас это связано с тем, что машин становится меньше, так как в Москве действует законодательство, а оборот самозанятого это 2,4 миллиона. Это у нас очень многие гости из зарубежья работают самозанятыми. И у них сейчас этот лимит массовый это начинает заканчиваться. Кто-то не может ИП себе сделать. И люди просто уходят на другую работу до Нового года. И поэтому машин сейчас становится меньше. И как бы ценники будут расти.
0: Водитель такси в Москве Александр. В ночь финала чемпионата мира пик спроса на такси в Москве пришелся на 1:30 ночи, как рассказали в Яндекс.Такси РБК. В центре включался повышающий коэффициент из-за нехватки машин с 3 до 5 утра, а поездок было на 15-50% больше обычного. А новым чемпионом мира стала Испания, обыграв Аргентину со счетом 1-0. Исход встречи решился в дополнительное время. Гол забил испанский футболист Ферран Торрес. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Лучшим игроком чемпионата мира был признан полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес. Он получил золотой мяч. Лучшим бомбардиром турнира стал Килиан Мбаппе с 10 голами. Он же первым в истории завоевал золотую бутсу. Серебро досталось Лионелю Месси. 8 голов. Бронзу разделили Джуд Беллингем и Эрлинг Холланд по 7. В России набирает темп уборка зерна. По данным главы Минсельхоза Оксаны Лут, прошлой неделе урожай достиг 21 миллиона тонн, а средняя урожайность выросла почти на четверть год-году. Какие факторы будут влиять на стоимость российского зерна на мировом и на внутреннем рынке? Что будет с международными биржевыми ценами на зерно, учитывая Армуз, а также сложную логистику в Азовском и Черном море? Тему продолжит Светлана Чередникова.
3: Недопоставленная через Армуз нефть – это ГСМ, топливо для сельхозтехники и удорожание производства удобрений с риском их дефицита на Западе, отмечают эксперты. Кроме того, в некоторых странах производителях зерна негативно влияет на урожай Эль-Ниньо. Крупные экспортеры пшеницы Россия и Украина в состоянии войны. Все эти факторы могут способствовать росту цен на мировом рынке зерна уже в этом сезоне. По сравнению с прошлогодними, цены выросли на треть. Впрочем, вряд ли рынок увидит рекордные цифры 2022 года, считает директор Центра исследований управлении социальной экономики, доктор экономических наук Алексей Зубец.
4: Было время, когда пшеница стоила достаточно дорого в 2022 году. Потом из-за хороших урожаев и история, связанная

0: тем самым зерновым коридором, который был в Черном море, то на пике там пшеница стоила порядка $12 за бушель, а сегодня это порядка 7.
1: В прошлом сезоне экспорт зерна из России превысил 60 миллионов тонн. Ключевые направления – Ближний Восток и Северная Африка. Лидеры по закупкам – Турция, Египет и Иран. Однако из-за противостояния на Ближнем Востоке и конфликта на Украине в этом сезоне у торговли могут возникнуть проблемы. В России и на Украине ожидаются хорошие урожаи, но из-за взаимных ударов по портовым мощностям логистика в Азовском море и Черноморском бассейне затруднена. Страховые компании часто отказываются работать с судами в этих акваториях, а те, кто страхуют, в разы завышают тарифы. Что до наших аграриев, то с 10 июля движение гражданских судов по Азово-Донскому каналу ограничено из-за атак ВСУ. По нему перевозится от 1,5 до 3 миллионов тонн зерна, а всего через Азовское море проходит 1/4 от российского зернового экспорта. Об альтернативах отечественного зернового экспорта эксперт по АПК, руководитель аналитического центра «Мастерская агротрендов» Николай Лычев.
2: Первая, самая реальная альтернатива – это другие морские порты. Глубоководные порты Черного моря, Новороссийск, Тамань, Туапсе. Но это небезопасно. И я боюсь, что сейчас высокий сезон. У этих портов мало свободных мощностей. Второе – это порты северо-запада, порт Высоцк и порт Услуга. Вообще Высоцк – это новый порт, небольшой, рассчитан на 4 миллиона тонн. Я знаю достоверно, что он недозагружен. И еще есть Каспийские порты. Грузим по реке, в том числе Слуги. Приволжье – это второй в России производитель зерновых. Там, конечно, хороший урожай в этом году соберут. Есть порты Каспия. Простой пример – Астраханский порт Аля, который сейчас завершает реконструкцию и готов будет принимать новый объем.
1: У самих производителей зерна пока неопределенность, рассказал нам глава фермерского хозяйства из Орловской области Иван Драб.
3: В течение 10 дней область начнет уборку. Зимой пшеницы, возможно, зима рапса. Говорят, что август месяц будет жаркий. Говорили, лето будет жаркое. У нас она дождливая. Топливо солярки, вроде как по области у нас было какая-то проблемка, лимиты. Но пока вроде как по ГСМ у нас более-менее вложение такое вот по области. Сбыт зерна на сегодняшний день. Внутренний рынок пока неизвестен. Даже куда мы на мельнице продаем, они точно тоже не говорят. Будет все известно тогда, когда начнется это все. Какое зерно будет, качество этого зерна. Тогда мы будем уже смотреть, как они сказали. Но никто конкретной цены не дал.
1: Что касается внутрироссийских цен на конечную продукцию зерна, то эксперты считают, что к концу года они могут вырасти не более, чем в пределах прогноза продовольственной инфляции на разнонаправленных трендах. Подорожание топлива будет тянуть себестоимость вверх, а сложности с экспортом, увеличение предложения на внутреннем рынке и госрегулирование вниз. Светлана Чередникова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Самое известное в мире хранилище золота находится в городе Форт-Нокс в американском штате Кентукки. Хранилищем управляет Министерство финансов США, а в нем находится больше половины американских золотых резервов – 4500 тонн золота в слитках. История Форт-Нокса началась в 1937 году. Кроме драгоценного металла, в годы Второй мировой войны там хранились оригиналы Конституции США и Американской декларации о независимости. А после войны – запасы опиума и морфина. Никаких экскурсий по хранилищу никогда не проводилось. Ценности, которые там содержатся, видят считанные сотрудники Минфина США. И это порождает массу удивительных теорий о реальном содержимом сокровищницы. Вплоть до того, что на самом деле никакого хранилища американского золота нет и не было. Все золото мира на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В Москве 14:28. В студии Олеся Потапова. Президент Владимир Путин продлил безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года, говорится в тексте указа. Документ опубликован на портале правовой информации. Прежде безвизовый въезд был установлен до 14 сентября текущего года и касался пребывания в России на срок не более 30 дней. Энди Бёрнам вступил в должность премьер-министра Великобритании. Он получил от короля Карла III мандат на формирование правительства. Ранее сегодня с прощальной речью выступил бывший глава правительства Кир Стармер. Он объявил, что его работа на посту премьер-министра завершена. Новый очаг возгорания обнаружен под кровлей ЖК в центре Москвы на площади 200 квадратных метров. Тушение осложняет затрудненный доступ в подкровельное пространство, сообщили в МЧС. Ранее из ЖК «Дом» на Страстном бульваре поступило сообщение о возгорании стройматериалов на мансарде. Жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. Сообщалось, что пожар был потушен. Еврокомиссия оштрафовала китайский маркетплейс AliExpress на 550 миллионов евро за недостаточно эффективное предотвращение риска торговли небезопасными и контрафактными товарами. По версии ЕК, система контроля товаров AliExpress не работает, и компания не смогла обеспечить снижение объема торговли поддельными товарами. Еврокомиссия проведет новую оценку бизнес-практик AliExpress через полгода. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: 14.30 в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. В Британии новый премьер. В должность официально вступил Энди Бёрнам. Карл III попросил его сформировать правительство. Чего ждать от нового премьер-министра Великобритании, обсудим с экспертами. Продолжает говорить с теми, кто в теме. Сейчас стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. О ситуации в отрасли мы поговорили с Петром Самсоновым из группы компании «Меридиан». Подробнее в нашей рубрике через несколько минут. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года, опустился в ходе утренней сессии ниже 1900 пунктов. Сейчас потери, посмотрим, около 1,5%, чуть меньше 1931 пункт. Подробнее в нашем эфире. Даже здесь Дональд Трамп перехватил инициативу, комментируют испанские СМИ, нюансы финала чемпионата мира. Как пишет АБЦ Севилья, президент США устроил самый настоящий фотобомбинг, когда вышел вручать кубок и остался рядом с испанской командой на самом желанном фото, которое делают раз в 4 года. Кстати, на фотографиях испанцев с кубком в аккаунте FIFA в соцсетях Трамп все-таки нет. Судя по всему, его обрезали. Видно только локоть. Это чем еще запомнился финал, Наталья Шашина.
8: Это был самый дорогой матч в истории спорта, уверены профильные СМИ, имея в виду цены на билеты. Премиальный пакет с 6 местами в первом ряду стоил 4 миллиона долларов. Зато в подарок полагались соломенные шляпы для защиты от солнца. В дни чемпионата было под 30 градусов жары. Для сравнения, 4 года назад самый дорогой билет на финал чемпионата в Катаре стоил 1600 долларов. По информации Guardian, сейчас FIFA получала по 15% с каждой покупки билета и еще 15% при перепродаже даже билетов на вторичном рынке. И, вероятно, объявит о рекордной выручке от чемпионата. По данным газеты, суммарно FIFA заработала на чемпионате 15 миллиардов долларов, хотя изначально прогнозировала 11. Кстати, еще одним источником заработка станут чемпионские перстни. Эту традицию, зародившуюся в бейсболе, FIFA подсмотрела в США. Из тиража в 2026 колец часть получат сами футболисты-победители, а остальное смогут купить фанаты. Цены, правда, будут стартовать от 12 тысяч долларов. Это 940 тысяч рублей за штуку. Рекордные заработки FIFA повышают шансы США провести и следующий турнир, шутят СМИ. Трамп уже предлагал такой вариант, на этот раз без Канады и Мексики. То, как президент США вручал кубок, само по себе породило мемы. Трамп вместе с главой FIFA Инфантино вынес кубок для сборной Испании. А потом до последнего не хотел покидать подиум победителей. Хотя традиционно в этот момент на специальной площадке должны остаться только сами футболисты. Даже Инфантино был без силен. И на общем фото с кубком Трамп остался и позировал, как ни в чем не бывало. Другим героем соцсетей стал младший брат Ламина Ямаля, 3-летний Кейн, которого 19-летний футболист и новоиспеченный чемпион мира берет на каждый матч. Кейна полюбили за бурные реакции и смешные танцы. Его даже сравнивают с овечкой Тимми из известного детского мультика «Барашек Шон». Ну а сам Ламин очень трогательно утешал Месси, для которого этот чемпионат стал прощальным. Любители нейросетей переиначили недавно широко обсуждавшуюся старую фотосессию, сделанную в 2007 году, когда Месси купал в пластиковой ванночке самого 5-месячного Ямаля. Ну а теперь ситуацию переворачивают наоборот, будто бы уже Ямаль купает взрослого Месси. А «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Тоска последнего танго» Лионеля Месси подытоживает. Фрэнсис Скотт Фиджеральд как-то заметил: «Покажите мне героя, и я напишу вам трагедию. То, что произошло, трагедией не назовешь. Но чемпионат мира без Месси уже не тот». Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
7: Еще СМИ обращают внимание на девочку из России в подтанцовке у Шакиры, 10-летнюю танцовщицу Есению Михееву. На кастинг ее заявили родители-хореографы. Семья уже несколько лет живет в США. С бензином нам сейчас помогут индийцы, а когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто. Стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производителя модульных мини-НПЗ. С ним беседовал Михаил Задорожный.
6: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
9: В начале июля президент поддержал предложение губернатора Забайкалья создать в регионах сеть мини-НПЗ. Скажите, вот вы заметили какое-то увеличение продаж? Вообще есть желающие купить такой мини-заводик?
10: Увеличение продаж было тогда, когда прилетело. Прям вот первые 5 дней у нас телефоны не умолкали. Мы менеджеров по продажам вывели в 3 смены. То есть, представляете, какой объем звонков и какой объем всего происходил. Но мы сталкиваемся со следующим, что у людей по факту денег нет. Человек хочет купить, банк ему не дает, потому что есть табу НПЗ, соответственно, никаких кредитов. То есть ты должен первую там установку купить, грубо говоря, за свой счет, а дальше уже начинаются программы увеличения там производительности, ну, все такое.
9: А сколько в реальности вот стоит, скажем, не одна установка, а что-то, что может действительно перерабатывать нефть?
10: На самом деле и одна установка может перерабатывать нефть, да. Вот для начинающего человека, то есть, ну, вот, грубо говоря, вот он занимался там, не знаю, там, пахал поля или возил чего-то, да, соответственно, вот у него сейчас стал вопрос, солярки взять негде, хочу построить свой собственный НПЗ. Встает вопрос, да, то есть, где взять сырье? Вроде как должно появиться больше сырья, но по факту такого нет. Хорошей нефти на рынке очень мало. Да, то есть, если ты берешь сырье плохого качества, соответственно, у тебя на выходе тоже продукт плохого качества получается.
9: Давайте хотя бы обозначим, да, вот какую-то вилку цен. Да, вот мини-НПЗ это в принципе дорогое удовольствие или не очень?
10: Производителей, реальных производителей НПЗ, ну, наверное, ну, штуки 4 на рынке. Стоимость за 10 кубов начинается где-то в районе 20 миллионов.
9: То есть это не то, что там дешевле «Лады Весты», это прям в разы дороже уже получается.
10: Ну, вот в нашей линейке, да, то есть вот для начинающих есть оборудование на метр кубический, да, то есть метр кубический в сутки, соответственно, при средней разгонке нефти, да, у тебя, грубо говоря, с куба получится 300 литров бензина, 300 литров дизеля, 300 литров мазута. Соответственно, вот это вот оборудование, да, оно стоит 5200. А если мы говорим все-таки про промышленный какой-то, более-менее с которого можно там окупиться, ну, соответственно, это минимум 10 кубов.
9: А вот обычный человек, ну, продать ему продадут мини-НПЗ или не продадут? Нет там никаких запретов.
10: Продать-то мы ему продадим, да. Дальше он втыкается в то, что как бы наша система, да, она настроена так, что объектом, который мы его продадим, он пользоваться не имеет права. Потому что есть ограничения именно в законодательстве. Собственником может являться только юридическое лицо.
9: Я видел совершенно разные предположения, да, очевидно, людей, которые то ли не очень хорошо разбираются в теме, то ли это какой-то хайп, что типа можно установить мини-НПЗ чуть ли не в гараже.
10: Можно. Можно, но как бы недолго, да. Если, грубо говоря, у тебя хорошие соседи, если у тебя, грубо говоря, гараж позволяет поставить, да, установку высотой 2,5 метра, то да, почему нет, можно поставить. Но, да, чтобы его дальше узаконить, соответственно, нужно проект газоанализации, проект пожарной сигнализации. Просто так Ростехнадзор не допустит просто-напросто установку к работе. А если поставить ее в гараж, да, если плохие соседи будут, они скажут, вот воняет, приедут проверять, да, и будет ай-яй-яй-яй.
9: Вы сказали, что у нас в России 4 производителя оборудования для НПЗ. У нас оборудование, которое используется на больших заводах, оно все российское? Или мы еще как-то зависим от импорта?
10: Смотрите, первичка у нас в основном это иностранная. Соответственно, она в большинстве своем использует автоматику Siemens. Есть большая напряженность на самом деле. Да, вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что, вот, грубо говоря, даже на маленькие НПЗ сроки производства насосного оборудования, клапанов, еще чего-то, просто какие-то космические стали, потому что постоянно выбивается вот эта вот инфраструктура.
9: Ну вот опять же новость. Одна из компаний, входящих в группу Ростех, она представила новый комплекс паутина для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Мы все пытаемся понять, это вот какая-то особенная сетка вообще, насколько хорошо защищает, да, не от маленьких коптеров, а от больших достаточно беспилотников с боевой нагрузкой.
10: Я, честно говоря, не буду судить инженеров господина Темизова, да, они что-то там, наверное, придумали все-таки. Я думаю, вот эта сетка, она вряд ли спасет, потому что мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, и эта какая-то струя доберется до резервуара или, там, грубо говоря, какого-то разлива чуть-чуть нефти, а много-то не надо, да, то есть нужно там совсем чуть-чуть, да, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть, а не сетками НПЗ обтягивать.
9: Вот мы регулярно видим публикации в западных СМИ. Они, значит, оценивают снижение объема нефтепереработки. Там разные цифры называются. Чуть ли не на 25% у нас выбило мощности. Официально, насколько я понимаю, никаких цифр не объявлялось, да?
10: Конечно, не объявят. Но по факту, смотрите, да, вот в чем сейчас на самом деле сложная ситуация. Вот эта ситуация назревала где-то лет 25. То есть начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то, соответственно, экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. С 2000-х годов по 2025 год количество НПЗ сократилось достаточно. То, что убивалось 25 лет, да, за год не восстановить. По сути вопроса, да, я думаю, что если нам, грубо говоря, наши индийские товарищи не помогут, а они уже помогают вовсю, потому что я, получается, прокатился на поезде с Кемерово до Москвы, и все станции забиты бочками, поэтому я думаю, скоро бензин будет. Единственное, качество, да, то есть там стандарты немножко другие в Индии. Поэтому, я думаю, короче, автосервисом будет работы очень много.
9: У нас еще есть белорусские наши соседи, тоже помогают. Правда, цены у них не очень привлекательные, я бы сказал.
10: Если бы, грубо говоря, наши, кто продает нефть им, сделали бы скидку, они бы сделали скидку на бензин. Потому что, процессинг не такой дорогой, на самом деле, в Белоруссии, с учетом того, что там достаточно хорошие мощности стоят, да, то есть там один из мощнейших реформингов со времен СССР, который гонит хороший бензин. Поэтому, если бы, да, как бы нефть была чуть-чуть подешевше, наверное, и стоимость бензина была подешевше, да, то там получается тоже, грубо говоря, здесь транснефть заработала, дальше переработчик заработал, опять, получается, перевозчик заработал, вот оно и получается, что как бы их бензин приходит там 105 рублей. А по факту, грубо говоря, рублей может быть 80. Никто не знает, да, сколько чего, кто зарабатывает, но чужие деньги тоже считать нехорошо.
9: Поскольку мы бизнес ФМ, я не могу не задать этот вопрос, да. Вот что вы думаете о мини-НПЗ, вот как основном бизнесе, да? Вообще есть ли смысл в это инвестировать?
10: К нам многие инвесторы обращаются, да, но с глупыми некоторыми вопросами, да, то есть, типа, рассчитайте нам себестоимость, сколько будет литр стоить. Я говорю, ребят, мы вам можем посчитать капекс свой, да, то есть вот оборудование, сколько стоит наше. А говорю, дальше это ваши переменные, да, то есть это, соответственно, там фонд оплаты труда и это, да. Но вообще, вот по факту, грубо говоря, того, что у нас сейчас происходит, то есть ближайшие 2 года, это перспективное вложение. Вот, что будет дальше, никто не знает.
6: Бизнес FM с теми, кто в теме.
7: С исполнительным директором группы компании «Меридиан» Петром Самсоновым беседовал Михаил Задорожный.
6: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Тоже отдых. Индустриальный или сталкинг-туризм – это в основном путешествие по заброшенным зданиям. Как явление он состоялся в 1980-х годах в Европе. В тот период стагнация континентальной туристической отрасли заставила ключевых игроков рынка искать новые подходы к привлечению клиентов, подуставших от разглядывания традиционных достопримечательностей Старого Света. Заброшенные в середине 20 века заводы были объявлены памятниками индустриализации, которые тоже нужно сохранять и изучать. Любителей сталкинг-туризма интересуют заброшенные жилые дома, промышленные объекты и покинутые жителями города-призраки. Зачастую их изучение сопряжено с определенным риском, ведь многие из этих объектов охраняются и посещать их нельзя. Но настоящего туриста-сталкера не отпугивают ни административные запреты, ни высокая цена подобных туров. Тоже отдых на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
11: В РЖД поддержали идею повысить сбор за возврат билетов на поезда, чтобы в пиковые периоды места реже пропадали зря. В прошлом году пассажиры вернули более 25 миллионов билетов, или почти четверть от общего объема перевозок. Только 40% из них выкупались повторно. На прошлой неделе ФАС предложила разрешить перевозчикам самим устанавливать размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Обсуждение этой инициативы продлится до 1 августа. IT-холдинг Т1 планирует оптимизировать бэк-офис и сэкономить на этом почти 5,5 миллиардов рублей в этом году. Часть функций сотрудников могут передать искусственному интеллекту, узнали Ведомости. Кого именно затронет оптимизация, пока не ясно. Речь может идти о подразделениях, не зарабатывающих напрямую. В IT-компаниях это обычно юристы, бухгалтерия, администрация, отмечают эксперты. Меры вызваны резким ухудшением финансовых показателей. В этом году холдинг прогнозирует падение выручки на 40%, а EBITDA в 12,5 раз. Кроме того, это антикризисный шаг на фоне сокращения IT-расходов клиентов, в том числе ключевого заказчика ВТБ. Первая в России хип-хоп-радио «Студио 21» закрывается после 9 лет в эфире. Об этом сообщила сама команда радиостанции в соцсетях. В обращении создатели отметили, что за годы работы проект стал уникальным для российского рынка и внес вклад в развитие хип-хопа и городской музыки. При этом, когда именно и по какой причине закрывается радио, в посте не сказано. СМИ напоминают, что в этом году радиостанцию оштрафовали за пропаганду наркотиков в треке рэпера «Рокет». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
7: В Москве. Российский рынок акций продолжает падать. Индекс Мосбиржи сегодня опустился ниже 1900 пунктов впервые с октября 2022 года. А с начала года падение составило около 30%. Рынок снижается уже пятый месяц подряд. Бритом нефть Brent снова превышала сегодня $90 за баррель впервые за месяц. Сейчас котировки, правда, откатились до 86-75 за баррель Brent. Главное событие недели – это заседание Центробанка, конечно, 24 июля. Оно состоится в эту пятницу. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне в 14,25%, но не исключает и символического снижения на 0,25%. Рубль пока держится, курс юаня 11 рублей 56 копеек. Доллар внебиржевой тоже в боковике. Сейчас порядка 78,5 рублей за доллар. Динамику дальнейшую обсудим с экспертом. Руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций Дмитрий Степанов. Сейчас к нам подключается Дмитрий. Я вас приветствую.
12: Добрый день.
7: Давайте с нашего рынка начнем. Вот 5 месяцев уже падение это продолжается. Но если сравнить с 22-м годом, тогда падение вот было таким резким и все-таки краткосрочным. Сейчас медленно и печально. Какие уровни критичны для рынка и вообще какие-то вот причины есть для отскока, для разворота ситуации?
12: Ну, на самом деле, наверное, вот такое постоянно плавное снижение, оно, с одной стороны, как-то вызывает даже некоторую привычку, то есть, когда новая торговая сессия начинается, кажется, что многие инвесторы ожидают, что вот, наверное, там и этот день может закончиться каким-то снижением. Но в этом есть некоторая доля, скажем, возможно, некоторой нерациональности, потому что когда все уже верят в то, что рынок плохой и так далее, и вот это плохое состояние подтверждается за дня в день, то часто в этой точке случается разворот. То есть это не значит, что это случится там условно в ближайшие дни, но вот возможно, что какая-то ближайшая перспектива просто вырисовывается с точки зрения логики, а кто-то начнет менять свою позицию по бумагам, тактику какую-то, и часто даже каких-то новых небольей или денег достаточно для того, чтобы рынки развернуть в другую сторону. Так бывает, когда рынки выходят на свои максимумы, их довольно порой несложно повернуть вниз в другую сторону. Но и сейчас эта ситуация может тоже кардинально поменяться, поэтому, ну, вот такая некая доля оптимизма, которая пока, может быть, с какими-то конкретными сроками не связана. Что касается общих идей и вот текущего снижения, то оно, на самом деле, ожидаемо полностью, потому что большие гиганты, крупные корпорации, которые имеют существенную часть, да, большую долю в индексе, они закрывают дивгэп, и, ну и, соответственно, понятно, что после этого бумаги будут корректироваться, и это никак не может не сказаться на индексе, индекс, понятно, будет снижаться. Вот, поэтому именно вот коррекция последних торговых сессий, она вполне себе ожидаема, и многие проводят психологическую отметку в районе 1800 пунктов. 1800 пунктов — это некий такой психологический рубеж, на котором бумаги активно выкупали на просадке событий 22-го года. Вот. Может быть, и он будет пройден, да, вниз, то есть ничего нельзя исключать, но, во всяком случае, это некоторый уровень, и он достаточно сильный. Но сигналы, которые появляются сейчас в целом, они носят характер, если не позитивный, то, скажем, умеренно позитивный. Это нефть, она довольно дорогая, и ситуация, соответственно, на Востоке, как кажется, в общем, она в ближайшие дни не разрешается. В этом смысле, ну, российские поставки выглядят сильно более интересными для рынка, а цена пока еще не кажется высокой для нефти. То есть инвесторы, очевидно, закладывали в базовый сценарий, что к концу июля на Востоке будет разрешено, но, как кажется, что сценарий этот базовый вряд ли будет реализовываться. Поэтому нефть может дать скачок вверх-вверх. При высокой ставке Банка России все-таки снижающейся инфляции. Последние данные, которые в среду показывают, что замедление инфляции есть все-таки. То есть вот эти вот данные в совокупности могут выступить поддержкой для фондового рынка сейчас.
7: То есть связь между нефтью и нашим рынком не разорвана окончательно, вы это хотите сказать?
12: Она не разорвана, и более того, в некоторых точках, как кажется, она находит дополнительные поддержки. То есть корреляция резко возрастает тогда, когда другие страны-экспортеры, они не могут, соответственно, ну, обеспечивать свои поставки. Вот как мы видим сейчас, у них с поставками совсем тяжело, и более того, поставок нет со стран Персидского залива. Ну, они сильно ограничены, цена растет, безусловно, страны импортеры вынуждены искать свои решения, то есть как-то помогать, в том числе по логистике наверняка, то есть, а у них есть прямая заинтересованность покупать энергоресурсы, поэтому я думаю, что это найдет отражение и в акциях экспортеров, ну и вот мы видим в том числе, что рубль достаточно крепкий, несмотря на то, что инфляция недельная, все-таки она выше ожиданий, но вот сигналы все-таки есть. Будет ли их достаточно для для того, чтобы рынок развернулся, да, или хотя бы стабилизировался, ну вот я думаю, что в течение этой недели мы увидим.
7: Хорошо. Какой индикатор вот сложившейся ситуации можно, на какой фактор можно опереться? Вот для частного инвестора, я имею в виду, куда смотреть? На нефть, на ставку Центробанка, на геополитику, на доходность дивидендную, опять же?
12: А я думаю, что прежде всего нужно смотреть на свое отношение к риску и к тому риску, который вообще допустим. То есть пытаться спрогнозировать на каком-то коротком пятачке, что случится с бумагами, очень сложно на самом деле. То есть это спекуляции, они могут, эти бумаги, двигаться достаточно динамично и более волатильными становиться. Это непредсказуемо. Основное, на что с этой опереться, а комфортен ли такой уровень риска, есть ли готовность, например, получить еще просадку, например, там на 10-15% от портфеля, но с пониманием, возможно, что дивиденды все-таки идут, что исторические фондовые рынки всех стран так или иначе показывают рост, и этот рост точно никогда не непредсказуем. То есть нельзя сказать, что вот, например, там 27-й год или там 26-й, это будет годом резкого роста фондового рынка. То есть это всегда случается неожиданно. Но чтобы эту неожиданность поймать, нужно быть готовым к плохому рынку. Основное, что сейчас важно понимать, это собственный риск профиль, чтобы инвестиции были комфортные. Вот это основное. Да? Ну и, безусловно, хорошие компании с господдержкой, это то, что и государственные компании, это то, что, наверное, в таком рынке инвестор может быть интересно более всего.
7: 24 июля заседание Центробанка по ключевой ставке. Вот лично вы чего ожидаете?
12: На самом деле, большей частью смотреть не на решение по ставке, потому что оно может быть и сохранить снижение, некоторые хотя бы большое снижение. Да, риторика интересна, более всего риторика, как кажется, что она будет достаточно аккуратной, и посмотрим. Вот здесь, мне кажется, не нужно предугадывать, потому что это не очень правильно. Риторика важнее, она определит движение рынка. Как кажется, что в целом инфляции пока все неплохо, и она может быть такой нейтрально осторожной. То есть в этом смысле возможно, если это так случится, то для рынков это тоже будет поддержка, потому что, минимальный оптимизм, на самом деле, это то, что, как мне кажется, может быть сейчас достаточно для некоторого отскока. С учетом того, как вы просили, он может быть довольно существенный в котировках.
7: Большое спасибо за комментарий. Дмитрий Степанов, руководитель одного из направлений Ассоциации владельцев облигаций, был с нами на прямой связи.
6: Реклама.
13: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слова, проверенные делом. Веселье лежит в основе моего подхода к ведению бизнеса. И оно с самого начала было ключом ко всему, что я сделал. Больше, чем любой другой фактор, веселье является секретом успеха Virgin. Я отдаю себе отчет в том, что идея бизнеса как веселье и творчество идет вразрез с принятыми условностями. И это, конечно, совсем не похоже на то, чему учат в бизнес-школах. Там бизнес означает тяжелую, скучную работу и много дисконтированного поступления наличности и чистой проведенной стоимости. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. FM. Все золото мира. Легенда о золотом тельце – это ветхозаветная история о временах странствий еврейского народа по пустыне под водительством Моисея. Когда пророк в одиночестве взошел на гору Синай для получения божьих скрижалей, а потом не вернулся к людям в назначенный срок, те решили сделать себе идола, который поведет их дальше и станет новым знаменем странствий вместо Моисея. Из принесенных людьми золотых украшений фигура быка получилась как будто сама собой. И это так впечатлило народ, что он понес к идолу жертвы. Вернувшийся Моисей расставил все по своим местам. Но с тех пор фраза «золотой телец» подразумевает сразу и веру в неправедное, и поклонение культу денег. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Новый лидер лейбористской партии Эндрю Берни вступил в должность премьер-министра Великобритании. Король Карл III принял его у себя и попросил сформировать новое правительство, сообщает Sky News со ссылкой на Букингемский дворец. Возможно, позднее Берни выступит с речью. Берни стал преемником Кира Стармера, который сегодня ушел в отставку. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях мероприятий Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом он сказал перед вылетом на Филиппины, где на этой неделе пройдут мероприятия АСЕАН. Лавров будет находиться в Маниле с 21 по 23 июля. В Кремле поприветствовали возможные переговоры. Еврокомиссия может изменить некоторые положения 21-го пакета санкций против России из-за возражений Греции, сообщили источники политика. Финны не уверены, что запрет на транспортировку СПГ нанесет России значительно больший ущерб, чем самой Греции, и не откроет путь конкурентам из третьих стран. Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о новой атаке на свой танкер в акватории морского терминала. Беспилотник попал в кормовую часть гражданского судна «Нелса». На палубе и в отсеках возник пожар. Погрузку нефти остановили, возгорание ликвидировали в течение нескольких часов. Накануне в КТК заявили о приостановке погрузки нефти после атаки дрона на морской терминал консорциума. Тогда были атакованы два танкера. Минтопэнерго объявила, что бензин в Крыму с сегодняшнего дня будут свободно продавать на 86 автозаправочных станциях. В Севастополе будут отпускать топливо марок АИ-92, АИ-95 Ультра и дистопливо Ультра на 10 заправках Атан, сообщил глава региона Михаил Развожаев. На полуострове продолжает действовать ограничение на заправку 20 литров в одну машину. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. Так ведомство ответило на запрос Бизнес FM. Ранее пользователи стали жаловаться на сбои в работе магазина приложений Apple. Причем у некоторых получалось войти только с VPN. Но такая проблема не у всех. Дефицит бензина толкает вверх цены на газ для автомобилей. За месяц рост составил 12%, пишут «Известия». Эксперты говорят, что нехватки газомоторного топлива на рынке пока нет, однако полноценной альтернативой бензину и дизелю оно вряд ли станет. Россельхознадзор и прокуратура проверяют информацию о массовой гибели пчел в Красноярском крае. Речь идет о 30 миллионов насекомых. По версии пчеловодов, они погибли из-за обработки полей химикатами, о которых в обход правил их никто не предупредил. Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У пользователей из разных регионов не открывается магазин, не загружаются ссылки, не обновляются приложения. Есть жалобы и на сайт Apple, и на Apple Music. И этот сбой происходит после серии удалений российских сервисов из магазинов приложений. 3 июня Apple убрала из App Store Messenger Max, уже установленная версия продолжила работать, но пользователи лишились пуш-уведомлений и возможности обновлять ее обычным способом. 25 июня из App Store исчезли еще 18 приложений экосистемы ВК – ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК Мессенджер, ВК Видео, Почта Mail.ru и другие сервисы. В Apple заявили, что приложение удалили в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно ограничениях шла речь, там не уточнили. После этого в Кремле усомнились, можно ли дальше рассчитывать на Apple, и допустили прекращение сотрудничества с компанией. По данным международного сервиса мониторинга интернет-блокировок ОУНИ, доступность ресурсов Apple в России резко снизилась с 17-18 июля. В других странах подобных сбоев не зафиксировано. При этом, как отмечает профильный портал «Код Дурова», даже за границей достаточно включить VPN с российским IP-адресом, и App Store перестает открываться. По данным сбоя РФ, выросло и число жалоб. Обычно их поступало около десятка в сутки, а накануне было почти 400. В Роскомнадзоре в ответ на запрос Business FM заявили, РКН не ограничивает доступ к App Store. С чем может быть связан сбой и почему он затронул только часть пользователей, объясняет председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
14: История с блокировками сейчас не дают нам нигде точного ответа, потому что у нас одновременно где-то действуют белые списки, потому что дроны очень активно ощупывают нашу оборону. Потом у нас есть технические средства противодействия угрозам. Действительно, есть Роскомнадзора. Не факт, что это не причастно, но все может быть. Плюс есть сама компания Apple, которая тоже может много чего учудить. Плюс есть пользователи, у которых могут выходить из строя сервисы VPN, которыми они пользуются. Сейчас у нас крайне запутанная логистика связи. Нанизали на каналы много разных условий, и непонятно, что на самом деле происходит.
15: Технически Россия могла бы это сделать?
14: Все что угодно можно. Тем более, если это западный сайт. Но мне кажется, это как такая очень простая история. Вряд ли мы такого дождемся. Но технически, конечно, можно.
15: Получается, в одночасье все айфоны превратятся в кирпич?
14: Айфоны и сейчас практически кирпич. Мы отсечены от платежной системы, и только те, кто поменял себе, мало того, что обзавелся какой-нибудь зарубежной карточкой зарубежного банка, так еще и поменял магазин, допустим, с российского на американский. Только тогда что-то доступно. А для большинства пользователей айфонов выполняет функцию звонка и бесплатного программного обеспечения. Попробуйте зайти на любое медицинское учреждение Америки, и вы удивитесь, вас туда не пустят с вышки IP. Когда рассуждали о вопросе, а кто кого заблокирует, я говорил, что Запад нас быстрее заблокирует, чем мы до того доберемся. Действительно, в какой-то мере мы изолированы от всех серьезных ресурсов, нам доступна только порнография, там точно никаких ограничений никто не ставит с той стороны. А вот все серьезные сервисы, научные, технические, информационные, там с русских IP, в общем, все выглядит достаточно близко. Здесь надо, мне кажется, реалистично смотреть на картину мира. Можно ли усугубить ее? Конечно, можно. Вообще не существует вариантов, при которых нельзя постучаться ниже, чем мы с вами попали. Но давайте искренне надеяться, что мы туда все не попадем.
16: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Это уже второй сбой за неделю. 14 июля сайт Apple тоже переставал открываться у части российских пользователей без VPN. Тогда эксперты предположили, что власти могли тестировать блокировку ресурсов Apple и Google. В начале июля ФАС потребовала от Apple до 15 июля устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного программного обеспечения на устройства с iOS. В случае неисполнения предписания ФАС обещала возбудить дело о нарушении закона о защите конкуренции и пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей. После 15 июля о каких-либо мерах против компании российские власти не сообщали. Трасса Р-280 в Новороссии, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных. Об этом доложил президенту глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям в снабжении полуострова, в том числе резко сократился трафик бензовозов. Как сегодня отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
17: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки, то есть обнаружение дронов, информирование об обнаруженных дронах и передача этой информации мобильным огневым группам и системам ПВО. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. В распоряжении вооруженных сил, конечно же, имеются такие средства. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождение этой трассы. Собственно, даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха, потому что, ну, информация сама по себе, это уже очень важно. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными современными системами наведения, допустим, для ночной работы тепловизоры, если есть прожекторы. Ну, то есть, скорее всего, детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть, соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль объекта охраны, то есть автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне данного объекта, ну, то есть, собственно, всей трассы.
16: Дмитрий Корнев, военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова. В Севастополе топливо поступило на 20 АЗС. Ценник на газ на заправках вырос на 12% за месяц. Стоимость 1 литра сжиженного углеводородного газа на газозаправочных станциях в среднем по России выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке. В Москве средние цены на газ за первые две недели июля также выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. С начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть, следует из данных «Петромаркет». Эксперты объясняют это тем, что на фоне дефицита бензина часть автовладельцев переоборудовали автомобили на газ. Переход на газ иногда оправдан, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
18: Мы с вами должны понимать, что устанавливаются два вида систем, которые используют два разных газа. Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Эти баллоны заряжают, привозят, там питаем наше бытовое газовое оборудование. Это один вид газа. Второй вид газа – это метан. Это тот природный газ, который добывают наши нефтяники. И этот природный газ по трубопроводам приходит, и его тоже можно использовать в качестве топлива. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны, и из этого сжатый газ используют в качестве топлива. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле на бензоколонке. Но в силу высокого давления метан более опасный для использования. Там есть свои собственные требования по аттестации вот этих вот баллонов, которые работают под высоким давлением, проверки периодической, замене и так дальше, для того, чтобы не попасть вот в тяжелую ситуацию, связанную с разрывом баллона. Как правило, в основном на легковых автомобилях используется пропан-бутан, это проще, а на автомобилях, таких как автобусы городские, которые ездят у нас по городу, грузовые автомобили, там используется метан. Что касается сегодняшней ситуации, связанной с дефицитом бензина, и в связи с этим переходом людей на газ, ну, наверное, это оправдано в любом случае.
16: Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов. Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, так как не регулируется демпферным механизмом. Цена напрямую отражает баланс спроса и предложения внутри страны, а также влияние зарубежных рыночных индикаторов, отмечают эксперты, комментирует управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
19: Во-первых, газ, в принципе, сезонный такой продукт. Летом потребление его сильно вырастает, и цена между февралем и июлем обычно в два раза отличается. То есть это как бы нормальная картина для газа, здесь нет ничего аномального. И снабжение автомобильным газом намного лучше сейчас происходит, чем, ну, по сравнению с бензинами. Но при этом, конечно, цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. То есть цена литра бензина на АЗС в два раза дороже, чем цена литра автомобильного газа. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин, и, соответственно, сейчас растет спрос, потому что многие, у кого оно уже установлено, они переходят на потребление газа вместо бензина, поэтому, собственно, такая рыночная ситуация, спрос растет, и он тянет цены вверх.
20: Неужели вот так действительно все ринулись ставить себе газовое оборудование? Ведь это вообще не дешевая история. Оно окупится тоже сильно-сильно не скоро.
19: Ну, тут сейчас, понимаете, вопрос не только в сроке окупаемости, а в том, что тебе нужно ехать куда-то, да, и, соответственно, когда потребитель сталкивается с тем, что он может заправить только 20 литров бензина, если это особенно коммерческий транспорт, там, газели какие-нибудь или машины, которые работают в доставке, то там выбора нет. И, как бы, соответственно, возможность заправиться и возможность свободно передвигаться, она превалирует над сроками окупаемости. Но при этом, конечно, при разнице в два раза в стоимости, да, которая у нас сейчас сохраняется, даже после роста цен на газ, срок окупаемости, он приемлемый, потому что в районе, по-моему, 2,5-3 лет.
16: Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум». Во втором квартале этого года спрос на газомоторное топливо вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
6: Прямо сейчас.
16: Сообщение с пометкой «Молния», которое появляется сейчас на лентах агентств. Хуситы в Йемене заявили, что вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. Сообщение прозвучало из уст военного представителя. Ждем подробностей.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
21: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минэнерго поддержала планы строительства атомной электростанции в Нижегородской области, включив ее в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Вот станции, возможно, ориентировочно в конце 30-х, начале 40-х годов. Власти региона полагают, что строительство станции станет мощным экономическим драйвером, а после запуска позволит получить новый уровень энергокомплекса. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил нескольким федеральным ведомствам провести служебные проверки из-за отставания по программам цифровой трансформации и привлечь виновных к ответственности. В частности, это касается Минцифры, Соцфонда и Роспатента. Представитель аппарата Григоренко подчеркнул, что с момента совещания 2 июля ситуация существенно изменилась. 4 ведомства, по которым ранее фиксировались отклонения, уже завершили соответствующие мероприятия. Хостинг-провайдеры попросили Минцифры об отдельном механизме идентификации для иностранных клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В частности, предлагается оставить для иностранцев возможность идентификации через банковский платеж. По данным издания, ранее ведомство предложило сохранить лишь 3 способа входа через госуслуги, биометрию и личную явку с паспортом. Россия в этом году стала закупать меньше грузинского вина. Так, за первое полугодие его было импортировано почти на 70 миллионов долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года эта сумма была около 73 миллионов, подсчитали РИА Новости по данным статслужбы Грузии. При этом в июне закупки существенно выросли на 27% по сравнению с маем, почти до 14 миллионов долларов. Показатель стал максимальным с декабря прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Пятнадцать шестнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Сегодня в Москве последний теплый день на неделе. Местами по области до плюс 30, возможны кратковременные дожди и грозы, а уже завтра снова прохлада и повсеместные осадки. Прошла уже половина лета, и стоит ли москвичам еще надеяться на уже привычную по прошлым годам жару, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
0: На прошлой неделе, даже неделю назад, было сообщение от итальянских климатологов о том, что и на европейскую территорию России придет жара. Но синоптическая ситуация над городом и центральным регионом в принципе такова, что у нас было только несколько дней, буквально 2 дня, когда температура воздуха даже 30 не достигла. И на этой неделе и 2 недели плюс тоже будет так. Не будет жары никакой. 23-25 максимальная температура, может быть, будет 27 в центре города. Но дело в том, что завтра, со вторника, на Москву и Московскую область выйдет новый циклон. Пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха понизится. Дневные температуры будут составлять 20-22 градуса, и все это будет под аккомпанемент дождей. И та волна жары, которую все ждали, она, конечно, не придет. В этот раз мы находимся в такой зоне, где сталкиваются, с одной стороны, холодный воздух с Карского и Северных морей, а с другой стороны, тот самый теплый воздух, который портит настроение всей Европы. Но вот в этой зоне находясь, ничего кроме ураганных ветров иногда или просто дождей ждать не стоит. Мы в такой зоне находимся все лето. На этой неделе точно такая же ситуация. Мы все станем свидетелями таких вот дождей. Сегодня последний теплый день в этой серии теплых дней. И дальше температура воздуха уйдет немножечко ближе к 20 градусам. И к концу недели тоже обещают 24-26. Пока волны жары и на эту неделю, и на следующий никто не видит, но, как правило, последние 10 лет, конечная вот эта неделя июля и начало августа, как правило, они самые жаркие летом. Вода сейчас 18-19 градусов. Это, в общем-то, не так, чтобы уж очень жаркая вода. Купаться можно, дети все в восторге, но я бы, конечно, подождал более теплых каких-то периодов.
16: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта.

0: пчеловоды утверждают, что их никто не предупреждал о планируемой обработке, хотя по закону об этом обязаны уведомить минимум за 5 дней, продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
1: Само предупреждение играет какую роль? Если пасека стоит у себя на земле, ну хорошо, предупредили меня. А куда мне пчел девать? Ну представьте, дедушка, которому там 60-70 лет, или бабушка, занимается пчелами, ее предупредили, и что ей делать? Пчел, конечно, никто не считал, а вот количество пасек пострадавших, их более 20 пасек. Причем это идет массовый мор пчел из-за того, что обрабатывались поля. А ущерб, он после того, как комиссия отработает, и там уже в индивидуальном порядке, потому что все зависит от степени падежа пчел. Результат, конечно, печальный. Выход я вижу только садиться за стол переговоров, чтобы аграрии, пчеловоды и, конечно же, Министерство сельского хозяйства. Этот потравы уже продолжается не первый год. Мы бьем тревогу уже много лет. Сейчас пчеловодам, благо, хоть удается возмещение добиваться в судах, но есть свои трудности с комиссиями, которые надо собирать для того, чтобы собирать зеленую массу, подмор пчел собирать. Эти факты все фиксировать. А от того, как отработает комиссия, зависит все последующее. Поэтому, конечно, я понимаю и аграриев, и пчеловодов, но мы же должны понимать, что конфликт есть, этот конфликт как-то надо решать. А выход еще вижу следующий. Уходить от применения препаратов первого-второго класса, да, это не за один год, но тем не менее, возможность такая есть. У нас эти биопрепараты разработаны. Единственное, что проблема их вводить в эксплуатацию, ну, это чисто бюрократически вопросы. Здесь сложность ведь не только в пчелах. Врачи ведь бьют тревогу. И там, где обрабатывается препаратами первого-второго класса, онкозаболеваемость повысилась до 80%. И очень многие пчеловоды настолько разочарованы, что они уже бросили заниматься пчеловодством. Потому что их потравы происходят из года в год. Не все идут в суды. А суды длятся годы. То есть они пострадали сегодня за то, чтобы все вот эти анализы, их надо оплатить, адвокатам надо оплатить. В лучшем случае они через год, через два получат только компенсацию.
0: Валерий Михеев, председатель Союза пчеловодов России. Ущерб еще предстоит оценить, но в среднем одна пчелосемья дает около 30 килограммов меда в год. Так что потери в Красноярском крае могут достичь 18 тонн продукции. Как отмечают эксперты, массовая гибель пчел касается не только Сибири. В этом году мор наблюдался и в Ставропольском крае. Из года в год такие ситуации также повторяются в Чувашии и Башкирии. Финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс такси в Москве. Столичные болельщики, которые следили за матчем Испания-Аргентина в спортбарах, рассказывают, что после игры было невозможно вызвать такси. Около часа искали и ждали машины, и тариф вырос кратно. В итоге кто-то уехал с Малой Грузинской в Медведково почти за 4000 рублей. А моя коллега Ольга Кашинская после полутора часов ожидания заплатила за поездку 5000 рублей.
2: Мы смотрели матч в одном из пабов на Новокузнецкой. И, вероятно, нашей ошибкой было вызывать такси не сразу после свистка. Об окончании матча мы еще минут 20-25 просто прогуливались по улице. И только потом мы заботились вызовом такси. Мы планировали ехать с тремя точками в одном направлении на север Москвы. И мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала. Мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте в очереди. Двигалась она дальше уже с черепашьей скоростью. И ждали мы, пытались дождаться все-таки своей очереди минут 40, наверное. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей, где-то там 3800. В итоге, поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил больше 5000, где-то 5,5. И в итоге время ожидания он показывал минут 6-7, но машину нам найти и распределить все равно заняло гораздо больше, и ждали в итоге мы комфорт минут еще 20-25.
0: Ольга Кашинская, Бизнес ФМ. Чем был вызван такой ажиотаж с нехваткой машины и высоким спросом, говорит водитель такси в Москве Александр.
3: У меня было такое ощущение, что все водители полюбили футбол, и вообще никто, что ли, на работу не вышел. Действительно, ценники были космические, заработки очень хорошие. Где-то 10 минут порядка 2000 рублей поездка, минут 20-25 это порядка 3500 рублей. Тариф «Комфорт», «Комфорт плюс». Народ был достаточно большое количество, особенно в центре. Там девушка одна вот у меня садилась, сказала, что она пыталась по эконому заказать вначале, но ей написала 39-я в очередь.

0: и ждать около 40 минут. Поэтому она заказала комфорт плюс. 20 минут, короче, у нее вышло 3500 рублей поездка. Но она говорит, ладно, как бы весомая сумма, но сейчас, говорит, у меня выхода нету, мне надо домой ехать. Это было, наверное, часа в 3 ночи. Затухло все, стало около 4. То есть ажиотаж продолжался достаточно продолжительное время. Но мне кажется, тут еще у нас это связано с тем, что машин становится меньше, так как в Москве действует законодательство, а оборот самозанятого это 2,4 миллиона. Это у нас очень многие гости из зарубежья работают самозанятыми. И у них сейчас этот лимит массово это начинает заканчиваться. Кто-то не может ИП себе сделать. И люди просто уходят на другую работу до Нового года. И поэтому машин сейчас становится меньше. И как бы ценники будут расти.
1: Александр, водитель такси. В ночь финала чемпионата мира пик спроса на такси в столице пришелся на 1:02 ночи. Как рассказали в Яндекс.Такси РБК, в центре включался повышающий коэффициент из-за нехватки машин. С 3 до 5 утра поездок было на 15-50% больше обычного. Новым чемпионом мира стала Испания, обыграв Аргентину со счетом 1-0. Исход встречи решился в дополнительное время. Гол забил испанский футболист Ферран Торрес. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории. Лучшим игроком чемпионата мира 2026 был признан полузащитник сборной Испании Родриго Эрнандес. Он получил золотой мяч. Лучшим бомбардиром турнира стал Килиан Мбаппе с 10 голами. Он же первым в истории завоевал вторую золотую бутсу. Серебро досталось Лионелю Месси, 8 голов, а бронзу разделили Джуд Беллингем и Эрлинг Холланд по 7 забитых мячей.
2: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Все золото мира. Нобелевская медаль – одна из немногих действительно золотых наград. До 1980 года она вообще изготавливалась из чистого золота массой около 200 граммов. Сейчас она весит примерно 175 граммов и чеканится из зеленого золота 750-й пробы. Такой редкий цвет золото приобретает в сплавах с медью, серебром и кадмием. Из более привычного нам желтого золота и тоже 750-й пробы изготавливают золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля. Эта награда содержит примерно 118 граммов золотого сплава. Медаль «Золотая звезда Героя России» весит всего 21,5 грамм, зато выполнена из золота 950-й пробы. Все золото мира на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Площадь пожара на кровле 8-этажного жилого дома на Страстном бульваре в центре Москвы увеличилась до 400 квадратных метров, рассказали РИА Новостям в пресс-службе МЧС. Пожарные проверили квартиры и не обнаружили заблокированных людей. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах. Предварительно пострадавших нет. Ранее сообщалось, что на мансардном этаже жилого комплекса дом на Страстном бульваре загорелись стройматериалы, эвакуированы 20 человек. В некоторых СМИ появилась информация о нескольких заблокированных огнем людях. По меньшей мере 6 стран Евросоюза – Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия – выступили против нового пакета антироссийских санкций. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, государства требуют исключения из предложенных Евросоюзом ограничений или полностью блокируют отдельные меры. Это вызвало опасения, что ЕС может столкнуться с ослаблением единой политики, поддержки Украины и снижением давления на Москву, отмечает издание. Губернатор Запорожской области Евгений Балецкий заверил президента Владимира Путина в том, что российские войска полностью контролируют трассу Новороссия, которая обеспечивает сообщение с Крымом. Он также отметил, что значительно упала эффективность украинских дронов. Ранее сообщалось, что на трассе Новороссия были введены ограничения на пассажирские перевозки в направлении ДНР, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма. Федеральная таможенная служба за первое полугодие выявила контрабанду валюты более чем на 955 миллионов рублей. Об этом говорится в сообщении ведомства. Число таких нарушений превысило 6 тысяч. Чаще всего граждане пытались незаконно вывести доллары США и евро. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Грузию, Сербию, Таиланд и Эстонию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 15.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая массированная атака БПЛА на Подмосковье. Известно о 10 пострадавших. Среди них трое граждан Китая. Основные удары пришлись на Подольск, Домодедово и Одинцово. Горит крупнейший складской и логистический комплекс «Южные врата», среди арендаторов которого, по данным СМИ, числится «Яндекс.Маркет». Последние атаки беспилотников на склады маркетплейсов спровоцировали резкое падение акций «Озон». В моменте они теряли 15% цены. После коррекции потери составляют 10%. Снижение идет по всему рынку. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года. В ходе утренних торгов он уходил ниже отметки в 1900 пунктов. Какая боль. Испания, Аргентина 1-0 после финального матча чемпионата мира по футболу. Сеть заполонили мемы. Один из самых популярных обыгрывает сцену из детства Ламины Ямаля, которого купал Месси. Нейросеть поменяла их местами, и теперь в детской ванночке легенда аргентинского футбола, а Ямаль его купает и утешает. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. После ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», сообщили местные власти. Сейчас пожар локализован, огонь продолжают тушить. Последствия пока неизвестные, но это очень крупный складской логистический комплекс. Как рассказали Business FM селлеры, раньше там несколько лет был склад «Wildberries». Он закрылся в начале этого месяца, а товары перевезли на другие склады. В компании «Wildberries» Business FM заявили, что не имеют отношения к этому объекту. Среди компаний-арендаторов в этом коммерческом узле, судя по данным СМИ, Яндекс.Маркет, крупные розничные и логистические компании. Группа компаний «Деловые линии» сообщила, что их логистические процессы не пострадали в результате инцидента в Подмосковье, говорит директор службы по связям с общественностью Алексей Киселев.
4: В связи с распространением публикаций о происшествии вблизи одного из наших объектов, сообщаем, логистические процессы группы компаний не пострадали, грузы клиентов не повреждены, жертв и пострадавших в связи с инцидентом также нет.
1: Ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион. Как сообщил подмосковный губернатор Воробьев, в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Домодедово госпитализировали 6, среди них 3 граждан Китая. Вот что рассказывает наша коллега Гаара Рутовская. Ночью она была в одном из СНТ в районе Домодедово.
5: Где-то с 2 часов ночи начали сумасшедше совершенно лаять собаки, все наперебой, поскольку это дачная территория, да, и территория СНТ, видимо, животных полно. В общем, начался просто какой-то кошмар собачий. Практически сразу начались удары. Частота ударов была где-то с разницей, наверное, в минуты в 2-3. По звукам было очень похоже, как будто огромный пыльный мешок падает с неба. Дом трясло, картины трясло, окна громыхали. Ну, в общем, вся эта история продолжалась, наверное, часов до 4, ну, где-то, возможно, до 4:30.
1: Гаара Рутовская, Business FM. Кроме Домодедова, основные последствия атаки пришлись также на Подольск и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что в их логистическом комплексе в Колядино в Подольском округе была эвакуация людей. Позже они вернулись на склад, говорит представитель компании Дмитрий Борщевский.
6: Логистический комплекс «Wildberries» в Колядино продолжает работу в штатном режиме.
1: Сейчас Wildberries еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и Котовске. На фоне ударов дронов по складам маркетплейсов акции Озон сегодня утром в моменте падали на 15%. Wildberries, напомню, не торгуется на бирже. Поэтому вся эмоциональная реакция рынка пришлась на Озон, комментирует инвест-стратег Кари Капитал Сергей Суверов.
6: Удары дронов по инфраструктуре Wildberries нанесли эмоциональный шок всему российскому фондовому рынку. Понятно, что Wildberries не торгуется, поэтому эмоциональный удар приняли на себя бумаги Озона. Но все-таки между Wildberries и Озон есть разница. У Wildberries более централизованная система логистики, в отличие от распределенной системы логистики Озона, поэтому если будут удары по Озону, то они не будут носить столь критического характера, как в случае Wildberries. Акции Озона уже сильно упали, примерно на 40%. С начала года, поэтому нынешнее падение носит остаточный характер, и я думаю, что это достаточно краткосрочная реакция. Более того, часть селлеров даже могут перейти от Wildberries к Озону, и Озон может получить преимущество.
1: Сергей Суверов, инвест-стратег Кари Капитал. Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
7: Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок это 75. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых даркторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливы, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries'а давайте оценим в примерно 75, ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150, и все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
1: Алексей Филатов, основатель Академии ритейла, доцент МГИМО. Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов БПЛА по складам. Это скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. ВТБ сообщил, что предприниматели могут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному договору. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях, говорится в сообщении ВТБ. Сбербанк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее в марте бюро 1440 сообщало о том, что вывело на орбиту первые спутники группировки, всего 16 космических аппаратов. К 2013 году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у Старлинка больше 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связью, вероятно, понадобятся еще многие годы, говорит гендиректор ООО «СИКС», разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
8: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания, в том плане, что невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов, они делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
9: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
8: Разумеется.
9: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
8: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это не какой-то маркетинг, а это просто геометрия Земли. Так вот, да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно речь про там условные тысячи аппаратов, не менее. Поэтому да, конечно же, если мы таки будем разворачивать полноценную группировку связи, то получим примерно те же самые значения.
9: За какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
8: А вот это, вы знаете, это очень важный вопрос. Почему? Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Чтобы вывести такую группировку, очевидно, что первые аппараты уже через 5-7 лет или будут выходить из строя, или сводиться с орбиты и так далее. Так вот, очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
1: Сергей Алексеев, гендиректор ООО СИКС. Проект спутниковой группировки и широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов рублей собственных средств компании до 2030 года. И даже здесь Дональд Трамп перехватил инициативу, комментируют испанские СМИ, нюансы финала чемпионата мира. Как шутит АБЦ «Севилья», президент США устроил самый настоящий фотобомбинг, когда вышел вручать кубок и остался рядом с испанской командой на самом желанном фото, которое делают раз в 4 года. Кстати, на фотографиях испанцев с кубком в аккаунте FIFA в соцсетях Трампа все-таки нет. Судя по всему, его обрезали, видно только локоть. О том, чем еще запомнится финал, Наталья Шашина.
10: Это был самый дорогой матч в истории спорта, уверены профильные СМИ, имея в виду цены на билеты. Премиальный пакет с 6 местами в первом ряду стоил 4 миллиона долларов. Зато в подарок полагались соломенные шляпы для защиты от солнца. В дни чемпионата было под 30 градусов жары. Для сравнения, 4 года назад самый дорогой билет на финал чемпионата в Катаре стоил 1600 долларов. По информации Guardian, сейчас FIFA получала по 15% с каждой покупки билета и еще 15% при перепродаже. Продажи билетов на вторичном рынке и, вероятно, объявит о рекордной выручке от чемпионата. По данным газеты, суммарно FIFA заработала на чемпионате 15 миллиардов долларов, хотя изначально прогнозировала 11. Кстати, еще одним источником заработка станут чемпионские перстни. Эту традицию, зародившуюся в бейсболе, FIFA подсмотрела в США. Из тиража в 2026 колец часть получат сами футболисты-победители, а остальное смогут купить фанаты. Цены, правда, будут стартовать от 12 тысяч долларов. Это 940 тысяч рублей за штуку. Рекордные заработки FIFA повышают шансы США провести и следующий турнир, шутят СМИ. Трамп уже предлагал такой вариант, на этот раз без Канады и Мексики. То, как президент США вручал кубок, само по себе породило мемы. Трамп вместе с главой FIFA Инфантино вынес кубок для сборной Испании. А потом до последнего не хотел покидать подиум победителей. Хотя традиционно в этот момент на специальной площадке должны остаться только сами футболисты. Даже Инфантино был без силен. И на общем фото с кубком Трамп остался и позировал, как ни в чем не бывало. Другим героем соцсетей стал младший брат Ламина Ямаля, трехлетний Кейн, которого 19-летний футболист и новоиспеченный чемпион мира берет на каждый матч. Кейна полюбили за бурные реакции и смешные танцы. Его даже сравнивают с овечкой Тимми из известного детского мультика «Барашек Шон». Ну а сам Ламин очень трогательно утешал Месси, для которого этот чемпионат стал прощальным. Любители нейросетей переиначили недавно широко обсуждавшуюся старую фотосессию, сделанную в 2007 году, когда Месси купал в пластиковой ванночке самого 5-месячного Ямаля. Ну а теперь ситуацию переворачивают наоборот, будто бы уже Ямаль купает взрослого Месси. А «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Тоска последнего танго» Лионеля Месси подытоживает. Фрэнсис Скотт Фиджеральд как-то заметил: «Покажите мне героя, и я напишу вам трагедию. То, что произошло, трагедией не назовешь. Но чемпионат мира без Месси уже не тот». Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
1: СМИ обращают внимание на девочку из России в подтанцовке у Шакиры, 10-летнюю танцовщицу Есению Михееву. На кастинг ее заявили родители-хореографы. Семья уже несколько лет живет в США.
2: Реклама.
11: Отказы иностранных банков, задержки платежей, международные расчеты сегодня – испытания для бизнеса. Но выход есть. АО «Росэксимбанк» Группа РЭЦ представляет платформу Marketplace «Планета». Безопасную платежную инфраструктуру для международных расчетов. Более 20 валют, проверенные каналы. Все в одном месте и под контролем регуляторов. Платформа работает для платежей на экспорт и на импорт. Сама подбирает платежный путь и защищает каждую сделку. «Планета». Когда расчеты перестают быть проблемой, а бизнес растет дальше. АО «Планета». Москва, улица Большая Полянка, дом 55, строение 1. ОГРН 124-77-00-658-149.
12: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Валюты.
2: Замбийская кваче в 1968 году заменила в обращении замбийский фунт. Название на одном из местных диалектов означает «свобода». Изначально кваче была привязана к фунту стерлингов, но в 1971 власти перепривязали национальную валюту к доллару США. 100 кваче – это 3,5 доллара.
12: Валюты на Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
12: Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: В РЖД поддержали идею повысить сбор за возврат билетов на поезда, чтобы в пиковые периоды места реже пропадали зря. В прошлом году пассажиры вернули более 25 миллионов билетов, или почти четверть от общего объема перевозок. Только 40% из них выкупались повторно. На прошлой неделе ФАС предложила разрешить перевозчикам самим устанавливать размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Обсуждение этой инициативы продлится до 1 августа. IT-холдинг Т1 планирует оптимизировать бэк-офис и сэкономить на этом почти 5,5 миллиардов рублей в этом году. Часть функций сотрудников могут передать искусственному интеллекту, узнали ведомости. Кого именно затронет оптимизация, пока не ясно. Речь может идти о подразделениях, не зарабатывающих напрямую. В IT-компаниях это обычно юристы, бухгалтерия, администрация, отмечают эксперты. Меры вызваны резким ухудшением финансовых показателей. В этом году холдинг прогнозирует падение выручки на 40%, а EBITDA в 12,5 раз. Кроме того, это антикризисный шаг на фоне сокращения IT-расходов клиентов, в том числе ключевого заказчика ВТБ. Первая в России хип-хоп-радио «Студио 21» закрывается после 9 лет в эфире. Об этом сообщила сама команда радиостанции в соцсетях. В обращении создатели отметили, что за годы работы проект стал уникальным для российского рынка и внес вклад в развитие хип-хопа и городской музыки. При этом, когда именно и по какой причине закрывается радио, в посте не сказано. СМИ напоминают, что в этом году радиостанцию оштрафовали за пропаганду наркотиков в треке рэпера «Рокет». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
1: Пятнадцать 47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Российский рынок акций продолжает лихорадить. Индекс Мосбиржи сегодня опускался ниже отметки в 1900 пунктов впервые с октября 2022 года. С начала года падение составило около 30%. Рынок снижается уже пятый месяц подряд. При этом нефть Brent снова превышала $90 за баррель впервые за месяц. Сейчас котировки откатились к $88.5. Главное событие недели – заседание Центробанка 24 июля. Большинство аналитиков ждет сохранения ключевой ставки на уровне в 14,25%, но не исключают и символического снижения на 0,25%. Рубль пока держится. Курс юаня около 11 рублей 60 копеек. Внебиржевой доллар тоже в боковике. Прямо сейчас за него дают 78 рублей 30 копеек. Обсудим все это с инвестиционным аналитиком Skyford Capital Кириллом Клементьевым. Он на прямой связи со студией Business FM. Кирилл, приветствую вас.
15: Добрый день.
1: Рынок наш падает уже 5 месяцев подряд, и если сравнивать с 2022 годом, тогда падение было резким, но довольно краткосрочным, а сейчас оно такое затяжное и методичное. Какие уровни, на ваш взгляд, критичные для рынка в данный момент? И есть ли фундаментальные причины для отскока?
15: Да, в прошлый раз, напомню, у нас основной причиной падения была геополитика,
14: Но в тот момент у нас не было никаких проблем с жесткой денежно-кредитной политикой, потому что ставку резко подняли, резко опустили, и поэтому мы жили уже в каких-то реалиях достаточно мягкой ДКП. Сейчас же у нас с вами и геополитический фон достаточно негативный, потому что, может быть, фактических новостей пока не вышло, но рынок все живет ожиданиями. И мы достаточно негативный флер со стороны Центробанка слышим, в то время как год назад аналитическое сообщество и сам Центральный банк ожидали ставку около 12% на конец года. Сейчас вообще есть риски повышения ставки, поэтому может быть, падение в 5 месяцев, оно чрезмерное, но факт остается фактом, что фон в целом негативный, вот, поэтому индекс, собственно, тех уровней, на которых мы его и видим.
1: И никакие фундаментальные причины для отскока в данный момент не просматриваются?
14: Локально это могут быть дивиденды. Напомню, что достаточно крупные компании, лидеры, мне кажется, по объему выплаченных дивидендов недавно отсеклись, Сбербанк, ВТБ, МТС и другие. Причина единственная, что не все дивиденды будут обратно в рынок реинвестированы. То есть раньше этот коэффициент был около там 30%, сейчас, скорее всего, будет пониже, но локально это может достаточно сильно поддержать рынок. А так у нас каждый день, к сожалению, выходят какие-то не самые позитивные новости. То у нас, да, выходит плохая статистика по инфляции, сильно обгоняющая прогноз, то недавно вот вышел опрос аналитиков Центробанка, что ставку скорее сохранят. Поэтому фундаментально, конечно, рынок дешевый, рынок дешевле, чем был когда-то, но, к сожалению, нет какого-то покупателя в виде там розничных инвесторов или отдельных институциональных, которые эту дешевизну бы, собственно, в портфель и добавили.
1: Если ориентироваться на тренды, которые еще совсем недавно работали, вот нефть росла, и вслед за ней рос рынок акций. Сейчас нефть растет, а наш рынок акций падает. Получается, что связь между нефтью и нашей биржей, она разорвана, она больше не работает.
14: Частично теряется, потому что у нас появляются новые вводные. То есть, да, у нас, допустим, второй квартал у нефтяников будет сильный, потому что, мы помним, это была первая итерация Армузского конфликта. Сейчас это, можно так сказать, вторая итерация. То есть, вот уже около месяца тоже у нас достаточно сильные данные будут, скорее всего, нефтяников. Но рынок опасается 21-го пакета санкций, то есть насколько будет снижен потолок цен на нефть, какие будут новые вводные, и, может быть, российские нефтедобытчики и нефтепереработчики ничего не заработают с нефтью там по $90. То есть вот это сейчас основное, что не дает акциям нефтяников отыгрывать рост черного золота.
1: А что сейчас важнее для частного инвестора? Смотреть на нефть, смотреть на ставку Центробанка, на геополитику, на дивидендную доходность? Какой индикатор вот вы считаете главным в текущей ситуации?
14: Мне кажется, сейчас для частного инвестора максимально тяжелое время, потому что, к сожалению, приходится смотреть за всем. Вот. Но мне кажется, самое глобальное, что сейчас влияет на рынок акций, это, конечно, денежно-кредитная политика. То есть смотрите за ставкой, что думают аналитики, какие вообще тезисы высказывают представители Центрального банка. То есть вот это основное, что будет драйвить рынок акций, потому что сейчас у нас снова на фоне жесткости Центрального банка, как минимум вербальный, как максимум мы ее увидим вот на заседании, все равно гораздо более привлекательными остаются инструменты фиксированной доходности. То есть у нас облигации федерального займа торгуются с доходностью почти как во время событий 2022 года. То есть рынок закладывает достаточно жесткую денежно-кредитную политику.
1: Ну, коль скоро мы подошли к этой теме предстоящего заседания Центробанка 24 июля, чего ждать от этого заседания? Насколько жесткой может быть риторика? И что для рынка в данной ситуации страшнее? Сохранение ставки или сигнал о том, что снижение не будет еще очень долго?
14: Сигналы достаточно жесткие были и в прошлые разы. И вот сейчас мы подошли к этому моменту, когда у нас, скорее всего, Центральный банк возьмет паузу, сохранит ставку на текущих значениях. И вот как раз-таки сигнал, вот это самое важное, на что все будут ориентироваться, потому что цены на нефтересурсы беспокоят представителей Центрального банка, они вносят достаточно большой вклад в недельную и месячную инфляцию. Поэтому будем смотреть на сигнал, но базово, скорее всего, Центральный банк ставку не изменит, и это уже у нас заложено в котировках.
1: То есть пессимистический сценарий с повышением ставки вы не рассматриваете?
14: Не рассматриваю, потому что, несмотря на то, что Центральный банк все-таки, ну, он не следит за экономической активностью, это не его основная функция, все равно у нас представители бизнеса активно высказываются в публичном поле, и Центральный банк видит, что несмотря на то, что инфляция идет чуть выше траектории, реальному сектору ему в целом не очень хорошо. И, скорее всего, излишнюю жесткость пока проявлять не стоит.
1: Ну и в заключение вопрос про рубль. Укрепляется он довольно слабо, хотя все-таки идет в рост. Что, на ваш взгляд, может изменить эту картину?
14: Основная причина девальвации, как уже там, не я один говорил, может быть также мягкость денежно-кредитной политики, потому что сейчас у российского инвестора, у него нет смысла покупать валюту. Потому что зачем покупать валюту, если есть рублевые инструменты, приносящие исторически фактически рекордную доходность, при том, что инфляция, несмотря на то, что она высокая относительно таргетированного значения в 4%, до сих пор остается достаточно на низком уровне, там около 5,5%. То есть шикарная возможность получить реальную доходность, то есть доходность минус инфляция на уровне 10% и выше. Именно поэтому российские частные инвесторы предпочитают рублевые активы, и у нас нет причин ждать девальвации рубля, по крайней мере, в ближайшем промежутке времени.
1: Спасибо. Кирилл Клементьев, инвестиционный аналитик Skyford Capital, был на прямой связи со студией Business FM.
12: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
11: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
12: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО НБД-банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
11: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
15: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – «Уимблдон». Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлинга. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде. По 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
12: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 5 человек погибли в результате атаки беспилотника на автобус в Шебекино Белгородской области, в числе погибших женщины и ребенок. Еще 23 человека получили ранения, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. По его словам, дрон целенаправленно атаковал пассажирский автобус. Йеменское движение «Ансар Аллах» заявило о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии. По словам военного представителя движения, хуситы руководствуются принципом «осада за осаду». Представитель «Ансар Аллах» также заявил, что движение готово к дальнейшему развитию ситуации и оставляет за собой право на усиление своих действий. Одновременно хуситы призвали своих сторонников продолжить всеобщую мобилизацию. 13 июля йеменские хуситы объявили о прекращении действий перемирия с Саудовской Аравией. В заявлении МИД утверждалось, что Эр-Рияд нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Санны. По данным хуситов, перемирие сохранялось более 5 лет. Россия продлила безвизовый въезд для граждан Китая до конца 2027 года. Это следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Ранее о продлении безвиза на такой же срок для россиян с китайской стороны заявлял МИД КНР. Российская аэрокосмическая компания «Бюро 1440» запустила второй пакет спутников для широкополосного доступа в интернет. После выведения на опорную орбиту космические аппараты успешно отделились от ракет-носителей и были взяты под управление Центром управления полетами, сообщили в компании. После завершения проверок и ввода в эксплуатацию спутники начнут переход на целевую орбиту. Ни космодром, ни тип ракет-носителя, ни точное время запуска не уточняются. Минобороны и Роскосмос, вопреки устоявшейся практике, также не дают сообщений о запуске. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Роскомнадзор отверг свою причастность к ограничению доступа к App Store. Ранее пользователи стали жаловаться на сбои в работе магазина приложений Apple. Причем у некоторых получалось войти только с VPN. В чем причина сбоев и на чьей стороне проблема? Дефицит бензина толкает вверх цены на газ для автомобилей. За месяц рост составил 12%, пишут «Известия». Эксперты говорят, что нехватки газомоторного топлива на рынке пока нет. Однако полноценной альтернативой бензину и дизелю оно вряд ли станет. Россельхознадзор и прокуратура проверяют информацию о массовой гибели пчел в Красноярском крае. Речь идет о 3 десятках миллионов насекомых. По версии пчеловодов, они погибли из-за обработки полей химикатами, о которой в обход правил их никто не предупредил. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У пользователей из разных регионов не открывается магазин, не загружаются ссылки и не обновляются приложения. Есть жалобы и на сайт Apple, и на Apple Music. И этот сбой происходит после серии удалений российских сервисов из магазинов и приложений. 30 июня Apple убрала из App Store Messenger Max. Уже установленная версия продолжила работать, но пользователи лишились пуш-уведомлений и возможности обновлять ее обычным способом. 25 июня из App Store исчезли еще 18 приложений экосистемы ВК. ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК Мессенджер, ВК Видео, Почта Mail.ru и другие сервисы. В Apple заявили, что приложения удалили в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно ограничениях шла речь, там не уточнили. После этого в Кремле усомнились, можно ли дальше рассчитывать на Apple, и допустили прекращение сотрудничества с компанией. По данным международного сервиса мониторинга и интернет-блокировок ОУНИ, доступность ресурсов Apple в России резко снизилась 17-18 июля. В других странах подобных сбоев не зафиксировано. При этом, как отмечает профильный портал «Код Дурова», даже за границей достаточно включить VPN с российским IP-адресом, и App Store перестает открываться. По данным «Сбой РФ» выросло и число жалоб. Обычно их поступало около 10 в сутки, а накануне было почти 400. В РКН в ответ на запрос «Бизнес ФМ» заявили, что Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. С чем может быть связан сбой и почему он затронул только часть пользователей, объясняет председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
16: История с блокировками сейчас не дает нам нигде точного ответа, потому что у нас одновременно где-то действуют белые списки, потому что дроны очень активно ощупывают нашу оборону. Потом у нас есть технические средства противодействия угрозам. Действительно, есть Роскомнадзора. Не факт, что это не причастно, но все может быть. Плюс есть сама компания Apple, которая тоже может много чего учудить. Плюс есть пользователи, у которых могут выходить из строя сервисы VPN, которыми они пользуются. Сейчас у нас крайне запутанная логика связи. Нанизали на каналы такое. Много разных условий, и непонятно, что на самом деле происходит.
17: Технически Россия могла бы это сделать?
16: Все что угодно можно. Тем более, если это западный сайт. Но мне кажется, это как такая очень простая история. Вряд ли мы такого дождемся. Но технически, конечно, можно.
17: Получается, в одночасье все айфоны превратятся в кирпич?
16: Айфоны и сейчас практически кирпич. Мы отсечены от платежной системы, и только те, кто поменял себе, мало того, что обзавелся какой-нибудь зарубежной карточкой зарубежного банка, так еще и поменял магазин, допустим, с российского на американский. Только тогда что-то доступно. А для большинства пользователей айфонов выполняет функцию звонка и бесплатного программного обеспечения. Попробуйте зайти на любое медицинское учреждение Америки, и вы удивитесь, вас туда не пустят с вышки IP. Когда рассуждали о вопросе, а кто кого заблокирует, я говорил, что Запад нас быстрее заблокирует, чем мы до того доберемся. Действительно, в какой-то мере мы изолированы от всех серьезных ресурсов, нам доступна только порнография, там точно никаких ограничений никто не ставит с той стороны. А вот все серьезные сервисы, научные, технические, информационные, там с русских IP, в общем, все выглядит достаточно близко. Здесь надо, мне кажется, реалистично смотреть на картину мира. Можно ли усугубить ее? Конечно, можно. Вообще не существует вариантов, при которых нельзя постучаться ниже, чем мы с вами попали. Но давайте искренне надеяться, что мы туда все не попадем.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Это уже второй сбой за неделю. 14 июля сайт Apple тоже переставал открываться у части российских пользователей без VPN. Тогда эксперты предположили, что власти могли тестировать блокировку ресурсов Apple и Google. В начале июля ФАС потребовала от Apple до 15 июля устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного программного обеспечения на устройство с iOS. В случае неисполнения предписания ФАС обещала возбудить дело о нарушении закона о защите конкуренции и пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей. После 15 июля о каких-либо мерах против компании российские власти не сообщали. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президенту Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям в снабжении полуострова. В том числе резко сократился трафик без бензовозов. Как сегодня отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки, то есть обнаружение дронов, информирование об обнаруженных дронах и передача этой информации мобильным огневым группам и системам ПВО. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. В распоряжении вооруженных сил, конечно же, имеются такие средства. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождение этой трассы. Собственно, даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха, потому что, ну, информация сама по себе – это уже очень важно. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения, допустим, для ночной работы, тепловизоры, если есть прожекторы. Ну, то есть, скорее всего, детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть, соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль объекта охраны, то есть автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне данного объекта, ну, то есть, собственно, всей трассы.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова. В Севастополе топливо поступило на 20 АЗС. Ценник на газ на заправках вырос на 12% за месяц. Стоимость 1 литра сжиженного углеводородного газа на газозаправочных станциях в среднем по России выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынках. В Москве средние цены на газ за первые две недели июля также выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. С начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть, следует из данных «Петромаркет». Эксперты объясняют это тем, что на фоне дефицита бензина часть автовладельцев переоборудовали автомобили на газ. Переход на газ иногда оправдан, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
19: Мы с вами должны понимать, что устанавливаются два вида систем, которые используют два разных газа. Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Эти баллоны заряжают, привозят, там питаем наше бытовое газовое оборудование. Это один вид газа. Второй вид газа – это метан. Это тот природный газ, который добывают наши нефтяники. И этот природный газ по трубопроводам приходит, и его тоже можно использовать в качестве топлива. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны, и из этого сжатый газ используют в качестве топлива. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле на бензоколонке. Но в силу высокого давления метан более опасный для использования. Там есть свои собственные требования по аттестации вот этих вот баллонов, которые работают под высоким давлением, проверки периодической, замене и так дальше, для того, чтобы не попасть вот в тяжелую ситуацию, связанную с разрывом баллона. Как правило, в основном на легковых автомобилях используется пропан-бутан, это проще, а на автомобилях, таких как автобусы, городские, которые ездят у нас по городу, грузовые автомобили, там используется метан. Что касается сегодняшней ситуации, связанной с дефицитом бензина, и в связи с этим переходом людей на газ, ну, наверное, это оправдано в любом случае.
1: Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов. Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, так как не регулируется демпферным механизмом. Цена напрямую отражает баланс спроса и предложения внутри страны, а также влияние зарубежных рыночных индикаторов, отмечают эксперты, комментирует управляющий партнер компании «Проливум» Максим Дьяченко.
20: Во-первых, газ, в принципе, сезонный такой продукт. Летом потребление его сильно вырастает, и цена между февралем и июлем обычно в два раза отличается. То есть это как бы нормальная картина для газа, здесь нет ничего аномального. И снабжение автомобильным газом намного лучше сейчас происходит, чем, ну, по сравнению с бензинами. Но при этом, конечно, цена бензина тянет газ вверх, это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. То есть цена литра бензина на АЗС в два раза дороже, чем цена литра автомобильного газа. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин, и, соответственно, сейчас растет спрос, потому что многие, у кого оно уже установлено, они переходят на потребление газа вместо бензина, поэтому, собственно, такая рыночная ситуация, спрос растет, и он тянет цены вверх.
21: Неужели вы так действительно все ринулись ставить себе газовое оборудование? Ведь это вообще не дешевая история, оно окупится тоже сильно-сильно не скоро.
20: Ну, тут сейчас, понимаете, вопрос не только в сроке окупаемости, а в том, что тебе нужно ехать куда-то, да, и, соответственно, когда потребитель сталкивается с тем, что он может заправить только 20 литров бензина, если это особенно коммерческий транспорт, там, газели какие-нибудь или машины, которые работают в доставке, то там выбора нет, и, как бы, соответственно, возможность заправить и возможность свободно передвигаться, она превалирует над сроками окупаемости. Но при этом, конечно, при разнице в два раза в стоимости, да, которая у нас сейчас сохраняется, даже после роста цен на газ, срок окупаемости, он приемлемый, потому что в районе, по-моему, 2,5-3 лет.
1: Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум». Во втором квартале этого года спрос на газомоторное топливо вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
0: мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. О Генри. Счастье – это приз, которого нужно добиться. Приключения – дорога, ведущая к нему. Случай – это то, что подчас маячит из тени по краям дороги. Наизусть. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
3: Студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Минэнерго поддержала планы строительства атомной электростанции в Нижегородской области, включив ее в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в 2027 году. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. Вот станции, возможно, ориентировочно в конце 30-х, начале 40-х годов. Власти региона полагают, что строительство станции станет мощным экономическим драйвером, а после запуска позволит получить новый уровень энергокомплекса. Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил нескольким федеральным ведомствам провести служебные проверки из-за отставания по программам цифровой трансформации и привлечь виновных к ответственности. В частности, это касается Минцифры, Соцфонда и Роспатента. Представитель аппарата Григоренко подчеркнул, что с момента совещания 2 июля ситуация существенно изменилась. Четыре ведомства, по которым ранее фиксировались отклонения, уже завершили соответствующие мероприятия. Хостинг-провайдеры попросили Минцифры об отдельном механизме идентификации для иностранных клиентов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники. В частности, предлагается оставить для иностранцев возможность идентификации через банковский платеж. По данным издания, ранее ведомство предложило сохранить лишь три способа входа через госуслуги, биометрию и личную явку с паспортом. Россия в этом году стала закупать меньше грузинского вина. Так, за первое полугодие его было импортировано почти на 70 миллионов долларов, тогда как за аналогичный период прошлого года эта сумма была около 73 миллионов, подсчитали РИА Новости по данным статслужбы Грузии. При этом в июне закупки существенно выросли на 27% по сравнению с маем, почти до 14 миллионов долларов. Показатель стал максимальным с декабря прошлого года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: 16:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Сегодня в Москве последний теплый день на неделе. Местами по области до плюс 30, возможны кратковременные дожди и грозы, а уже завтра снова прохлада и повсеместные осадки. Прошла уже половина лета. Стоит ли москвичам еще надеяться на уже привычную по прошлым годам жару? Говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
4: На прошлой неделе, даже неделю назад, было сообщение от итальянских климатологов о том, что и на европейскую территорию России придет жара. Но синоптическая ситуация над городом и центральным регионом в принципе такова, что у нас было только несколько дней, буквально два дня, когда температура воздуха даже 30 не достигла. И на этой неделе и две недели плюс тоже будет так. Не будет жары никакой. 23-25 максимальная температура, может быть, будет 27 в центре города. Но дело в том, что завтра, со вторника, на Москву и Московскую область выйдет новый циклон. Пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха понизится. Дневные температуры будут составлять 20-22 градуса, и все это будет под аккомпанемент дождей. И та волна жары, которую все ждали, она, конечно, не придет. В этот раз мы находимся в такой зоне, где сталкиваются, с одной стороны, холодный воздух с Карского и Северных морей, а с другой стороны, тот самый теплый воздух, который портит настроение всей Европы. Но вот в этой зоне находясь, ничего кроме ураганных ветров иногда или просто дождей ждать не стоит. Мы в такой зоне находимся все лето. На этой неделе точно такая же ситуация. Мы все станем свидетелями таких вот дождей. Сегодня последний теплый день в этой серии теплых дней. И дальше температура воздуха уйдет немножечко ближе к 20 градусам. И к концу недели тоже обещают 24-26. Пока волны жары и на эту неделю, и на следующую следующий никто не видит, но, как правило, последние 10 лет, конечная вот эта неделя июля и начало августа, как правило, они самые жаркие летом. Вода сейчас 18-19 градусов, это, в общем-то, не так, чтобы уж очень жаркая вода. Купаться можно, дети все в восторге, но я бы, конечно, подождал более теплых каких-то периодов.
1: Алексей Сафонов, обозреватель погоды проекта «Метеовеб». Как сообщили климатологи агентства «Москва», этим летом в столице не было зафиксировано еще ни одной волны жары. Под этим термином понимают период от 5-6 дней, когда стабильно держится температура под 30 градусов. Последняя такая волна наблюдалась в 2021 году. Десятки миллионов пчел погибли в Красноярском крае. Местное управление Россельхознадзора и прокуратура проверяют сообщения о массовой гибели насекомых в Большемуртинском районе. Ранее СМИ писали о 30 миллионах погибших пчел после обработки полей едкими химикатами. Прокуратура изъяла насекомых для экспертизы, которая займет несколько недель. Всего от пострадавших владельцев ведомства поступило 22 заявления.

0: садиться за стол переговоров, чтобы аграрии, пчеловоды и, конечно же, Министерство сельского хозяйства. Этот потравы уже продолжается не первый год. Мы бьем тревогу уже много лет. Сейчас пчеловодам, благо, хоть удается возмещение добиваться в судах, но есть свои трудности с комиссиями, которые надо собирать для того, чтобы собирать зеленую массу, подмор пчел собирать, эти факты все фиксировать. А от того, как отработает комиссия, зависит все последующее. Поэтому, конечно, я понимаю и аграриев, и пчеловодов, но мы же должны понимать, что конфликт есть, этот конфликт как-то надо решать. А выход еще вижу следующий. Уходить от применения препаратов первого-второго класса, да, это не за один год, но тем не менее возможность такая есть. У нас эти биопрепараты разработаны. Единственное, что проблема их вводить в эксплуатацию, ну, это чисто бюрократические вопросы. Здесь сложность ведь не только в пчелах. Врачи ведь бьют тревогу. И там, где обрабатывается препаратами первого-второго класса, онкозаболеваемость повысилась до 80%. И очень многие пчеловоды настолько разочарованы, что они уже бросили заниматься пчеловодством. Потому что ее потравы происходят из года в год. Не все идут в суды, а суды длятся годы. То есть они пострадали сегодня за то, чтобы все вот эти анализы, их надо оплатить, адвокатам надо оплатить. В лучшем случае они через год, через два получат только компенсацию.
1: Валерий Михеев, председатель Союза пчеловодов России. Ущерб еще предстоит оценить, но в среднем одна пчелосемья дает около 30 килограммов меда в год. Так что потери в Красноярском крае могут достичь 18 тонн продукции. Как отмечают эксперты, массовая гибель пчел касается не только Сибири. В этом году мор наблюдался в Ставропольском крае, а из года в год такие же ситуации повторяются в Чувашии и Башкирии. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом РФ поднял доходность на 0,7% пункта, Газпромбанк и Совкомбанк от 1,1 до 0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. В чем причина и что будет дальше? Наталья Воробьева подробнее.
2: Май побил рекорд по оттоку вкладов. Клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. И летом тенденция не переломилась. Интерес к депозитам продолжает падать. ЦБ снизил ставку лишь на 0,25 пункта. Рынок ждал большего. Конкуренция за вкладчиков обострилась. И банки используют короткие вклады как козырь. Они мобильны, позволяют привлекать клиентов и при необходимости быстро перестраиваться, не трогая долгосрочные продукты. По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 банков впервые с декабря выросла на 0,04% пункта до 12,79% годовых, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
3: Отток вкладов населения начался с начала этого года, и, похоже, он не прекращается, только усиливается. ЦБ снижает ставки, поэтому банки не могут не снижать ставки. А это, возможно, в числе прочего, провоцирует отток. Так вот, чтобы хоть как-то затормозить этот отток, ставки на короткие сроки повышаются.
2: Повышение ставок по вкладам незначительно, потому что банки испытывают лишь небольшой отток ликвидности. Это локальные сложности. Если бы проблемы были серьезными, ставки поднимали бы гораздо больше, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
4: Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
5: Масштабы проблем какие?
4: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
2: Новости о повышении ставок по вкладам появляются регулярно, но на поверку это чаще маркетинг, а не тренд. Да, конкуренция за вкладчика сегодня плотная, и каждый банк пытается переманить клиента, однако реальные средние ставки все равно ползут вниз, вслед за ключевой. И сейчас это норма, а не аномалия. Но есть нюанс, проблемы с топливом, которые могут притормозить снижение ключа. Так что все взгляды направлены на Банк России. 24 июля как минимум ждут паузы, а возможно и еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист Т-инвестиции Софья Донец.
6: Средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5% пункта ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном.

0: на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба захватчика, например, конец 24-го года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы. Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время. Пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0,25% тоже пока остаются.
1: Так что мяч на стороне Центробанка, а пока аналитики не исключают дальнейшего роста коротких ставок, но по долгосрочным вкладам изменений не ожидают. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес ФМ» и на портале BFM.ru.
2: Недвижимость на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Пожарные вскрыли кровлю жилого комплекса «Дом» на Страстном бульваре в центре Москвы для тушения огня, передает ТАСС. Как уточнили в оперативных службах, у здания двухслойная крыша, предположительно старая, находится под новой, что сильно затрудняет работу. Как ранее сообщалось, строительные материалы загорелись на крыше восьмиэтажного жилого дома. По информации МЧС, площадь пожара возросла до 400 квадратов. Информации о пострадавших не поступало. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал не изменять поддержку Украины при смене правительства. По его словам, она останется непоколебимой. Сегодня Бернем официально вступил в должность премьер-министра, сменив на этом посту ушедшего в отставку Кира Стармера. Политик выступил с обращением к жителям страны в резиденции на Даунинг-стрит. Генштаб ВСУ опроверг информацию об отставке Александра Сырского с должности главкома украинских войск. Генерал продолжает выполнять свои обязанности, говорится на странице Генштаба в соцсети. Об увольнении Сырского ранее написало украинское издание «Инсайдер». По его данным, сегодня об этом будет официально объявлено. Президент Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки педагогов. Они направлены на повышение престижа профессии и создание более благоприятных условий для работы. Так, документ закрепляет особый статус и общественную значимость профессии учителя, а также гарантирует педагогам условия для профессионального развития на протяжении всей трудовой деятельности. Кроме того, учителя смогут бесплатно получать юридическую помощь по вопросам, связанным с профессиональной деятельностью и защитой трудовых прав. Отдельные меры предусмотрены для начинающих специалистов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая массированная атака БПЛА на Подмосковье. Известно о 10 пострадавших. Среди них трое граждан Китая. Основные удары пришлись на Подольск, Домодедово и Одинцово. Горит крупнейший складской логистический комплекс «Южные врата», среди арендаторов которого, по данным СМИ, числится «Яндекс.Маркет». Последние атаки беспилотников на склады маркетплейсов спровоцировали резкое падение акций «Озон». В моменте они теряли 15% цены. После коррекции потери составляют 5%. Снижение идет по всему рынку. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года. В ходе утренних торгов он уходил ниже отметки в 1900 пунктов. Какая боль! Испания-Аргентина 1-0 после финального матча чемпионата мира по футболу. Сеть заполонили мемы. Один из самых популярных обыгрывает сцену из детства Ламина Ямаля, которого купал Месси. Нейросеть поменяла их местами, и теперь в детской ванночке легенда аргентинского футбола, а Ямаль его купает и утешает. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». После ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», сообщили местные власти. Сейчас пожар локализован, огонь продолжают тушить. Последствия пока неизвестные, но это очень крупный складской логистический комплекс. Как рассказали бизнес-ФМ селлеры, раньше там несколько лет был склад «Wildberries». Он закрылся в начале этого месяца, а товары перевезли на другие склады. В компании «Wildberries» бизнес-ФМ заявили, что не имеют отношения к этому объекту. Среди компаний-арендаторов в этом коммерческом узле, судя по данным СМИ, Яндекс.Маркет, крупные розничные и логистические компании. Группа компаний «Деловые линии» сообщила, что их логистические процессы не пострадали в результате инцидента в Подмосковье, говорит директор службы по связям с общественностью Алексей Киселев.
5: В связи с распространением публикаций о происшествии вблизи одного из наших объектов, сообщаем, логистические процессы группы компаний не пострадали, грузы клиентов не повреждены, жертв и пострадавших в связи с инцидентом также нет.
4: Ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион. Как сообщил подмосковный губернатор Воробьев, в результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Домодедово госпитализировали 6, среди них трое граждан Китая. Вот что рассказывает наша коллега Гаар Рутовская. Ночью она была в одном из СНТ в районе Домодедово.
6: Где-то с 2 часов ночи начали сумасшедшие совершенно лаять собаки. Все наперебой, поскольку это дачная территория, да, и территория СНТ, видимо, животных полно. В общем, начался просто какой-то кошмар собачий. Практически сразу начались удары. Частота ударов была где-то с разницей, наверное, в минуты в 2-3. По звукам было очень похоже, как будто огромный пыльный мешок падает с неба. Дом трясло, картины трясло, окна громыхали. Ну, в общем, вся эта история продолжалась, наверное, часов до 4, ну, где-то, возможно, до 4:30.
4: Гаар Рутовская, Бизнес ФМ. Кроме Домодедова, основные последствия атаки пришлись также на Подольск и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что в их логистическом комплексе в Колядино в Подольском округе была эвакуация людей. Позже они вернулись на склад, говорит представитель компании Дмитрий Борщевский.
7: Логистический комплекс Wildberries в Колядино продолжает работу в штатном режиме.
4: Сейчас Wildberries еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и Котовске. На фоне ударов дронов по складам маркетплейсов акции «Озон» сегодня утром в моменте падали на 15%. Wildberries, напомню, не торгуется на бирже. Поэтому вся эмоциональная реакция рынка пришлась на «Озон», комментирует инвест-стратег Кари Капитал Сергей Суверов.
8: Удары дронов по инфраструктуре Wildberries нанесли эмоциональный шок всему российскому фондовому рынку. Понятно, что Wildberries не торгуется, поэтому эмоциональный удар приняли на себя бумаги «Озона». Но все-таки между Wildberries и «Озон» есть разница. У Wildberries более централизованная система логистики, в отличие от распределенной системы логистики «Озона». Поэтому, если будут удары по «Озону», то они не будут носить столь критического характера, как в случае Wildberries. Акции «Озона» уже сильно упали, примерно на 40% с начала года, поэтому нынешнее падение носит остаточный характер, и я думаю, что это достаточно краткосрочная реакция. Более того, часть селлеров даже могут перейти уйти от Wildberries к Озону, и Озон может получить преимущество.
4: Сергей Суверов, инвестстратег Укари Капитал. Оценить весь масштаб логистической инфраструктуры российских маркетплейсов и сетевого ритейла мы попросили основателя Академии ритейла, доцента МГИМО Алексея Филатова.
9: Крупных фулфилмент-центров, и давайте начнем с Wildberries, примерно столько же, сколько у нас регионов. Там порядок это 75. Но к ним и Wildberries, и Озон достраивают центры распределительные, которые уже в свою очередь обслуживают более мелкие территории. И вплоть до строительства так называемых дарксторов, да, которые прямо работают на небольшие районы. В этом смысле оценки и там в 150, и в 200 объектов, они вполне могут быть справедливы, потому что эта работа действительно продолжается. Однако, и это фактически прямая речь руководителей крупнейших маркетплейсов, строительство основной скелета логистической инфраструктуры, оно фактически закончено к 2026 году. Крупных фулфилмент-центров у Wildberries давайте оценим в примерно 75, ориентировочно столько же у Озон, ну то есть мы подходим с вами к цифре 150, и все остальные маркетплейсы я бы оценил совокупно как, может быть, 25-30-35 центров. То есть объектов прям большого масштаба в стране примерно 175-180. Теперь важная штука, что сетевой ритейл и маркетплейсы фактически за последние годы выстроили два параллельных потока товародвижения с примерно одинаковой емкостью теперь. В общей сложности это оценка количества крупных логистических центров и фулфилмент-центров у маркетплейсов должна быть порядка 350 штук.
4: Алексей Филатов, основатель Академии ритейла, доцент МГИМО. Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов БПЛА по складам. Это скидки на хранение и логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. ВТБ сообщил, что предприниматели могут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному договору. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях, говорится в сообщении ВТБ. Сбербанк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее в марте Бюро 1440 сообщало о том, что вывело на орбиту первые спутники группировки, всего 16 космических аппаратов. К 2013 году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у Старлинка больше 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связью, вероятно, понадобятся еще многие годы, говорит гендиректор ООО «СИКС», разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
10: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания, в том плане, что невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры Бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов, они делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
11: Конечно же, все сравниваем со Старлинком. У них,
10: разумеется.
11: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
10: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это не какой-то маркетинг, а это просто геометрия Земли. Так вот, да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно речь про там условные тысячи аппаратов, не менее. Поэтому да, конечно же, если мы таки будем разворачивать полноценную группировку связи, то получим примерно те же самые значения.
11: За какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
10: А вот это, вы знаете, это очень важный вопрос. Почему? Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Чтобы вывести такую группировку, очевидно, что первые аппараты уже через 5-7 лет или будут выходить из строя, или сводиться с орбиты и так далее. Так вот, очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет, но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
4: Сергей Алексеев, гендиректор ООО СИКС. Проект спутниковой группировки и широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов рублей собственных средств компании до 2030 года. И даже здесь Дональд Трамп перехватил инициативу, комментируют испанские СМИ, нюансы финала чемпионата мира. Как шутит АБЦ «Севилья», президент США устроил самый настоящий фотобомбинг, когда вышел вручать кубок и остался рядом с испанской командой на самом желанном фото, которое делают раз в 4 года. Кстати, на фотографиях испанцев с кубком в аккаунте FIFA в соцсетях Трампа все-таки нет. Судя по всему, его обрезали. Видно только локоть. О том, чем еще запомнится финал, Наталья Шашина.
12: Это был самый дорогой матч в истории спорта, уверены профильные СМИ, имея в виду цены на билеты. Премиальный пакет с шестью местами в первом ряду стоил 4 миллиона долларов. Зато в подарок полагались соломенные шляпы для защиты от солнца. В дни чемпионата было под 30 градусов жары. Для сравнения, 4 года назад самый дорогой билет на финал чемпионата в Катаре стоил 1600 долларов. По информации Guardian, сейчас FIFA получала по 15% с каждой покупки билета и еще 15% при перепродаже билетов на вторичном рынке. И, вероятно, объявит о рекордной выручке от чемпионата. По данным газеты, суммарно FIFA заработала на чемпионате 15 миллиардов долларов, хотя изначально прогнозировала 11. Кстати, еще одним источником заработка станут чемпионские перстни. Эту традицию, зародившуюся в бейсболе, FIFA подсмотрела в США. Из тиража в 2026 колец часть получат сами футболисты-победители, а остальное смогут купить фанаты. Цены, правда, будут стартовать от 12 тысяч долларов. Это 940 тысяч рублей за штуку. Рекордные заработки FIFA повышают шансы США провести и следующий тур. Турнир, шутят СМИ. Трамп уже предлагал такой вариант, на этот раз без Канады и Мексики. То, как президент США вручал кубок, само по себе породило мемы. Трамп вместе с главой FIFA Инфантино вынес кубок для сборной Испании. А потом до последнего не хотел покидать подиум победителей. Хотя традиционно в этот момент на специальной площадке должны остаться только сами футболисты. Даже Инфантино был бессилен. И на общем фото с кубком Трамп остался и позировал, как ни в чем не бывало. Другим героем соцсетей стал младший брат Ламина Ямаля, трехлетний Кейн, которого 19-летний футболист и новоиспеченный чемпион мира берет на каждый матч. Кейна полюбили за бурные реакции и смешные танцы. Его даже сравнивают с овечкой Тимми из известного детского мультика «Барашек Шон». Ну а сам Ламин очень трогательно утешал Месси, для которого этот чемпионат стал прощальным. Любители нейросетей переиначили недавно широко обсуждавшуюся старую фотосессию, сделанную в 2007 году, когда Месси купал в пластиковой ванночке самого пятимесячного Ямаля. Ну а теперь ситуацию переворачивают наоборот, будто бы уже Ямаль купает взрослого Месси. А «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Тоска последнего танго» Лионеля Месси подытоживает. Фрэнсис Скотт Фиджеральд как-то заметил: «Покажите мне героя, и я напишу вам трагедию. То, что произошло, трагедией не назовешь. Но чемпионат мира без Месси уже не тот». Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
4: СМИ обращают внимание на девочку из России в подтанцовке у Шакиры, 10-летнюю танцовщицу Есению Михееву. На кастинг ее заявили родители-хореографы. Семья уже несколько лет живет в США.
2: Реклама. Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
2: Деньги. В Китае, помимо юаня, в ходу так называемые «деньги преисподней». По виду они похожи на доллары, а вместо портретов американских президентов на купюрах изображаются китайские демоны и святые. Отличительной особенностью денег также является портрет нефритового императора и подпись «Владыки Ада» Янь Лована. Уже много веков деньги преисподней используют в ритуальных целях. История денег на Business FM. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность.
14: За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Все золото мира. Искусственное получение золота из других металлов всегда было одной из главных целей алхимии. В реальности это стало возможным лишь в 20 веке в ускорителях частиц и в ядерных реакторах. В лаборатории имени Лоуренса в калифорнийском городе Беркли в 1980 году ядра изотопов свинца бомбардировали углеродом и неоном, получив в итоге несколько атомов золота. Чуть больше, несколько тысяч атомов получили из висмута. Подходит для трансмутации в желтый металл и ртуть. Ученые предполагают, что методом холодного синтеза в золото можно преобразовать даже вольфрам. Но осуществить это пока не удалось. Да и стоимость такой трансмутации в миллиарды раз превышает более простые и уже известные методы добычи золота. Все золото мира на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
15: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
16: Отчеты и планы.
15: В РЖД поддержали идею повысить сбор за возврат билетов на поезда, чтобы в пиковые периоды места реже пропадали зря. В прошлом году пассажиры вернули более 25 миллионов билетов, или почти четверть от общего объема перевозок. Только 40% из них выкупались повторно. На прошлой неделе ФАС предложила разрешить перевозчикам самим устанавливать размер сбора за возврат билетов в пределах 10% от стоимости. Обсуждение этой инициативы продлится до 1 августа. IT-холдинг Т1 планирует оптимизировать бэк-офис и сэкономить на этом почти 5,5 миллиардов рублей в этом году. Часть функций сотрудников могут передать искусственному интеллекту, узнали Ведомости. Кого именно затронет оптимизация, пока не ясно. Речь может идти о подразделениях, не зарабатывающих напрямую. В IT-компаниях это обычно юристы, бухгалтерия, администрация, отмечают эксперты. Меры вызваны резким ухудшением финансовых показателей. В этом году холдинг прогнозирует падение выручки на 40%, а EBITDA в 12,5 раз. Кроме того, это антикризисный шаг на фоне сокращения IT-расходов клиентов, в том числе ключевого заказчика ВТБ. Первая в России хип-хоп-радио «Студио 21» закрывается после 9 лет в эфире. Об этом сообщила сама команда радиостанции в соцсетях. В обращении создатели отметили, что за годы работы проект стал уникальным для российского рынка и внес вклад в развитие хип-хопа и городской музыки. При этом, когда именно и по какой причине закрывается радио, в посте не сказано. СМИ напоминают, что в этом году радиостанцию оштрафовали за пропаганду наркотиков в треке рэпера «Рокет». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
4: Шестнадцать 47 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Российский рынок акций перешел от падения к росту. Индекс Мосбиржи после провала ниже 1900 пунктов преодолел отметку в 2000, но не удержал позиции. Нефть Brent, поднимавшаяся выше $90 за баррель, сейчас скорректировалась до $87.8. Все внимание на заседание Центробанка 24 июля. Аналитики в основном ждут сохранения ставки на уровне в 14,25%, но не исключают и небольшого снижения на 0,25%. Рубль в боковике, юань торгуется в районе 11 рублей 60 копеек, внебиржевой доллар прямо сейчас стоит 78 рублей 40 копеек. Обсудим все это с замдиректора Департамента управления активами Альфа-Капитал Владимиром Брагиным. Он на прямой связи со студией Бизнес ФМ. Владимир, добрый день. Владимир?
17: Алло.
4: Да, добрый день. Владимир, если вы меня слышите, то я задам вопрос. Начну с ситуации на бирже. Был ли ожидаем сегодняшний разворот? Что это означает? Кто-то начал скупать подешевевшие акции? И можно ли это считать началом роста или рынок еще не достиг пока дна?
17: Как всегда, в таких ситуациях, в каком моменте мы находимся.
4: Могли бы сейчас переместиться, чтобы мы вас слышали?
17: Сейчас попробуем.
16: Вот так,
18: сейчас прекрасно прозвучали. Если вы не слышали мой вопрос, я могу его повторить.
16: Нет, я вас вопрос отлично слышал. Сейчас я перемещусь, где...
18: Отлично слышу. Владимир? Готовы ответить?
16: Да, готов ответить.
18: Отлично. Я вся внимание.
16: Да, смотрите, ну, во-первых, когда находишься в процессе такого падения, ну, как-то всегда, почти никогда невозможно угадать, что все, разворот вот сейчас прям наступил, да, потому что никакое падение не происходит. Вот, соответственно, по линейке, бывают периоды, когда кто-то пробует покупать, когда настроение меняется и кажется, что, ну, все, ниже быть не продавцы, и опять повторять снова. То есть, какой момент этот цикл останавливается, ну, сказать всегда очень сложно. Поэтому, ну да, сегодня все-таки какой-то день, ну как-то, не знаю, может быть, уже немножко эмоции спали и как-то уже стали более смотреть осознанно на текущую ситуацию. Ну, посмотрим. Надеемся, что это уже все-таки дно. Да, хотя, повторюсь, гарантий никто никаких дать никогда в таких ситуациях не может вот в моменте. Только уже постфактум. Можете хлопать по лбу и сказать, ну как же непонятно было, что здесь же, вот же здесь было дно как раз.
18: А как трактовать сегодняшний разворот? Кто-то начал скупать акции, которые заметно подешевели за последнее время?
16: Ну, понятно, что такая, скажем так, соблазн такой есть. И действительно, ну, в общем-то, если такое снижение, оно обычно предполагает, что было, ну, скажем так, принудительное закрытие, массированное закрытие позиций, принудительное. И это, конечно, ну, в общем-то, вводит котировки на неоправданно низкий уровень. С другой стороны, ну, повторюсь, да, там, пока, в общем-то, основной вопрос, назовем так, для рынка, да, мне кажется, это все-таки ближайшее заседание ЦБ, да, потому что предыдущее заседание, ну, стало таким спусковым крючком, наверное, такого усиления падения, когда мы пробили, там, вот, скажем так, уровни, там, в районе 2-300, да, сейчас, соответственно, ну, вот следующее заседание может что-то в настроениях поменять. Посмотрим. Ну, тут все, мне кажется, зависит от того, как рынок воспримет ближайшее заседание. Пока я бы все-таки не торопился с выводами.
18: На ваш взгляд, ближайшее заседание 24 июля, что будет объявлено? Сохранение ставки на нынешнем уровне, небольшое повышение на 0,25%, или можно все-таки даже ждать и такого же небольшого снижения, как было на предыдущем заседании?
16: Ну, смотрите, сейчас все-таки у ЦБ идеально тишины, поэтому как бы никаких комментариев ждать невозможно. Ну, поэтому только можно остается гадать, то есть прикидывать, что ЦБ делал в предыдущие разы. Ну, давай так, по порядку. С экономикой свежих данных, в общем-то, особо, наверное, не выйдет на этой неделе таких, что прям что-то там поменяли. Инфляция недельная выходит пока тревожная, назовем ее так, да, что она выше, чем в прошлом году, да, то есть она годовая инфляция ускоряется, и траектория этого года, она уже выше прошлогоднего, начинает там чуть даже отрываться выше. Поэтому, если подходить чисто вот формально, более высокая инфляция равно более жесткой денежно-кредитной политике, если прямо не совсем исходить из такого вида. С другой стороны, ну, надо, чтобы смотреть немножко шире, то да, ситуация в экономике, она вызывает массу вопросов. Реакция рынка на последнее заседание ЦБ говорит о том, что, в общем, и ожидания, в общем-то, уже довольно тревожные, да, потому что ну, 3 года, фактически, следующее заседание у нас будет, да, фактически, ну, почему 3 года, когда ЦБ начал цикл повышения ставок, повышение вот этот цикл высоких ставок, назовем мы так, который продолжает до сих пор. Ну, в общем-то, 3 года это уже такой срок. То есть сверхвысокие ставки, опять же, с поправкой на инфляцию, если их рассматривать, они, в общем-то, ну, свое дело делают, да, за три года, в общем-то, ситуация с финансовым состоянием компании сильно ухудшилась, и это, конечно, уже начинает отражаться именно на настроениях инвесторов, потому что, ну, когда маржинальность падает, оценки акций тоже падают. С этим, соответственно, то, что мы видим на рынке акций, это связано не только с высокими ставками, конкретно сейчас, но и с накопленным эффектом за 3 года, с подточными маржинальностями компании. Вот поэтому я думаю, что вопрос ставок будет очень и очень важен. Потому что высокие ставки, это будет означать, что, в общем-то, нужно будет делать скидку на, ну, чтобы больше не дисконтирования будущих денежных потоков, а значит, оценки акций должны быть ниже. Поэтому, ну вот, посмотрим, что решит ЦБ, что для него действительно важно.
18: Вы сейчас коснулись настроения инвесторов. На ваш взгляд, какие бумаги сейчас самые интересные для покупки?
16: Ну, я бы так сказал, то, что если мы смотрим на российский рынок, то по факту при таком фронтальном снижении, в глубоком, в общем-то, можно просто покупать индекс. То есть даже особо вот не убирая. Но в целом, мне кажется, что в общем, то, что ориентировано на внутренний спрос, потому что если экономика начнет разворачиваться и оживать, то в первую очередь это начнется компания внутреннего спроса. Все-таки экспорт нефти, газа и прочего все-таки по отношению к остальной экономике, ну, в общем-то, будет, я думаю, что относительно отставать. А, соответственно, компании нефтегазового сектора все-таки на длинном горизонте будут уступать компаниям внутреннего спроса.
18: Спасибо. Владимир Брагин, замдиректора Департамента управления активами Альфа-Капитала, был на прямой связи со студией «Бизнес-ФМ».
19: Реклама.
20: Странно, но сегодня слово «оригинал» звучит почти роскошно. Хочется знать, что эти ботинки Prada именно те самые, которые задумал дизайнер. С той самой кожей, строчкой, колодкой, которая делает шаг легче. До хороших вещей хочется дотронуться, как до шелкового белья DKNY. Провести ладонью по скатерти Togas. Или примерить голубое платье Max Mara в Bosco Outlet и вдруг понять, вот оно, мое. И все это в аутлетах Внуково и Новая Рига. А подарок ему можно найти в универмаге «Имена». Там есть кошелек из толстой рыжей кожи с пожизненной гарантией. Редкость в нашем мире. Сюда приезжают не только за скидками, хотя они здесь и так до 70% круглый год, да еще прибавьте летние, но и за тем спокойным чувством, когда понимаешь, эта вещь останется с тобой надолго. Я выбираю лето в аутлетах Внуково и Новая Рига.
19: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
21: Кстати, от Москвы до Нижнего Новгорода в 107,8 раза дальше, чем от Токио до Якогамы. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Нижний Новгород 107,8. Москва 87,5. Бизнес ФМ. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Наизусть. Николай Бердяев.
22: Народу кажется, что он становится свободен в революциях. Это страшный самообман. Революция всегда враждебна духу свободы. Революция случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение.
19: Наизусть. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
23: В 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 5 человек погибли в Шебекино Белгородской области из-за удара украинского беспилотника по пассажирскому автобусу. Среди них был ребенок, сообщили местные власти. Ранены 23 человека, в том числе подросток. По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Шуваева, пострадавшим оказывают помощь в районной больнице. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил о готовности встретиться с главой МИДа России Сергеем Лавровым на полях мероприятия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Об этом он сказал перед вылетом на Филиппины, где на этой неделе пройдут мероприятия АСЕАН. Лавров будет находиться в Маниле с 21 по 23 июля. В Кремле поприветствовали возможные переговоры. Йеменские хуситы объявили о введении морской блокады в отношении Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «осада за осаду». Об этом заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сария, отметив, что движение готово к дальнейшему развитию ситуации и оставляет за собой право на усиление своих действий. Одновременно хуситы призвали сторонников продолжить всеобщую мобилизацию. 13 июля хуситы объявили о прекращении действий перемирия Саудовской Аравии, обвинив Эр-Рияд в нарушении режима прекращение огня, которое действовало более 5 лет. Экс-министр юстиции Александр Коновалов с 1 октября станет зампредом Конституционного суда. Соответствующее представление президента поступило в Совет Федерации, сообщил сенатор Андрей Клишас. Виктория Коробченко предложена на должность судьи Конституционного суда. Профильный комитет Совет Федерации обсудит кандидатуры на своем заседании 23 июля, отметил Клишас. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Роскомнадзор отверг свою причастность к ограничению доступа к App Store. Ранее пользователи стали жаловаться на сбои в работе магазина приложений Apple. Причем у некоторых получалось войти в него только с VPN. В чем причина сбоев и на чьей стороне проблема? Дефицит бензина толкает вверх цены на газ для автомобилей. За месяц рост составил 12%, пишут «Известия». Эксперты говорят, что нехватки газомоторного топлива на рынке пока нет, однако полноценной альтернативой бензину и дизелю оно вряд ли станет. Россельхознадзор и прокуратура проверяют информацию о массовой гибели пчел в Красноярском крае. Речь идет о 30 миллионов насекомых. По версии пчеловодов, они погибли из-за обработки полей химикатами, о которой в обход правил их никто не предупредил. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У пользователей из разных регионов не открывается магазин, не загружаются ссылки и не обновляются приложения. Есть жалобы и на сайт Apple, и на Apple Music. Этот сбой происходит после серии удалений российских сервисов из магазинов и приложений. 3 июня Apple убрала из App Store Messenger Max. Уже установленная версия продолжила работать, но пользователи лишились пуш-уведомлений и возможности обновлять ее обычным способом. 25 июня из App Store исчезли еще 18 приложений. Приложений экосистемы ВК, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК Мессенджер, ВК Видео, Почта Mail.ru и другие сервисы. В Apple заявили, что приложение удалили в соответствии с правилами соблюдения санкций. О каких именно ограничениях шла речь, там не уточнили. После этого в Кремле усомнились, можно ли дальше рассчитывать на Apple, и допустили прекращение сотрудничества с компанией. По данным международного сервиса мониторинга интернет-блокировок ОУНИ, доступность ресурсов Apple в России резко снизилась с 17-18 июля. В других странах подобных сбоев не зафиксировано. При этом, как отмечает профильный портал «Код Дурова», даже за границей достаточно включить VPN с российским IP-адресом, и App Store перестает открываться. По данным сбоя РФ, выросло и число жалоб. Обычно их поступало около десятков в сутки, а накануне было почти 400. В РКН в ответ на запрос «Бизнес-ФМ» заявили, что Роскомнадзор не ограничивает доступ к App Store. С чем может быть связан сбой и почему он затронул только часть пользователей, объясняет председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
0: История с блокировками сейчас не дает нам нигде точного ответа, потому что у нас одновременно где-то действуют белые списки, потому что дроны очень активно ощупывают нашу оборону. Потом у нас есть технические средства противодействия угрозам. Действительно, есть Роскомнадзора. Не факт, что это не причастно, но все может быть. Плюс есть сама компания Apple, которая тоже может много чего учудить. Плюс есть пользователи, у которых могут выходить из строя сервисы VPN, которыми они пользуются. Сейчас у нас крайне запутанная логика связи. Нанизали на каналы много разных условий, и непонятно, что на самом деле происходит.
1: Технически Россия могла бы это сделать?
0: Все что угодно можно, тем более, если это западный сайт. Но мне кажется, это как такая очень простая история. Вряд ли мы такого дождемся. Но технически, конечно, можно.
1: Получается, в одночасье все айфоны превратятся в кирпич?
0: Айфоны и сейчас практически кирпич. Мы отсечены от платежной системы, и только те, кто поменял себе, мало того, что обзавелся какой-нибудь зарубежной карточкой зарубежного банка, так еще и поменял магазин, допустим, с российского на американский. Только тогда что-то доступно. А для большинства пользователей айфонов выполняет функцию звонка и бесплатного программного обеспечения. Попробуйте зайти на любое медицинское учреждение Америки, и вы удивитесь, вас туда не пустят с русским IP. Когда рассуждали о вопросе, а кто кого заблокирует, я говорил, что Запад нас быстрее заблокирует, чем мы до того доберемся. Действительно, в какой-то мере мы изолированы от всех серьезных ресурсов. Нам доступна только порнография, там точно никаких ограничений никто не ставит с той стороны. А вот все серьезные сервисы, научные, технические, информационные, там с русских IP, в общем, все выглядит достаточно близко. Здесь надо, мне кажется, реалистично смотреть на картину мира. Можно ли усугубить ее? Конечно, можно. Вообще не существует вариантов, при которых нельзя постучаться ниже, чем мы с вами попали. Но давайте искренне надеяться, что мы туда все не попадем.
18: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Это уже второй сбой за неделю. 14 июля сайт Apple тоже переставал открываться у части российских пользователей без VPN. Тогда эксперты предположили, что власти могли тестировать блокировку ресурсов Apple и Google. В начале июля ФАС потребовала от Apple до 15 июля устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного программного обеспечения на устройство с iOS. В случае неисполнения предписания ФАС обещала возбудить дело о нарушении закона о защите конкуренции и пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей. После 15 июля о каких-либо мерах против компании российские власти не сообщали. Трасса Р-280 в Новороссии, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президенту глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Напомнил, атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям в снабжении полуострова. В том числе резко сократился трафик бензовозов. Как сегодня отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может значить, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки, то есть обнаружение дронов, информирование об обнаруженных дронах и передача этой информации мобильным огневым группам и системам ПВО. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. В распоряжении вооруженных сил, конечно же, имеются такие средства. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождение этой трассы. Собственно, даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха, потому что, ну, информация сама по себе – это уже очень важно. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения, допустим, для ночной работы, тепловизоры, если есть прожекторы. Ну, то есть, скорее всего, детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть, соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль объекта охраны, то есть автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне данного объекта, ну, то есть, собственно, всей трассы.
18: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова. В Севастополе топливо поступило на 20 АЗС. Ценник на газ на заправках вырос на 12% за месяц. Стоимость 1 литра сжиженного углеводородного газа на газозаправочных станциях в среднем по России выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей, пишут «Известия» со ссылкой на источники на рынке. В Москве средние цены на газ за первые две недели июля тоже выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. С начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть, следует из данных «Петромаркет». Эксперты объясняют это тем, что на фоне дефицита бензина часть автовладельцев переоборудовали автомобили на газ. Переход на газ иногда оправдан, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
5: Мы с вами должны понимать, что устанавливаются два вида систем, которые используют два разных газа. Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Эти баллоны заряжают, привозят, там питаем наше бытовое газовое оборудование. Это один вид газа. Второй вид газа – это метан. Это тот природный газ, который добывают наши нефтяники. И этот природный газ по трубопроводам приходит, и его тоже можно использовать в качестве топлива. Значит, отличие состоит в том, что что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны, и из этого сжатый газ используют в качестве топлива. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле на бензоколонке. Но в силу высокого давления метан более опасный для использования. Там есть свои собственные требования по аттестации вот этих вот баллонов, которые работают под высоким давлением, проверки периодической, замене и так дальше, для того, чтобы не попасть вот в тяжелую ситуацию, связанную с разрывом баллона. Как правило, в основном на легковых автомобилях используется пропан-бутан, это проще, а на автомобилях, таких как автобусы городские, которые ездят у нас по городу, грузовые автомобили, там используется метан. Что касается сегодняшней ситуации, связанной с дефицитом бензина, и в связи с этим переходом людей на газ, ну, наверное, это оправдано в любом случае.
18: Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов. Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, так как не регулируется демпферным механизмом. Цена напрямую отражает баланс спроса и предложения внутри страны, а также влияние зарубежных рыночных индикаторов, отмечают эксперты. Продолжает управляющий партнер компании «Пролио» Максим Дьяченко.
6: Во-первых, газ, в принципе, сезонный такой продукт. Летом потребление его сильно вырастает, и цена между февралем и июлем обычно в два раза отличается. То есть это как бы нормальная картина для газа, здесь нет ничего аномального, и снабжение автомобильным газом намного лучше сейчас происходит, чем, ну, по сравнению с бензинами. Но при этом, конечно, цена бензина тянет газ вверх, это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2, то есть цена литра бензина на АЗС в два раза дороже, чем цена литра автомобильного газа. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин, и, соответственно, сейчас растет спрос, потому что многие, у кого оно уже установлено, они переходят на потребление газа вместо бензина, поэтому, собственно, такая рыночная ситуация, спрос растет, и он тянет цены вверх.
11: Неужели вы так действительно все ринулись ставить себе газовое оборудование? Ведь это вообще не дешевая история, оно окупится тоже сильно-сильно не скоро.
6: Ну, тут сейчас, понимаете, вопрос не только в сроке окупаемости, а в том, что тебе нужно ехать куда-то, да, и, соответственно, когда потребитель сталкивается с тем, что он может заправить только 20 литров бензина, если это особенно коммерческий транспорт, там, газели какие-нибудь или машины, которые работают в доставке, то там выбора нет, и, как бы, соответственно, возможность заправить и возможность свободно передвигаться, она превалирует над сроками окупаемости. Но при этом, конечно, при разнице в два раза в стоимости, да, которая у нас сейчас сохраняется, даже после роста цен на газ, срок окупаемости, он приемлемый, потому что в районе, по-моему, 2.5-3 лет.
18: Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум». Во втором квартале этого года спрос на газомоторное топливо вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
21: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Exlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
8: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
7: STO Exlantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
9: Exceed. Born for more.
7: Реклама, не оферта.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1,5 килограмма золота. Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости. Коротко.
2: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Госдума на этой неделе рассмотрит законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации уведомлять граждан о подписании кредитных договоров от их имени, сообщил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин в телеграм-канале. Он отметил, что в России, несмотря на сокращение числа случаев кредитного мошенничества, сохраняется опасность оформления мошенниками займа на человека без его ведома. В уведомлении, как пояснил парламентарий, должны быть указаны индивидуальные условия, процентная ставка, сумма займа, срока возврата и информация о возможности отказа от получения кредита, если его сумма выше 50 тысяч рублей. Оповещение должно будет производиться в течение 15 минут через контактные данные заемщика или госуслуги. На перекрестке Кстово-Ольгина изменилась схема движения, сообщает Главное управление автомобильных дорог Нижегородской области. С сегодняшнего дня там начинается строительство кольцевого пересечения на восточном подъезде к Нижнему Новгороду от трассы М7 «Волга». Для этого перекрыли существующий перекресток в районе ТЦ «Мега». В направлении с Кстово-Ольгина проезд организуют через действующий светофор с поворотом налево. В обратном направлении от Ольгина в Кстово водителям нужно будет проехать через тот же светофор с поворотом направо. На прямых направлениях схема движения остается прежней. Из Нижнего Новгорода в Кстово и Ольгино движение открыто по одной полосе, из Кстово в Нижний Новгород по двум полосам, а из Ольгина в столицу Приволжье по одной полосе. И в продолжении дорожной темы. В Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта на парковках по Нижневолжской набережной. Ограничения будут действовать с 9 вечера сегодня до 6 вечера понедельника 27 июля. Речь идет об автомобильных парковках слева и справа от памятника «Катер Герой» в районе Чкаловской лестницы. Меры связаны с проведением спортивного мероприятия. Автомобилистам рекомендуют заранее изучить схему движения, соблюдать требования дорожных знаков и быть внимательными на этом участке. Казенное предприятие «Регнедвижимость» выставило на торги единым лотом 4 здания, 3 в Арзамасе и 1 в Нижнем Новгороде. Начальная цена лота составляет почти 35 миллионов рублей. В областном центре продают полуразрушенное здание на улице Большая Покровская, 44. В Арзамасе 2 объекта культурного наследия на Соборной площади, 3 и 4, а также дом номер 25 по улице Карла Маркса. Объединение объектов помогает сбалансировать экономику проектов. Ранее президентом России был подписан закон о комбинированных лотах, который позволяет объединять на торгах объекты культурного наследия с коммерчески привлекательной недвижимостью или земельными участками, добавили в пресс-службе предприятия. Зрители разочарованы фильмом «Одиссея». Люди недовольны затянутым и скучным началом картины, запутанным сюжетом, странными диалогами, а также кастингом актеров. Основная претензия в том, что среди артистов нет ни одного грека. При этом зрители в восторге от визуального размаха «Одиссеи», особенно те, кто смотрел ее в задуманном режиссером формате IMAX, пишет российская газета. Ранее сообщалось, что за первые выходные новый проект Кристофера Нолана собрал более 240 миллионов долларов, став самым успешным фильмом режиссера за последние 12 лет. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
21: Погода.
10: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром также облачно и плюс 24, а днем температура поднимется до плюс 30.
21: Валюта.
10: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
21: Компании и корпорации.
2: В Нижнем Новгороде пройдет крупная выставка конференции по франчайзингу и бизнесу. Мероприятие, которое состоится завтра на улице Советской, 12, ориентировано на местных предпринимателей, инвесторов и руководителей компаний, планирующих расширение своего присутствия на рынке. В экспозиции деловой программы запланировано участие представителей ведущих федеральных сетей, среди которых технологические и сервисные ресторанные компании. Формат встречи предполагает экспертные выступления и свободный обмен опытом между участниками. Участники получат возможность ознакомиться с актуальными рыночными рыночными трендами и сопоставить различные стратегии развития от приобретения готовой бизнес-модели до разработки собственной франшизы. Эксперты обсудят практические аспекты ведения бизнеса, включая анализ франчайзинговых моделей с различным объемом стартовых вложений от 350 тысяч до 20 миллионов рублей, инструменты автоматизации бизнес-процессов, внедрение актуальных CRM-систем, оптимизацию финансового учета, использование технологий искусственного интеллекта в коммерческих отделах и клиентском сервисе и другие темы. Доступ на площадку свободный при условии предварительной регистрации на сайте проекта. Мероприятие для лиц старше 16 лет. Саровский водоканал присоединился к проекту «Производительность труда». Горводоканал стал 326-м участником. Предприятие осуществляет сбор, очистку и распределение воды, удаление и обработку сточных вод, внедрять инструменты бережливого производства на предприятии. Будут эксперты регионального центра компетенций. Они будут работать на площадке в течение полугода. Специалисты центра совместно с командой предприятия выберут пилотный поток, проанализируют процессы и устранят проблемные места. Также работников компании обучат основам бережливого производства. Для того, чтобы стать участником федерального проекта, нужно оставить заявку на IT-платформе производительность.рф. Теперь нижегородцы клиенты ВТБ смогут оплачивать товары и услуги в Аргентине напрямую с российского банковского счета через мобильное приложение ВТБ онлайн. Аргентина стала первой страной в Латинской Америке, где ВТБ запустил оплату по QR-коду. Это направление одно из трех самых востребованных у российских туристов на континенте. Чтобы оплатить покупку или услугу в Аргентине, клиент

0: Инструментов мы сегодня поговорим с руководителем офиса Финам в Нижнем Новгороде Павлом Корчагиным. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, куда сейчас стоит смотреть, чтобы не паниковать, во-первых, а во-вторых, чтобы сохранить свои средства и по возможности приумножить?
1: Если мы говорим о приумножении средств, то, наверное, стоит обратить внимание на рынки растущих экономик. Наверное, самым ликвидным и самым популярным рынком является рынок США. И в целом есть возможности, которые на рынке США ранее были доступны только институциональным инвесторам. Сейчас, благодаря развитию технологий, удешевлению, они доступны и более-менее розничным инвесторам в России, квалифицированным.
0: Вот сейчас, если человек хочет к вам прийти для того, чтобы попасть на рынок при IPO, что должен делать, ну и так далее. Вообще про этот рынок расскажите, пожалуйста, поподробнее.
1: Если вкратце, рынок при IPO – это покупка компании уже в стадии зрелости непосредственно перед предполагаемым выходом на биржу, то есть на IPO. Здесь преследуются две основных цели. Первая цель – это, да, конечно, заработать, потому что после IPO многие компании вырастают в цене. А вторая цель – это получить 100% аллокацию, да, то есть на все свои деньги получить акции. Потому что, как мы знаем, на хайповых IPO, так скажем, не всегда инвестору достается 100% аллокация. Если спрос очень высокий, а именно вслед за высоким спросом следует рост цены, то заявки, как правило, удовлетворяются не полностью. Переподписка может быть там в 5-10 раз, соответственно, клиент может получить там не 100%, а 10% всего от запрашиваемого объема. На pre-IPO эту проблему решает, в общем-то. Что касается требований, поскольку у нас это, ну, во-первых, чуть более венчурные инвестиции, чем обычно, во-вторых, рынки иностранные и компании иностранные, естественно, нужен статус квалифицированного инвестора. То есть человек должен осознавать те риски, которые он может понести, ну и, соответственно, понимать, куда он заходит и на какой срок.
0: Вот давайте конкретно про риски. Какие есть риски в этом инструменте и вообще какие уже есть положительные и, может быть, отрицательные примеры того, а как это работает?
1: Как правило, высокая доходность, она сопряжена с большими рисками. Этот вариант, он не исключение. Первый, самый, наверное, значительный риск – это риск ликвидности. О чем идет речь? Стратегия заключается в том, что мы покупаем акцию до IPO, а выходим после. Во-первых, после IPO есть lock-up период от 6 месяцев там, до года в некоторых случаях. То есть если вам быстро понадобятся деньги, вы продать эту бумагу можете только на вторичном рынке. Соответственно, не всегда там может найтись покупатель. Также компания может отложить выход на IPO. То есть, как это было в 2021 году, когда ФРС начала поднимать ставки, и многие вот компании новых технологий, которые занимаются IT, они отложили выход на биржу, и более того, их оценки снизились, да, на тот момент времени. А второй риск, который может произойти, это, ну, компания может просто обанкротиться. Таких примеров очень мало, потому что именно на стадии pre-IPO заходят крупные фонды, и они, в принципе, знают, что они делают, это крупные инвесторы. Однако вот в нашей практике с 2020 года, ну, с очень много было компаний на pre-IPO, одна действительно обанкротилась. Этот риск нивелируется тем, что нужно инвестировать в портфель бумаг, то есть не в одну компанию.
0: Ну, за такой период времени всего одна компания, мне кажется, довольно хороший показатель. А что касается прибыли, какие там вообще проценты?
1: Прибыль может быть очень значительной. Если мы посмотрим на последние успешные кейсы, это самый шумный, это, наверное, кейс SpaceX. Ранние инвесторы у нас полтора года назад они покупали бумагу в районе $27-30 за акцию. На IPO она вышла по $135. Соответственно, еще после IPO она росла в цене. Сейчас она примерно на цене IPO находится. То есть это рос в 5 раз. Поэтому даже если у вас в портфеле какая-то компания, условно говоря, обанкротилась, вот эти вот, так скажем, иксы, они покрывают такой риск. А вторая компания очень серьезно выросла, это Anthropic. Компания, которая занимается искусственным интеллектом, да, клауда. Их флагманский продукт. У нас первые инвесторы два года назад входили по $30-35 за бумагу, по $40 за бумагу. Сейчас оценка этой компании 600 примерно. И она еще не вышла на IPO, готовится осенью выйти. Но в целом у нас уже было несколько раундов, когда мы предлагали выйти клиентам из этой бумаги, потому что наш фонд, который держит эти бумаги и покупает их, он имеет возможность также их продавать до выхода на IPO. И вот у нас были желающие, кто хотел выйти. Ну, конечно, по ценам ниже, чем эта бумага стоит сейчас. Наверное, они, может быть, жалеют. Но и в том случае там первый раунд выхода был уже тогда, когда бумага выросла в 3,5 раза.
0: Ну, то есть, несмотря на риски, все-таки игра во многом стоит свеч.
1: Да, игра стоит свеч, стоит принимать внимание вот те особенности, о которых я сказал раньше, и сейчас у нас даже появилась более надежная инфраструктура, ну, то есть под каждое pre-IPO создаем фонд отдельный, соответственно, он покупается, то есть это российская ценная бумага, а там уже дальше сам фонд держит либо там производные инструменты на акции, либо сами акции. То есть сейчас это даже удобнее стало инвесторам, то есть, во-первых, им не надо доллары покупать, все сделки проходят за рубли, они выигрывают от курсовой разницы.
0: Ну что ж, большое спасибо. Напомню, что сегодня про один из инструментов для инвестирования нам рассказал руководитель.

0: руководитель офиса «Финам» в Нижнем Новгороде Павел Корчагин. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jaguar Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
3: Лето. Это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Вилл Бизнес» в этом помогает. «Вкус Вилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
4: АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
5: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир выбросит 1 000 000 тонн мусора. Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM». «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. МИД России обвинил Украину в атаке по нефтяным танкерам на Каспийском трубопроводном консорциуме. Москва рассматривает такие шаги, как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. По ее словам, МИД осудил действия Украины и назвал их терактом. Министерство также призвало международное сообщество оценить произошедшее. В Госдуме предложили запретить заочно осужденным россиянам, находящимся за рубежом, пользоваться приложениями и сайтами российских банков. Это следует из поправок к законопроекту об ограничениях в отношении таких лиц. Меры предлагается применять к релокантам, которым назначено наказание по ряду правонарушений, включая дискредитацию армии, нарушение порядка деятельности иноагента и участие в нежелательной организации. Документ был внесен в Госдуму и принят в первом чтении в декабре прошлого года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о намерении страны до конца защищать свои национальные интересы. И Тегеран не пойдет на уступки США в принципиальных вопросах, сказал Пезешкиан, при этом отметив необходимость реалистично оценивать издержки, связанные с нынешним региональным обострением, передает агентство ИРНА. Глава государства также отверг обвинения в том, что Тегеран был готов пойти на уступки Вашингтону в рамках приостановленных договоренностей. По его словам, ни в одном из 14 пунктов соглашения Иран не отступил от своих прав, принципов, национальных интересов и революционных ценностей. Ассоциация туроператоров России ожидает роста годового потока из Китая на 27-35% по сравнению с прошлым годом. Туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда, сказал исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. По мнению экспертов, эта мера, наряду с сохранением режима групповых безвизовых поездок, запуском трансграничной канатной дороги в Амурской области, расширением авиасообщений и другими инициативами, будет способствовать дальнейшему росту турпотока. Сегодня президент Владимир Путин подписал указ, продлевающий право безвизового въезда граждан Китая в Россию до конца 2027 года. Ранее об аналогичном решении объявил МИД КНР. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17:31 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Новая массированная атака БПЛА на Подмосковье. Известно о 10 пострадавших. Среди них трое граждан Китая. Основные удары пришлись на Подольск, Домодедово и Одинцово. Горит крупнейший складской и логистический комплекс «Южные врата», среди арендаторов которого, по данным СМИ, числится «Яндекс.Маркет». Последние атаки беспилотников на склады маркетплейсов спровоцировали резкое падение акций «Озон». В моменте они теряли 15% цены. После коррекции потери составляют 5%. Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года. В ходе утренних торгов он уходил ниже 1900 пунктов, но днем отыграл назад и сейчас держится у отметки в 1988 пунктов. Подробности в программе «Капитал». Какая боль! Испания-Аргентина 1-0 после финального матча чемпионата мира по футболу. Сеть заполонили мемы. Один из самых популярных обыгрывает сцену из детства Ламина Ямаля, которого купал Месси. Нейросеть поменяла их местами, и теперь в детской ванночке легенда аргентинского футбола, а Ямаль его купает и утешает. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». После ночных ударов беспилотников в подмосковном Домодедово загорелся складской комплекс «Южные врата», сообщили местные власти. Сейчас пожар локализован. Последствия пока неизвестны, но это очень крупный складской и логистический комплекс. Как рассказали бизнес-фм-селлеры, раньше там несколько лет был склад «Wildberries», но он закрылся в начале месяца, а товары перевозили на другие склады. В компании «Wildberries» и бизнес-фм заявили, что не имеют отношения к этому объекту. Среди компаний-арендаторов в этом коммерческом узле, судя по данным СМИ, «Яндекс.Маркет», крупный розничный и логистические компании. Группа компаний «Деловые линии» сообщила, что их логистические процессы не пострадали в результате инцидента в Подмосковье, говорит директор службы по связям с общественностью Алексей Киселев.
3: В связи с распространением публикаций о происшествии вблизи одного из наших объектов, сообщаем, логистические процессы группы компаний не пострадали, грузы клиентов не повреждены, жертв и пострадавших в связи с инцидентом также нет.
2: Алексей Киселев, директор службы по связям с общественностью компании «Деловые линии». Ночью был масштабный налет беспилотников на московский регион, как сообщил подмосковный губернатор Воробьев. В результате атаки БПЛА пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Домодедово госпитализированы 6, среди них 3 граждан Китая. Вот что рассказывает наша коллега Гара Рутовская. Она ночью была в одном из СНТ в районе Домодедово.
4: Где-то с 2 часов ночи начали сумасшедше совершенно лаять собаки, все наперебой, поскольку это дачная территория, да, и территория СНТ, видимо, животных полно. В общем, начался просто какой-то кошмар собачий. Практически сразу начались удары. Частота ударов была где-то с разницей, наверное, в минуты в 2-3. По звукам было очень похоже, как будто огромный пыльный мешок падает с неба. Дом трясло, картины трясло, окна громыхали. Ну, в общем, вся эта история продолжалась, наверное, часов до 4, ну, где-то, возможно, до 4:30.
2: Гара Рутовская, Бизнес-ФМ. Кроме Домодедова, основные последствия атаки пришлись также на Подольск и Одинцово, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. По его словам, в Подольске в результате падения дронов произошли возгорания, повреждены коммерческие объекты и объекты гражданской инфраструктуры. Компания Wildberries заявила, что в их логистическом комплексе Каледино в Подольском округе была эвакуация людей, но позже они вернулись на склад, говорит представитель компании Дмитрий Борщевский.
5: Логистический комплекс Wildberries в Каледино продолжает работу в штатном режиме.
2: Сейчас Wildberries еще занимается последствиями ударов дронов по складам в Электростали и Котовске. На фоне ударов дронов по складам маркетплейсов акции Озон сегодня утром в моменте падали на 15%. Wildberries, напомню, не торгуется на бирже. Поэтому вся эмоциональная реакция рынка пришлась на Озон, комментирует инвест-стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов.
6: Удары дронов по инфраструктуре Wildberries нанесли эмоциональный шок всему российскому фондовому рынку. Понятно, что Wildberries не торгуется, поэтому эмоциональный удар приняли на себя бумаги Озона. Но все-таки между Wildberries и Озон есть разница. У Wildberries более централизованная система логистики, в отличие от распределенной системы логистики Озона. Поэтому, если будут удары по Озону, то они не будут носить столь критического характера, как в случае Wildberries. Акции Озона уже сильно упали, примерно на 40%. С начала года, поэтому нынешнее падение носит остаточный характер, и я думаю, что это достаточно краткосрочная реакция. Более того, часть селлеров даже могут перейти от Wildberries к Озону, и Озон может получить преимущество.
2: Сергей Суверов, инвест-стратег УК «Ари Капитал». Wildberries назвала первые меры поддержки продавцов после ударов БПЛА по складам. Скидки на хранение, логистику, ускоренный вывод средств и отсрочка по кредитам. ВТБ сообщил, что предприниматели могут получить отсрочку по погашению основного долга и процентов по действующему кредитному договору. Банк в приоритетном порядке рассмотрит все обращения на индивидуальных условиях, говорится в сообщении ВТБ. Сбербанк открыл сбор заявок на реструктуризацию кредитов предпринимателей. Даже здесь Дональд Трамп перехватил инициативу, комментируют испанские СМИ нюансы финала чемпионата мира. Как шутит АБЦ «Севилья», президент США устроил самый настоящий фотобомбинг, когда вышел вручать кубок и остался рядом с испанской командой на самом желанном фото, которое делают раз в 4 года. Кстати, на фотографиях испанцев с кубком в аккаунте FIFA в соцсетях Трампа все-таки нет. Судя по всему, его обрезали. Видно только локоть. О том, чем еще запомнился финал, Наталья Шашина.
7: Это был самый дорогой матч в истории спорта, уверены профильные СМИ, имея в виду цены на билеты. Премиальный пакет с 6 местами в первом ряду стоил $4 миллиона, показывал в соцсетях побывавший на финале предприниматель Оскар Хартман. Правда, сам он не сидел на этих ультрадорогих местах.
8: Такого не было никогда. За вот эти 6 мест заплатили $4 миллиона. Это 660 тысяч каждое место. Самые дорогие билеты в истории.
7: Зато при покупке самых дорогих билетов в подарок полагались соломенные шляпы для защиты от солнца. В дни чемпионата было под 30 градусов жары. Для сравнения, 4 года назад самый дорогой билет на финал чемпионата в Катаре стоил $1600. По информации Guardian, FIFA сейчас получала по 15% с каждой покупки билета. И еще 15% при перепродаже билетов на вторичном рынке. И, вероятно, объявит о рекордной выручке от чемпионата. По данным газеты «Суммарно», FIFA заработала на чемпионате бюджете – 15 миллиардов долларов, хотя изначально прогнозировала 11. Кстати, еще одним источником заработка станут чемпионские перстни. Эту традицию, зародившуюся в бейсболе, FIFA подсмотрела в США. Из тиража в 2026 колец часть получат сами футболисты-победители, а остальное смогут купить фанаты. Цены, правда, будут стартовать от 12 тысяч долларов. Это 940 тысяч рублей за штуку. Рекордные заработки FIFA повышают шансы США провести и следующий турнир, шутят СМИ. Трамп уже предлагал такой вариант, на этот раз без Канады и Мексики. То, как президент США вручал кубок, само по себе породило мемы. Трамп вместе с главой FIFA Инфантино вынес кубок для сборной Испании. А потом до последнего не хотел покидать подиум победителей. Хотя традиционно в этот момент на специальной площадке должны остаться только сами футболисты. Даже Инфантино был бессилен. И на общем фото с кубком Трамп остался и позировал, как ни в чем не бывало. Другим персонажем мемов стала бывший нападающий сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, который в эфире британского телевидения раскритиковал шоу в перерыве между таймами. Организаторы, кажется, пытались порадовать буквально все поколения зрителей. Вывели Мадонну, BTS, Джастина Бибера, Шакиру, Робби Уильямса, Николь Шерзингер. Но пауза между таймами продлилась 27,5 минут. Руни в беседе с журналистами не выдержал.
9: Мой любимый момент из шоу в перерыве, когда он закончился. Честно говоря, это был отстой.
7: Другим героем соцсетей стал младший брат Ламина Ямаля, 3-летний Кейн, которого 19-летний футболист и новоиспеченный чемпион мира берет на каждый матч. Кейна полюбили за бурные реакции и смешные танцы. Его даже сравнивают с овечкой Тимми из известного детского мультика «Барашек Шон». А сам Ламин очень трогательно утешал Месси, для которого этот чемпионат стал прощальным. Любители нейросетей даже переиначили широко обсуждавшуюся недавно старую фотосессию, сделанную в 2007 году, когда Месси купал в пластиковой ванночке самого 5-месячного Ямаля. И теперь ситуацию переворачивают наоборот, будто бы уже Ямаль купает взрослого Месси. В соцсетях обсуждают совпадение. 19-летний Ямаль под 19-м номером одержал победу 19 июля в матче против Месси, который 19 лет назад купал его в ванной. Кроме того, Месси в то время якобы было тоже 19 лет, а выступал он тоже тогда под 19-м номером. Но на самом деле это не совсем так. Месси тогда все-таки было 20. А «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Тоска последнего танго Лионеля Месси» подытоживает. Фрэнсис Скотт Фиджеральд как-то заметил: «Покажите мне героя, и я напишу вам трагедию». То, что произошло, трагедией не назовешь. Но чемпионат мира без Месси уже не тот. Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
2: СМИ обратили внимание на девочку из России в подтанцовке у Шакира, 10-летнюю танцовщицу Есению Михееву. На кастинг ее заявили родители-хореографы. Семья уже несколько лет живет в США. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее в марте Бюро 1440 сообщило о том, что вывело на орбиту первые спутники группировки, всего 16 космических аппаратов. К 2030 году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у Старлинка больше 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связью, вероятно, потребуются еще многие годы, говорит гендиректор ООО «СИКС», разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
10: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания, в том плане, что невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры Бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов, они делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
11: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
10: Разумеется.
11: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
10: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это не какой-то маркетинг, а это просто геометрия Земли. Так вот, да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно речь про там условные тысячи аппаратов, не менее. Поэтому да, конечно же, если мы таки будем разворачивать полноценную группировку связи, то получим примерно те же самые значения.
11: За какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
10: А вот это, вы знаете, это очень важный вопрос. Почему? Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Чтобы вывести такую группировку, очевидно, что первые аппараты уже через 5-7 лет или будут выходить из строя, или сводиться с орбиты и так далее. Так вот, очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
2: Сергей Алексеев, гендиректор ООО СИИКС. Проект спутниковой группировки и широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов рублей собственных средств компании до 2030 года.
0: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25. Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО НБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
12: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
13: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
15: Калос и епности навги, коль триплюс околос тилабри. В дословном переводе это значит «поспать утром прекрасно, только на Пасху останешься без штанов». Смысл греческой мудрости в том, что работать усердно надо всегда, и когда не хочется, тоже. Только в этом случае заслужишь и отдых, и праздник. В русском языке о том же самом сказано и глобальнее, и лаконичнее. Кто не работает, тот не ест.
14: Срочные переводы на Business FM.
16: Компании и корпорации.
17: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
18: Ценные бумаги.
17: «Северсталь» не будет платить дивиденды по итогам второго квартала 2026 года. Причина – слабый спрос на сталь в России и отрицательный свободный денежный поток в первом полугодии, который составил минус 30 миллиардов рублей. В компании объясняют это необходимостью завершить стратегические проекты и сохранить финансовую устойчивость.
18: Отчеты и планы.
17: Продавцы «Wildberries», которые планировали поставки на склады в Тамбовском Котовске и подмосковной «Электростали», могут до 26 июля перенаправить их на другие объекты без штрафов, сообщили в компании. Доступны склады в Рязани, Воронеже, Туле, Твери и других городах.
18: Отставки и назначения.
17: Алексей Белошицкий назначен гендиректором «Башнефтегеофизики», сообщается на сайте компании. Формально Белошицкого назначили еще в прошлом году, но в ЕГРЮЛ запись внесли только сейчас из-за корпоративного конфликта. Предыдущий гендиректор, совладелец компании Евдат Адиев, сохранил пост председателя совета директоров.
18: Рейтинги.
17: Игроки страхового рынка Альфа-страхование, Ресо-гарантия, Ренессанс-страхование, Пари не согласны с результатами представленного Сбербанком в июле рейтинга страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке, пишут ведомости. В этом рейтинге Сбербанк страхование жизни лидирует с огромным отрывом более 86% против 54% у ближайшего конкурента. Но рынок считает, что такой разрыв вызван самой методикой подсчетов. Рейтинг учитывает только выплаты по риску смерти, не включает инвалидность, а также не учитывает дела, которые еще находятся в работе. Страховщики хотят создать независимый рейтинг с единой методикой и на нейтральной площадке, например, через Всероссийский союз страховщиков или Центробанк. По данным издания, работа над этим уже ведется. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 17:48 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Российский рынок акций перешел от падения к росту. Индекс Мосбиржи после провала ниже 1900 пунктов преодолел отметку в 2000, но не удержал позиции. Нефть Brent, поднимавшаяся выше $90 за баррель, сейчас торгуется около отметки $88 за баррель. Все внимание на заседание Центробанка 24 июля. Аналитики в основном ждут сохранения ставки на уровне в 14,25%, но не исключают и небольшого снижения на 0,25%. Рубль в боковике, юань торгуется в районе 11 рублей 60 копеек. Внебиржевой доллар прямо сейчас стоит 78 рублей 60 копеек. Можно ли сказать, что рынок, снижающий 5-й месяц подряд, развернулся вверх, говорит замдиректора Департамента управления активами Альфа-Капитал Владимир Брагин.
16: Когда находишься в процессе такого падения, почти никогда невозможно угадать, что все, разворот вот сейчас прям наступил, да, потому что никакое падение не происходит вот ответственно по линейке. Бывают периоды, когда кто-то пробует покупать, когда настроение меняется и кажется, что ну все, ниже быть не может. Потом снова приходят продавцы и опять все повторяет снова. То есть в какой момент этот цикл останавливается, ну, сказать всегда очень сложно. Поэтому, ну да, сегодня все-таки какой-то день. Может быть, уже немножко эмоции спали и как-то уже стали более смотреть осознанно на текущую ситуацию, ну, посмотрим. Надеемся, что это уже все-таки дно. Да, хотя, повторюсь, гарантий никто никаких дать никогда в таких ситуациях не может вот в моменте. Только уже постфактум. Можете хлопать по лбу и сказать, ну, как же непонятно было, что вот же здесь было дно как раз.
2: А как трактовать сегодняшний разворот? Кто-то начал скупать акции, которые заметно подешевели за последнее время?
16: Ну, понятно, что соблазн такой есть. И действительно, если такое снижение, оно обычно предполагает, что было, ну, скажем так, массивное закрытие позиций принудительное. И это, конечно, в общем, доводит котировки на неоправданно низкий уровень. С другой стороны, ну, повторюсь, пока основной вопрос, назовем так, для рынка, да, мне кажется, это все-таки ближайшее заседание ЦБ, потому что предыдущее заседание, оно стало таким спусковым крючком усиления падения, когда мы пробили уровни в районе 2-2-300, да, сейчас, соответственно, ну, вот следующее заседание может что-то в настроениях поменять. Пока я бы все-таки не торопился с выводами.
2: На ваш взгляд, какие бумаги сейчас самые интересные для покупки?
16: Если мы смотрим на российский рынок, то по факту при таком фронтальном снижении, глубоком, в общем-то, можно просто покупать индекс. То есть даже особо вот не выбирая. Но в целом, мне кажется, что очень то, что ориентировано на внутренний спрос, потому что если экономика начнет разворачиваться и оживать, то в первую очередь это коснется компании внутреннего спроса. И экспорт нефти, газа и прочего все-таки по отношению к остальной экономике, в общем-то, будет, я думаю, что относительно отставать. А, соответственно, компании нефтегазового сектора все-таки на длинном горизонте будут уступать компаниям внутреннего спроса.
2: Владимир Брагин, замдиректора Департамента управления активами Альфа-Капитал. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом РФ поднял доходность на 0,7% пункта, Газпромбанк и Совкомбанк от 0,1 до 0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение в основном касается вкладов до 3 месяцев. В чем причина и что будет дальше? Наталья Воробьева подробнее.
17: Май побил рекорд по оттоку вкладов. Клиенты забрали из банков 550 миллиардов рублей. И летом тенденция не переломилась. Интерес к депозитам продолжает падать. ЦБ снизил ставку лишь на четверть пункта. Рынок ждал большего. Конкуренция за вкладчиков обострилась. И банки используют короткие вклады как козырь. Они мобильны, позволяют привлекать клиентов и при необходимости быстро перестраиваться, не трогая долгосрочные продукты. По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 банков – впервые с декабря выросла на 0,04 процентных пункта до 12,79% годовых, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
19: Отток складов населения начался с начала этого года, и, похоже, он не прекращается, только усиливается. ЦБ снижает ставки, поэтому банки не могут не снижать ставки. А это, возможно, в числе прочего, провоцирует отток. Так вот, чтобы хоть как-то затормозить этот отток, ставки на короткие сроки повышаются.
17: Повышение ставок по вкладам незначительно, потому что банки испытывают лишь небольшой отток ликвидности. Это локальные сложности. Если бы проблемы были серьезными, ставки поднимали бы гораздо больше, считает старший директор группы рейтингов финансов институтов АКРА Ирина Носова.
20: Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
21: Масштабы проблем какие?
20: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
17: Новости о повышении ставок по вкладам появляются регулярно, но на поверку это чаще маркетинг, а не тренд. Да, конкуренция за вкладчика сегодня плотная, и каждый банк пытается переманить клиента, однако реальные средние ставки все равно ползут вниз, вслед за ключевой. И сейчас это норма, а не аномалия. Но есть нюанс, проблемы с топливом, которые могут притормозить снижение ключа. Так что все взгляды направлены на Банк России. 24 июля как минимум ждут паузы, а возможно и еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист Т-инвестиции Софья Донец.
22: Средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5% ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы. Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время. Пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0,25% тоже пока остаются.
17: Так что мяч на стороне Центробанка, а пока аналитики не исключают дальнейшего роста коротких ставок, но по долгосрочным вкладам изменений не ожидают. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
14: Реклама. Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейдину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейдин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
14: За чистую монету. Денежные приметы на Business FM.
23: В странах Европы большой удачей считается встретить на улице трубочиста. Увидев такового, нужно дотронуться до пуговицы на его камзоле и загадать желание. Охотники за богатством обычно хватаются за вторую сверху пуговицу в левом ряду. Правда, стоит помнить, что чистый трубочист никакой магической ценности не представляет.
14: За чистую монету на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Bloomberg пишет, что Евросоюз намерен изучить как минимум 3 сценария по выходу из тупика, в котором он оказался из-за неудачи с очередным пакетом санкций в отношении России. Греция, в частности, выступила против предложения введения ограничений для европейских компаний на транспортировку российского сжиженного природного газа в третьи страны. По данным источников агентства, одним из обсуждаемых вариантов может стать введение двухгодичного переходного периода, прежде чем ограничения вступят в силу. Еще одним вариантом может стать пролонгация уже действующих контрактов. А продлена может быть и заморозка ценового потолка. МИД Италии заявил о высылке из России своего военного атташе и его коллеги. Глава ведомства Антонио Таини утверждает, что итальянских представителей выслали без всяких оснований. Министр назвал это, цитирую, «вопиющим актом мести за высылку из Италии двух российских военных атташе, пойманных с поличным на шпионаже, наносящим ущерб национальной безопасности». Россия продлила безвизовый въезд для граждан Китая до конца будущего года. Это следует из указа, подписанного президентом Владимиром Путиным. Ранее о продлении безвиза на такой же срок для россиян заявил МИД КНР. Федеральная таможенная служба за первое полугодие выявила контрабанду валюты более чем на 955 миллионов рублей. Число таких нарушений составило свыше 6 тысяч, говорится в сообщении ведомства. Чаще всего граждане пытались незаконно вывести доллары США и евро. Наиболее часто деньги вывозили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Азербайджан, Таджикистан, Китай, Узбекистан, Грузию, Сербию, Таиланд и Эстонию. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. Многих пользователей не открывается магазин, не загружает ссылки, не обновляется приложение. Все это после серии удалений российских сервисов из магазинов. А приложения в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой и почему он затронул не всех? Эффективность дронов в ВСУ на трассе Новороссия значительно снизилась. Снабжающая Крым-дорога находится под полным контролем российских военных, доложил президент главы Запорожья Балицкий. Ранее атаки на грузовики на ней привели к перебоям снабжения полуострова, но сейчас на заправках Крыма появился бензин. И ценник на газ на заправках вырос на 12% за месяц, в среднем до 35,5 рублей за литр. На фоне дефицита бензина, пишет «Известия», продажи газомоторного топлива выросли на треть. Но установка ГБО, трехмесячные очереди, работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому, подробности на Business FM. Россияне начали жаловаться на потери доступа к App Store. У пользователей из разных регионов не открывается магазин, не загружаются ссылки, не обновляется приложение. Есть жалобы на сайт Apple и на Apple Music. Этот сбой происходит после серии удалений российских сервисов из магазинов приложений. 3 июня Apple убрала из App Store Messenger Max. Уже установленная версия продолжила работать, но пользователи лишились пуш-уведомлений и возможности обновлять ее обычным способом. 25 июня из App Store исчезли еще 18 приложений к системе ВК, ВКонтакте, Одноклассники, Дзен, ВК, Messenger, ВК, Видео, Почта, Mail.ru и другие сервисы. В Apple заявили, что приложение удалили в соответствии с правилами соблюдения санкций, о каких именно ограничениях шла речь, там не уточнили. После этого в Кремле усомнились, можно ли дальше рассчитывать на Apple, допустили прекращение сотрудничества с компанией. По данным международного сервиса мониторинга интернета блокировок ООНИ, доступность ресурсов Apple в России резко снизилась 17-18 июля. В других странах подобных сбоев не зафиксировано. При этом, как отмечает профильный портал Коддурова, даже за границей достаточно включить VPN с российским IP-адресом, и App Store перестает открываться. По данным сбой РФ, выросло число жалоб. Обычно их поступало около десятка в сутки, накануне почти 400. В Роскомнадзоре в ответ на запрос бизнес-фэм заявили, что они не ограничивают доступ к App Store. Чем может быть связан сбой, почему он затронул только часть пользователей, объясняет председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
3: история с блокировками сейчас не дает нам нигде точного ответа, потому что у нас одновременно где-то действуют белые списки, потому что дроны очень активно ощупывают нашу оборону. Потом у нас есть технические средства противодействия угрозам. Действительно, есть Роскомнадзор. Не факт, что это не причастно, но все может быть. Плюс есть сама компания Apple, которая тоже может много чего учудить. Плюс есть пользователи, у которых могут выходить из строя сервисы VPN, которыми они пользуются. Сейчас у нас крайне запутанная логика связи. Нанизали на каналы много разных условий, и непонятно, что на самом деле происходит.
4: Технически Россия могла бы это сделать?
3: Все что угодно можно. Тем более, если это западный сайт. Но мне кажется, это как такая очень простая история. Вряд ли мы такого дождемся. Но технически, конечно, можно.
4: Получается, в одночасье все айфоны превратятся в кирпич?
3: Айфоны и сейчас практически кирпич. Мы отсечены от платежной системы, и только те, кто поменял себе, мало того, что обзавелся какой-нибудь зарубежной карточкой зарубежного банка, так еще и поменял магазин, допустим, с российского на американский. Только тогда что-то доступно. А для большинства пользователей айфонов выполняет функцию звонка и бесплатного программного обеспечения. Попробуйте зайти на любое медицинское учреждение Америки, и вы удивитесь, вас туда не пустят с русским IP. Когда рассуждали о вопросе, а кто кого заблокирует, я говорил, что Запад нас быстрее заблокирует, чем мы до этого доберемся. Действительно, в какой-то мере мы изолированы от всех серьезных ресурсов. Нам доступна только порнография, там точно никаких ограничений никто не ставит с той стороны. А вот все серьезные сервисы, научные, технические, информационные, там с русских IP, в общем, все выглядит достаточно близко. Здесь надо, мне кажется, реалистично смотреть на картину мира. Можно ли усугубить ее? Конечно, можно. Вообще не существует вариантов, при которых нельзя постучаться ниже, чем мы с вами попали. Но давайте искренне надеяться, что мы туда все не попадем.
1: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики. Это уже второй сбой за неделю. 14 июля сайт Apple тоже переставал открываться в части российских пользователей без VPN. Тогда эксперты предположили, что власти могли тестировать блокировку ресурсов Apple и Google. В начале июля ФАС потребовал от Apple до 15 июля устранить дискриминацию российских поисковых систем и обеспечить предустановку отечественного программного обеспечения на устройство с iOS. В случае неисполнения предписания ФАС обещала возбудить дело о нарушении закона о защите конкуренции и пригрозила Apple штрафом до 4 миллиардов рублей. После 15 июля каких-либо мер против компании российские власти не сообщали. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных. Это доложил президенту Владимиру Путину глава Запорожья Евгений Балецкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова. В том числе резко сократился трафик бензовозов. Как на сегодня отметил Балецкий, средства, которые применяются все время, совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
5: Вполне вероятно, что в распоряжении вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки, то есть обнаружение дронов, информирование об обнаруженных дронах и передача этой информации мобильным огневым группам и системам ПВО. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. В распоряжении вооруженных сил, конечно же, имеются такие средства. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождение этой трассы. Собственно, даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха, потому что, ну, информация сама по себе – это уже очень важно. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения, допустим, для ночной работы, тепловизоры, если есть прожекторы. Ну, то есть, скорее всего, детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть, соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль объекта охраны, то есть автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне данного объекта, ну, то есть, собственно, всей трассы.
1: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ Мин» от «Опэнерго» Крыма, ранее сообщил, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова, а Севастополе топливо поступило на 20 АЗС. Ценник на газ на заправках вырос на 12% за месяц. Стоимость 1 литра сжиженного углеводородного газа на газозаправочных станциях в среднем по России выросла на 3,5 рубля, до 35,5, пишет «Известия» со ссылкой на источники. В Москве средняя цена на газ за первые две недели июля также выросли на 12%, до 38 рублей 50 копеек за литр. С начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть, следует из данных Петромаркета. Эксперты объясняют это тем, что на фоне дефицита бензина часть автовладельцев переоборудовали автомобили на газ. Переход на газ иногда оправдан, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
6: Мы с вами должны понимать, что устанавливаются два вида систем, которые используют два разных газа. Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Эти баллоны заряжают, привозят, там питаем наше бытовое газовое оборудование. Это один вид газа. Второй вид газа – это метан. Это тот природный газ, который добывают наши нефтяники. И этот природный газ по трубопроводам приходит, и его тоже можно использовать в качестве топлива. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны, и из этого сжатый газ используют в качестве топлива. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле на бензоколонке. Но в силу высокого давления метан более опасный для использования. Там есть свои собственные требования по аттестации вот этих вот баллонов, которые работают под высоким давлением, проверки периодической, замене и так дальше, для того, чтобы не попасть вот в тяжелую ситуацию, связанную с разрывом баллона. Как правило, в основном на легковых автомобилях используется пропан-бутан, это проще, а на автомобилях, таких как автобусы городские, которые ездят у нас по городу, грузовые автомобили, там используется метан. Что касается сегодняшней ситуации, связанной с дефицитом бензина, и в связи с этим переходом людей на газ, ну, наверное, это оправдано в любом случае.
1: Александр Пахомов, вице-президент Союза автосервисов. Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное, а самый рыночный товар, так как не регулируется демпферным механизмом. Цена напрямую отражает баланс спроса и предложения внутри страны, а также влияние зарубежных рыночных индикаторов, отмечают эксперты. Комментирует управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
8: Во-первых, газ, в принципе, сезонный такой продукт. Летом потребление его сильно вырастает, и цена между февралем и июлем обычно в два раза отличается. То есть это как бы нормальная картина для газа, здесь нет ничего аномального. И снабжение автомобильным газом намного лучше сейчас происходит, чем, ну, по сравнению с бензинами. Но при этом, конечно, цена бензина тянет газ вверх, это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. То есть цена литра бензина на АЗС в два раза дороже, чем цена литра автомобильного газа. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин, и, соответственно, сейчас растет спрос, потому что многие, у кого оно уже установлено, они переходят на потребление газа вместо бензина, поэтому, собственно, такая рыночная ситуация, спрос растет, и он тянет цены вверх.
9: Неужели вот так действительно все ринулись ставить себе газовое оборудование? Ведь это вообще не дешевая история. Оно окупится тоже сильно-сильно не скоро.
8: Ну, тут сейчас, понимаете, вопрос не только в сроке окупаемости, а в том, что тебе нужно ехать куда-то, да, и, соответственно, когда потребитель сталкивается с тем, что он может заправить только 20 литров бензина, если это особенно коммерческий транспорт, там, газели какие-нибудь или машины, которые работают в доставке, то там выбора нет, и, как бы, соответственно, возможность заправиться и возможность свободно передвигаться, она превалирует над сроками окупаемости. Но при этом, конечно, при разнице в два раза в стоимости, да, которая у нас сейчас сохраняется, даже после роста цен на газ, срок окупаемости, он приемлемый, потому что в районе, по-моему, 2,5-3 лет.
1: Максим Дьяченко, управляющий партнер компании «Пролиум». В втором квартале этого года спрос на газомоторное топливо вырос на 9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
7: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1,5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
10: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «Азим» и поддержки ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте RSV.
11: Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xlantix ED. Гибридный внедорожник номер один. От 5 865 тысяч рублей.
21: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
11: STO Xlantix ED ждет вас в STO центре Нижегородец на Надежды Сусловой 28.
24: Exceed. Born for more.
11: Реклама, не оферта.
25: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
26: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
27: Ясуманукай но дзен фуньо. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды.
26: Срочные переводы на Business FM.
28: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Новости коротко.
29: Здравствуйте, в студии Юлия Лодникова. Ввод в эксплуатацию атомной электростанции в Нижегородской области возможен в конце 2030-х, начале 40-х годов, сообщил губернатор Глеб Никитин. Он отметил, что регион последовательно добивается строительства АЭС и уже получил поддержку Минэнерго России для включения Нижегородской области в генеральную схему размещения объектов электроэнергетики страны в будущем году. Строительство Горьковской атомной станции теплоснабжения велось в 80-е годы прошлого века. Объект находился на финальной стадии готовности, но после аварии на Чернобыльской АЭС стройку заморозили. Глеб Никитин подчеркнул, что с запуском атомной электростанции регион получит абсолютно новое качество энергетического комплекса и колоссальные возможности для развития. Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области определило несколько мест под возможное строительство АЭС. Красные Баки, берег Горьковского водохранилища со стороны Сокольского округа и ВЫКСа. В Нижегородской области открывается новый речной маршрут до села Чулково в Вачском районе. Суда будут отправляться из Нижнего Новгорода и делать остановки в Дзержинске и Павлове, сообщили в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. Первый рейс запланирован на 21 июля. В дальнейшем отправления из Нижнего Новгорода будут каждую неделю по вторникам. Всего в навигацию «Валдай» и «Метеора» работают на 18 направлениях, 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных маршрутов. Гендиректора строительной организации подозревают в мошенничестве при реконструкции трамвайного депо в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Он вписал в документы работы, которые на самом деле были выполнены лишь частично. Фиктивные акты о приемке составили еще в конце 23-го, начале 24-го годов. Ущерб по бюджету превысил 37 миллионов рублей. Расследуется уголовное дело. 51-летнему руководителю предъявили обвинение и заключили под стражу. Ему может грозить до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллион рублей. Российские торговые центры за 7 лет потеряли 27% посетителей, пишут ведомости со ссылкой на подсчеты аналитиков. Средняя посещаемость ТЦ по итогам начала года составила 356 человек в день на 1000 квадратных метров арендуемой площади. За аналогичный период 2019 года посещаемость составляла 486 посетителей. Таким образом, Россия остается страной с одним из наиболее высоких показателей доли онлайн-торговли. Нижегородская область занимает 4-е место среди субъектов Приволжского федерального округа по объему строящегося жилья. Регионы опережают только республики Башкортостан, Татарстан и Пермский край. Соответствующая информация размещена на портале «Единая информационная система жилищного строительства». Сегодня в стадии строительства в Нижегородской области находится 1 миллион 650 тысяч квадратных метров многоквартирного жилья. Повышение его доступности для населения является одной из приоритетных задач правительства региона. Для достижения этой цели проводится системная работа по наращиванию объемов жилищного строительства, отметил профильный министр Дмитрий Груничев. Летом нижегородцы стали чаще обращаться к врачам с так называемой кондиционерной аллергией. Такая реакция может привести к развитию ринита, бронхиальной астмы и конъюнктивита, пишет газета РУ. Сам кондиционер не вызывает аллергию. Опасность представляют загрязнения, которые накапливаются внутри устройства. Они создают благоприятные условия для размножения бактерий, плесени и грибков. Если кондиционер работает постоянно и его редко очищают, в пыли с высокой вероятностью появляются пылевые клещи, способные спровоцировать круглогодичную бытовую аллергию. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
12: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром также облачно и плюс 24, а днем температура поднимется до плюс 30.
0: Валюта.
12: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
29: Трубопроводный завод начали строить в особой экономической зоне Кулибино в Дзержинске. НПП «Современная трубопроводная система» будет выпускать непосредственно сами системы и комплектующие для проектов атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. Производственная мощность составит 3500 тонн продукции в год. На заводе планируется создать более 800 рабочих мест. Его ведут в эксплуатацию в 2028 году. Замгубернатор Игорь Поляков оценил бюджетный эффект от реализации проекта в 10-летней перспективе в 2 миллиарда рублей. Инвестиции в проект превысят 4 миллиарда рублей. На заводе наладят полный цикл технологического процесса от разработки конструкторской документации до отгрузки продукции заказчику. Помимо этого, многие этапы производства будут полностью автоматизированы, отметил Поляков. Эксперты оценили ущерб от атаки дронов по складским помещениям Wildberries в Подмосковье. На площадках могли храниться товары на сумму до 235 миллиардов рублей, сообщает издание Shoppers со ссылкой на аналитиков. По их данным, на складах в Электростали и Котовске хранили товары десятки тысяч продавцов. Многие заранее завезли крупные партии к началу учебного года. По условиям договора Wildberries не обязана компенсировать стоимость товаров, утраченных в результате атак. Однако основательница компании Татьяна Ким заявила, что вопросы выплат пострадавшим продавцам будет проработан. Напомню, складские помещения Wildberries в Электростали и Котовске дроны атаковали в субботу. В результате ЧП погибли 8 человек, еще 86 получили ранения. Нижегородский маршрут номер 118, следующий от микрорайона Нагорный до ЖК «Фрегат», начал обслуживать перевозчик Мещеряков и компания. С ним заключили прямой государственный контракт до конца июля. На период проведения конкурентных процедур сообщили в Центре развития транспортных систем. Ранее контракты на обслуживание маршрута расторгли с компанией АТП, так как перевозчик не только продавал билеты по тарифам, не установленным правительством Нижегородской области, но и принимал плату за проезд способами, не предусмотренными законом. На фондовом рынке зафиксирован рост покупок, отмечает брокер ВТБ. Розничный инвестор видит возможности и наращивает покупки акций и облигаций по низким ценам. Структурные продукты позволяют ограничить риск портфеля в условиях высокой волатильности, при этом сохранив участие в будущем росте рынка, говорит инвестиционный стратег Станислав Клещев. Еще одним фокусом внимания остается валюта.

0: 550 миллиардов рублей. И летом тенденция не переломилась. Интерес к депозитам продолжает падать. ЦБ снизил ставку лишь на четверть пункта. Рынок ждал большего. Конкуренция за вкладчиков обострилась. И банки используют короткие вклады как козырь. Они мобильны, позволяют привлекать клиентов и при необходимости быстро перестраиваться, не трогая долгосрочные продукты. По данным ЦБ, в первой декаде июля средняя максимальная ставка в топ-10 банков впервые с декабря выросла на 0,04% пункта. До 12,79% годовых, говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
1: Отток вкладов с населения начался с начала этого года. И, похоже, он не прекращается, только усиливается. ЦБ снижает ставки, поэтому банки не могут не снижать ставки. А это, возможно, в числе прочего, провоцирует отток. Так вот, чтобы хоть как-то затормозить этот отток, ставки на короткие сроки повышаются.
0: Повышение ставок по вкладам незначительно, потому что банки испытывают лишь небольшой отток ликвидности. Это локальные сложности. Если бы проблемы были серьезными, ставки поднимали бы гораздо больше, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова.
2: Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятно ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
3: Масштабы проблем какие?
2: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
0: Новости о повышении ставок по вкладам появляются регулярно, но на поверку это чаще маркетинг, а не тренд. Да, конкуренция за вкладчика сегодня плотная, и каждый банк пытается переманить клиента, однако реальные средние ставки все равно ползут вниз, вслед за ключевой. И сейчас это норма, а не аномалия. Но есть нюанс, проблемы с топливом, которые могут притормозить снижение ключа. Так что все взгляды направлены на Банк России. 24 июля как минимум ждут паузы, а возможно и еще одного небольшого шага вниз. Говорит главный экономист Т-инвестиции Софья Донец.
4: Средние депозитные ставки находятся примерно на 1,5% ниже, чем ключевая, и это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года, но сейчас мы вернулись в рамки нормы. Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию, и пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время. Пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0,25% тоже пока остаются.
0: Так что мяч на стороне Центробанка, а пока аналитики не исключают дальнейшего роста коротких ставок, но по долгосрочным вкладам изменений не ожидают. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Джак Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
7: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде.

0: Белгороде. 280-82-42. Как все начиналось?
1: В 1865 году на территории Великого княжества Финляндского горный инженер Кнут Фредерик Идестам открыл бумажную фабрику. Спрос на продукцию был огромным, и Идестам начал продавать бумагу по всей Европе, а компанию он назвал «Nokia» в честь реки, на берегу которой стоял завод. Со временем бизнес расширялся. Nokia скупала различные фабрики и вскоре начала торговать еще и галошами, ружьями и электрокабелями. Кроме того, компания зарабатывала на производстве электроэнергии, что превращало ее в одну из наиболее влиятельных финских корпораций. Ставку на электронику компания сделала только в середине прошлого века и не прогадала. Когда наступила эра мобильных телефонов, уже никто и не помнил, что начиналась Nokia с бумаги и очень качественных галош.
0: Как все начиналось на Бизнес-ФМ.
2: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 18:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала об организации голосования вне помещений. Она назвала это важным механизмом обеспечения избирательных прав россиян в условиях действия в отдельных регионах военного положения. Глава ЦИК заверила, что никаких упрощений избирательных процедур не произойдет, все гарантии сохранятся в полном объеме. Будут применяться специальные процедуры учета избирателей, использоваться сейф-пакеты для обеспечения сохранности бюллетеней, подчеркнула Памфилова в интервью РИА Новостям. По ее словам, время проведения голосования вне помещений, порядок работы и маршруты определят местные избирательные комиссии вместе с правоохранительными органами и региональными властями. Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным за последние 9 лет. Компания «Совэкон» снизила прогноз до 1,5 миллиона тонн с прежних 2 миллионов, передает «Интерфакс». Снижение прогноза связано с ограничением навигации через Керченский пролив. Дополнительное давление оказывает слабый спрос со стороны Египта и Турции. По оценкам организации, в июле прошлого года экспорт достигал 2,1 миллионов тонн. В среднем за последние 5 лет показатель составлял 3,1 миллиона тонн. В 2017 году Россия вывезла 1,4 миллиона тонн пшеницы. Армянским компаниям разрешили экспортировать рыбу и рыбную продукцию в страны Евросоюза. Об этом сообщил министр экономики республики Геворг Папаян. По его словам, Армения получает подобное разрешение впервые. Ранее Москва ввела запрет на импорт из республики, включая рыбную продукцию, цветы и фрукты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 18:30, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Запущен второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» от компании «Бюро 1440». Ранее в марте было введено 16 аппаратов. К 30-му году планируется запустить на орбиту почти 300 спутников, которые являются аналогами спутников системы «Старлинк». Что это даст и как сейчас используется группировка? России нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении четверти века, заявил Бизнес FM Петр Самсонов, глава компании «Меридиан», производительно-модульных мини-НПЗ. А когда они смогут давать существенный вклад в производство топлива в России? И российский рынок акций перешел от падения к росту. Индекс Мосбиржи с утра проваливался ниже 1900, но затем поднимался выше 2000 пунктов. Все это в рамках пока отскока, хотя способствует росту российского фондового рынка и высокие цены на нефть и газ. Что дальше? Подробности на Business FM. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее в марте «Бюро 1440» сообщило о том, что вывело на орбиты первые спутники группировки, всего 16 аппаратов. К 30-му году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у «Старлинка» более 10 тысяч аппаратов. Для полного покрытия связи, вероятно, понадобится еще многие годы, считает гендиректор СИКС, разработчик космической системы систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
3: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания, в том плане, что невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов, они делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
4: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
3: Разумеется.
4: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
3: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это не какой-то маркетинг, а это просто геометрия Земли. Так вот, да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно речь про там условные тысячи аппаратов, не менее. Поэтому да, конечно же, если мы таки будем разворачивать полноценную группировку связи, то получим примерно те же самые значения.
4: За какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
3: А вот это, вы знаете, это очень важный вопрос. Почему? Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Чтобы вывести такую группировку, очевидно, что первые аппараты уже через 5-7 лет или будут выходить из строя, или сводиться с орбиты и так далее. Так вот, очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
2: Сергей Алексеев, гендиректор ООО-СИКС. Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов собственных средств компании до 2030 года. С бензином нам сейчас помогут индийцы, а когда полностью восстановят работу больших НПЗ, наверное, не знает никто. В стране нужны небольшие заводы по переработке нефти, но российские власти боролись с ними на протяжении последних 25 лет. Так описал ситуацию в отрасли Петр Самсонов, исполнительный директор группы компании «Меридиан», производитель модульных мини-НПЗ. С ним беседовал Михаил Задорожный.
0: «Бизнес FM с теми, кто в теме».
5: В начале июля президент поддержал предложение губернатора Забайкалья создать в регионах сеть мини-НПЗ. Скажите, вот вы заметили какое-то увеличение продаж? Вообще есть желающие купить такой мини-заводик?
6: Увеличение продаж было тогда, когда прилетело. Прям вот первые 5 дней у нас телефоны не умолкали. Мы менеджеров по продажам вывели в 3 смены. То есть, представляете, какой объем звонков и какой объем всего происходил. Но мы сталкиваемся со следующим, что у людей по факту денег нет. Человек хочет купить, банк ему не дает, потому что есть табу НПЗ, соответственно, никаких кредитов. То есть ты должен первую там установку купить, грубо говоря, за свой счет, а дальше уже начинаются программы увеличения там производительности, ну, все такое.
5: А сколько в реальности вот стоит, скажем, не одна установка, а что-то, что может действительно перерабатывать нефть?
6: На самом деле и одна установка может перерабатывать нефть, да, вот для начинающего человека, то есть, ну, вот, грубо говоря, вот он занимался там, не знаю, там, пахал поля или возил чего-то, да, соответственно, вот у него сейчас стал вопрос, соляркой взять негде, хочу построить свой собственный НПЗ. Встает вопрос, да, то есть где взять сырье? Вроде как должно появиться больше сырья, но по факту такого нет. Хорошей нефти на рынке очень мало. Да, то есть, если ты берешь сырье плохого качества, соответственно, у тебя на выходе тоже продукт плохого качества получается.
5: Давайте хотя бы обозначим, да, вот какую-то вилку цен. Да, вот мини-НПЗ это в принципе дорогое удовольствие или не очень?
6: Производителей, реальных производителей НПЗ, ну, наверное, ну, штуки 4 на рынке. Стоимость за 10 кубов начинается где-то в районе 20 миллионов.
5: То есть это не то, что там дешевле «Лады Весты», это прям в разы дороже уже получается.
6: Ну, вот в нашей линейке, да, то есть вот для начинающих есть оборудование на метр кубический, да, то есть метр кубический в сутки, соответственно, при средней разгонке нефти, да, у тебя, грубо говоря, с куба получится 300 литров бензина, 300 литров дизеля, 300 литров мазута. Соответственно, вот это вот оборудование, да, оно стоит 5200. А если мы говорим все-таки про промышленный какой-то, более-менее с которого можно там окупиться, ну, соответственно, это минимум 10 кубов.
5: А вот обычный человек, ну, продать ему продадут мини-НПЗ или не продадут? Нет там никаких запретов?
6: Продать-то мы ему продадим, да, дальше он втыкается в то, что как бы наша система, да, она настроена так, что объектом, который мы ему продадим, он пользоваться не имеет права. потому что есть ограничения именно в законодательстве. Собственником может являться только юридическое лицо.
5: Я видел совершенно разные предположения, да, очевидно, людей, которые то ли не очень хорошо разбираются в теме, то ли это какой-то хайп, что типа можно установить мини-НПЗ чуть ли не в гараже.
6: Можно. Можно, но как бы недолго, да. Если, грубо говоря, у тебя хорошие соседи, если у тебя, грубо говоря, гараж позволяет поставить, да, установку высотой 2,5 метра, то да, почему нет, можно поставить. Но, да, чтобы его дальше узаконить, соответственно, нужно проект газоанализации, проект пожарной сигнализации. Просто так Ростехнадзор не допустит просто-напросто установку к работе. А если поставить ее в гараж, да, если плохие соседи будут, они скажут, вот воняет, приедут проверять, да, вот, и будет ай-яй-яй-яй.
5: Вы сказали, что у нас в России 4 производителя оборудования для НПЗ. У нас оборудование, которое используется на больших заводах, оно все российское? Или мы еще как-то зависим от импорта?
6: Смотрите, первичка у нас в основном это иностранная. Соответственно, она в большинстве своем использует автоматику Siemens. Есть большая напряженность на самом деле. Да, вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что, вот, грубо говоря, даже на маленькие НПЗ сроки производства насосного оборудования, клапанов, еще чего-то, просто какие-то космические стали, потому что, ну, постоянно выбивается вот эта вот инфраструктура.
5: Ну вот опять же новость. Одна из компаний, входящих в группу Ростех, она представила новый комплекс паутина для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотников. Мы все пытаемся понять, это вот какая-то особенная сетка вообще, насколько хорошо защищает, да, не от маленьких коптеров, а от больших достаточно беспилотников с боевой нагрузкой.
6: Я, честно говоря, не буду судить инженеров господина Темизова, да, они что-то там, наверное, придумали все-таки. Я думаю, вот эта сетка, ну, она вряд ли спасет, потому что мы имеем дело с легко воспламеняемой жидкостью. Соответственно, через сетку по-любому пройдет какая-то струя, и эта какая-то струя доберется до резервуара или там, грубо говоря, какого-то разлива чуть-чуть нефти, а много-то не надо, да, то есть нужно там совсем чуть-чуть, да, чтобы это все опять загорелось. По-хорошему, здесь какие-то другие решения должны быть, а не сетками НПЗ обтягивать.
5: Вот мы регулярно видим публикации в западных СМИ. Они, значит, оценивают снижение объема нефтепереработки. Там разные цифры называются. Чуть ли не на 25% у нас выбило мощности. Официально, насколько я понимаю, никаких цифр не объявлялось, да?
6: Конечно, не объявят. Но по факту, смотрите, да, вот в чем сейчас на самом деле сложная ситуация. Вот эта ситуация назревала где-то лет 25. То есть начали, грубо говоря, маленькие НПЗ душить, то, соответственно, экологическому классу не подходят, то еще что-то. Ну и, соответственно, маленькие НПЗ начали загибаться. С 2000-х годов по 2025 год количество НПЗ сократилось достаточно. То, что убивалось 25 лет, да, за год не восстановить. По сути вопроса, да, я думаю, что если нам, грубо говоря, наши индийские товарищи не помогут, а они уже помогают вовсю, потому что я, получается, прокатился на поезде с Кемерово до Москвы, и все станции забиты бочками, поэтому я думаю, скоро бензин будет. Единственное, качество, да, то есть там, ну, стандарты немножко другие в Индии. Поэтому, я думаю, короче, автосервисом будет работы очень много.
5: У нас еще есть белорусские наши соседи, тоже помогают. Правда, цены у них не очень привлекательные, я бы сказал.
6: Не, ну, если, грубо говоря, наши, кто продает нефть им, сделали бы скидку, они бы сделали скидку на бензин. Потому что, ну, процессинг не такой дорогой, на самом деле, в Белоруссии, с учетом того, что там достаточно хорошие мощности стоят, да, то есть там один из мощнейших реформингов со времен СССР, который гонит хороший бензин. Поэтому, если, да, как бы нефть была чуть-чуть подешевше, наверное, и стоимость бензина была подешевше, да, то там получается тоже, ну, грубо говоря, здесь транснефть заработала, дальше переработчик заработал, опять, получается, перевозчик заработал, вот оно и получается, что как бы их бензин приходит там 105 рублей. А по факту, грубо говоря, ну, рублей может быть 80. Никто не знает, да, сколько чего, кто зарабатывает, но чужие деньги тоже считать нехорошо.
5: Поскольку мой бизнес FM, я не могу не задать этот вопрос, да. Вот что вы думаете о мини-НПЗ, вот как основном бизнесе, да? Вообще, есть ли смысл в это инвестировать?
6: Ну, опять же, да, вот к нам многие инвесторы обращаются, да, но с глупыми некоторыми вопросами, да, то есть, типа, рассчитайте нам себестоимость, сколько будет литр стоить. Я говорю, ребят, ну, мы вам можем посчитать капекс свой, да, то есть, вот оборудование сколько стоит наше. А говорю, дальше это ваши переменные, да, то есть, это, соответственно, там, фонд оплаты труда и это, да. Но вообще, вот по факту, грубо говоря, того, что у нас сейчас происходит, то есть, ближайшие 2 года, это перспективное вложение. Вот, что будет дальше, никто не знает.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: С исполнительным директором группы компании «Меридиан» Петром Самсоновым беседовал Михаил Задорожный.
0: Реклама.
7: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
8: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
9: «Вкусвилл бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
10: Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрдери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродажу также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
11: Имя нарицательное. Истории привычных названий на Business FM.
12: Что только не использовали люди для освещения. Всевозможные масла, растительные и животные жиры. Для получения китового жира, который прекрасно горел, практически извели поголовье китов в северных морях. В середине 19 века путем нагрева научились получать горючую жидкость из угля, сланца и битума. Одним из первых, кто получил горючее при перегонке нефти, стал шотландский медик Авраам Гесснер. Причем продукт горел лучше и был дешевле, чем тот же китовый жир. В 1854-м Гесснер зарегистрировал торговую марку «Керосин» от греческого «керос», то есть «воск». Но опыты с нефтью проводили во всех промышленно развитых на тот момент странах. И в русской энциклопедии, изданной в конце 19 века, сказано: «Керосин введен в продажу торговым домом «Кер и сын», отсюда название». Но какая бы версия ни была верной и кому бы ни принадлежало первенство, слово «керосин» 100 с лишним лет одинаково звучит во всем мире.
11: Имя нарицательное на Business FM.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
13: «Северсталь» не будет платить дивиденды по итогам второго квартала 2026 года. Причина – слабый спрос на сталь в России и отрицательный свободный денежный поток в первом полугодии, который составил минус 30 миллиардов рублей. В компании объясняют это необходимостью завершить стратегические проекты и сохранить финансовую устойчивость.
14: Отчеты и планы.
13: Продавцы «Wildberries», которые планировали поставки на склады в Тамбовском Котовске и подмосковной «Электростали», могут до 26 июля перенаправить их на другие объекты без штрафов, сообщили в компании. Доступны склады в Рязани, Воронеже, Туле, Твери и других городах.
14: Отставки и назначения.
13: Алексей Белошицкий назначен гендиректором «Башнефтегеофизики», сообщается на сайте компании. Формально Белошицкого назначили еще в прошлом году, но в ЕГРЮЛ запись внесли только сейчас из-за корпоративного конфликта. Предыдущий гендиректор, совладелец компании Евдат Адиев, сохранил пост председателя совета директоров.
14: Рейтинги.
13: Игроки страхового рынка «Альфа-страхование», «Ресогарантия», «Ренессанс-страхование», «Пари» не согласны с результатами представленного Сбербанком в июле рейтинга страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке, пишут ведомости. В этом рейтинге Сбербанк «Страхование жизни» лидирует с огромным отрывом более 86% против 54% у ближайшего конкурента. Но рынок считает, что такой разрыв вызван самой методикой подсчетов. Рейтинг учитывает только выплаты по риску смерти, смерти, не включает инвалидность, а также не учитывает дела, которые еще находятся в работе. Страховщики хотят создать независимый рейтинг с единой методикой и на нейтральной площадке, например, через Всероссийский союз страховщиков или Центробанк. По данным издания, работа над этим уже ведется. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Российский фондовый рынок от падения перешел к заметному росту. Еще с утра индекс Мосбиржи провалили ниже отметки 1900, доходил до 1896 пунктов, но затем где-то с обеда начались покупки, в результате индекс отскочил на 100 с лишним пунктов, сейчас чуть превышает отметку в 2000 пунктов по индексу Мосбиржи. Обсудим у нас на прямой связи директора по инвестициям УК «Ринкап» Илья Голубов. Илья, здравствуйте.
15: Добрый вечер.
2: Ну, то, что наш рынок перепродан, как бы уже было очевидно, даже уже, наверное, в пятницу какие-то покупки по некоторым бумагам начались. Ну, понятно, что дивидендная отсечка по тяжеловесам увлекла наш рынок ниже, ниже 1900 даже в моменте, но вот затем начался довольно приличный отскок. Наверное, главный вопрос, что это такое? Это отскок, после чего мы пойдем обновлять минимумы года, и не только этого, либо есть какие-то шансы на разворот?
15: Ну, пока выглядит как некий такой технический отскок на фоне действительно такой большой перепроданности. Да, там только ленивый уже не считает, сколько недель подряд индекс Мосбиржи закрывается в минусе.
2: Но основные споры 18, 19 или уже 20-е?
15: Да. Но суть в том, что пока что каких-то притока новых средств на фондовый рынок нет, я имею в виду, во всяком случае, в его акционную часть, да, и вот этого события, которое ждали, что вот откроется рынок очень низко, будет дивидендный гэп, понятно, в Сбере, в ВТБ, все, по сути своей, как любое событие, которого все ожидают, оно как раз-таки ожидали, что еще ниже может идти, как раз-таки оно послужило таким неким триггером технического отскока. И если смотреть, да, то в принципе уже там отчасти дивидендный гэп и в Сбере, и в ВТБ в принципе закрывается. Будет ли там в ближайшие дни, мы как раз посмотрим, куда это дальше выведет. Каких-то новых существенных новостей нету. Что-то там про геополитику и встречу Лаврова и Руби, но это я бы назвал тот шум, на который рынок уже сейчас не реагирует, без каких-то там конкретных вещей. Поэтому пока ограничимся техническим отскоком, но в целом, наверное, нас ждет интересный август месяц, который часто для российского рынка бывает не самым лучшим.
2: Да, по статистике обычно падающий. Но, тем не менее, мы уже хорошенько попадали в июле, что называется, перевыполнили план, когда была отметка 2500. Многие говорили, надо покупать, все очень дешево. Это же мощная поддержка такая, 2500. Но потом 2400, 2200, 2900. Где оно дно-то?
15: Ну, здесь вопрос не в техническом анализе, да, все-таки там я смотрю на рынок как на какие-то фундаментальные больше вещи, а технический анализ вопрос как раз-таки перепродан, перекуплен. Да, рынок перепродан, но
2: фундаменталисты говорят, что все ужасно дешево.
15: Да, но вопрос заключается в том, что является триггером для роста. Да? У нас есть высокая ставка, у нас есть очень крепкий рубль, у нас есть не самая лучшая геополитика в разных ее формах, да, что российско-украинская, что в целом, наверное, там мировая, там, в первую очередь, понятно, связанная там с Армузским проливом и с последствиями состояния мировой экономики. Поэтому вот эти все факторы такой некой безидейности, да, они не толкают людей продавать активы, продавать акции, да, тем более многие компании дивиденды отменяют. Там, я считаю, что большой удар по рынку нанесли ВТБ с доп. Эмиссией и поле золота, которые до 30 далее, мы не будем платить дивиденды, то есть по сути своей стимула покупать акции у вас нет, и тем более, когда у вас есть альтернатива в виде депозитов и высоких ставок по облигациям, потенциал роста доллара относительно рубля, то есть в принципе нужно возвращение идеи. Вот пока его не произойдет, я думаю, что мы будем так вяло в текущих где-то здесь болтаться, может быть, будет попытка идти вниз, но вот какого-то феноменального роста я бы сейчас пока не ждал.
16: А феноменального падения, тут сейчас разные прогнозы, как глубоко мы можем упасть, называются цифры и 1700 пунктов, 1500, 1200, что называется, кто меньше.
15: Ну, я бы уже вот так я бы не драматизировал. Действительно, мы уже, в общем-то, по многим бумагам очень-очень сильно отпадали, показывая какие-то там исторические минимумы. И пока как раз-таки что-то там фундаментальное не говорит о том, что должны продолжить туда падение, да, возможно, там попробуем, наверное, там куда-то в район 1800, если будет, да, продолжение снижения сходить, но вот что-то там типа 1300, это я бы уже назвал там полнейшей капитуляцией рынка, и пока я это не просматриваю.
16: Нефть в последнее время как-то очень слабо поддерживает российский рынок, то есть если нефть сильно растет, ну, российский рынок не сильно падает, если нефть начинает снижаться, российский рынок начинает лететь со свистом вниз. Как вы считаете, ну вот прогнозы сейчас тоже по нефти, по ситуации в Иране разные. Ваш основной прогноз, все-таки от нефти можно ждать еще какого-то усиления, ускорения роста, как некоторые прогнозируют, или вот скорее будет ситуация, что называется, разряжаться, соответственно, и нефть пойдет вниз? Алло, алло, Илья, нас слышите? К сожалению, похоже, прервалась, похоже, на нас связь с Ильей Голубовым, директором по инвестициям УК «Ренкап». Ну что ж, поговорим о ситуации на рынке, в том числе о ситуации с нефтью через час. Но я отмечу, что рынок растет на 2% с четвертью, чуть выше 2000 пунктов. Нефть торгуется по $88 за баррель, но еще плюс 13 центов. Ну, то есть, после попытки снижения сейчас вышли фактически в ноль. Ну, а что касается рубля, то он умеренно подрастает. На 0,4, на 0,5% подрастает к юаню, но и через кросс-курсы на 0,4 к доллару.
17: Реклама. Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юниес в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Реклама – наша профессия. Родоначальником жанра рекламного плаката во Франции считается Жюль Шерре. Его характерным почерком было использование в сюжете одной главной фигуры, выполненной в цвете. Всех остальных участников композиции Шерре показывал лишь в виде теней. Среди клиентов художника было и легендарное парижское кабаре, по заказу которого Шерре сделал одну из самых известных работ – афишу «Бал Мулен Руж». Реклама – наша профессия.
20: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми.
1: Вы знаете, как это написать.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
22: В Москве 18:58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В Ростовской области столкнулись 12 автомашин. Причиной стал пожар на пшеничном поле, сообщили в госавтоинспекции региона. Там уточнили, что ДТП произошло на 12-м километре автодороги Р-280 Новороссия в направлении Ростова-на-Дону. По предварительным данным, столкнулись 10 легковых автомобилей, 2 грузовых. Водитель грузовика пострадал. Бывшего начальника научно-исследовательского института Минобороны полковника Андрея Протасова приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 20 миллионов рублей. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток. Всего ученый за 5 лет незаконно получил 7 миллионов рублей. Согласно фабуле дела 27-й ЦНИ с 2014 по 2024 годы выполнял госконтракты по разработке и внедрению современных технологий. В обязанности Протасова входило создание инициативных научных групп, участникам которых полагались дополнительные выплаты. Именно за включение в такие группы глава института требовал деньги от коллег. Новый премьер-министр Великобритании Энди Берн в своей первой речи не упомянул Россию. Во время выступления у входа в резиденцию главы правительства на Даунинг-стрит политик затронул исключительно темы внутриполитической стабильности и экономических преобразований. Новый туристический поезд через Киже, Выборг и Рускеалу запустят с 14 августа. Маршрут будет длиться 4 дня. Туристы будут ночевать в поезде, а днем ходить на экскурсии. Стоимость тура начинается от 54 тысяч рублей на человека. В цену входит проезд, питание, трансфер, экскурсии и входные билеты. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки не грузятся, сервисы не обновляются. Российские пользователи начали жаловаться на работу магазина приложений Apple. У некоторых получается войти в App Store только с помощью VPN. В Роскомнадзоре заявляют, что не имеют отношения к этим ограничениям. Что происходит? Дефицит бензина толкает вверх цены на газ для автомобилей. За месяц рост составил 12%. Продажи газомоторного топлива увеличились на треть, а очереди на установку газобаллонного оборудования растянулись на месяцы. Сколько стоит переход на газ и для кого это единственный выход? Россельхознадзор и прокуратура проверяют информацию о массовой гибели пчел в Красноярском крае. Речь идет о 3 десятках миллионов насекомых. По версии пчеловодов, они погибли из-за обработки полей химикатами, о которой в обход правил их никто не предупредил. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Блокировок нет, но сбои есть. Что происходит с App Store в России и могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
24: Во вторник россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС, и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина на приложений Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
25: Так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервисов не работал. С App Store Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android, потому что iOS — это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет, поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новое. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, ну, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
24: Другие эксперты, опрошенные Business FM, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на iPhone все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
3: Компания Apple фактически в России с 2022 года деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить устанавливать Росторы, какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрят немножко странно. Компания Apple, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в Россию или еще в какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никак за этим не следят, тоже некорректно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и, я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
24: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
23: Йеменские хуситы вводят морскую блокаду у Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сыриа. Он заявил, что йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, руководствуясь принципом «око за око». Ранее, как утверждал МИД хуситов, Эр-Рияд нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Саны в Йемене. В ответ хуситы атаковали ракетами и беспилотниками аэропорт Абха в Саудовской Аравии. И это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Также хуситы ранее неоднократно грозили перекрыть Бап-эль-Мандебский пролив, но пока этого не сделали, комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Не случайно и цены на нефть сразу отреагировали повышением, ведь хуситы контролируют еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Если они его перекроют, то тогда обстановка еще обострится. Конечно, этот же шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, что тоже сыграло свою роль. Но хуситы вообще это союзники Ирана, хотя они балансируют временами, поддерживают отношения и с другими силами, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. То есть они качаются с стороны в сторону. Вот сейчас они качнулись в сторону Ирана, то им ближе, поскольку отношения с Ираном исключать полностью перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива, ну, никак нельзя. Даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
23: Елена Супонина, политолог-международник. Как пишет «Вашингтон-Пост», США планируют расширить военную операцию против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Об этом изданию сообщил американский чиновник. «Вашингтон-Пост» отмечает, что с момента возобновления ударов погибли как минимум трое американских военных. Даже здесь Дональд Трамп перехватил инициативу, комментируют испанские СМИ, нюансы финала чемпионата мира. Как шутит АБЦ «Севилья», президент США устроил самый настоящий фотобомбинг, когда вышел вручать кубок и остался рядом с испанской командой на самом желанном фото, которое делают раз в 4 года. Кстати, на фотографиях испанцев с кубком в аккаунте FIFA в соцсетях Трампа все-таки нет. Судя по всему, его обрезали, видно только локоть. О том, чем еще запомнится финал, Наталья Шашина.
5: Это был самый дорогой матч в истории спорта, уверены профильные СМИ, имея в виду цены на билеты. Премиальный пакет с 6 местами в первом ряду стоил 4 миллиона долларов, показывал в соцсетях побывавший на финале предприниматель Оскар Хартман. Правда, сам он не сидел на этих ультрадорогих местах.
6: Такого не было никогда. За вот эти 6 мест заплатили 4 миллиона долларов. Это 660 тысяч каждое место. Самые дорогие билеты в истории.
5: Зато при покупке самых дорогих билетов в подарок полагались соломенные шляпы для защиты от солнца. В дни чемпионата было под 30 градусов жары. Для сравнения, 4 года назад самый дорогой билет на финал чемпионата в Катаре стоил 1600 долларов. По информации Guardian, FIFA сейчас получала по 15% с каждой покупки билета. И еще 15% при перепродаже билетов на вторичном рынке. И, вероятно, объявит о рекордной выручке от чемпионата. По данным газеты «Суммарно», FIFA заработала на чемпионате 15 миллиардов долларов, хотя изначально прогнозировала 11. Кстати, еще одним источником заработка станут чемпионские перстни. Эту традицию, зародившуюся в бейсболе, FIFA подсмотрела в США. Из тиража в 2026 колец часть получат сами футболисты-победители, а остальное смогут купить фанаты. Цены, правда, будут стартовать от 12 тысяч долларов. Это 940 тысяч рублей за штуку. Рекордные заработки FIFA повышают шансы США провести и следующий турнир, шутит СМИ. Трамп уже предлагал такой вариант, на этот раз без Канады и Мексики. То, как президент США вручал кубок, само по себе породило мемы. Трамп вместе с главой FIFA Инфантино вынес кубок для сборной Испании, а потом до последнего не хотел покидать подиум победителей. Хотя традиционно в этот момент на специальной площадке должны остаться только сами футболисты. Даже Инфантино был бессилен, и на общем фото с кубком Трамп остался и позировал, как ни в чем не бывало. Другим персонажем мемов стало бывший нападающий сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, который в эфире британского телевидения раскритиковал шоу в перерыве между таймами. Организаторы, кажется, пытались порадовать буквально все поколения зрителей. Вывели Мадонну, BTS, Джастина Бибера, Шакиру, Робби Уильямса, Николь Шерзингер. Но пауза между таймами продлилась 27,5 минут. Руни в беседе с журналистами не выдержал.
7: Мой любимый момент из шоу в перерыве, когда он закончился. Честно говоря, это был отстой.
5: Другим героем соцсетей стал младший брат Ламины Ямаля, 3-летний Кейн, которого 19-летний футболист и новоиспеченный чемпион мира берет на каждый матч. Кейна полюбили за бурные реакции и смешные танцы. Его даже сравнивают с овечкой Тимми из известного детского мультика «Барашек Шон». А сам Ламин очень трогательно утешал Месси, для которого этот чемпионат стал прощальным. Любители нейросетей даже переиначили широко обсуждавшуюся недавно старую фотосессию, сделанную в 2007 году, когда Месси купал в пластиковой ванночке самого 5-месячного Ямаля. И теперь ситуацию переворачивают наоборот, будто бы уже Ямаль купает взрослого Месси. В соцсетях обсуждают совпадение. 19-летний Ямаль под 19-м номером одержал победу 19 июля в матче против Месси, который 19 лет назад купал его в ванной. Кроме того, Месси в то время якобы было тоже 19 лет, а выступал он тоже тогда под 19-м номером. Но на самом деле это не совсем так. Месси тогда все-таки было 20. А «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Тоска последнего танго Лионеля Месси» подытоживает. Фрэнсис Скотт Фиджеральд как-то заметил: «Покажите мне героя, и я напишу вам трагедию». То, что произошло, трагедией не назовешь. Но чемпионат мира без Месси уже не тот. Наталья Шашина, Business FM.
21: Breaking news.
23: Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Такая информация появилась сегодня на сайте ведомства. Там также сказано, что о возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно.
21: Реклама. Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-90-68. Создано при участии ООО «Азим» и поддержке ПАО «Банк ВСП». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте РСВ.
8: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
9: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа НБД-банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте лидергода.ру. ПАО «НБД-банк». Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
21: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
11: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Ограничения введены на 3 федеральных трассах в Нижегородской области из-за ремонта. Так, на М7 водителям стоит быть внимательнее на участках с 415 по 429 километры и с 498 по 507 километры. Там рабочие укладывают слои износа, из-за чего проезжая часть на обеих локациях сужена, а скорость ограничена до 40-50 километров в час. В первом случае движение организовано по свободной полосе, во втором возможен реверс. Автомобилистам, которые пользуются Р-158, советуют быть внимательнее при проезде 4 участков. Речь идет в том числе о мостах через реки Кудьма и Теша, где проходят планово-предупредительные работы. Там же сужена проезжая часть, а максимальная допустимая скорость 40 км в час. На Р-177 ограничением подверглись 3 участка. На одном из них, 74 по 113 км, планово ремонтируют дорогу, из-за чего на отдельных промежутках возможен реверс, а сама трасса сужена. На двух других проходит капитальный ремонт мостов через реки Люнда и Зимара. В обоих случаях автомобилисты должны снизить скорость до 30 км. В час. Замену светофоров на площади Горького в Нижнем Новгороде оценили в 61 миллион рублей. Центр организации дорожного движения объявил 3 аукциона на модернизацию 6 светофорных комплексов. Первая закупка за 26,5 миллионов рублей касается объектов в границах площади Горького и улицы Маслякова, а также в районе дома номер 65 по улице Большой Покровской. За почти 16 миллионов рублей требуется модернизировать светофоры на пересечении Большой и Малой Покровской, а также площади Горького и Большой Покровской в районе дома связи. За 18 миллионов необходимо заменить светофоры на площади и улице Горького, а также на участке Похвалинский съезд, Обозная, Малая и Ямская. Плановый срок завершения работ – конец октября. 718 тысяч рублей выделили на ремонт подсветки Канавинского моста в Нижнем Новгороде. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Инженерные сети провели закупку у единственного поставщика. Подрядчику необходимо выполнить ремонт электрооборудования от нулевой до третьей опоры моста. Все работы нужно выполнить до 21 сентября. В Нижегородской области запустили информационный портал «Карта адаптивного спорта». Его цель – повышение доступности занятий физкультурой для граждан, которые имеют ограниченные возможности здоровья. Портал был разработан местными специалистами в рамках реализации задачи госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Благодаря этой платформе нижегородцы смогут получать полную и актуальную информацию о том, какие возможности адаптивного спорта реализуются на территории области. На сайте, например, представлен адаптивный каталог. Там перечислены контакты специализированных компаний, где граждане с УВЗ могут записаться в бесплатные секции. Организация находится не только в Нижнем Новгороде, но в 16 муниципалитетах по всему региону. Перечень планируется расширять. В ближайшее время на сайте появится календарь соревнований по адаптивным видам спорта, а также библиотека домашних видеотренировок для самостоятельных занятий. Компании США хотят вернуться на российский рынок. Об этом РИА Новости рассказал глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи. По его словам, большое число американских бизнесменов готовы возобновить работу в России, но им мешают многочисленные санкции США. Ранее аналогичное заявление сделал глава итальянских предпринимателей в России Витторио Трембини. Он сказал, что итальянский бизнес тоже мечтает вернуться на российский рынок. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода.
12: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо и плюс 17 градусов. Завтра утром также облачно и плюс 24, а днем температура поднимется до плюс 30.
2: Валюта.
12: На 20 июля Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 56 копеек. Держитесь курса.
2: Компании и корпорации.
11: Трубопроводный завод начали строить в особой экономической зоне Кулибино в Дзержинске. НПП «Современная трубопроводная система» будет выпускать непосредственно сами системы и комплектующие для проектов атомной промышленности, топливно-энергетического комплекса и нефтегазового сектора. Производственная мощность составит 3,5 тысячи тонн продукции в год. На заводе планируется создать более 800 рабочих мест. Его ведут в эксплуатацию в 2028 году. Замгубернатор Егор Приков оценил бюджетный эффект от реализации проекта в 10-летней перспективе в 2 миллиарда рублей. Инвестиции в проект превысят 4 миллиарда рублей. На заводе наладят полный цикл технологического процесса от разработки конструкторской документации до отгрузки продукции заказчику. Помимо этого, многие этапы производства будут полностью автоматизированы, отметил Поляков. Эксперты оценили ущерб от атаки дронов по складским помещениям Wildberries в Подмосковье. На площадках могли храниться товары на сумму до 235 миллиардов рублей, сообщает издание Shoppers со ссылкой на аналитиков. По их данным, на складах в Электростали и Котовске хранили товары десятки тысяч продавцов. Многие заранее завезли крупные партии к началу учебного года. По условиям договора Wildberries не обязаны компенсировать стоимость товаров, утраченных в результате атак. Однако основательница компании Татьяна Ким заявила, что вопросы выплат пострадавшим продавцам будет проработан. Напомню, складские помещения Wildberries в Электростали и Котовске дроны атаковали в субботу. В результате ЧП погибли 8 человек, еще 86 получили ранения. Нижегородский маршрут номер 118, следующий от микрорайона Нагорный до ЖК «Фрегат», начал обслуживать перевозчик Мещеряков и компания. С ним заключили прямой государственный контракт до конца июля. На период проведения конкурентных процедур сообщили в Центре развития транспортных систем. Ранее контракты на обслуживание маршрута расторгли с компанией АТП, так как перевозчик не только продавал билеты по тарифам, установленным правительством Нижегородской области, но и принимал плату за проезд способами, не предусмотренными законом. На фондовом рынке зафиксирован рост покупок, отмечает брокер ВТБ. Розничный инвестор видит возможности и наращивает покупки акций и облигаций по низким ценам. Структурные продукты позволяют ограничить риск портфеля в условиях высокой волатильности, при этом сохранив участие в будущем росте рынка, говорит инвестиционный стратег Станислав Клещев. Еще одним фокусом внимания остается валютный рынок. Ускорение темпов ослабления рубля может усилить сдвиг в сторону валютной диверсификации инвестиционных портфелей, отмечают аналитики. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса. Крупные банки повышают ставки по коротким вкладам. Дом.РФ поднял доходность на 0,7% пункта, Газпромбанк и Совкомбанк от 0,1 до 0,6 пункта. Альфа-банк запустил вклад со ставкой 20% годовых для новых клиентов. Повышение

0: говорит главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко.
1: Отток складов населения начался с начала этого года. И, похоже, он не прекращается, только усиливается. ЦБ снижает ставки, поэтому банки не могут не снижать ставки. А это, возможно, в числе прочего, провоцирует отток. Так вот, чтобы хоть как-то затормозить этот отток, ставки на короткие сроки повышаются.
0: Повышение ставок по вкладам незначительно, потому что банки испытывают лишь небольшой отток ликвидности. Это локальные сложности. Если бы проблемы были серьезными, ставки поднимали бы гораздо больше, считает старший директор группы рейтингов финансов институтов АКРА Ирина Носова.
2: Некоторые банки испытывают отток ликвидности, да, может быть незначительный. Именно в связи с этим рост предлагаемых процентных ставок не такой ощутимый. Но таким образом привлекают либо новых клиентов, либо пытаются удержать имеющихся. Плюс ко всему, возможно, это еще связано с тем, что несколько неприятная ситуация с ценами на бензин говорит о том, что цены на товары и услуги могут в некоторой степени повыситься, в связи с чем, вероятно, некоторые банки опасаются замедления либо приостановки снижения ключевой ставки Банка России.
3: Масштабы проблем какие?
2: Если бы были серьезные проблемы, то ставки банки поднимали не на 25 базисных пунктов, а гораздо больше. А пока, ну, просто есть некоторые, может быть, сложности, но это не говорит о том, что у банков проблема.
0: Новости о повышении ставок по вкладам появляются регулярно, но на поверку это чаще маркетинг, а не тренд. Да, конкуренция за вкладчика сегодня плотная, и каждый банк пытается переманить клиента, однако реальные средние ставки все равно ползут вниз, вслед за ключевой. И сейчас это норма, а не аномалия. Но есть нюанс, проблемы с топливом, которые могут притормозить снижение ключа. Так что все взгляды направлены на Банк России. 24 июля как минимум ждут паузы, а возможно и еще одного небольшого шага вниз, говорит главный экономист Т-инвестиции Софья Донец.
4: Средние депозитные ставки находятся примерно на 1.5 процентных пункта ниже, чем ключевая. И это ровно та взаимосвязь, которая держится в основном на исторических данных. То есть можно сказать, что сейчас не происходит ничего экстраординарного. У нас бывали периоды отклонения, когда действительно наиболее агрессивная шла борьба за вкладчика, например, конец 2024 года. Но сейчас мы вернулись в рамки нормы. Риторика Банка России ужесточилась, экономическая среда стала сложнее, мы столкнулись с топливным шоком, который неизбежно будет влиять на инфляцию. И пока рынок затихарился и ждет, что снижение процентной ставки, если и продолжится, то будет гораздо более медленным, чем это ожидалось ранее. То есть текущий уровень ставок может задержаться, в принципе, на более продолжительное время. Пока мы все в ожидании, шансы на маленький шаг снижения, повторение июньского решения, снижение на 0.25%, тоже пока остаются.
0: Так что мяч на стороне Центробанка, а пока аналитики не исключают дальнейшего роста коротких ставок, но по долгосрочным вкладам изменений не ожидают. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга» BCR Motors открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в BCR Motors на Казанском шоссе.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане или гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Не покупайте автомобиль. Серьезно, пока не познакомитесь с Белджи, потому что Белджи задает новые стандарты качества. Проверьте сами на тест-драйве. Белджи. Современные кроссоверы с высоким уровнем комфорта, выгодными условиями по трейд-ину и доступной кредитной ставкой. От 1 699 990 рублей в Интер-автоцентре. Южное шоссе 1. Цена указана при покупке автомобиля в кредит и трейд-ин. ПАО «Сбербанк». Белджи. Надежность в движении. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Культ наличности. Лица на банкнотах.
3: Имя Симона Боливара, уроженца Венесуэлы, известно всей Латинской Америке. Это самый влиятельный из руководителей войны за независимость испанских колоний в 19 веке. Боливар освободил от испанского господства Колумбию, Панаму, Венесуэлу, Перу и Эквадор.

0: Он создал и возглавил республику, названную в его честь Боливией, однако вскоре был свергнут. Впрочем, это не помешало расцвету культа личности освободителя. Так, в честь него были названы денежные единицы Боливии – Боливиано и Венесуэлы – Боливар. А его портрет помещен на банкноту достоинством 100 венесуэльских боливаров.
1: Культ на личности. На Бизнес FM.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 19.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27, сообщил оперштаб. Среди пострадавших есть 17-летний подросток, временно исполняющий обязанности губернатора. Александр Шуваев ранее сообщил, что погибли 5 человек, включая ребенка. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Бывшему топ-менеджеру Московского банка дали 16,5 лет захищения 8 миллиардов рублей. Басманный районный суд столицы признал бывшего временно исполняющего обязанности председателя правления банка «Агросоюз» Алексея Зеленцова виновным в мошенничестве и участии в преступном сообществе с использованием служебного положения. Депутаты предложили запретить заочно осужденным россиянам использовать мобильные приложения и сайты банков. Это следует из поправок к законопроекту об ограничениях в отношении таких лиц. Речь идет о релокантах, осужденных за участие в нежелательной организации, нарушении порядка деятельности иноагента и другие правонарушения. Соответствующими ограничениями будет заниматься Минюст. Продление без визы с Китаем расширяет возможности для бизнеса, туризма, науки, спорта и молодежных обменов. Такое заявление в интервью ТАСС сделал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. По его данным, за первый квартал этого года рост потока российских туристов в Китай составил 60%, а китайских в Россию 25%. По прогнозу, к концу 2027 года число взаимных турпоездок между странами вырастет до 6 миллионов, отметил Чернышенко. До конца 2027 года граждане России могут находиться на территории Китая без визы до 30 дней. Китая также могут езжать в Россию без визы на аналогичный срок. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявленная цель – содействие стабилизации ситуации на бирже. Рынок ОФЗ отреагировал на новость ростом. Индекс гособлигаций RGBI на вечерней сессии вышел в плюс. Эффективность дроновых атак ВСУ на трассе «Новороссия» значительно снизилась. Маршрут снабжения Крыма взят под полный контроль военных, доложил президенту глава Запорожья Балецкий. Как это отразилось на поставках топлива на полуостров? Индекс Мосбиржи сегодня обновил минимум с октября 2022 года. В ходе утренних торгов он спикировал ниже 1900 пунктов, но в основную сессию отыграл назад и преодолел отметку в 2000 пунктов. О чем говорят такие колебания и чего ждать дальше, мы спросили у экспертов. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Трасса Р-280 «Новороссия», снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президенту Владимиру Путину глава Запорожья Евгений Балецкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям в снабжении полуострова, в том числе резко сократился трафик бензовозов. Как сегодня отметил Балецкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
3: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки, то есть обнаружение дронов, информирование об обнаруженных дронах и передача этой информации мобильным огневым группам и системам ПВО. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. В распоряжении вооруженных сил, конечно же, имеются такие средства. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождение этой трассы. Собственно, даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха, потому что, ну, информация сама по себе, это уже очень важно. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения, допустим, для ночной работы, тепловизоры, если есть прожекторы. Ну, то есть, скорее всего, детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль объекта охраны, то есть автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне данного объекта, ну, то есть, собственно, всей трассы.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит местный журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
4: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280, 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литр бензина может варьироваться, например, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемой компенсации федеральной за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензин и по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
2: Александр Горный, журналист из Крыма. Минтопэнерго Крыма ранее сообщила, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова. В Севастополе топливо поступило на 20 АЗС. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио? И состоится ли она вообще? В российском МИДе заявили, что возможная встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Рубио уже находится на Филиппинах, Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Убадоев продолжит.
5: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова, также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит АСЕАН. В этом году он проходит в столице Филиппин Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях и прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена, по сути, тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
6: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая. А надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трампа, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлена о каком-то прогрессе.
5: Саммит АСЕАН, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в Россию в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот билль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100-процентные. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот биль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призывал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Сколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон лежал бы в себе модальности, то есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить, тогда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного воздействия на Москву.
5: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Десятки миллионов пчел погибли в Красноярском крае. Местное управление Россельхознадзора и прокуратура проверяют сообщения о массовой гибели насекомых в Большемуртийском районе. Ранее СМИ писали о 30 миллионах погибших пчел после обработки полей едкими химикатами. Прокуратура изъяла насекомых для экспертизы, которая займет несколько недель. Всего от пострадавших владельцев ведомства поступило 22 заявления с жалобами. Пчеловоды утверждают, что их никто не предупреждал о планируемой обработке, хотя по закону об этом обязаны уведомить минимум за 5 дней, продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
8: Если пасека стоит у себя на земле, предупредили меня, а куда мне пчел девать? Ну, представьте, дедушка, которому там 60-70 лет, или бабушка, занимается пчелами, ее предупредили, и что ей делать? Пчел, конечно, никто не считал, а вот количество пасек пострадавших, их более 20 из-за того, что обрабатывались поля. А ущерб, он после того, как комиссия отработает, и там уже в индивидуальном порядке. Выход, я вижу, только садиться за стол переговоров, чтобы аграрии, пчеловоды, и, конечно же, не Министерство сельского хозяйства. Этот потрава уже продолжается не первый год. Сейчас пчеловодам, благо, хоть удается возмещение добиваться в судах, но есть свои трудности с комиссиями для того, чтобы подмор пчел собирать, эти факты все фиксировать. А выход еще вижу следующий. Уходить от применения препаратов первого-второго класса, да, это не за один год. Но возможность такая есть. У нас эти биопрепараты разработаны. Единственное, что проблема их вводить в эксплуатацию, но это чисто бюрократические вопросы. Здесь сложность ведь не только в пчелах. Врачи ведь бьют тревогу. И там, где обрабатывается препаратами первого и второго класса, онкозаболеваемость повысилась до 80%. И очень многие пчеловоды настолько разочарованы, что они уже бросили заниматься пчеловодством. Потому что потравы происходят из года в год, а суды длятся годы. Вот эти анализы, их надо оплатить, адвокатам надо оплатить.
2: Валерий Михеев, председатель Союза пчеловодов России. В Большемуртинском районе ущерб еще предстоит оценить, но в среднем одна пчелосемья дает около 30 килограммов меда в год. Так что потери в Красноярском крае могут достичь 18 тонн продукции. Как отмечают эксперты, массовая гибель пчел касается не только Сибири. В этом году мор наблюдался в Ставропольском крае. Из года в год такие ситуации также повторяются в Чувашии и Башкирии.
0: Реклама. Интермода открывает летнюю распродажу. Приятный повод обновить гардероб. Новые коллекции стали выгоднее, а при оплате можно использовать бонусы. Брунелло Кучинелли, Бёрбери, Канали, Сантони, Пизерико и другие. В распродаже также участвуют коллекции прошлых сезонов. Интермода. Большая Покровская, 25.
9: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. Волга. БЦР Моторс. Открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя, такое родное. «Волга» в «БЦР Моторс» на Казанском шоссе.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: «Говорящие фамилии». Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В X веке викингами правил великий король Харальд I Синезубый. Согласно легенде, прозвище он получил потому, что очень любил чернику, и зубы у него всегда были синими. А знаменит Харальд был тем, что, одержав немало славных побед, он объединил враждовавшие датские племена в единое королевство. В конце 1990-х годов крупнейшие компании компьютерного и телекоммуникационного рынка объединились для совместной разработки технологии беспроводного соединения мобильных устройств. Поскольку новшество должно было соединять и объединять персональные компьютеры, мобильные телефоны, принтеры и прочие гаджеты, решено было назвать изобретение в честь Харальда. Предполагалось, что это временная, рабочая версия названия. Однако она прижилась. И сегодня весь мир знает систему беспроводного соединения под именем Bluetooth, то есть синезубая.
0: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
10: «Северсталь» не будет платить дивиденды по итогам второго квартала 2026 года. Причина – слабый спрос на сталь в России и отрицательный свободный денежный поток в первом полугодии, который составил минус 30 миллиардов рублей. В компании объясняют это необходимостью завершить стратегические проекты и сохранить финансовую устойчивость.
0: Отчеты и планы.
10: Продавцы «Wildberries», которые планировали поставки на склады в Тамбовском Котовске и подмосковной «Электростали», могут до 26 июля перенаправить их на другие объекты без штрафов, сообщили в компании. Доступны склады в Рязани, Воронеже, Туле, Твери и других городах.
0: Отставки и назначения.
10: Алексей Белошицкий назначен гендиректором «Башнефтегеофизики», сообщается на сайте компании. Формально Белошицкого назначили еще в прошлом году, но в ЕГРЮЛ запись внесли только сейчас из-за корпоративного конфликта. Предыдущий гендиректор, совладелец компании Евдат Адиев, сохранил пост председателя совета директоров.
0: Рейтинги.
10: Игроки страхового рынка «Альфа-страхование», «Ресогарантия», «Ренессанс страхования», «Пари» не согласны с результатами, представленного Сбербанком в июле рейтинга страховых компаний с реальными выплатами по ипотеке, пишут ведомости. В этом рейтинге Сбербанк страхования жизни лидирует с огромным отрывом более 86% против 54% у ближайшего конкурента. Но рынок считает, что такой разрыв вызван самой методикой подсчетов. Рейтинг учитывает только выплаты по риску смерти, не включает инвалидность, а также не учитывает перечитывает дела, которые еще находятся в работе. Страховщики хотят создать независимый рейтинг с единой методикой и на нейтральной площадке, например, через Всероссийский союз страховщиков или Центробанк. По данным издания, работа над этим уже ведется. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:48 в Москве. Вы слушаете «Бизнес ФМ». Минфин приостанавливает аукционы облигаций федерального займа. Ведомство объясняет это необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке. Когда аукционы возобновятся, пока неизвестно. Тем временем Мосбиржа с 21 июля запрещает короткие продажи акций Евротранса. На этой новости бумаги компании взлетали более чем на 101%, хотя с начала года они потеряли около 78%. Обсудим все это с главным экономистом Т-инвестиции Софьей Донец. Она на прямой связи со студией «Бизнес ФМ». Софья, добрый вечер.
11: Добрый вечер.
2: Первый вопрос относительно решения Минфина. Почему он приостановил аукционы ОФЗ? Ранее мы имели опыт, когда подобные приостановки носили разовый характер, а теперь некий продолжительный период.
11: Мы сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. По-видимому, на текущий момент, пока до конца года все-таки еще комфортное время, регулятор не видит, не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Да, конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка, потому что, еще раз, спрос дефицита, и поэтому, если уйдет первичное, навес первичного предложения, это хорошо, должны выправляться котировки. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектировкам бюджета на этот год и на следующий.
2: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
11: Это два разных сценария. Если
2: безусловно
11: будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того, еще раз, выглядит совершенно нерадужно. И, соответственно, как раз затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене, ну, это уже решит сам Минфин, сколько он может, на какую паузу он готов по размещению. Мы с вами знаем, что компромиссы, они обычно начинаются позже, они начинаются в четвертом квартале, там подоспевают уже хорошие цены, премии и флоутеры на выгодных условиях, но, еще раз, видимо, до этого времени еще есть.
2: Ну, хорошо, Минфину вот в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
11: На самом деле иных источников заимствований нет, это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Ну, какие ОФЗ, флоутеры или фиксы, какие сроки и, соответственно, с какой премией. Доходы у Минфина есть, и текущий там вот случившийся подъем, уровень сырьевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов. Но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% ставили все несырьевые доходы, 22% это рост поступления от НДС. То есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
2: Вопрос по акциям. Сегодня вечером мы наблюдали взрывной рост отдельных ценных бумаг. Вот в чем тут может быть причина?
11: Рынок зеленеет. На таком рынке, как сейчас, развороты могут быть быстрыми. Рынок утопили. Это все-таки супер низкие уровни, те уровни, на которых мы закончили прошлую неделю, отторговали выходные, на которых открывались. У них много было паники. Мы еще не можем сказать, что разворот в тренде случился. Мы уже видели отскоки, да, после, ну, на нашем пути случаются отскоки. Назвать отскоки устойчивым, позитивным трендом пока как будто бы рано. Но вот уже тестируем те уровни, на которых может быть вот такая позитивная динамика, просто, видимо, на линиях уже дешево. Да, вот такие уровни начались, потому что уже дешево. Рынок немножко адаптируется.
2: Но вот сегодня какие факторы сыграли в пользу роста?
11: Просто это разворот исключительно на логике отскока от низких уровней. Закупок по принципу подвезли хорошие цены. Больших каких-то драйверов позитивных пока сложно назвать. Что, например, на опыте позитива нет, то говорить о возвращении аппетита к риску, как бы на самом деле позитив в обоих сегментах, пока, и опять же таки, пока в ожидании и новостей от ЦБ, и новостей от Минфина, и по геометрии пока никаких радикальных точек позитива не испытываем. Ну, вот еще раз, на слабом низком рынке и корпоративные новости, точечные, и просто сами уровни утопленные, они могут создавать вас для входа.
2: Спасибо, Софья Донец, главный экономист инвестиций, была на прямой связи со студией Business FM.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Кошка бирманской породы по кличке Шупет в 2019 году унаследовала от своего хозяина, модельера Карла Лагерфельда, почти 1,5 миллиона фунтов стерлингов. Но ее образ жизни после смерти Кутюрье практически не изменился. У кошки так и остались две персональные горничные, личный повар и телохранитель, а также целый шкаф дизайнерских нарядов, серебряные и фарфоровые миски и сундук принадлежностей по уходу. Четырехлапая красавица участвует в модных показах и фотосессиях. У нее есть страница в популярных соцсетях, которые ведет специальное агентство. Опекуном животного стала бывшая экономка Лагерфельда Франсуаза Кассо, которая заботится о кошке и распоряжается ее деньгами. Завещание Кутюрье сделало Шупет единственной наследницей состояния в 200 миллионов фунтов. Но по закону все финансовые решения может принимать только официальный опекун.
12: Зверски богатые на Business FM. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Business FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
13: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – Уимблдон. Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которым и досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлингов. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде – по 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
12: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: Москва 19:58 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность отказаться от 21-го пакета санкций против России. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование нового пакета ограничений застопорилось во многом из-за позиции Греции, которая выступает против запрета на поставки европейским компаниями российского СПГ в третьи страны. Собеседники агентства утверждают, что среди обсуждаемых вариантов отсрочки вступления новых ограничений в силу на 24 месяца, исключение из пакета положений о российском СПГ или полный отказ от принятия всего пакета санкций. Еще одним возможным компромиссом называют возможность продления действующих контрактов. Армянские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в ЕС. Как сообщил министр экономики республики Геворг Папуян, получены все необходимые разрешения. Почему это произошло впервые. Ранее Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбной продукции, цветов, фруктов и других товаров. На фоне этого премьер-министр Армении Никол Пашинян посещал Россию в начале июля. Вооруженные силы России нанесли удар по крупнейшей нефтебазе Одессы. По данным российского Минобороны, поражены топливные емкости предприятия «Эксимнефтепродукт». 4 грузовых судна, а также объекты портовой инфраструктуры. После удара густой дым накрыл несколько районов города. 2 человека погибли во время празднования победы сборной Испании в чемпионате мира. Более 80 фанатов пострадали, сообщает агентство ЭФМ. Кроме того, во время празднования было задержано минимум 12 человек, из которых 7 в Мадриде. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
14: В Москве 8 вечера. В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения у многих россиян не загружаются. Все это после серии удаления российских сервисов из App Store. А в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии на фоне возобновления ударов между Ираном и США. Как далеко может зайти противостояние и перекроют ли хуситы Баб-эль-Мандебский пролив, что еще больше взвинтит цены на нефть? И ценник на газ на российских заправках вырос на 12% за месяц, в среднем до 35,5 рублей за литр на фоне дефицита бензина. Пишет «Известия», продажи газомоторного топлива выросли на треть, но установку ГБО трехмесячной очереди работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому? Подробности на Business FM. Блокировок нет, но сбой есть. Что происходит с App Store в России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
15: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС, и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложение Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
16: так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервисов не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS — это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
15: Другие эксперты, опрошенные Business FM, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на iPhone все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
17: Компания Apple фактически в России с 22 года деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить устанавливать Росторы, какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрят немножко странно. Компания Apple, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в Россию или еще в какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никак за этим не следят, тоже интересно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и, я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
15: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
18: Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариам. Он заявил, что йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, руководствует принципом око за око. Ранее, как утверждал МИД хуситов, Риад нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Сана в Йемене. В ответ хуситы атаковали ракетами и беспилотниками аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Также хуситы ранее неоднократно грозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, но пока этого не сделали, комментирует политолог международный востоковед Елена Супонина.
19: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Не случайно и цены на нефть сразу отреагировали повышением, ведь хуситы контролируют еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Если они его перекроют, то тогда обстановка еще обострится. Конечно, этот же шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, что тоже сыграло свою роль. Но хуситы вообще это союзники Ирана, хотя они балансируют временами, поддерживают отношения и с другими силами, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-эль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. То есть они качаются с стороны в сторону. Вот сейчас они качнулись в сторону Ирана, то им ближе, поскольку отношения с Ираном давние. Исключать полностью перекрытие Баб-эль-Мандебского пролива никак нельзя. Даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
18: Елена Супонина, политолог-востоковед. Как пишет «Вашингтон-Пост», США планируют расширить военные операции против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Об этом изданию сообщил американский чиновник. «Вашингтон-Пост» отмечает, что с момента возобновления ударов погибло как минимум трое американских военнослужащих. Даже здесь Дональд Трамп перехватил инициативу. Комментирует испанский СМИ нюансы финала чемпионата мира. Как шутит АБЦ Севилья, президент США устроил самый настоящий фотобомбик. Когда вышел вручать кубок, остался рядом с испанской командой на самом желанном фото, которое делают раз в 4 года. Кстати, на фотографиях испанцев с кубком в аккаунте FIFA в соцсетях Трампа все-таки нет. Судя по всему, его обрезали. Видно только локоть. О том, чем еще запомнится финал, Наталья Шашина.
20: Это был самый дорогой матч в истории спорта, уверены профильные СМИ, имея в виду цены на билеты. Премиальный пакет с 6 местами в первом ряду стоил 4 миллиона долларов, показывал в соцсетях побывавший на финале предприниматель Оскар Хартман. Правда, сам он не сидел на этих ультрадорогих местах.
21: Такого не было никогда, за вот эти 6 мест заплатили 4 миллиона долларов. За 660 тысяч каждое место. Самые дорогие билеты в истории.
20: Зато при покупке самых дорогих билетов в подарок полагались соломенные шляпы для защиты от солнца. В дни чемпионата было под 30 градусов жары. Для сравнения, 4 года назад самый дорогой билет на финал чемпионата в Катаре стоил 1600 долларов. По информации Guardian, FIFA сейчас получала по 15% с каждой покупки билета. И еще 15% при перепродаже билетов на вторичном рынке. И, вероятно, объявит о рекордной выручке от чемпионата. По данным газеты «Суммарно», FIFA заработала на чемпионате 15 миллиардов долларов, хотя изначально прогнозировала 11. Кстати, еще одним источником заработка станут чемпионские перстни. Эту традицию, зародившуюся в бейсболе, FIFA подсмотрела в США. Из тиража в 2026 колец часть получат сами футболисты-победители, а остальное смогут купить фанаты. Цены, правда, будут стартовать от 12 тысяч долларов. Это 940 тысяч рублей за штуку. Рекордные заработки FIFA повышают шансы США провести и следующий турнир, шутит СМИ. Трамп уже предлагал такой вариант, на этот раз без Канады и Мексики. То, как президент США вручал кубок, само по себе породило мемы. Трамп вместе с главой FIFA Инфантино вынес кубок для сборной Испании. А потом до последнего не хотел покидать подиум победителей. Хотя традиционно в этот момент на специальной площадке должны остаться только сами футболисты. Даже Инфантино был бессилен. И на общем фото с кубком Трамп остался и позировал, как ни в чем не бывало. Другим персонажем мемов стало бывший нападающий сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, который в эфире британского телевидения раскритиковал шоу в перерыве между таймами. Организаторы, кажется, пытались порадовать буквально все поколения зрителей. Вывели Мадонну, BTS, Джастина Бибера, Шакиру, Робби Уильямса, Николь Шерзингер. Но пауза между таймами продлилась 27,5 минут. Руни в беседе с журналистами не выдержал.
22: Мой любимый момент из шоу в перерыве, когда он закончился. Честно говоря, это был отстой.
20: Другим героем соцсетей стал младший брат Ламины Ямаля, 3-летний Кейн, которого 19-летний футболист и новоиспеченный чемпион мира берет на каждый матч. Кейна полюбили за бурные реакции и смешные танцы. Его даже сравнивают с овечкой Тимми из известного детского мультика «Барашек Шон». А сам Ламин очень трогательно утешал Месси, для которого этот чемпионат стал прощальным. Любители нейросетей даже переиначили широко обсуждавшуюся недавно старую фотосессию, сделанную в 2007 году, когда Месси купал в пластиковой ванночке самого 5-месячного Ямаля. И теперь ситуацию переворачивают наоборот, будто бы уже Ямаль купает взрослого Месси. В соцсетях обсуждают совпадение. 19-летний Ямаль под 19-м номером одержал победу 19 июля в матче против Месси, который 19 лет назад купал его в ванной. Кроме того, Месси в то время якобы было тоже 19 лет, а выступал он тоже тогда под 19-м номером. Но на самом деле это не совсем так. Месси тогда все-таки было 20. А «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Тоска последнего танго Лионеля Месси» подытоживает. Фрэнсис Скотт Фиджеральд как-то заметил: «Покажите мне героя, и я напишу вам трагедию. То, что произошло, трагедией не назовешь. Но чемпионат мира без Месси уже не тот». Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
23: Реклама.
24: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет вкус Вилл Бизнес.
3: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
4: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
5: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Пока звучит этот текст, в мире купят 80 компьютеров.
25: Успеть за 10 секунд на Business FM.
26: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
27: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
28: Приемника нет, а радио есть.
29: Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
30: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: В студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе министерства. Экспорт пшеницы из России в июле может снизиться до 1,5 миллиона тонн. Это минимальный с 2007 года июльский показатель. Такой прогноз содержится в отчете компании «Совэкон», передает «Интерфакс». Ранее компания прогнозировала, что поставки российской пшеницы составят 2 миллиона тонн. Снижение прогноза связано с ограничением навигации через Керченский пролив, а также со слабым спросом в Египте и Турции. По оценкам организации, в июле прошлого года экспорт достигал 2 100 000 тонн. В среднем за последние 5 лет показатель составлял 3 100 000 тонн. В 2017 году Россия вывезла 1 400 000 тонн пшеницы. Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в Сибири перенесены на осень, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке. Это следует из июльского доклада Банка России о региональной экономике. Центробанк также отмечает, что в мае производство нефтепродуктов в Сибири выросло. НПЗ в условиях высокого спроса работали с полной загрузкой мощности. Независимые заводы региона также нарастили выпуск. Ранее они испытывали проблемы с сырьем и сбытом. Россия в этом году вошла в топ-5 основных покупателей китайского пива. Так, за первое полугодие наша страна приобрела его на сумму свыше 25 миллионов долларов, что более чем на 40% больше в годовом выражении. Благодаря этому Россия в июне стала 4-м крупнейшим экспортером пива из Поднебесной, уступая лишь Гонконгу, Тайваню и Мьянме. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: 20:16 в Москве. Вы слушаете Business FM. Сегодня в Москве последний теплый день на неделе. Местами по области доходило до плюс 30, но уже завтра снова прохлада, временами дожди. Прошла уже половина лета, стоит ли москвичам еще надеяться на уже привычную по прошлым годам жару, говорит обозреватель погоды. Проект «Метеовеб» Алексей Сафонов.
0: На прошлой неделе, даже неделю назад, было сообщение от итальянских климатологов о том, что и на европейскую территорию России придет жара. Но синоптическая ситуация над городом и центральным регионом в принципе такова, что у нас было только несколько дней, буквально 2 дня, когда температура воздуха даже 30 не достигла. И на этой неделе и 2 недели плюс тоже будет так. Не будет жары никакой. 23-25 максимальная температура, может быть, будет 27 в центре города. Но дело в том, что завтра, со вторника, на Москву и Московскую область выйдет новый циклон. Пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха понизится. Дневные температуры будут составлять 20-22 градуса, и все это будет под аккомпанемент дождей. И та волна жары, которую все ждали, она, конечно, не придет. В этот раз мы находимся в такой зоне, где сталкиваются, с одной стороны, холодный воздух с Карского и Северных морей, а с другой стороны, тот самый теплый воздух, который портит настроение всей Европы. Но вот в этой зоне находясь, ничего кроме ураганных ветров иногда или просто дождей ждать не стоит. Мы в такой зоне находимся все лето. На этой неделе точно такая же ситуация. Мы все станем свидетелями таких вот дождей. Сегодня последний теплый день в этой серии теплых дней. И дальше температура воздуха уйдет немножечко ближе к 20 градусам. И к концу недели тоже обещают 24-26. Пока волны жары и на эту неделю, и на следующий никто не видит, но, как правило, последние 10 лет, конечная вот эта неделя июля и начало августа, как правило, они самые жаркие летом. Вода сейчас 18-19 градусов. Это, в общем-то, не так, чтобы уж очень жаркая вода. Купаться можно, дети все в восторге, но я бы, конечно, подождал более теплых каких-то периодов.
18: Алексей Сафонов, Метеовеб. Как сообщили климатологи агентства «Москва», этим летом в столице не было зафиксировано еще ни одной волны жары. Под этим термином понимают период от 5-6 дней, когда стабильно держится температура под 30 градусов. Последняя такая волна наблюдалась в 2021 году. Интерес к переделке автомобилей с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет. А вместе с этим растет стоимость сжиженного газа на газозаправочных станциях. В среднем по России ценник подрос на 12%, подсчитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллон, разбирался Евгений Перельчук.
2: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля, до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые 2 недели июля выросли на 12%, до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
4: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1-2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
2: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Но и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
8: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
2: С Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
9: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и дизельного топлива, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос и предложение по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост цен.
2: Установка газобаллонного оборудования на 4-цилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за

0: говорит гендиректор ООО «СИКС», разработчик космической системы систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
1: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания, в том плане, что невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов, они делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
2: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
1: У них, разумеется.
2: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
1: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это не какой-то маркетинг, а это просто геометрия Земли. Так вот, да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно речь про там условные тысячи аппаратов, не менее. Поэтому да, конечно же, если мы таки будем разворачивать полноценную группировку связи, то получим примерно те же самые значения.
2: За какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
1: А вот это, вы знаете, это очень важный вопрос. Почему? Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Чтобы вывести такую группировку, очевидно, что первые аппараты уже через 5-7 лет или будут выходить из строя, или сводиться с орбиты и так далее. Так вот, очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет, но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
0: Сергей Алексеев, гендиректор ООО «СИКС». Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов собственных средств компании до 2030 года.
3: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
4: Большинство медицинских схем построено на данных о масштабных группах пациентов. При этом каждый отдельный организм реагирует на терапию по-своему. Цифровые двойники в медицине пытаются решить именно эту проблему. Сначала создать компьютерную модель конкретного пациента или его органа, а затем проверить на ней разные варианты лечения. Такая модель создается на основе реальных данных – снимков, КТ и МРТ, анализов, генетической информации, ЭКГ и истории лечения.
3: Журналист Алена Копылова.
4: Проще всего понять принцип работы цифровых двойников на примере сердца. По данным МРТ и электрофизиологических исследований, создается виртуальная модель сердечной ткани. Затем врачи наблюдают, как по ней проходит электрический импульс. Если у пациента опасная аритмия, например, медики смогут заранее понять, какие участки ткани лучше прооперировать, чтобы восстановить правильный ритм. Похожие идеи развиваются и в онкологии. Модель опухоли может учитывать ее размер, скорость роста, кровоснабжение, мутации, реакцию на химиотерапию, лучевую терапию или иммунотерапию. Врач может не подбирать лечение методом проб и ошибок, а заранее сравнить несколько вариантов на цифровой модели. Цифровые двойники важны еще и потому, что болезни развиваются во времени. Обычный анализ показывает состояние в конкретный момент, а модель может обновляться в реальном времени. Если появились новые снимки, изменились показатели крови, давления или уровень активности, прогноз тоже пересчитывается.
3: Продолжительность жизни на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Пускай 2028 в студии Дмитрий.

0: Товарищи Борисов, здравствуйте. Часть НПЗ возобновили продажи топлива на бирже. К продажам на Петербургской бирже после плановых аварийных ремонтов вернулись заводы с совокупной мощностью переработки около 40 миллионов тонн нефти в год. Об этом говорится в обзоре аналитического агентства ПЛАЦ. Часть крупных предприятий, на которых приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Объемы оптовых торгов начали расти, неудовлетворенный спрос сокращаться, ситуация на части АЗС стабилизируется, но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. В Федеральной налоговой службе отметили, что предстоящая осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам. Женская теннисная ассоциация ввела обязательное гендерное тестирование для теннисисток, сообщает агентство Рейтер. Теперь теннисистки должны будут один раз в жизни пройти тест на наличие гена SRY на определение биологического пола. Если результат будет положительным, спортсменку временно отстранят для дополнительного обследования. Новое правило вступит всего 21 июля, а само тестирование начнется уже в этом году. Употребление 5 чашек кофе в день признали безопасным. Американская ассоциация изучения сердца сообщила о людях, у которых нет проблем с сердечно-сосудистой системой. Около 400 миллилитров кофе в день, что соответствует 5 чашкам напитка без сахара и других наполнителей, безопасны для большинства, заявил профессор Университета Калифорнии Грегори Марко. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30, студия Алексей Пунцелеев, здравствуйте. Эффективность дронов ВСУ на трассе Новороссия значительно снизилась. Снабжающая Крым дорога находится под контролем российских военных, доложил президенту глава Запорожья Балиский. Ранее атаки на грузовики на ней привели к перебоям снабжения полуострова, но сейчас на заправках Крыма уже появился бензин. Лавров и Рубио могут встретиться на саммите АСЕАН в Маниле. В Москве подтвердили проработку встречи главы МИДа и госсекретаря США. Если она произойдет, то состоится на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России. Чего от нее ждать? И российский рынок акций перешел в понедельник от падения к росту. Индекс Мосбиржи с утра провалился ниже 1900, затем отскочил в моменте на 150 пунктов. Ждать ли продолжения роста и от чего это зависит? Подробности на Business FM. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президенту Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова, в том числе резко сократился трафик бензовозов. Как отметил сегодня Балицкий, средства, которые применяются все время, совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт и редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Кузьмин.
3: Вполне вероятно, что в распоряжении вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки, то есть обнаружение дронов, информирование об обнаруженных дронах и передача этой информации мобильным огневым группам и системам ПВО. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. В распоряжении вооруженных сил, конечно же, имеются такие средства. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождение этой трассы. Собственно, даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха, потому что, ну, информация сама по себе, это уже очень важно. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения, допустим, для ночной работы, тепловизоры, если есть прожекторы. Ну, то есть, скорее всего, детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть, соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль объекта охраны, то есть автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне данного объекта, ну, то есть, собственно, всей трассы.
2: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит местный журналист и блогер, общественный деятель Александр Горный.
4: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280, 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литр бензина может варьироваться, например, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемой компенсации федеральной за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензин и по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
2: Александр Горный, кремский блогер. Минтопэнерго Крыма ранее сообщило, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова. Севастополь топливо поступило на 20 АЗС. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио? И состоится ли она вообще? А в российском МИДе заявили, что возможная встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Рубио уже находится на Филиппинах. Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Бадоев продолжит.
5: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит АСЕАН. В этом году он проходит в столице Филиппин, Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях и прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена, по сути, тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
6: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая. А надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трампа, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлена о каком-то прогрессе.
5: Саммит АСЕАН, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в России в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот билль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100-процентные. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот билль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призвал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
7: Сколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон лежал бы в себе модальности, то есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить, когда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного воздействия на Москву.
5: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс такси в Москве. Столичные болельщики, которые следили за матчем Испания-Аргентина, в спортбарах рассказывают, что после игры было невозможно вызвать такси, около часа искали и ждали машины, и тариф вырос кратно. В итоге кто-то уехал с Малой Грузинской в Медведково почти за 4000 рублей, а моя коллега Ольга Кашинская после полутора часов ожидания заплатила за поездку 5000.
8: Мы смотрели матч в одном из пабов на Новокузнецкой. И, вероятно, нашей ошибкой было вызывать такси не сразу после свистка. Об окончании матча мы еще минут 20-25 просто прогуливались по улице. И только потом озаботились вызовом такси. Мы планировали ехать с тремя точками в одном направлении на север Москвы. И мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала. Мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте в очереди. Двигалась она дальше уже с черепашьей скоростью. И ждали мы, пытались дождаться все-таки своей очереди минут 40, наверное. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей, где-то там 3800. В итоге, поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил больше 5000, где-то 5,5. И в итоге время ожидания он показывал минут 6-7, но машину нам найти и распределить все равно заняло гораздо больше, и ждали в итоге мы «Комфорт» минут еще 20-25.
2: Ольга Кашинская, моя коллега. Чем был вызван такой ажиотаж с нехваткой машины и высоким спросом, говорит водитель такси в Москве Александр.
9: У меня было такое ощущение, что все водители полюбили футбол, и вообще никто, что ли, на работу не вышел. Действительно, ценники были космические, заработки очень хорошие. Где-то 10 минут порядка 2000 рублей поездка, минут 20-25 – это порядка 3500 рублей. Тариф «Комфорт», «Комфорт плюс». Народ был достаточно большое количество, особенно в центре. Там девушка одна вот у меня садилась, сказала, что она пыталась по эконому заказать вначале, но ей написала 39-я в очереди и ждать около 40 минут. Поэтому она заказала «Комфорт плюс». 25 минут, короче, у нее вышло 3500 рублей поездка. Но она говорит, ладно, как весомая сумма, но сейчас, говорит, у меня выхода нету, мне надо домой ехать. Это было, наверное, часа в 3 ночи. Затухло все, стало около 4. То есть ажиотаж продолжался достаточно продолжительное время. Но мне кажется, тут еще у нас это связано с тем, что машин становится меньше, так как в Москве действует законодательство, а оборот тома занятого это 2,4 миллиона. И у нас очень многие гости из зарубежья работают самозанятыми. И у них сейчас этот лимит массово это начинает заканчиваться. И кто-то не может ИП себе сделать. И люди просто уходят на другую работу до Нового года. И поэтому машин сейчас становится меньше. И как бы ценники будут расти.
2: Александр, водитель такси в Москве. А в ночь финала чемпионата мира пик спроса на такси в Москве пришелся на 1-2 ночи, как рассказали в Яндекс.Такси, РБК в центре включался. Повышающий коэффициент из-за нехватки машин с 3 до 5 утра поездок было на 15-50% больше обычного. Новым чемпионом мира стала Испания, обыграв Аргентину со счетом 1-0. Исход встречи решился в дополнительное время. Гол забил испанский футболист Ферран Торрес. Сборная Испании выиграла чемпионат мира во второй раз в своей истории.
1: Реклама. Представьте автомобиль, который сочетает мощь, элегантность и заботу о будущем. Новый STO Xvantix ED. Гибридный внедорожник номер один от 5 865 тысяч рублей.
10: Это не просто автомобиль. Это символ вашего статуса. Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами.
1: STO Xvantix ED ждет вас в STO-центре Нижегородец на Надежды Сусловой, 28.
11: Exceed. Born for more.
1: Реклама. Не оферта.
12: Кадровый голод тормозит ваш бизнес. Как ускориться, когда рабочих рук не хватает? 5 августа МБД Банк приглашает на дискуссию «Рынок труда. Где брать работников, пока не пришли роботы?». На реальном кейсе разберем, где взять квалифицированных сотрудников и повысить производительность труда. Подробнее на сайте leadergoda.ru. ПАО МБД Банк. Реклама. Генеральная лицензия номер 1966. 18+.
13: Долгожданное возрождение. Автомобильный бренд, который стал открытием года. «Волга». БЦР Моторс открывает дилерский центр «Волга» на Казанском шоссе 6Б. Автомобили, которые зарекомендовали себя как надежные, технологичные и современные, теперь обрели новое имя. Такое родное. «Волга» в БЦР Моторс на Казанском шоссе.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
14: «Tirar la casa por la ventana».
1: Дословно переводится с испанского как «выкинуть дом в окно», иначе говоря, «промотать состояние». Выражение возникло в 18 веке, когда король Испании Карлос III учредил первую национальную лотерею. Призовые суммы были столь велики, что победители на радостях выбрасывали из дома всю прежнюю мебель, рассчитывая со дня на день заменить ее новой. Не столь удачливые игроки считали такую расточительность показухой. Так выражение стало употребляться в значении «сорить деньгами». Срочные переводы на Бизнес FM. Все золото мира. Золотая лихорадка в Калифорнии длилась примерно 7 лет, с 1848 по 1855 годы, и привлекла около 300 тысяч человек со всего мира. В первый год ажиотажа число старателей не превышало 1000, а освоение легкодоступных золотых жил приносило многим по несколько тысяч долларов в день. На второй год лихорадки в Калифорнию приехало около 90 тысяч человек, но разбогатеть смогли уже лишь единицы из них. Приток золота обеспечил подъем численности населения и экономическое развитие Калифорнии. В результате в 1850 году она получила статус штата. Все золото мира на Бизнес FM. компании и корпорации.
15: Здравствуйте, в студии Олеся Савойскина.
16: Бизнес и власть.
15: Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Это крупнейшая санкция, назначенная в рамках Европейского закона о цифровых услугах. Брюссель считает, что площадка недостаточно эффективно боролась с продажей контрафактных и потенциально опасных товаров, в том числе одежды, игрушек и косметики. Расследование в отношении AliExpress продолжалось с марта 2024 года. Теперь компания должна представить Еврокомиссии план по усилению контроля за продавцами.
16: Отчеты и планы.
15: Ростех обсуждает объединение своих гражданских авиационных активов в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управляющей структурой может стать Ильюшин Финанс Ко. В Ростехе рассчитывают централизовать ремонт и обслуживание самолетов, а также подготовку сотрудников. Крупнейший актив будущего холдинга – Red Wings. В прошлом году авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Окончательное решение об объединении пока не принято. Китайская Great Wall Motor подготовила обновленную версию электрокара Ora Ballet Cat, дизайн которого напоминает классический Volkswagen Beetle. Мощность автомобиля увеличили со 169 до 201 лошадиной силы, а максимальную скорость со 155 до 180 км в час. Модель создавали преимущественно для женской аудитории. В салоне предусмотрены большое зеркало для макияжа, камера для селфи и режим Warm Man Mode, который одним нажатием прогревает автомобиль. После обновления электрокар может получить новое название «Ора-6». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «20.49 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Минфин приостанавливает аукционные облигации федерального займа. Ведомство объясняет решение необходимости стабилизировать ситуацию на рынке, когда аукционы возобновятся, пока неизвестно. Почему Минфин предпочел взять паузу, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
17: Сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. Пока до конца года регулятор не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектировкам бюджета на этот год и на следующий.
18: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
17: Это два разных сценария. Если будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того еще раз выглядит совершенно нерадужно и затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене, это уже решит сам Минфин.
18: Минфину в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
17: Иных источников заимствований нет, это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Какие ОФЗ, флоутеры или фиксы, какие сроки и, соответственно, с какой премией. Доходы у Минфина есть. Уровень сырьевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов. Но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% были все несырьевые доходы, 22% это рост поступления от НДС. То есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Тем временем Мосбиржа с 21 июля запрещает шорты по акциям Евротранса. После этой новости бумаги компании буквально за час взлетели с 30 до 50 рублей, а с утра более чем вдвое подорожали, хотя еще в январе не стоили 150 рублей, текущие потери около 66%. Зачем биржа вводит такие ограничения и что стоит за резким взлетом котировок, объясняет основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
19: Запрет шорта – это превентивная мера, которую используют все крупные площадки в мире. И, соответственно, она предназначена для того, чтобы прекратить обвальное падение какой-то бумаги из-за плохой конъюнктуры. То, что мы сейчас наблюдаем по Евротрансу, когда котировки растут на десятки процентов после этой новости, говорит о том, что, скорее всего, начинается закрытие шортов. Закрытие шортов происходит часто по рыночным котировкам. Закрывают шорты, например, брокеры. И, соответственно, они покупают по любой цене. Если в этот момент не было продавцов, то, соответственно, бумага разгоняется очень сильно вверх. Поэтому это принудительное закрытие шортов. И те, кто шортил Евротранс, скорее всего, сейчас получат огромные убытки в связи с этим, потому что они, возможно, не читали эту новость, где-то находились в пути, а брокер их просто закрыл по рынку в связи с соответствующим уведомлением со стороны московской биржи. Могут ли быть такие другие бумаги? Могут быть, но это надо смотреть. Обычно эта мера более точная, если на рынке нет всеобщего обвального падения.
2: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. После запрета шортов на Евротранс резко ускорились бумаги других эмитентов. Так, Русагра уже вечернюю сессию дорожает на 23%, Сигежа на 20%, самолет почти на 20%. Основные ликвидные бумаги тоже ускорили рост. Так, бумаги Норникеля, Полюса, ВК. Но ВК подорожал тоже намного. Основные бумаги подорожали примерно на 6-8%. Десятки миллионов пчел погибли в Красноярском крае. Местное управление Россельхознадзора и прокуратура проверяет сообщение о массовой гибели насекомых в Большемуртинском районе. Ранее СМИ писали о 30 миллионах погибших пчел. После обработки полей едкими химикатами прокуратура изъяла насекомых для экспертизы, которая займет несколько недель. Всего от пострадавших владельцев в ведомство поступило 22 заявления с жалобами. Пчеловоды утверждают, что их никто не предупреждал о планируемой обработке, хотя по закону об этом обязаны уведомить минимум за 5 дней. Продолжает представитель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
20: Если пасека стоит у себя на земле, предупредили меня, а куда мне пчел девать? Ну, представьте, дедушка, которому там 60-70 лет, или бабушка, занимается пчелами, ее предупредили, и что ей делать? Пчел, конечно, никто не считал, а вот количество пасек пострадавших, их более 20 из-за того, что обрабатывались поля. А ущерб, он после того, как комиссия отработает, и там уже в индивидуальном порядке. Выход, я вижу, только садиться за стол переговоров, чтобы аграрии, пчеловоды, и, конечно же, не Министерство сельского хозяйства. Этот потравы уже продолжается не первый год. Сейчас пчеловодам, благо, хоть удается возмещение добиваться в судах, но есть свои трудности с комиссиями для того, чтобы подмор пчел собирать, эти факты все фиксировать. А выход еще вижу следующий. Уходить от применения препаратов первого-второго класса, да, это не за один год. Но возможность такая есть. У нас эти биопрепараты разработаны. Единственное, что проблема их вводить в эксплуатацию – ну, это чисто бюрократические вопросы. Здесь сложность ведь не только в пчелах. Врачи ведь бьют тревогу. И там, где обрабатывается препаратами первого-второго класса, он как заболеваемость повысилась до 80%. И очень многие пчеловоды настолько разочарованы, что они уже бросили заниматься пчеловодством. Потому что ее потравы происходят из года в год. А суды длятся годы. Вот эти анализы, их надо оплатить, адвокатам надо оплатить.
2: Валерий Михеев, представитель Союза пчеловодов России. Пасечник Александр из Красноярского края в этом году с массовой гибелью своих пчел не столкнулся, хотя переживал это в 24-м и 25-м годах. Ущерб тогда превысил 9 миллионов. По словам Александра, в подобной ситуации есть вина как со стороны аграриев, так и со стороны самих пчеловодов. Ну и то, что нам сказал Александр, мы узнаем в ближайшее время. И отмечу, что всего в Большемуртинском районе ущерб еще предстоит оценить, но в среднем одна пчела семья дает около 30 килограммов меда в год.
21: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
22: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
23: Деньги.
24: В чешской деревне Яхимов до 1516 года денег не было. Ни у кого, включая местного помещика графа Штефана Шлика. Но как-то раз бригада рудокопов обнаружила в его владениях серебряный рудник. Вместо того, чтобы просто продавать металл, Шлик организовал нелегальное производство полновесных грошей. За первый год он начеканил 250 тысяч монет, а годом позже легализовал производство.
21: История денег на Business FM. Наизусть. Михаил Булгаков.
0: Человечество любит деньги. Из чего бы те ни были сделаны. Из кожи ли, из бумаги ли, из бронзы или золота. Но легкомысленны обыкновенные люди. В общем, напоминают прежних. Квартирный вопрос только испортил их.
21: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: Москва 20:58, студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Один человек погиб, и еще 10 ранено в результате атаки украинского беспилотника по автомойке в Белгороде. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Золотые резервы Банка России сократились до минимального значения с февраля 2020 года. Тогда запас составил 73,3 миллиона тройских унций. Сейчас, как сообщает регулятор, 73,4 миллиона унций. Lockheed Martin представила новые ракеты-перехватчики для системы Patriot. Их производство будет обходиться в два раза дешевле. Компания отмечает, что новые ракеты могут быть развернуты в рекордное время и будут производиться совместно с европейскими партнерами. Новый премьер Великобритании Энди Бернем назначил экс-министра энергетики Эда Милибенда новым главой МИДа страны. Об этом сообщает канцелярия премьера. Милибенд сменит Ивет Купер на посту главы форин-офиса. В кабинете прошлого премьера Кира Стармера Милибенд занимал пост министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности. С сентября 2010 года по май 2015 он возглавлял лейбористскую партию, которая в те годы находилась в оппозиции. Фигуристка Делия Петросян объявила об уходе из тренерского штаба Этери Тутберидзе. Об этом она написала в своем телеграм-канале. Под руководством Тутберидзе фигуристка тренировалась с 2019 года. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения многих россиян не загружаются. Все это после серии удаления российских сервисов из App Store. В Роскомнадзоре нам заявили, что они тут ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. Это на фоне возобновления ударов между Ираном и США. Как далеко может зайти противостояние и перекроют ли хуситы Баб-эль-Мандебский пролив, что еще больше взвинтит цены на нефть? И запущен второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» от компании «Бюро 1440». Это аналог системы «Старлинг». Ранее в марте было выведено 16 аппаратов. К 30-му году планируется запустить на орбиту почти 300 спутников. Что это даст и как сейчас используется группировка? Подробности на Business FM. Блокировок нет, но сбой есть. Что происходит с App Store в России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
3: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС, и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложение Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
4: так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервисов бы не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS — это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, ну, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
3: Другие эксперты, опрошенные Business FM, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на iPhone все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
5: Компания Apple фактически в России с 2022 года деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить устанавливать Рустор и какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрят немножко странно. Компания Apple, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в России или еще в какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никак за этим не следят, тоже некорректно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и, я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
3: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
2: Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявленная цель – содействие стабилизации ситуации на финансовых рынках. Рынок ОФЗ отреагировал на новости ростом. Индекс RGBI на вечерней сессии вышел в плюс, а индекс Мосбиржи резко ускорил рост. Подробности в дальнейшем эфире Business FM. А сейчас йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сария. Он заявил, что йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, руководствуясь принципом око за око. Ранее, как утверждал МИД хуситов, Риад нарушил режим прекращения огня, нанеся удар по аэропорту Сана в Йемене. В ответ хуситы атаковали ракетами и беспилотниками аэропорт Абха в Саудовской Аравии. И это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Также хуситы ранее неоднократно грозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив, но пока этого не сделали. Политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
6: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Не случайно и цены на нефть сразу отреагировали повышением, ведь хуситы контролируют еще и Баб-эль-Мандебский пролив. Если они его перекроют, то тогда обстановка еще обострится. Конечно, этот же шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, что тоже сыграло свою роль. Но хуситы вообще это союзники Ирана, хотя они балансируют временами, поддерживают отношения и с другими силами, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которая которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-аль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. То есть они качаются с стороны в сторону. Вот сейчас они качнулись в сторону Ирана, то им ближе, поскольку отношения с Ираном давние. Исключать полностью перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива никак нельзя. Даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
2: Елена Супонина, политолог-востоковед, как пишет «Вашингтон-Пост», США планирует расширить военную операцию против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Об этом изданию сообщил американский чиновник. «Вашингтон-Пост» отмечает, что с момента возобновления ударов погибло как минимум трое американских военнослужащих. Даже здесь Дональд Трамп перехватил инициативу, так комментирует испанские СМИ нюансы финала чемпионата мира. Как шутят об АБЦ Севилья, президент США устроил самый настоящий фотобомбинг. Когда вышел вручать кубок, остался рядом с испанской командой на самом желанном фото, которое делают раз в 4 года. Кстати, на фотографиях испанцев с кубком в аккаунте FIFA в соцсетях Трамп все-таки нет. Судя по всему, его обрезали, видно только локоть. О том, чем еще запомнится финал, Наталья Шашина.
7: Это был самый дорогой матч в истории спорта, уверены профильные СМИ, имея в виду цены на билеты. Премиальный пакет с 6 местами в первом ряду стоил 4 миллиона долларов, показывал в соцсетях побывавший на финале предприниматель Оскар Хартман. Правда, сам он не сидел на этих ультрадорогих местах.
8: Такого не было никогда. За вот эти 6 мест заплатили 4 миллиона долларов. Это 660 тысяч каждое место. Самые дорогие билеты в истории.
7: Зато при покупке самых дорогих билетов в подарок полагались соломенные шляпы для защиты от солнца. В дни чемпионата было под 30 градусов жары. Для сравнения, 4 года назад самый дорогой билет на финал чемпионата в Катаре стоил 1600 долларов. По информации Guardian, FIFA сейчас получала по 15% с каждой покупки билета. И еще 15% при перепродаже билетов на вторичном рынке. И, вероятно, объявит о рекордной выручке от чемпионата. По данным газеты «Суммарно», FIFA заработала на чемпионате 15 миллиардов долларов, хотя изначально прогнозировала 11. Кстати, еще одним источником заработка станут чемпионские перстни. Эту традицию, зародившуюся в бейсболе, FIFA подсмотрела в США. Из тиража в 2026 колец часть получат сами футболисты-победители, а остальное смогут купить фанаты. Цены, правда, будут стартовать от 12 тысяч долларов. Это 940 тысяч рублей за штуку. Рекордные заработки FIFA повышают шансы США провести и следующий турнир, шутит СМИ. Трамп уже предлагал такой вариант, на этот раз без Канады и Мексики. То, как президент США вручал кубок, само по себе породило мемы. Трамп вместе с главой FIFA Инфантино вынес кубок для сборной Испании, а потом до последнего не хотел покидать подиум победителей. Хотя традиционно в этот момент на специальной площадке должны остаться только сами футболисты. Даже Инфантино был бессилен, и на общем фото с кубком Трамп остался и позировал, как ни в чем не бывало. Другим персонажем мемов стало бывший нападающий сборной Англии и Манчестер Юнайтед Уэйн Руни, который в эфире британского телевидения раскритиковал шоу в перерыве между таймами. Организаторы, кажется, пытались порадовать буквально все поколения зрителей. Вывели Мадонну, BTS, Джастина Бибера, Шакиру, Робби Уильямса, Николь Шерзингер. Но пауза между таймами продлилась 27,5 минут. Руни в беседе с журналистами не выдержал.
9: Мой любимый момент из шоу в перерыве, когда он закончился. Честно говоря, это был отстой.
7: Другим героем соцсетей стал младший брат Ламина Ямаля, 3-летний Кейн, которого 19-летний футболист и новоиспеченный чемпион мира берет на каждый матч. Кейна полюбили за бурные реакции и смешные танцы. Его даже сравнивают с овечкой Тимми из известного детского мультика «Барашек Шон». А сам Ламин очень трогательно утешал Месси, для которого этот чемпионат стал прощальным. Любители нейросетей даже переиначили широко обсуждавшуюся недавно старую фотосессию, сделанную в 2007 году.
10: году, когда Месси купал в пластиковой ванночке самого 5-месячного Ямаля. И теперь ситуацию переворачивают наоборот, будто бы уже Ямаль купает взрослого Месси. В соцсетях обсуждают совпадение. 19-летний Ямаль под 19-м номером одержал победу 19 июля в матче против Месси, который 19 лет назад купал его в ванной. Кроме того, Месси в то время якобы было тоже 19 лет, а выступал он тоже тогда под 19-м номером. Но на самом деле это не совсем так. Месси тогда все-таки было 20. А «Нью-Йорк Таймс» в статье под заголовком «Тоска последнего танго Лионеля Месси» подытоживает. Фрэнсис Скотт Фиджеральд как-то заметил: «Покажите мне героя, и я напишу вам трагедию. То, что произошло, трагедией не назовешь. Но чемпионат мира без Месси уже не тот». Наталья Шашина, Бизнес ФМ.
21: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Первое российское месторождение золота, пригодное для промышленной разработки, было найдено на Урале, близ Екатеринбурга, в 1745 году старообрядцем Ерофеем Марковым. На самом деле он занимался добычей горного хрусталя и продавал его на гранильную фабрику. Но в очередных раскопках обнаружил в образцах руды вкрапления, похожие на золото. Частная добыча золота была в России под запретом, и Марков, как и положено, сообщил о своей находке властям. Через два года в том месте заложили шахту Березовскую, которая впоследствии стала одной из крупнейших на Урале. По сохранившимся воспоминаниям, Ерофей Марков дослужился до штейгера, то есть горного мастера, и проработал на Березовской шахте до 70 лет, после чего вышел в отставку, имея вполне достойную пенсию. Все золото мира на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин приостанавливает аукционы ОФЗ для стабилизации рыночной ситуации. О возобновлении проведения аукционов будет сообщено дополнительно, говорится в пресс-релизе министерства. Экспорт пшеницы из России в июле может снизиться до 1,5 миллиона тонн. Это минимальный с 2007 года июльский показатель. Такой прогноз содержится в отчете компании «Совэкон», передает «Интерфакс». Ранее компания прогнозировала, что поставки российской пшеницы составят 2 миллиона тонн. Снижение прогноза связано с ограничением навигации через Керченский пролив, а также со слабым спросом в Египте и Турции. По оценкам организации, в июле прошлого года экспорт достигал 2 100 000 тонн. В среднем за последние 5 лет показатель составлял 3 100 000 тонн. В 2017 году Россия вывезла 1 400 000 тонн пшеницы. Плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах в Сибири перенесены на осень, чтобы гарантировать достаточное предложение нефтепродуктов на российском рынке. Это следует из июльского доклада Банка России о региональной экономике. Центробанк также отмечает, что в мае производство нефтепродуктов в Сибири выросло. НПЗ в условиях высокого спроса работали с полной загрузкой мощности. Независимые заводы региона также нарастили выпуск. Ранее они испытывали проблемы с сырьем и сбытом. Россия в этом году вошла в топ-5 основных покупателей китайского пива. Так, за первое полугодие наша страна приобрела его на сумму свыше 25 миллионов долларов, что более чем на 40% больше в годовом выражении. Благодаря этому Россия в июне стала 4-м крупнейшим экспортером пива из Поднебесной, уступая лишь Гонконгу, Тайваню и Мьянме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: — 21.16 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Сегодня в Москве последний теплый день на неделе. Местами по области доходило до плюс 30, но уже завтра снова прохлада и временами дожди. Прошла уже половина лета, стоит ли москвичам еще надеяться на уже привычную по прошлым годам июльскую жару, говорит обозреватель погоды проекта «Метеовеб» Алексей Сафонов.
1: На прошлой неделе, даже неделю назад, было сообщение от итальянских климатологов о том, что и на европейскую территорию России придет жара. Но синоптическая ситуация над городом и центральным регионом в принципе такова, что у нас было только несколько дней, буквально два дня, когда температура воздуха даже 30 не достигла. И на этой неделе и две недели плюс тоже будет так. Не будет жары никакой. 23-25 максимальная температура, может быть, будет 27 в центре города. Но дело в том, что завтра, со вторника, на Москву и Московской области выйдет новый циклон. Пройдет холодный атмосферный фронт, и температура воздуха понизится. Дневные температуры будут составлять 20-22 градуса, и все это будет под аккомпанемент дождей. И та волна жары, которую все ждали, она, конечно, не придет. В этот раз мы находимся в такой зоне, где сталкиваются, с одной стороны, холодный воздух с Карского и Северных морей, а с другой стороны, тот самый теплый воздух, который портит настроение всей Европы. Но вот в этой зоне находясь, ничего кроме ураганных ветров иногда или просто дождей ждать не стоит. Мы в такой зоне находимся все лето. На этой неделе точно такая же ситуация. Мы все станем свидетелями таких вот дождей. Сегодня последний теплый день в этой серии теплых дней. И дальше температура воздуха уйдет немножечко ближе к 20 градусам. И к концу недели тоже обещают 24-26. Пока волны жары и на эту неделю, и на следующий никто не видит, но как правило, последние 10 лет конечные вот эта неделя июля и начало августа, как правило, они самые жаркие летом. Вода сейчас 18-19 градусов. Это, в общем-то, не так, чтобы уж очень жаркая вода. Купаться можно, дети все в восторге, но я бы, конечно, подождал более теплых каких-то периодов.
2: Алексей Сафонов, «Метеовеб». Как сообщили климатологи агентства «Москва», этим летом в столице не было зафиксировано еще ни одной волны жары. А под этим термином понимают период от 5-6 дней, когда стабильно держится температура под 30 градусов. Последняя такая волна наблюдалась в 2021 году. Интерес к переделке автомобиля с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет. А вместе с этим растет стоимость сжиженного газа на газозаправочных станциях. В среднем по России ценник подрос на 12%, почитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллоны, разбирался Евгений Перельчук.
12: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля, до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12%, до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
13: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
12: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Ну и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
14: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
12: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и дизельного топлива, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос предложения по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост цен.
12: Установка газобаллонного оборудования на 4 трехцилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро-1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее в марте «Бюро-1440» сообщило о том, что вывело на орбиту первые спутники группировки, всего 16 космических аппаратов. К 30-му году планируется запустить на

0: Очень много. У нас очень мало.
1: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это не какой-то маркетинг, а это просто геометрия Земли. Так вот, да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно речь про там условные тысячи аппаратов, не менее. Поэтому да, конечно же, если мы таки будем разворачивать полноценную группировку связи, то получим примерно те же самые значения.
0: На какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
1: А вот это, вы знаете, это очень важный вопрос. Почему? Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Чтобы вывести такую группировку, очевидно, что первые аппараты уже через 5-7 лет или будут выходить из строя, или сводиться с орбиты и так далее. Так вот, очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет, но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
2: Сергей Алексеев, гендиректор ООО-СИКС. Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов рублей собственных средств компании до 2030 года.
3: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
4: Озеленение дворов в многоквартирных домах может стать унифицированным. Как сообщает портал «Все о стройке», Госдума рассмотрит инициативу о едином подходе к благоустройству МКД. По мнению зампреда Думского комитета по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, единые рекомендации, как правильно оформлять клумбы, какие растения применять для озеленения и так далее, очень нужны. В частности, это позволит сократить число конфликтных ситуаций между жильцами, УК и местными органами власти. Сейчас для оформления городских дворов единых правил не существует, из-за чего регулярно возникают споры. Жители высаживают растения и оформляют клумбы. УК заставляют их убирать. Бывает, что во дворах появляются небольшие огороды, что вызывает недоумение и недовольство у всех, кроме самих огородников. Так что предложение депутатов кажется вполне разумным. Обратная сторона госрегулирования – дворы станут такими же типовыми, как и дома, на территории которых они расположены, резюмирует «Все о стройке». Будет ли предложение принято, посмотрим, но в любом случае это хороший повод поговорить о том, как девелоперы относятся к озеленению. С его помощью решается множество задач. Озеленение формирует эстетическое и практическое качество окружающей среды, снижает уровень шума, улучшает микроклимат, помогает функционально зонировать внутреннюю территорию и даже умело скрыть ее недостатки. Так что озеленением для галочки столичные, например, девелоперы давно уже не занимаются. Но ошибки по-прежнему совершают. Например, по словам директора питомника декоративных растений «Суланж» Игоря Ефимкина, застройщики традиционно не оставляют достаточного объема земли под крупномеры и упрямо пытаются высадить у себя растения, которые не переживут первую же зиму. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале BFM.ru.
3: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
2: Москва 21-28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. За день над регионами России, акватории Черного моря, силы ПВО уничтожили 161 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны. Они сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края и Республики Крым. МИД Италии заявил о высылке из России своего военного атташе и его коллеги. Глава ведомства Антонио Таяни утверждает, что итальянских представителей выслали без всяких оснований. Министр назвал это, цитирую, вопиющим актом мести за высылку из Италии двух российских военных атташе, пойманных с поличным на шпионаже, наносящим ущерб национальной безопасности. Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8%.

0: 0,2% год к году до 526,8 тысяч тонн. Негативный тренд на рынке птицы усугубляется. В мае спад был менее выраженным. Глава Центра избиркома Элла Памфилова рассказала об организации голосования вне помещения. Она назвала это важным механизмом обеспечения избирательных прав россиян в условиях действия отдельных регионов военного положения. Глава Центра избиркома заверила, что никаких упрощений избирательных процедур не произойдет. Все гарантии сохранятся в полном объеме. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Лавров и Рубио могут встретиться на саммите АСЕАН в Маниле. В Москве подтвердили проработку встречи главы МИДа и госсекретаря США, о которой ранее говорил сам Рубио. Все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России. Чего от нее ждать? Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявлена цель содействия стабилизации на финансовых рынках. Рынок ОФЗ отреагировал ростом индекса GBI. На вечерней сессии вышел в плюс, а индекс Мосбиржи ускорил отскок с минимумов с октября 2022 года. Эффективность дронов в ВСУ на трассе Новороссия значительно снизилась. Снабжающая Крым дорога находится под контролем российских военных, доложил президенту главы Запорожья Балецкий. Ранее атаки на грузовики на ней привели к перебоям снабжения полуострова, но сейчас на заправках Крыма уже появился бензин. Подробности на Бизнес FM. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио? Состоится ли она вообще? А в российском МИДе заявили, что возможная встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Ранее о возможности говорил сам Рубио. Глава Госдепартамента уже находится на Филиппинах. Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Бадоев продолжит.
3: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит АСЕАН. В этом году он проходит в столице Филиппин, Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях и прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена, по сути, тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая. А надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трампа, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлено о каком-то прогрессе.
3: Саммит АСЕАН, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в Россию в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот билль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100-процентные. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот биль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призвал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, ситуация, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Сколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон содержал бы в себе модальности, то есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить, когда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного воздействия на Москву.
3: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Трасса Р-280 Новороссия, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президенту Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова, в том числе резко сократился трафик бензовозов. Как отметил сегодня Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
6: Вполне вероятно, что в распоряжении вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки, то есть обнаружение дронов, информирование об обнаруженных дронах и передача этой информации мобильным огневым группам и системам ПВО. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. В распоряжении вооруженных сил, конечно же, имеются такие средства. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождение этой трассы. Собственно, даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха, потому что, ну, информация сама по себе это уже очень важно. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения, допустим, для ночной работы, тепловизоры, если есть прожекторы. Ну, то есть, скорее всего, детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть, соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль объекта охраны, то есть автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне данного объекта, ну, то есть, собственно, всей трассы.
2: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит местный журналист, блогер, общественный деятель Александр Горный.
7: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280 и 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литра литр бензина может варьироваться, к примеру, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемой компенсации федеральной за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензин и по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
2: Александр Горный, крымский блогер. Минтопэнерго Крыма ранее сообщил, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова, а в Севастополе топливо поступило на 20 АЗС. Финал чемпионата мира по футболу вызвал коллапс в такси в Москве. Столичные болельщики, которые следили за матчем Испания-Аргентина, в спортбарах рассказывают, что после игры было невозможно вызвать такси. Около часа искали и ждали машины, и тариф вырос кратно. В итоге кто-то уехал с Малой Грузинской Медведково почти за 4000 рублей, а моя коллега Ольга Кашинская после полутора часов ожидания заплатила за поездку 5000 рублей.
8: Мы смотрели матч в одном из пабов на Новокузнецкой. И, вероятно, нашей ошибкой было вызывать такси не сразу после свистка. Об окончании матча мы еще минут 20-25 просто прогуливались по улице. И только потом озаботились вызовом такси. Мы планировали ехать с тремя точками в одном направлении на север Москвы. И мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала. Мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте в очереди. Двигалась она дальше уже с черепашьей скоростью. И ждали мы, пытались дождаться все-таки своей очереди минут 40, наверное. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей, где-то там 3800. В итоге, поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил больше 5000, где-то 5,5. И в итоге время ожидания он показывал минут 6-7, но машину нам найти и распределить все равно заняло гораздо больше, и ждали в итоге мы «Комфорт» минут еще 20-25.
2: Ольга Кашинская, чем был вызван такой ажиотаж с нехваткой машин и высоким спросом, говорит водитель такси в Москве Александр.
9: У меня было такое ощущение, что все водители полюбили футбол, и вообще никто, что ли, на работу не вышел. Действительно, ценники были космические, заработки очень хорошие. Где-то 10 минут порядка 2000 рублей поездка, минут 20-25 – порядка 3500 рублей. Тариф «Комфорт», «Комфорт плюс». Народ был, достаточно большое количество, особенно в центре. Там девушка одна вот у меня садилась, сказала, что она пыталась по эконому заказать вначале, но ей написала 39-е в очереди и ждать около 40 минут. Поэтому она заказала «Комфорт плюс». 25 минут, короче, у нее вышло 3500 рублей поездка. Но она говорит, ладно, как весомая сумма, но сейчас, говорит, у меня выход нету, мне надо домой ехать. Это было, наверное, часа в 3 ночи. Затухло все часа около 4. То есть ажиотаж продолжался достаточно продолжительное время. Но мне кажется, тут еще у нас это связано с тем, что машин становится меньше, так как в Москве действует законодательство, а оборот самозанятого это 2,4 миллиона. И у нас очень многие гости из зарубежья работают самозанятыми. И у них сейчас этот лимит массовый, это начинает заканчиваться. Кто-то не может ИП себе сделать. И люди просто уходят на другую работу до Нового года. И поэтому машин сейчас становится меньше. И как бы ценники будут расти.
2: Таксист Александр. В ночь финала чемпионата пик спрос на такси в Москве пришелся на 1:30 ночи, как рассказали в Яндекс.Такси РБК в центре. Включался повышающий коэффициент из-за нехватки машин. С 3 до 5 утра поездок было на 15-50% больше обычного.
1: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
10: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
11: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: ФМ. Компании и корпорации.
12: Здравствуйте, в студии Олеся Савойскина.
1: Бизнес и власть.
12: Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Это крупнейшая санкция, назначенная в рамках европейского закона о цифровых услугах. Брюссель считает, что площадка недостаточно эффективно боролась с продажей контрафактных и потенциально опасных товаров, в том числе одежды, игрушек и косметики. Расследование в отношении AliExpress продолжалось с марта 2024 года. Теперь компания должна представить Еврокомиссии план по усилению контроля за продавцами.
1: Отчеты и планы.
12: Ростех обсуждает объединение своих гражданских авиационных активов в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик Sky Gates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управляющей структурой может стать Ильюшин Финанс Ко. В Ростехе рассчитывают централизовать ремонт и обслуживание самолетов, а также подготовку сотрудников. Крупнейший актив будущего холдинга – Red Wings. В прошлом году авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Окончательное решение об объединении пока не принято. Китайская Great Wall Motor подготовила обновленную версию электрокара Ora Ballet Cat, дизайн которого напоминает классический Volkswagen Beetle. Мощность автомобиля увеличили со 169 до 201 лошадиной силы, а максимальную скорость со 155 до 180 км в час. Модель создавали преимущественно для женской аудитории. В салоне предусмотрены большое зеркало для макияжа, камера для селфи и режим Warm Man Mode, который одним нажатием прогревает автомобиль. После обновления электрокар может получить новое название «Ора-6». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: «21:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Минфин приостанавливает аукционные облигации федерального займа. Ведомство объясняет решение необходимости стабилизировать ситуацию на рынке, когда аукционы возобновятся, пока неизвестно. Почему Минфин предпочел взять паузу, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Мы сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. Пока до конца года регулятор не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектированию бюджета на этот год и на следующий.
14: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
13: Это два разных сценария. Если
14: безусловно
13: будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того еще раз выглядит совершенно нерадужно и затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене. Это уже решит сам Минфин.
14: Минфину в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
13: Иных источников заимствований нет, это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Какие ОФЗ, флоутеры или фиксы, какие сроки и, соответственно, с какой премией. Доходы у Минфина есть, уровень сырьевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов, но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% были все несырьевые доходы, 22% это рост поступления от НДС, то есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. Тем временем Мосбиржа с 21 июля запрещает шорты по акциям Евротранса. После этой новости бумаги компании буквально за час взлетели с 30 до 50 рублей, а с утра более чем вдвое подорожали, хотя еще в январе не стоили 150 рублей, текущие потери около 66%. Зачем биржа вводит такие ограничения и что стоит за резким взлетом котировок, объясняет основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
15: Запрет шорта – это превентивная мера, которую используют все крупные площадки в мире, и, соответственно, она предназначена для того, чтобы прекратить обвальное падение какой-то бумаги из-за плохой конъюнктуры. То, что мы сейчас наблюдаем по Евротрансу, когда котировки растут на десятки процентов после этой новости, говорит о том, что, скорее всего, начинается закрытие шортов. Закрытие шортов происходит часто по рыночным котировкам, закрывают шорты, например, брокеры, и, соответственно, они покупают по любой цене. Если в этот момент не было продавцов, то, соответственно, бумага разгоняется очень сильно вверх. Поэтому это принудительное закрытие шортов, и те, кто шортил Евротранс, скорее всего, сейчас получат огромные убытки в связи с этим, потому что они, возможно, не читали эту новость, где-то находились в пути, а брокер их просто закрыл по рынку в связи с соответствующим уведомлением со стороны московской биржи. Могут ли быть такие другие бумаги? Могут быть, но это надо смотреть. Обычно эта мера более точная, если на рынке нет всеобщего обвального падения.
2: Дмитрий Черемушкин, Wall Street Pro. После запрета шортов на Евротранс резко ускорились бумаги других эмитентов. Так, Русагра уже вечернюю сессию дорожает на 23%, Сегежа на 20%, самолет почти на 20%. Ну и основные ликвидные бумаги тоже ускорили рост. Так, бумаги Норникель, Полюс, ВК подорожали примерно на 6-8%. Десятки миллионов пчел погибли в Красноярском крае. Местное управление Россельхознадзора и прокуратура проверяют сообщения о массовой гибели насекомых в Большемуртинском районе. Ранее СМИ писали о 30 миллионах погибших пчел после обработки полей едкими химикатами, а прокуратура изъяла насекомых для экспертизы, которая займет несколько недель. Всего от пострадавших владельцев ведомства поступило 22 заявления с жалобами. Пчеловоды утверждают, что их никто не предупреждал о планируемой обработке, хотя по закону об этом обязано уведомлять минимум за 5 дней. Продолжает председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.
16: Если пасека стоит у себя на земле, предупредили меня, а куда мне пчел девать? Ну, представьте, дедушка, которому там 60-70 лет, или бабушка, занимается пчелами, ее предупредили, и что ей делать? Пчел, конечно, никто не считал, а вот количество пасек пострадавших, их более 20 из-за того, что обрабатывались поля. А ущерб, он после того, как комиссия отработает, и там уже в индивидуальном порядке. Выход, я вижу, только садиться за стол переговоров, чтобы аграрии, пчеловодов, и, конечно же, Министерство сельского хозяйства. Этот потравы уже продолжается не первый год. Сейчас пчеловодам, благо, хоть удается возмещение добиваться в судах, но есть свои трудности с комиссиями для того, чтобы подмор пчел собирать, эти факты все фиксировать. А выход еще вижу следующий. Уходить от применения препаратов первого-второго класса, да, это не за один год. Но возможность такая есть. У нас эти биопрепараты разработаны. Единственное, что проблема их вводить в эксплуатацию, но это чисто бюрократические вопросы. Здесь сложность ведь не только в пчелах. Врачи ведь бьют тревогу. И там, где обрабатывается препаратами первого-второго класса, онкозаболеваемость повысилась до 80%. И очень многие пчеловоды настолько разочарованы, что они уже бросили заниматься пчеловодством, потому что ее потравы происходят из года в год, а суды длятся годы. Вот эти анализы, их надо оплатить, адвокатам надо оплатить.
2: Валерий Михеев, председатель Союза пчеловодов России. Пасечник Александр из Красноярского края в этом году с массовой гибели своих пчел не столкнулся, хотя пережил это в 24-м году и в 25-м. Ущерб тогда превысил 9 миллионов рублей, это без учета недополученного меда от погибших пчелосемей. По словам Александра, в подобных ситуациях есть вина как со стороны аграриев, так и со стороны самих пчеловодов.
17: До 2030 года на Россельхознадзора наложен мораторий на проведение проверок отношении сельхозтоваропроизводителей. Россельхознадзор не может проводить проверки сельхозпредприятия без санкции прокуратуры, либо без поступления обращения от граждан. По тем же, допустим, нарушениям правил при обращении с пестицидами. Они проверку проводят на системе «Сатурн», где отслеживается движение пестицидов. То есть на места они не выезжают, а это очень плохо. Дело в том, что я буквально за прошлый год в Россельхознадзор направил около 20 обращений по более чем 30 нарушениям. И при этом Россельхознадзор просто списки мне присылают, а аграрии как травили все, так и травят. Второй момент. Аграрии нарушают полностью все действующие законодательства, в том числе федеральный закон 109 о пестицидах. У нас есть каталог разрешенных пестицидов, в котором четко прописан экологический регламент применения пестицидов. Первый, второй класс пестицидов применяется только после захода солнца. Есть третий класс, который безопасный, но малоопасный для пчел. То есть там тоже после захода солнца и рано утром. Этот регламент как раз и нарушает массово все. Что касается пчеловодов. Пчеловоды тоже в какой-то части они виноваты. В том, что я нынче выступал на совещаниях на Зональном Пустынярском крае, я призывал всех пчеловодов привести свои пасеки в порядок в соответствии с действующим федеральным законом 490, это федеральный закон о пчеловодстве, и в соответствии с ветеринарными правилами. И плюс всех пчеловодов призвал зарегистрироваться как раз на портале пчеловодов. Это система, которая связана как раз с Сатурном, то есть пестицидами. То есть пчеловодам покупает информация, где проводится обработка, когда проводится и чем обрабатывают. Однако по Большемуртинскому району пчеловоды почему-то до тех пор ни одну пасеку не зарегистрировали. Зарегистрировано там, как правило, как оказалось, менее 10% от общего числа погибших.
2: Красноярский пасечник Александр в Большемуртинском районе ущерб еще предстоит оценить, но в среднем одна пчелосемья дает около 30 килограммов меда в год, так что потери в Красноярском крае могут достичь 18 тонн продукции. Как отмечают эксперты, массовая гибель пчел касается не только Сибири. В этом году мор наблюдался в Ставропольском крае. Из года в год такие ситуации также повторяются в Чувашии и Башкирии.
1: Между делом с Кирой Альтман.
18: За ужином пристаю с разговорами к психофизиологу, доктору биологических наук, профессору Александру Яковлевичу Каплану.
19: Почему мы совершенно не умеем отдыхать? Мы мечтаем об отдыхе. Мы мечтаем, что вот мы пойдем на кораблике, как мы сейчас с вами. Что мы полежим у воды. Что у нас будет медленный день. Но медленный день заканчивается в полдень, и у нас начинается стресс, тревога. Я столько всего запланировал и ничего не делаю. Что это такое?
20: Ну, знаете, неумение отдыхать – это профнепригодность этого человека. Он просто плохо регулирует свой режим работы, отдыха и прочее. И все системы у нас так настроены. Определенная продолжительность сна, определенное психическое состояние. Не обязательно себя вгонять в какие-то множество обязательств, которые потом очень трудно выполнить. Мы же знаем все это по себе. Ну, не берите новые обязательства. А откуда это берется? Почему мы так вот неправильно живем? Ну, много причин. В основном, самая такая главная причина – это жадность. Жадность сделать что-то еще, успеть что-то еще, в хорошем смысле жадность, она подстегивает, конечно, человека, но он работает на пределе. Для кого-то это может, он может работать на пределе всю жизнь и, так сказать, как-то вывезет это все. А у кого-то, получается, качество работы снижается, всякие психологические проблемы появляются. Поэтому просто нужно правильно распорядиться своей жизнью.
18: Я не выдерживаю, спрашиваю, умеет ли сам Александр Яковлевич отдыхать?
20: Вы знаете, я не могу справиться тоже с этой самой жадностью. Если у меня появляется еще одна новая область исследований, я все-таки начинаю там тоже что-то копать, пытаться что-то придумать, какие-то новые ресурсы найти и так далее. Но это неправильно. Неправильно мы живем, да.
18: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом. На Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность отказаться от 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование нового пакета ограничений застопорилось во многом из-за позиции Греции. Она выступает против запрета на поставки европейскими компаниями российского СПГ в третьи страны. Армянские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в ЕС. Как сообщил министр экономики республики Георг Папаян, получены все необходимые разрешения, причем это произошло впервые. Ранее Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбы, цветов, фруктов и других товаров. На фоне этого премьер-министр Армении Пашинян посещал Россию в начале июля. Ассоциация туроператоров России ожидает роста годового потока из Китая на 27-35% по сравнению с прошлым годом. Туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. В Федеральной налоговой службе отметили, что предстоящая осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения у многих россиян не загружаются. А в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Как прогнозирует Совыкони, Россия вывезет лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо предполагаемых 2. Главная причина – ограничение навигации через Керченский пролив. Какие еще причины и что сейчас с урожаем в России? Ценник на газ на российских АЗС вырос на 12% за месяц, а продажи на треть. На установку ГБО трехмесячные очереди, работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому? Подробности на Бизнес-ФМ. Блокировок нет, но сбои есть. Что происходит с App Store в России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
21: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС, и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложение Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
22: Так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервис бы не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS — это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
21: Другие эксперты, опрошенные Бизнес-ФМ, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на айфоне все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
23: Компания Apple фактически в России с 2022 года
7: либо деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить, устанавливать русторы, какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрятся немножко странно. Компания, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в России или еще в какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никак за этим не следят, тоже некорректно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и, я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
21: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
2: Яндекс.Карты не дают жителям Подмосковья хвалить свою управляющую компанию. В редакцию Business FM обратилась медиа-менеджер одной из подмосковных УК с такой проблемой. По ее словам, негативные отзывы о компании сервис никак не модерирует, а вот положительные комментарии Яндекс.Карты публиковать отказывается. Подробнее Ольга Кашинская.
3: Как рассказывает Виктория, негативные отзывы об управляющей компании, в которой она работает, часто связаны с путаницей. Например, они касаются проблем в районах, которыми компания не занимается, или аварий, которые в зону ответственности УК не входят. Такие отзывы Яндекс.Карты никак не перепроверяют, ссылаясь на плюрализм мнений. Но плюрализм этот избирательный. По словам Виктории, благодарности жителей, чью проблему УК реально решила, сервис считает накруткой, даже несмотря на предоставленные доказательства их подлинности. Для управляющей компании, в отличие от частного бизнеса, негативные отзывы не несут финансового ущерба. Но это вопрос банальной справедливости и репутации. Продолжит медиа-менеджер одной из управляющих компаний в Подмосковье Виктория.
4: Я оспариваю эти отзывы у Яндекса, потому что там непонятно, относится это к нам, или это заказной отзыв, или человек просто не может отличить нашу диспетчерскую от городской диспетчерской или какой-то другой компании. Потому что в наших соцсетях часто пишут какие-то вопросы по адресам, которые вообще к нам не относятся, которые мы не обслуживаем. Яндекс считает, что любой человек может написать свое мнение. При этом, когда наши реальные жители пишут отзыв, что спасибо, что исправили нам клумбу, восстановили клумбу, цветник, который скосил случайный дворник, это считается накрученным отзывом, который мы придумали, проплатили, и он не настоящий. Хотя это реальный житель, который реально нам благодарен за клумбу. Предшествующая переписка, у какого конкретно дома скосили, как зовут этого жителя, какие цветы мы посадили взамен. То есть они не проверяют адреса, по которым эти люди пишут эти отзывы. Они не покажут нам, какие отзывы отклонены, и что они не дают никакую обратную связь, это все у них тут секретно.
3: По словам Виктории, с отклонением позитивных отзывов она сталкивалась и в частной жизни. Например, Яндекс.Карты не публиковали ее положительный комментарий о своем косметологе. Ранее Business FM уже рассказывала похожую историю бизнесмена Сергея Иванова. Фейковый покупатель оставил разгромный отзыв на его компанию в двух крупных онлайн-справочниках. И все доказательства недостоверности этого отзыва, предоставленные компанией, агрегаторы проигнорировали. Даже несмотря на то, что компания Сергея много лет платила справочникам за продвижение. В этом случае бизнес Сергея несет не только репутационные, но и финансовые убытки. И проблема не решилась до сих пор. Продолжает основатель и директор компании-производителя интимных товаров Love Machines и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
5: К сожалению, ситуация с этим фейковым отзывом на двух справочниках 2GIS и Яндекс, она никак не сдвинулась с мертвой точки. Все свелось к тому, переписка в обоих случаях, что если хотите, обращайтесь в суд, приносите решение суда, тогда будем смотреть. Таким образом, 2GIS потерял около 600 тысяч выручки в год, а Яндекс потерял порядка 3,5 миллионов рублей. При этом очень странная позиция справочников. Той стороне они верят слепо, а нам они не верят вообще ни на какие доказательства, не реагируют. Я знаю, что мы далеко не единственные, кто страдает вот от такого самоуправства. И у нас в нашей индустрии постоянно эта информация мелькает. Где-то на кого-то оставили фейковый отзыв конкуренты, либо какой-то недоброжелатель, но ничего подобного не подтвердилось, и справочники никак не реагируют на жалобы. Отзывы не проверяют и при этом не удаляют, хотя магазины, компании дают массу опровержений.
3: Пути решения этой проблемы в правовом поле практически нет, объясняет заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов.
6: По сути, платформа частная, и она может сама устанавливать свои критерии допуска пользовательского контента к публикации. Если все же компании как-то хотят дать начало борьбе с такой политикой, то я бы порекомендовал уже сейчас системно фиксировать такие нарушения, отказы и сами отзывы. Важно также использовать внутренний механизм обжалования отказа Яндекса внутри самой платформы и собирать мотивационные отказы, ну а потом жалобы в ФАС на злоупотребление доминирующим положением. Не скажу, что это даст сногсшибательный эффект, но если база доказательств и число пострадавших будет высокими, то это будет иметь в дальнейшем смысл.
3: Бизнес FM направила запрос в Яндекс. К моменту публикации ответ мы не получили. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании Совекон. Прогнозируют, что Россия по итогам этого месяца экспортирует лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо двух, которые предполагалось ранее. Если этот прогноз реализуется, то это будет наименьший объем с 2017 года. Тогда Россия вывезла 1 400 000 тонн пшеницы. Отмечают, что главная причина снижения экспорта – это ограничение навигации через Керченский пролив. Также Египет и Турция показывают слабый спрос. А как вообще обстоят дела с урожаем в России, говорит фермер из Калужской области Александр Саяпин.
8: Сейчас встали кораблики через Азовское море, боятся плыть, обстреливают и так далее, поэтому минимум четверть экспортных мощностей там проходило. Когда этот вопрос решится, я думаю, возобновится все. Наверное, в разных регионах по-разному, климат разный, погода разная, я могу только за свой регион говорить. В принципе, у нас урожай в этом году очень хороший. Да, отставание идет, даже, я бы сказал, недели на две, из-за вот затяжных дождей там и так далее. Пока уборку мы не начинали, еще ничего не созрело. Без топлива по спискам Минсельхоза нас обеспечивают. Запас есть, но уборочную, надеюсь, хватит. Ну и вроде как бы раз в две недели выделяют солярку по спискам, емкости затариваем, которые можем. По нашим регионам будет все хорошо, если дожди нам совсем не испортят все. Пока прогноз на ближайшие 10 дней дожди опять в нашем регионе. Сейчас идет уборка кормов с отставанием в неделю, в полторы. Тоже из-за дождей, сухой погоды поймали, убираем максимально как можем, всеми силами. Дальше пойдет уборка зерна.
2: Александр Саяпин, калужский фермер. Компания «Совекон» отмечает, что в июле прошлого года было экспортировано чуть более 2 миллионов тонн пшеницы. При этом средний показатель за последние 5 лет превышает 3 миллиона тонн. По данным «Коммерсанта», российским аграриям предлагают перейти на дистопливо сниженного качества. Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления аграрно-промышленным комплексом, насколько сельхозпроизводители могут быть заинтересованы в покупке топлива с повышенным содержанием серы. Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. В сообщениях военного представителя йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, поскольку ранее Риад нанес удар по аэропорту Сана в Йемене. В ответ хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
9: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Конечно, этот шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-аль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. Исключать полностью перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива, ну, никак нельзя. Даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как пишет Вашингтон-Пост, США планируют расширить военную операцию против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Издание отмечает, что с момента возобновления ударов погибло как минимум трое американских военнослужащих.
10: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Нижнекамск, Татарстан. 240 тысяч жителей. В начале 1960-х годов на левом берегу Камы началось строительство Нижнекамского нефтехимического комбината. Одновременно начали возводить рабочий поселок. Уже через два года его население выросло до 30 тысяч человек.
10: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Король маленького южноафриканского государства Свазиленд, Мсвати III, один из богатейших монархов в мире, а потому привык ни в чем себе не отказывать, в том числе в особой форме оптимизма. У короля 15 жен, неудивительно, что уследить за ними бывает непросто. Так, в 2010 году министра юстиции Ндумиса Мамбу буквально в смысле застукали в постели с одной из жен короля. Он был в костюме и прятался внутри спального матраса в номере отеля. Королеву после этого случая поместили под домашний арест, а Мамба был уволен с поста и арестован. Но король не унывает. Он выбирает себе новую жену почти каждый год с момента восхождения на престол. С тех же пор его портрет красуется на банкнотах свазилендского лилангени всех номиналов.
10: Культ наличности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Часть НПЗ возобновили продажи топлива на Петербургской бирже. Эти заводы завершили плановые и аварийные ремонты. Их совокупная мощность переработки составляет около 40 миллионов тонн нефти в год, отмечает аналитическое агентство ПЛАЦ. Часть крупных НПЗ, на которые приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Объемы оптовых торгов начали расти, но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет. Большинство экспертов ожидают, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Причиной они считают возросшие проинфляционные риски. Также опрошенные известиями аналитики полагают, что регулятор выступит с предупреждением рынку о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может затянуться. Золотые резервы Банка России сократились до минимального значения с февраля 2020 года. Тогда запас монетарного золота составил 73,3 миллиона тройских унций. Сейчас, как сообщил регулятор, 73,4 миллиона унций. Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Экспорт российского вина в Китай упал в первом полугодии до 214 тысяч долларов. Год назад показатель составлял 1 200 000 долларов, пишет Интерфакс. При этом поставки вина из Китая в Россию показали положительную динамику. В первом полугодии было отправлено китайского вина на 61 тысячу долларов против 47 тысяч долларов в прошлом году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Интерес к переделке автомобиля с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет. А вместе с этим растет стоимость сжиженного газа на газозаправочных станциях. В среднем по России ценник подрос на 12%, почитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллон, разбирался Евгений Перечук.
12: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
13: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
12: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Но и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
14: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
12: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
23: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и топлива, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос предложения по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост цен.
12: Установка газобаллонного оборудования на 4-цилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявленная цель – содействие стабилизации на финансовых рынках. Одновременно Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Что все это значит для рынка? В подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас искусственный интеллект против модельеров. Европейские бренды начали продавать одежду, которая якобы помогает затруднить распознавание лица искусственным интеллектом. Об этом пишет Guardian. Правдивы ли эти сообщения и найдутся ли покупатели такой одежды? Об этом Ольга Кашинская.
3: Одежда, оберегающая обладателя от вездесущего искусственного интеллекта, выглядит экстравагантно. Абстрактные вырвиглазные принты, асимметричный крой, футболки с изображением множества разных лиц – все, чтобы сбить с толку алгоритмы распознавания. Среди брендов, уловивших запрос на анонимность, о которых пишет Guardian, немецкий Urban Privacy и итальянский Capable. У немцев цены не поднимаются выше 100 евро. Вещи же итальянского бренда стоят в среднем 500 евро. Основатель последнего даже выдвигал предположение, что одежду его бренда могут запретить. Конечно, при условии, что она будет будет выполнять заявленную функцию. По расчетам создателей брендов, их одежда, которая, цитата, «заигрывает с хаосом», вводит алгоритмы в заблуждение и затрудняет распознавание лица. Но так это не работает, объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
15: Вообще, система распознавания лиц стоит разделить на три разных элемента. Мы сначала хотим найти человека, потом у человека хотим найти лицо, потом само лицо мы хотим распознать. Одежда может сбить поиск человека, но может не сбить поиск лица. Система распознавания лиц может найти просто отдельное лицо, и этого будет достаточно. Представьте, что вы идете в толпе, и часть вашего тела просто не видно. Система все равно сможет найти ваше лицо. Какие-то специальные маски, иногда там кепки или что-то подобное, то есть все, что находится на голове, значительно сильнее влияет на именно поиск лица. При этом важная оговорка. Любую систему достаточно несложно дообучать на какие-то конкретные примеры. Если государству сильно захочется, то в течение, условно, полугода они могут решить проблему, чтобы какой-то конкретный способ перестал работать. Надежнее надеть условную медицинскую маску, чем вы будете надевать какой-то цветастый свитер.
3: Технология распознавания лица в режиме реального времени Live Facial Recognition широко применяется в Великобритании, Китае, некоторых штатах в США, а также в России, говорят эксперты. А вот в Евросоюзе она запрещена полностью. Впрочем, сокрытие личности в общественных местах законом практически нигде не регулируется, по крайней мере пока. Но в случае чего закон – вещь гибкая, отмечает директор по продукту и цифровой трансформации компании «Бизнес-Пад» Кирилл Гончаров.
16: Евросоюз, там есть AI Act, так называемый закон об искусственном интеллекте. В нем есть статья, запрещающая неприемлемые и практики. Трактуется это довольно широко, и, в общем-то, под этим соусом можно

0: развития креативных индустрий не УВШ, Алексей Баженов.
1: Если бренды начали использовать это в своей коммуникации, значит, это явно социальный феномен, который точно имеет какое-то подтверждение. Тревогу у общества это вызывает, а мода – самая чуткая лакмусовая бумажка, поэтому она быстро снимает актуальные запросы, и вот такие ролевые модели собираются. Но в целом, мне кажется, что огромное количество субкультур на этом уже давно работает. Всякие маски, как в фильмах про антиутати. Наверное, это больше подростковая история новой волны сопротивления надзорному капитализму. Ну, вот это Gen Z, альфа, мне кажется, это туда скорее. Эта одежда по факту не делает то, что она заявляет. Она просто работает с этой темой как эстетической функцией моды. Говорить об этом.
0: Так же, как стиль хиппи был способом выразить пацифистские воззрения для молодежи 60-х, кислотные абстрактные футболки вполне могут стать новым символом сопротивления искусственному интеллекту. Правда, в таком случае речь идет уже не об анонимности, а наоборот, о публичном проявлении своей позиции, которые распознают не только камеры, но и все окружающие. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Нижний Тагил, 250 тысяч жителей. В конце 17 века в Уральских горах были найдены залежи медной руды. Через несколько десятилетий по указу Петра I промышленник Акин Федемидов поставил на этом месте железоделательный завод и основал город. Как появлялись города? На Бизнес FM. Все золото мира. Размер золотых самородков и содержание в них чистого драгметалла сильно зависит от геологических условий. Самородки с содержанием золота выше 90% встречаются в Калифорнии, на Аляске и в Австралии. Большинство найденных в мире самородков содержат от 80 до 90% золота. При этом к желтому металлу чаще всего природа подмешивает серебро, медь, палладий и платину. Исследование австралийских самородков, проведенное в 2007 году, исключило многие бытовавшие до этого в научной среде теории формирования золотых камней, например, образование самородков в результате холодной спайки более мелких частиц или так называемой бактериальной концентрации. Кристаллические структуры всех исследованных самородков доказывают, что первоначально они формировались при высокой температуре очень глубоко под землей. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек. Из них 23 госпитализированы. Рассказали в Минздраве региона, как сообщал ранее в Рио губернатор региона Александр Шуваев. Погибли 5 человек. Местные власти назвали атаку дрона на рейсовый автобус целенаправленным ударом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД России обвинил Украину в атаке по нефтяным танкерам на Каспийском трубопроводном консорциуме. Российская сторона рассматривает такие шаги как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков. МИД осудил действия Украины и назвал их терактом. Министерство также призвало международное сообщество оценить произошедшее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем начал формировать кабинет министров. Министром финансов станет Джон Хири, который до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы. Должность главы МИДа займет Эд Милибенд, который был лидером лейбористской партии в 2010-2015 годах. Норвегии посетовали, что от них в Россию сбегают северные олени. С таким заявлением выступила норвежская телерадиокомпания NRK. А там рассказали, что в сторону России ушло

0: около 30 оленей, и теперь они считаются потерянными. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Лавров и Рубио могут встретиться на саммите АСЕАН в Маниле. В Москве подтвердили проработку встречи главы МИДа и госсекретаря США, который ранее говорил сам Рубио. Все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России. Чего ждать от таких переговоров? Валберис – это такси. Объединенная компания Валберис энд Рус регистрирует товарный знак ВБ-такси. Сейчас многие жалуются на монополизм на рынке Яндекса, что нередко приводит к нехватке машин и завышенным тарифам. Что изменит появление нового игрока? Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа для стабилизации на финансовых рынках. Рынок ОФЗ отреагировал ростом, а индекс Мосбиржи резко ускорил отскок и в итоге прибавил около 4% после обновления минимума с октября 2022 года. Подробности на Business FM. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио, и состоится ли она вообще? В российском МИДе заявили, что возможная встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Ранее о возможности говорил сам Рубио. Глава Госдепартамента уже находится на Филиппинах. Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Убадоев продолжит.
3: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит АСЕАН. В этом году он проходит в столице Филиппин, Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях и прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена, по сути, тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая. А надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трампа, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлено о каком-то прогрессе.
3: Саммит АСЕАН, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в Россию в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот билль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100-процентные. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот биль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призывал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
5: Сколько насколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон лежал бы в себе модальности, то есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить. Тогда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного воздействие на Москву.
3: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
2: Объединенная компания Valveris Andrus регистрирует товарный знак ВБ-такси. Но пока доминирует Яндекс, ночь финала чемпионата мира по футболу показала, что такси в Москве – это лотерея. Очереди по 87 человек, ценники за 5000 рублей, а машин нет. Изменит ли ситуация появления нового игрока? Наталья Воробьева подробнее.
6: Ночь после финала чемпионата мира Испания-Аргентина запомнится москвичам не только счетом на табло, но и настоящим такси-коллапсом. Болельщики, покидавшие спортбары в центре, попали в ловушку. Машин нет, очереди растут, а цены взлетают до небес. Житель Медведково, добиравшийся с Малой Грузинской после часа ожидания, отдал за поездку почти 4000 рублей вместо обычных 1500. А наша коллега Ольга Кашинская после полутора часов мучений рассталась с 5000.
7: Мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала, мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей. Поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил где-то 5,5. Время ожидания он показывал минут 6-7. Но ждали в итоге мы «Комфорт» минут еще 20-25.
6: Таксисты также подтверждали Бизнес ФМ, что ценники были космические. 10 минут поездки обходились в 2000 рублей. По их мнению, рынок монополизирован и нуждается в альтернативе. Обсуждают выход Wildberries такси. Ожидают более понятное ценообразование, снижение стоимости поездки для пассажиров и очень хорошие условия для водителей, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
8: Афишировалось, что в день работы водителям будет закрываться 7500. Это предварительно был обговор у Валбереса. И если водитель выполнит заказы всего на 3000, то 7500 Валберес доплатит. И не важно, какое количество заказов выполнит. Если он выполнит заказов на 10000, соответственно, ничего Валберес уже доплачивать не будет. Самое основное, Яндекс берет огромные проценты с заказа. И получается, вместе с налогами водитель отдает почти 30%. У Валберес водитель будет отдавать всего 11%. Работать с Валбересом на 20% выгоднее, чем с Яндексом. Выходя на линию в Яндексе, ты понятия не имеешь. Вообще ты несешь что-нибудь домой или ты в долгах будешь? Или ты заработаешь чисто на миску доширака? При этом для пассажиров достойная услуга должна получиться, качественная и при этом при меньшей стоимости. Наверняка отпустим что-то у Яндекса.
6: ВБ-такси уже работает в Беларуси, Узбекистане и Киргизии. Вот что Бизнес ФМ рассказал водитель такси из Минска Александр.
9: Водители мотивируют целями. 12 часов нужно находиться на линии. Неважно, сколько ты заказов сделаешь. Один заказ, либо 50 заказов ты сделаешь. Цели в белорусских рублях где-то 500-700 белорусских рублей. На ваш это около 15-20 тысяч России. Что касаемо цен, цены для клиентов, конечно, хорошие. И бонусы разные, и бесплатные поездки. Но что касаемо Яндекс, цена в два раза дешевле. Мы сами с супругой недавно ездили. Условно за 5 километров по Яндексу цена была на российские рубли около 1000. По Валбересу поездка условно была 300-400 рублей.
6: В России проект ВБ-такси находится на стадии подготовки и тестирования. Сроки полноценного запуска для широкой аудитории пока не объявлены. Однако товарный знак регистрируется, водители проходят отбор через ВБ-драйв, а у рынка садовод, по словам таксистов, уже можно увидеть десятки машин с брендингом маркетплейса. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: ФНС России зарубежная компания отозвала TLS-сертификат, из-за чего сайт налоговой временно не открывался. Сейчас проблема устранена. Как сообщает портал CNews, единый личный кабинет налогоплательщика некоторое время не загружался. Браузеры предупреждали, что соединение якобы не защищено и не пускали на сайт. Причина: компания Global Sane отозвала у сайта налоговой TLS-сертификат. Это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта. Сейчас, как удостоверилась наша редакция, сайт налогоплательщика открывается в обычном режиме, но сертификат теперь не от Global Sane, а от греческой компании. Ранее ВКонтакте перешел с домена vk.com на vk.ru из-за, цитата, технических нюансов. Возможно ли компания по блокировке Рунета из-за рубежа, отвечает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
10: Рекомендация перейти на отечественные TLS-сертификаты прозвучала еще в 22-м году. И то, что налоговая до сих пор не следовала этим рекомендациям, это на самом деле очень круто. И это сродни, наверное, количеству айфонов, которые мы встречаем внутри некоторых очень серьезных государственных организаций. А что касается блокировок, мы живем в такое время, когда возможно абсолютно все. Ну, блокировка вряд ли полноценная возможна, но то, что такие пугающие предупреждения могут вылезать, это вполне реально. Но, с другой стороны, опять же, нас всех уже давно зовут на отечественные браузеры. Поэтому, да, если мы хотим гарантированно и без каких-то неожиданностей получать доступ к нашим отечественным сервисам, в первую очередь, государственным сервисам, лучше иметь на компьютере отечественный же браузер. Скорее всего, таких пугающих сегрегаций не случится, но запас в данном случае карман точно не
2: тянет. Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. В России 2021 года работает национальный удостоверяющий центр Минцифры, который выдает отечественные TLS-сертификаты, которые нельзя заблокировать из-за рубежа. А в июне прошлого года Global Sane также отозвала свои сертификаты у ряда российских сайтов, сообщал РБК. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее «Бюро» сообщало о выводе на орбиту первых 16 космических аппаратов группировки. К 30-му году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у «Старлинка» более 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связи, вероятно, понадобятся еще многие годы, говорит гендиректор ООО «СИКС», разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
11: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания. Невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
12: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
11: Разумеется.
12: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
11: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это просто геометрия Земли. Да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно условные тысячи аппаратов, не менее.
12: По какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
11: Это очень важный вопрос. Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
2: Сергей Алексеев, гендиректор ООО «СИКС». Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов собственных средств компании до 30-го года.
1: Реклама.
13: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости. А «Вкусвилл Бизнес» в этом помогает. «Вкусвилл Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу». АО «Вкусвилл» Черноголовка. ОГРН 121-7700-253-671.
14: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
15: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
16: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на «Бизнес FM». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. «Бизнес FM» русскими буквами или «BFM» любыми. Вы знаете, как это написать. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
18: Краснокаменск, 50 тысяч жителей. В 1963 году забайкальская экспедиция геологов открыла в Приаргунской степи богатейшее месторождение урана. 5 лет спустя рядом заработал горно-химический комбинат. А еще через год поселок комбината Краснокаменск получил статус города.
17: Как появлялись города? На «Бизнес FM».
19: Компании и корпорации.
20: Здравствуйте, в студии Олеся Савоськина.
19: Бизнес и власть.
20: Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Это крупнейшая санкция, назначенная в рамках европейского закона о цифровых услугах. Брюссель считает, что площадка недостаточно эффективно боролась с продажей контрафактных и потенциально опасных товаров, в том числе одежды, игрушек и косметики. Расследование в отношении AliExpress продолжалось с марта 2024 года. Теперь компания должна представить Еврокомиссии план по усилению контроля за продавцами.
19: Отчеты и планы.
20: Ростех обсуждает объединение своих гражданских авиационных активов в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управляющей структурой может стать Ильюшин Финанс Ко. В Ростехе рассчитывают централизовать ремонт и обслуживание самолетов, а также подготовку сотрудников. Крупнейший актив будущего холдинга – Red Wings. В прошлом году авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Окончательное решение об объединении пока не принято. Китайская Great Wall Motor подготовила обновленную версию электрокара Ora Ballet Cat, дизайн которого напоминает классический Volkswagen Beetle. Мощность автомобиля увеличили со 169 до 201 лошадиной силы, а максимальную скорость со 155 до 180 км в час. Модель создавали преимущественно для женской аудитории. В салоне предусмотрены большое зеркало для макияжа, камера для селфи и режим Warm Man Mode, который одним нажатием прогревает автомобиль. После обновления электрокар может получить новое название – Ora 6. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минфин приостанавливает аукционы облигаций федерального займа. Ведомство объяснило решение необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке, когда аукцион возобновятся, пока неизвестно. Почему Минфин предпочел взять паузу, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
21: Мы сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. Пока до конца года регулятор не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектировкам бюджета на этот год и на следующий.
0: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
21: Это два разных сценария. Если
0: безусловно.
21: Будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того еще раз выглядит совершенно нерадужно и затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене. Это уже решит сам Минфин.
0: Минфину в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
21: Иных источников заимствований нет. Это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Какие ОФЗ, флоутеры или фиксы? Какие сроки? И, соответственно, с какой премией? Доходы у Минфина есть. Уровень целевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов. Но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% были все несырьевые доходы, 22% это рост поступления от НДС. То есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
2: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В свою очередь, Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Также вечером Мосбиржа сообщила, что с 21 июля запрещает шорты по акциям Евротранса. После этой новости бумаги компании буквально за час подорожали с 30 до 50 рублей, а с утра более чем вдвое. Зачем биржа вводит такие ограничения, что стоит за резким взлетом котировок, объясняет основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
4: Запрет шорта – это превентивная мера, которую используют все крупные площадки в мире. И, соответственно, она предназначена для того, чтобы прекратить обвальное падение какой-то бумаги из-за плохой конъюнктуры. То, что мы сейчас наблюдаем по Евротрансу, когда котировки растут на десятки процентов после этой новости, говорит о том, что, скорее всего, начинается закрытие шортов. Закрытие шортов происходит часто по рыночным котировкам. Закрывают шорты, например, брокеры. И, соответственно, они покупают по любой цене. Если в этот момент не было продавцов, то, соответственно, бумага разгоняется очень сильно вверх. Поэтому это принудительное закрытие шортов. И те, кто шортил Евротранс, скорее всего, сейчас получат огромные убытки в связи с этим, потому что они, возможно, не читали эту новость, где-то находились в пути, а брокер их просто закрыл по рынку в связи с соответствующим уведомлением со стороны Московской биржи. Могут ли быть такие другие бумаги? Могут быть, но это надо смотреть. Обычно эта мера более точная, если на рынке нет всеобщего обвального падения.
2: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. После запрета шортов на Евротранс резко ускорились и многие другие бумаги, так как акции Русагра уже в вечернюю сессию прибавляли 24%, Сигежа более 23%, Самолета более 20%, Алроса более 18%. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президент Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов в ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова. В том числе резко сократился трафик бензовозов. Как отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
22: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот, прохождения этой трассы. Даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовал использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения. Детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне, собственно, всей трассы.
2: А Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит местный журналист и блогер, общественный деятель Александр Горный.
3: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280 и 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литра бензина может варьироваться, например, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемой компенсации федеральной за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензины по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
2: Александр Горный, крымский блогер. Минтопэнерго Крыма ранее сообщала, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках полуострова. В Севастополе топливо поступило на 20 АЗС.
5: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III. Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В XVIII веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Наизусть. Федор Достоевский. Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность отказаться от 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование нового пакета ограничений застопорилось во многом из-за позиции Греции. Она выступает против запрета на поставки европейскими компаниями российского СПГ в третьи страны. Армянский российские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в ЕС. Как сообщил министр экономики республики Георг Папаян, получены все необходимые разрешения, причем это произошло впервые. Ранее Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбы, цветов, фруктов и других товаров. На фоне этого премьер-министр Армении Пашинян посещал Россию в начале июля. Ассоциация туроператоров России ожидает роста годового потока из Китая на 27-35% по сравнению с прошлым годом. Туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. В Федеральной налоговой службе отметили, что предстоящая осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения у многих россиян не загружаются. А в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Как прогнозируется в иконе, Россия вывезет лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо предполагаемых 2. Главная причина – ограничение навигации через Керченский пролив. Какие еще причины и что сейчас с урожаем в России? Ценник на газ на российских АЗС вырос на 12% за месяц, а продажи на треть. На установку ГБО трехмесячные очереди, работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому? Подробности на Бизнес ФМ. Блокировок нет, но сбои есть. Что происходит с App Store в России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
8: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложений Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
9: Так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервис бы не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS – это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, ну, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
8: Другие эксперты, опрошенные Business FM, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на iPhone все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
23: Компания Apple фактически в России с 2022 года деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить устанавливать русторы, какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрят немножко странно. Компания Apple, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в Россию или еще в какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никогда за этим не следят, тоже неинтересно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и, я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
8: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
2: Яндекс.Карты не дают жителям Подмосковья хвалить свою управляющую компанию. В редакцию Business FM обратилась медиа-менеджер одной из подмосковных УК с такой проблемой. По ее словам, негативные отзывы о компании сервис никак не модерирует, а вот положительные комментарии Яндекс.Карты публиковать отказывается. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Как рассказывает Виктория, негативные отзывы об управляющей компании, в которой она работает, часто связаны с путаницей. Например, они касаются проблем в районах, которыми компания не занимается, или аварий, которые в зону ответственности УК не входят. Такие отзывы Яндекс.Карты никак не перепроверяют, ссылаясь на плюрализм мнений. Но плюрализм этот избирательный. По словам Виктории, благодарности жителей, чью проблему УК реально решила, сервис считает накруткой, даже несмотря на предоставленные доказательства их подлинности. Для управляющей компании, в отличие от частного бизнеса, негативные отзывы не несут финансового ущерба. Но это вопрос банальной справедливости и репутации. Продолжит медиа-менеджер одной из управляющих компаний в Подмосковье Виктория.
10: Я оспариваю эти отзывы у Яндекса, потому что там непонятно, относится это к нам или это заказной отзыв, или человек просто не может отличить нашу диспетчерскую от городской диспетчерской или какой-то другой компании. Потому что в наших соцсетях часто пишут какие-то вопросы по адресам, которые вообще к нам не относятся, которые мы не обслуживаем. Яндекс считает, что любой человек может написать свое мнение. При этом, когда наши реальные жители пишут отзыв, что спасибо, что исправили нам клумбу, восстановили клумбу, цветник, который скосил случайно дворник, это считается накрученным отзывом, который мы придумали, проплатили, и он не настоящий. Хотя это реальный житель, который реально нам благодарен за клумбу. Предшествующая переписка, у какого конкретно дома скосили, как зовут этого жителя, какие цветы ему посадили взамен. То есть они не проверяют адреса, по которым эти люди пишут эти отзывы. Они не покажут нам, какие отзывы отклонены, и что они не дают никакую обратную связь. Это все у них тут секретно.
1: По словам Виктории, с отклонением позитивных отзывов она сталкивалась и в частной жизни. Например, Яндекс.Карты не публиковали ее положительный комментарий о своем косметологе. Ранее Business FM уже рассказывала похожую историю бизнесмена Сергея Иванова. Фейковый покупатель оставил разгромный отзыв на его компанию в двух крупных онлайн-справочниках. И все доказательства недостоверности этого отзыва, предоставленные компанией, агрегаторы проигнорировали. Даже несмотря на то, что компания Сергея много лет платила справочникам за продвижение. В этом случае бизнес Сергея несет не только репутационные, но и финансовые убытки. И проблема не решилась до сих пор. Продолжает основатель и директор компании-производителя интимных товаров Love Machines и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
11: К сожалению, ситуация с этим фейковым отзывом на двух справочниках Вагиз и Яндекс, она никак не сдвинулась с мертвой точки. Все свелось к тому, переписка в обоих случаях, что если хотите, обращайтесь в суд, приносите решение суда, тогда будем смотреть. Таким образом, Вагиз потерял около 600 тысяч выручки в год, а Яндекс потерял порядка 3,5 миллионов рублей. При этом очень странная позиция справочников. Той стороне они верят слепо, а нам они не верят вообще ни на какие доказательства, не реагируют. Я знаю, что мы далеко не единственные, кто страдает вот от такого самоуправства. И у нас в нашей индустрии постоянно эта информация мелькает. Где-то на кого-то оставили фейковый отзыв конкуренты, либо какой-то недоброжелатель, но ничего подобного не подтвердилось, и справочники никак не реагируют на жалобы. Отзывы не проверяют и при этом не удаляют, хотя магазины, компании дают массу опровержений.
1: Пути решения этой проблемы в правовом поле практически нет, объясняет заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры адвокат Даниил Черных-Аипов.
12: По сути, платформа частная, и она может сама устанавливать свои критерии допуска пользовательского контента к публикации. Если все же компании как-то хотят дать начало борьбе с такой политикой, то я бы порекомендовал уже сейчас системно фиксировать такие нарушения, отказы и сами отзывы. Важно также использовать внутренний механизм обжалования отказа Яндекса внутри самой платформы и собирать мотивационные отказы, ну а потом жалобу ФАС на злоупотребление доминирующим положением. Не скажу, что это даст сногсшибательный эффект, но если база доказательств и число пострадавших будет высокими, то это будет иметь в дальнейшем смысл.
1: Business FM направила запрос в Яндекс. К моменту публикации ответ мы не получили. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Business FM.
2: Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании «Совекон». Прогнозирует, что Россия по итогам этого месяца экспортирует лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо двух, которые предполагалось ранее. Если этот прогноз реализуется, то это будет наименьший объем с 2017 года. Тогда Россия вывезла 1,4 миллиона тонн пшеницы. Отмечает, что главная причина снижения экспорта – это ограничение навигации через Керченский пролив. Также Египет и Турция показывают слабый спрос. А как вообще обстоят дела с урожаем в России, говорит фермер из Калужской области Александр Саяпин.
13: Сейчас встали, кораблики через Азовское море боятся плыть, обстреливают и так далее, поэтому минимум четверть экспортных мощностей там проходило. Когда этот вопрос решится, я думаю, возобновится все. Наверное, в разных регионах по-разному, климат разный, погода разная, я могу только за свой регион говорить. В принципе, у нас урожай в этом году очень хороший. Да, отставание идет, даже, я бы сказал, недели на две, из-за вот затяжных дождей там и так далее. И пока уборку мы не начинали, еще ничего не созрело. Бестопливом по спискам Минсельхоза нас обеспечивают. Запас есть, но уборочную, надеюсь, хватит. Ну и вроде как бы раз в две недели выделяют солярку по спискам, емкости затариваем, которые можем. По нашему региону будет все хорошо, если дожди нам совсем не испортят все. Пока прогноз на ближайшие 10 дней дожди опять в нашем регионе. Сейчас идет уборка кормов с отставанием в неделю, в полторы. Тоже из-за дождей, сухой погоды поймали, убираем максимально как можем, всеми силами. Дальше пойдет уборка зерна.
2: Александр Саяпин, калужский фермер. Компания «Совекон» отмечает, что в июле прошлого года было экспортировано чуть более 2 миллионов тонн пшеницы. При этом средний показатель за последние 5 лет превышает 3 миллиона тонн. По данным «Коммерсанта», российским аграриям предлагают перейти на дистопливо сниженного качества. Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления аграрно-промышленным комплексом, насколько сельхозпроизводители могут быть заинтересованы в покупке топлива с повышенным содержанием серы. Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. В сообщениях военного представителя йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, поскольку ранее Риад нанес удар по аэропорту Сана в Йемене. В ответ хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
14: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Конечно, этот шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-аль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. Исключать полностью перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива никак нельзя, даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
2: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как пишет Washington Post, США планируют расширить военную операцию против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Издание отмечает, что с момента возобновления ударов погибло как минимум 3 американских военнослужащих.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
16: Козловка, 8 тысяч жителей. Развитию Восточной Чувашии в конце 17 века поспособствовали три рядом стоящие большие волжские пристани – Яичная, Хлебная и Лесосплавная. С них вверх по Волге продукция уходила в центр России. Город с 1967 года.
15: Как появлялись города на Business FM. Наизусть. Козьма Прутков.
17: Три дела, однажды начавшие, трудно закончить. Во-первых, вкушать хорошую пищу. Во-вторых, беседовать с возвратившимся из похода другом. И в-третьих, чесать, где чешется.
15: Наизусть. На Business FM.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Часть НПЗ возобновили продажи топлива на Петербургской бирже. Эти заводы завершили плановые и аварийные ремонты. Их совокупная мощность переработки составляет около 40 миллионов тонн нефти в год, отмечает аналитическое агентство ПЛАЦ. Часть крупных НПЗ, на которые приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Объемы оптовых торгов начали расти, но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет. Большинство экспертов ожидают, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Причиной они считают возросшие проинфляционные риски. Также опрошенные известиями аналитики полагают, что регулятор выступит с предупреждением рынку о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может затянуться. Золотые резервы Банка России сократились до минимального значения с февраля 2020 года. Тогда запас монетарного золота составил 73,3 миллиона тройских унций. Сейчас, как сообщил регулятор, 73,4 миллиона унций. Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Экспорт российского вина в Китай упал в первом полугодии до 214 тысяч долларов. Год назад показатель составлял 1 200 000 долларов, пишет Интерфакс. При этом поставки вина из Китая в Россию показали положительную динамику. В первом полугодии было отправлено китайского вина на 61 тысячу долларов против 47 тысяч долларов в прошлом году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Интерес к переделке автомобиля с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет. А вместе с этим растет стоимость сжиженного газа на газозаправочных станциях. В среднем по России ценник подрос на 12%, почитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллон, разбирался Евгений Перечук.
18: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля, до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12%, до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
19: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
18: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Но и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
24: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй Второй вид газа – это метан. Природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
18: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
0: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и дизельного топлива, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос и предложение по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост цен.
18: Установка газобаллонного оборудования на 4-цилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
2: Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявленная цель – содействие стабилизации на финансовых рынках. Одновременно Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля от примерно 2300 тонн. Что все это значит для рынков? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас искусственный интеллект против модельеров. Европейские бренды начали продавать одежду, которая якобы помогает затруднить распознавание лица искусственным интеллектом. Об этом пишет Guardian. Правдивы ли эти сообщения? Найдутся ли покупатели такой одежды? Об этом Ольга Кашинская.
1: Одежда, оберегающая обладателя от вездесущего искусственного интеллекта, выглядит экстравагантно. Абстрактные вырвиглазные принты, асимметричный крой, футболки с изображением множества разных лиц – все, чтобы сбить с толку алгоритмы распознавания. Среди брендов, уловивших запрос на анонимность, о которых пишет Guardian, немецкий Urban Privacy и итальянский Capable. У немцев цены не поднимаются выше 100 евро. Вещи же итальянского бренда стоят в среднем 500 евро. Основатель последнего даже выдвигал предположение, что одежду его бренда могут запретить. Конечно, при условии, что она будет выполнять заявленную функцию. По расчетам создателей брендов, их одежда, которая, цитата, «заигрывает с хаосом», вводит алгоритмы в заблуждение и затрудняет распознавание лица. Но так это не работает, объясняет гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
4: Вообще, систему распознавания лиц стоит разделить на три разных элемента. Мы сначала хотим найти человека, потом у человека хотим найти лицо, потом само лицо мы хотим распознать. Одежда может сбить поиск человека, но может не сбить поиск лица. Система распознавания лиц может найти просто отдельное лицо, и этого будет достаточно. Представьте, что вы идете в толпе, и часть вашего тела просто не видно. Система все равно сможет найти ваше лицо. Какие-то специальные маски, иногда там кепки или что-то подобное, то есть все, что находится на голове, значительно сильнее влияет на именно поиск лица. При этом важная оговорка. Любую систему достаточно несложно дообучать на какие-то конкретные примеры. Если государству сильно захочется, то в течение, условно, полугода они могут решить проблему, чтобы какой-то конкретный способ перестал работать. Надежнее надеть условную медицинскую маску, чем будете надевать какой-то цветастый свитер.
1: Технология распознавания лица в режиме реального времени, Live Facial Recognition, широко применяется в Великобритании, Китае, некоторых штатах в США, а также в России, говорят эксперты. А вот в Евросоюзе она запрещена полностью. В Впрочем, сокрытие личности в общественных местах законом практически нигде не регулируется, по крайней мере пока. Но в случае чего закон вещь гибкая, отмечает директор по продукту и цифровой трансформации компании «Бизнес-Пад» Кирилл Гончаров.
3: Евросоюз, там есть AI-акт, так называемый закон об искусственном интеллекте. В нем есть статья, запрещающая неприемлемые ИИ-практики. Трактуется это довольно широко, и, в общем-то, под этим соусом можно в случае чего сказать, что ношение, скажем так, одежды, которая препятствовала биометрической идентификации, может считаться неприемлемой ИИ-практикой. Такая одежда – это маркетинговый инструмент монетизации протеста. То есть это практически как заявление о том, что я протестую против эры искусственного интеллекта, тотальной слежки и так далее. Потому что даже если бы эта одежда была эффективна, средства программного обеспечения, которые распознают личности, распознают людей, они изменяются быстрее, чем выходят новые коллекции такой одежды.
1: Действительно, главная ценность такого ИИ-камуфляжа – символическая. Это признают и его создатели. Они рассчитывают, что их вещи станут для потребителя способом выразить свой протест против ИИ-революции. Такие настроения и вправду разделяет огромное количество людей по всему миру. Продолжит основатель Института развития индустрии моды Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
5: Если бренды начали использовать это в своей коммуникации, значит, это явно социальный феномен, который точно имеет какое-то подтверждение. Тревогу у общества это вызывает, а мода – самая чуткая лакмусовая бумажка, поэтому она быстро снимает актуальные запросы, и вот такие ролевые модели собираются. Но в целом, мне кажется, что огромное количество субкультур на этом уже давно работает. Всякие маски, как в фильмах про антиутопию. Наверное, это больше подростковая история новой волны сопротивления надзора.

0: многие люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет? Особая пенсия. Специальный проект. Скоро. На Бизнес ФМ. Дело вкуса. С Катей Калиной.
1: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек. Из них 23 госпитализированы. Рассказали в Минздраве региона, как сообщал ранее в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Погибли 5 человек. Местные власти назвали атаку дрона на рейсовый автобус целенаправленным ударом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД России обвинил Украину в атаке по нефтяным танкерам на Каспийском трубопроводном консорциуме. Российская сторона рассматривает такие шаги как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков. МИД осудил действия Украины и назвал их терактом. Министерство также призывало международное сообщество оценить произошедшее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернам начал формировать кабинет министров. Министром финансов станет Джон Хири, который до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы. Должность главы МИД займет Эд Милибенд, который был лидером лейбористской партии в 2010-2015 годах. В Норвегии посетовали, что от них в Россию сбегают северные олени. С таким заявлением выступила норвежская телерадиокомпания NRK. А там рассказали, что в сторону России ушло около 30 оленей, и теперь они считаются потерянными. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Лавров и Рубио могут встретиться на саммите АСЕАН в Маниле. В Москве подтвердили проработку встречи главы МИДа и госсекретаря США, который ранее говорил сам Рубио. Все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России. Чего ждать от таких переговоров? Валберис – это такси. Объединенная компания Валберис & Рус регистрирует товарный знак ВБ-такси. Сейчас

0: Многие жалуются на монополизм на рынке Яндекса, что нередко приводит к нехватке машин и завышенным тарифам. Что изменит появление нового игрока? Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа для стабилизации на финансовых рынках. Рынок ОФЗ отреагировал ростом, а индекс Мосбиржи резко ускорил отскок и в итоге прибавил около 4% после обновления минимума с октября 2022 года. Подробности на Business FM. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио, и состоится ли она вообще? В российском МИДе заявили, что возможная встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях саммита ASEAN-Манили прорабатывается. Ранее о ее возможности говорил сам Рубио. Глава Госдепартамента уже находится на Филиппинах. Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Убадоев продолжит.
1: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит ASEAN. В этом году он проходит в столице Филиппин, Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях и прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена, по сути, тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая, а надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трампа, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлена о каком-то прогрессе.
1: Саммит ASEAN, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в Россию в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот биль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100-процентные. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот биль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призывал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Сколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон лежал бы в себе модальности. То есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить. Тогда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного воздействия на Москву.
1: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
0: Объединенная компания Valveris Andrus регистрирует товарный знак ВБ-такси. Но пока доминирует Яндекс. Ночь финала чемпионата мира по футболу показала, что такси в Москве – это лотерея. Очереди по 87 человек, ценники за 5000 рублей, а машин нет. Изменит ли ситуация появления нового игрока? Наталья Воробьева подробнее.
4: Ночь после финала чемпионата мира Испания-Аргентина запомнится москвичам не только счетом на табло, но и настоящим такси-коллапсом. Болельщики, покидавшие спортбары в центре, попали в ловушку. Машин нет, очереди растут, а цены взлетают до небес. Житель Медведково, добиравшийся с Малой Грузинской после часа ожидания, отдал за поездку почти 4000 рублей вместо обычных 1500. А наша коллега Ольга Кашинская после полутора часов мучений рассталась с 5000.
5: Мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала, мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей. Поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил где-то 5,5. Время ожидания он показывал минут 6-7. Но ждали в итоге мы «Комфорт» минут еще 20-25.
4: Таксисты также подтверждали «Бизнес-ФМ», что ценники были космические. 10 минут поездки обходились в 2000 рублей. По их мнению, рынок монополизирован и нуждается в альтернативе. Обсуждают выход Wildberries такси. Ожидают более понятное ценообразование, снижение стоимости поездки для пассажиров и очень хорошие условия для водителей, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
6: Афишировал, что в день работы водителям будет закрываться 7500. Это предварительно был обговор у Wildberries. И если водитель выполнит заказы всего на 3000, то 7500 Wildberries доплатит. И не важно, какое количество заказов выполнит. Если он выполнит заказов на 10000, соответственно, ничего Wildberries уже доплачивать не будет. Самое основное, Яндекс берет огромные проценты с заказа. И получается, вместе с налогами водитель отдает почти 30%. У Wildberries водитель будет отдавать всего 11%. Работать с Wildberries на 20% выгоднее, чем с Яндексом. Выходя на линию в Яндексе, ты понятия не имеешь. Вообще ты несешь что-нибудь домой или ты в долгах будешь? Или ты заработаешь чисто на миску доширака? При этом для пассажиров достойная услуга должна получиться, качественная, и при этом при меньшей стоимости. Наверняка откусит что-то у Яндекса.
4: ВБ-такси уже работает в Беларуси, Узбекистане и Киргизии. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал водитель такси из Минска Александр.
7: Водители мотивируют целями. 12 часов нужно находиться на линии. Неважно, сколько ты заказов сделаешь. Один заказ, либо 50 заказов ты сделаешь. Цели в белорусских рублях где-то 500-700 белорусских рублей. На ваш это около 15-20 тысяч России. Что касаемо цен, цены для клиентов, конечно, хорошие. И бонусы разные, и бесплатные поездки. Но что касаемо Яндекса, цена в два раза дешевле. Мы сами с супругой недавно ездили. Условно за 5 километров по Яндексу цена была на российские рубли около 1000. По Wildberries'у поездка условно была 300-400 рублей.
4: В России проект ВБ-такси находится на стадии подготовки и тестирования. Сроки полноценного запуска для широкой аудитории пока не объявлены. Однако товарный знак регистрируется, водители проходят отбор через ВБ-драйв, а у рынка садовод, по словам таксистов, уже можно увидеть десятки машин с брендингом маркетплейса. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
0: ФНС «Россия» зарубежная компания отозвала ТЛС-сертификат, из-за чего сайт налоговой временно не открывался. Сейчас проблема устранена. Как сообщает портал CNews, единый личный кабинет налогоплательщика некоторое время не загружался. Браузеры предупреждали, что соединение якобы не защищено и не пускали на сайт. Причина – компания Global Sign отозвала у сайта налоговый TLS-сертификат. Это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта. Сейчас, как удостоверилась наша редакция, сайт налогоплательщика открывается в обычном режиме, но сертификат теперь не от Global Sign, а от греческой компании. Ранее ВКонтакте перешел с домена vk.com на vk.com. Рун из-за, цитата, технических нюансов. Возможно ли компания по блокировке Рунета из-за рубежа, отвечает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Рекомендация перейти на отечественные TLS-сертификаты прозвучала еще в 2022 году. И то, что налоговая до сих пор не следовала этим рекомендациям, это на самом деле очень круто. И это сродни, наверное, количеству айфонов, которые мы встречаем внутри некоторых очень серьезных государственных организаций. А
9: Что касается блокировок, мы живем в такое время, когда возможно абсолютно все. Ну, блокировка вряд ли полноценная возможна, но то, что такие пугающие предупреждения могут вылезать, это вполне реально. Но, с другой стороны, опять же, нас всех уже давно зовут на отечественные браузеры. Поэтому, да, если мы хотим гарантированно и без каких-то неожиданностей получать доступ к нашим отечественным сервисам, в первую очередь государственным сервисам, лучше иметь на компьютере отечественный же браузер. Скорее всего, таких пугающих сегрегаций не случится, но запас в данном случае карман точно не тянет.
0: Сергей Вильянов, главный редактор «Вильянов.ком». В России с 2021 года работает национальный удостоверяющий центр Минцифры, который выдает отечественные ТЛС-сертификаты, которые нельзя заблокировать из-за рубежа. А в июне прошлого года Global Sign также отозвала свои сертификаты у ряда российских сайтов, сообщал РБК. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее «Бюро» сообщало о выводе на орбиту первых 16 космических аппаратов группировки. К 2030 году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у «Старлинка» более 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связи, вероятно, понадобятся еще многие годы, говорит гендиректор ООСИКС, разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
10: То, что она пока такая молочистая, это исключительно эволюционный процесс развертывания. Невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
11: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
10: Разумеется.
11: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
10: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это просто геометрия Земли. Да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно условные тысячи аппаратов, не менее.
11: По какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
10: Это очень важный вопрос. Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
0: Сергей Алексеев, гендиректор ООСИКС. Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов собственных средств компании до 2030 года.
12: Вначале был бизнес. Как появлялись города? Магнитогорск, 400 тысяч жителей. Крепость магнитная у одноименной горы на Урале благодаря залежам железной руды известна с 18 века. В 1920-х годах она стала городом, приняв тысячи строителей и работников будущего знаменитого металлургического комбината. Как появлялись города на Бизнес ФМ. Наизусть. О Генри. Я слышал, будто нужно три поколения для того, чтобы создать джентльмена. Раньше так и было. А теперь с деньгами то же самое получается куда быстрее и легче. Наизусть. На Бизнес ФМ.
13: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги. Ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: Здравствуйте, в студии Олеся Савоськина.
13: Бизнес и власть.
14: Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Это крупнейшая санкция, назначенная в рамках Европейского закона о цифровых услугах. Брюссель считает, что площадка недостаточно эффективно боролась с продажей контрафактных и потенциально опасных товаров, в том числе одежды, игрушек и косметики. Расследование в отношении AliExpress продолжалось с марта 2024 года. Теперь компания должна представить Еврокомиссии план по усилению контроля за продавцами.
13: Отчеты и планы.
14: Ростех обсуждает объединение своих гражданских авиационных активов в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управляющей структурой может стать Ильюшин Финанс Ко. В Ростехе рассчитывают централизовать ремонт и обслуживание самолетов, а также подготовку сотрудников. Крупнейший актив будущего холдинга Red Wings. В прошлом году авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Окончательное решение об объединении пока не принято. Китайская Great Wall Motor подготовила обновленную версию электрокара Ora Ballet Cat, дизайн которого напоминает классический Volkswagen Beetle. Мощность автомобиля увеличили со 169 до 201 лошадиной силы, а максимальную скорость со 155 до 180 км в час. Модель создавали преимущественно для женской аудитории. В салоне предусмотрены большое зеркало для макияжа, камера для селфи и режим Warm Man Mode, который одним нажатием прогревает автомобиль. После обновления электрокар может получить новое название – Ora 6. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минфин приостанавливает аукционы облигаций федерального займа. Ведомство объяснило решение необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке, когда аукцион возобновятся, пока неизвестно. Почему Минфин предпочел взять паузу, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
15: Мы сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. Пока до конца года регулятор не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектированию бюджета на этот год и на следующий.
16: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
15: Это два разных сценария. Если
16: безусловно
15: будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того еще раз выглядит совершенно нерадужно и затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене, это уже решит сам Минфин.
16: Минфину в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
15: Иных источников заимствований нет, это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Какие ОФЗ, флоутеры или фиксы, какие сроки и, соответственно, с какой премией. Доходы у Минфина есть, уровень целевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов, но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% или все нецелевые доходы, 22% это рост поступления от НДС. То есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В свою очередь, Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Также вечером Мосбиржа сообщила, что с 21 июля запрещает шорты по акциям Евротранса. После этой новости бумаги компании буквально за час подорожали с 30 до 50 рублей, а с утра более чем вдвое. Зачем биржа вводит такие ограничения, что стоит за резким взлетом котировок, объясняет основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
17: Запрет шорта – это превентивная мера, которую используют все крупные площадки в мире, и, соответственно, она предназначена для того, чтобы прекратить обвальное падение какой-то бумаги из-за плохой конъюнктуры. То, что мы сейчас наблюдаем по Евротрансу, когда котировки растут на десятки процентов после этой новости, говорит о том, что, скорее всего, начинается закрытие шортов. Закрытие шортов происходит часто по рыночным котировкам, закрывают шорты, например, брокеры, и, соответственно, они покупают по любой цене. Если в этот момент не было продавцов, то, соответственно, бумага разгоняется очень сильно вверх. Поэтому это принудительное закрытие шортов, и те, кто шортил Евротранс, скорее всего, сейчас получат огромные убытки в связи с этим, потому что они, возможно, не читали эту новость, где-то находились в пути, а брокер их просто закрыл по рынку в связи с соответствующим уведомлением со стороны Московской биржи. Могут ли быть такие другие бумаги? Могут быть, но это надо смотреть. Обычно эта мера более точная, если на рынке нет всеобщего обвального падения.
0: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. После запрета шортов на Евротранс резко ускорились и многие другие бумаги, так как акции Русагра уже вечернюю сессию прибавляли 24%, Сигежа более 23%, самолета более 20%, Алросы более 18%. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающий Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президент Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова. В том числе резко сократился трафик бензовозов. Как отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
18: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот, прохождения этой трассы. Даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения. Детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне, собственно, всей трассы.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит местный журналист и блогер, общественный деятель Александр Горный.
19: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже не некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280 и 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литра бензина может варьироваться, например, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемые компенсации федеральные за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензин и по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
0: Александр Горный, крымский блогер. Минтопэнерго Крыма ранее сообщала, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках. В заправках полуострова в Севастополе топливо поступило на 20 АЗС.
12: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
20: 12 июля завершился третий в году турнир «Большого шлема» – «Уимблдон». Это 139-й розыгрыш теннисной классики, которая проходит на кортах всеанглийского клуба тенниса и крокета. Центральная арена этого закрытого сообщества вмещает 15 тысяч зрителей, а членов клуба всего 375. Новых участников принимают только после смерти или отказа действующих, и сейчас в очереди более 800 человек. Теннисный сезон продолжает радовать своей непредсказуемостью. Еще до начала турнира эксперты делали ставки на Новака Джоковича, которому досталась несложная сетка, и списывали со счетов первую ракетку мира Яника Синнера, у которого до Лондона был странный период в карьере, и он не мог собраться на матчи. Новак установил новый рекорд. Его победа в четвертьфинале стала 108-й в карьере на Уимблдоне, и он превзошел по этому показателю Роджера Федерера. Но в полуфинале он сошелся с Синнером и уступил в трех сетах. А в финале итальянец обыграл Александра Зверева, подтвердил свой статус первой ракетки мира и одновременно успокоил всех критиков. У девушек первые три сеянных спортсменки выбыли рано. Ига Свёнтек и Елена Рыбакина в третьем раунде, а Арина Соболенко в четвертом. Финальный матч оказался чешским. В трех сетах Линда Носкова обыграла свою соотечественницу Каролину Мухову и завоевала первый трофей серии «Большого шлема» в карьере. 21-летняя теннисистка поднялась на 5 строчек в рейтинге и вошла в топ-10 лучших ракеток мира. Призовой фонд турнира увеличился на 20% по сравнению с прошлым годом до 64 миллионов фунтов стерлинга. Самые большие гонорары, как обычно, за победу в одиночном разряде. По 3 миллиона 600 тысяч. Классика позади, но впереди в этом году еще много красивого тенниса, включая US Open.
12: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
21: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность отказаться от 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование нового пакета ограничений застопорилось во многом из-за позиции Греции. Она выступает против запрета на поставки европейскими компаниями российского СПГ в третьи страны. Армянские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в ЕС. Как сообщил министр экономики республики Георг Папаян, получены все необходимые разрешения, причем это произошло впервые. Ранее Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбы, цветов, фруктов и других товаров. На фоне этого премьер-министр Армении Пашинян посещал Россию в начале июля. Ассоциация туроператоров России ожидает роста годового потока из Китая на 27-35% по сравнению с прошлым годом. Туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. В Федеральной налоговой службе отметили, что предстоящая осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
12: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения у многих россиян не загружаются. А в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Как прогнозируют Совыкони, Россия вывезет лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо предполагаемых 2. Главная причина – ограничение навигации через Керченский пролив. Какие еще причины и что сейчас с урожаем в России? Ценник на газ на российских АЗС вырос на 12% за месяц, а продажи на треть. На установку ГБО трехмесячные очереди, работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому? Подробности на Бизнес FM. Блокировок нет, но сбои есть. Что происходит с App Store в России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
2: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложений Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
3: Так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервис бы не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS – это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, ну, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
2: Другие эксперты, опрошенные Business FM, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на iPhone все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
22: Компания Apple фактически в России с 2022 года деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить устанавливать Росторы, какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрятся немножко странно. Компания Apple, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в Россию или еще в какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никак за этим не следят, тоже некорректно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
2: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Яндекс.Карты не дают жителям Подмосковья хвалить свою управляющую компанию. В редакцию Business FM обратилась медиа-менеджер одной из подмосковных УК с такой проблемой. По ее словам, негативные отзывы о компании сервис никак не модерирует, а вот положительные комментарии Яндекс.Карты публиковать отказывается. Подробнее Ольга Кашинская.
1: Как рассказывает Виктория, негативные отзывы об управляющей компании, в которой она работает, часто связаны с путаницей. Например, они касаются проблем в районах, которыми компания не занимается, или аварий, которые в зону ответственности УК не входят. Такие отзывы Яндекс.Карты никак не перепроверяют, ссылаясь на плюрализм мнений. Но плюрализм этот избирательный. По словам Виктории, благодарности жителей, чью проблему УК реально решила, сервис считает накруткой, даже несмотря на предоставленные доказательства их подлинности. Для управляющей компании, в отличие от частного бизнеса, негативные отзывы не несут финансового ущерба. Но это вопрос банальной справедливости и репутации. Продолжит медиа-менеджер одной из управляющих компаний в Подмосковье Виктория.
5: Я оспариваю эти отзывы у Яндекса, потому что там непонятно, относится это к нам или это заказной отзыв, или человек просто не может отличить нашу диспетчерскую от городской диспетчерской или какой-то другой компании. Потому что в наших соцсетях часто пишут какие-то вопросы по адресам, которые вообще к нам не относятся, которые мы не обслуживаем. Яндекс считает, что любой человек может написать свое мнение. При этом, когда наши реальные жители пишут отзыв, что спасибо, что исправили нам клумбу, восстановили клумбу, цветник, который скосил случайно дворник, это считается накрученным отзывом, который мы придумали, проплатили, и он не настоящий. Хотя это реальный житель, который реально нам благодарен за клумбу. Предшествующая переписка, у какого конкретно дома скосили, как зовут этого жителя, какие цветы мы посадили взамен. То есть они не проверяют адреса, по которым эти люди пишут эти отзывы. Они не покажут нам, какие отзывы отклонены, и что они не дают никакую обратную связь. Это все у них тут секретно.
1: По словам Виктории, с отклонением позитивных отзывов она сталкивалась и в частной жизни. Например, Яндекс.Карты не публиковали ее положительный комментарий о своем косметологе. Ранее Business FM уже рассказывала похожую историю бизнесмена Сергея Иванова. Фейковый покупатель оставил разгромный отзыв на его компанию в двух крупных онлайн-справочниках. И все доказательства недостоверности этого отзыва, предоставленные компанией, агрегаторы проигнорировали. Даже несмотря на то, что компания Сергея много лет платила справочникам за продвижение. В этом случае бизнес Сергея несет не только репутационные, но и финансовые убытки. И проблема не решилась до сих пор. Продолжает основатель и директор компании-производителя интимных товаров Love Machines и сети розничных секс-шопов Eros в Сибири Сергей Иванов.
6: К сожалению, ситуация с этим фейковым отзывом на двух справочниках Вагиз и Яндекс, она никак не сдвинулась с мертвой точки. Все свелось к тому, переписка в обоих случаях, что если хотите, обращайтесь в суд, приносите решение суда, тогда будем смотреть. Таким образом, Вагиз потерял около 600 тысяч выручки в год, а Яндекс потерял порядка 3,5 миллиона рублей. При этом очень странная позиция справочников. Той стороне они верят слепо, а нам они не верят вообще ни на какие доказательства, не реагируют. Я знаю, что мы далеко не единственные, кто страдает вот от такого самоуправства. И у нас в нашей индустрии постоянно эта информация мелькает. Где-то на кого-то оставили фейковый отзыв конкуренты, либо какой-то недоброжелатель, но ничего подобного не подтвердилось, и справочники никак не реагируют на жалобы. Отзывы не проверяют и при этом не удаляют, хотя магазины, компании дают массу опровержений.
1: Пути решения этой проблемы в правовом поле практически нет, объясняет заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры адвокат Даниил Черных Аипов.
23: По сути, платформа частная, и она может сама устанавливать свои критерии допуска пользовательского контента к публикации. Если все же компании как-то хотят дать начало борьбе с такой политикой, то я бы рекомендовал уже сейчас системно фиксировать такие нарушения, отказы и сами отзывы. Важно также использовать внутренний механизм обжалования отказа Яндекса внутри самой платформы и собирать мотивационные отказы, ну а потом жалобу ФАС на злоупотребление доминирующим положением. Не скажу, что это даст сногсшибательный эффект, но если база доказательств и число пострадавших будет высокими, то это будет иметь в дальнейшем смысл.
1: Business FM направила запрос в Яндекс. К моменту публикации ответ мы не получили. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Business FM.
0: Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании Совекон. Прогнозирует, что Россия по итогам этого месяца экспортирует лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо 2, которые предполагалось ранее. Если этот прогноз реализуется, то это будет наименьший объем с 2017 года. Тогда Россия вывезла 1,4 миллиона тонн пшеницы. Отмечает, что главная причина снижения экспорта – это ограничение навигации через Керченский пролив. Также Египет и Турция показывают слабый спрос. А как вообще обстоят дела с урожаем в России, говорит фермер из Калужской области Александр Саяк.
4: Сейчас встали кораблики через Азовское море, боятся плыть, обстреливают и так далее, поэтому минимум четверть экспортных мощностей там проходило. Когда этот вопрос решится, я думаю, возобновится все. Наверное, в разных регионах по-разному, климат разный, погода разная, я могу только за свой регион говорить. В принципе, у нас урожай в этом году очень хороший. Да, отставание идет, даже, я бы сказал, недели на две, из-за вот затяжных дождей там и так далее. Пока уборку мы не начинали. Еще ничего не созрело. Без топлива по спискам Минсельхоза нас обеспечивают. Запас есть, но уборочную, надеюсь, хватит. Ну и вроде как бы раз в две недели выделяют солярку по спискам, емкости затариваем, которые можем. По нашим регионам будет все хорошо. Если дожди нам совсем не испортят все. Пока прогноз на ближайшие 10 дней дожди опять в нашем регионе. Сейчас идет уборка кормов с отставанием в неделю, в полторы. Тоже из-за дождей. Сухой погоды поймали. Убираем максимально как можем, всеми силами. Дальше пойдет уборка зерна.
0: Александр Саяпин, калужский фермер. Компания «Совекон» отмечает, что в июле прошлого года было экспортировано чуть более 2 миллионов тонн пшеницы. При этом средний показатель за последние 5 лет превышает 3 миллиона тонн. По данным «Коммерсанта», российским аграриям предлагают перейти на дистопливо сниженного качества. Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления аграрно-промышленным комплексом, насколько сельхозпроизводители могут быть заинтересованы в покупке топлива с повышенным содержанием серы. Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. В сообщениях военного представителя йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, поскольку ранее Риад нанес удар по аэропорту Сана в Йемене. В ответ хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
7: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Конечно, этот шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-аль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. Исключать полностью перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива никак нельзя, даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как пишет Washington Post, США планируют расширить военную операцию против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Издание отмечает, что с момента возобновления ударов погибло как минимум 3 американских военнослужащих.
8: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины – во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии. Любопытно, что в 1924 году уже не Российская империя, а СССР заказал в Англии отчеканить часть тиража первых советских медных пятаков и серебряных полтинников. «Деньги к деньгам».
12: на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Часть НПЗ возобновили продажи топлива на Петербургской бирже. Эти заводы завершили плановые и аварийные ремонты. Их совокупная мощность переработки составляет около 40 миллионов тонн нефти в год, отмечает аналитическое агентство ПЛАЦ. Часть крупных НПЗ, на которые приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Объемы оптовых торгов начали расти, но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет. Большинство экспертов ожидают, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Причиной они считают возросшие проинфляционные риски. Также опрошенные известиями аналитики полагают, что регулятор выступит с предупреждением рынку о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может затянуться. Золотые резервы Банка России сократились до минимального значения с февраля 2020 года. Тогда запас монетарного золота составил 73,3 миллиона тройских унций. Сейчас, как сообщил регулятор, 73,4 миллиона унций. Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Экспорт российского вина в Китай упал в первом полугодии до 214 тысяч долларов. Год назад показатель составлял 1 200 000 долларов, пишет Интерфакс. При этом поставки вина из Китая в Россию показали положительную динамику. В первом полугодии было отправлено китайского вина на 61 тысячу долларов против 47 тысяч долларов в прошлом году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Интерес к переделке автомобиля с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет. А вместе с этим растет стоимость сжиженного газа на газозаправочных станциях. В среднем по России ценник подрос на 12%, почитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллоны, разбирался Евгений Перечук.
10: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля, до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12%, до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
11: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
10: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Ну и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
13: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но
14: силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
10: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
15: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и дизельного топлива, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос и предложение по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост.
10: Установка газобаллонного оборудования на четырехцилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявленная цель – содействие стабилизации на финансовых рынках. Одновременно Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Что все это значит для рынков? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». А сейчас искусственный интеллект против модельеров. Европейские бренды начали продавать одежду, которая якобы помогает затруднить распознавание лица искусственным интеллектом. Об этом пишет Guardian. Правдивы ли эти сообщения? Найдутся ли покупатели такой одежды? Об этом Ольга Кашинская.
16: Одежда, оберегающая обладателя от вездесущего искусственного интеллекта, выглядит экстравагантно. Абстрактные вырвиглазные принты, асимметричный крой, футболки с изображением множества разных лиц – все, чтобы сбить с толку алгоритмы распознавания. Среди брендов, уловивших запрос на анонимность, о которых пишет Guardian, немецкий Urban Privacy и итальянский Capable. У немцев цены не поднимаются выше 100 евро. Вещи же итальянского бренда стоят в среднем 500 евро. Основатель последнего даже выдвигал предположение, что одежду его бренда могут запретить. Конечно, при условии, что она будет выполнять заявленную функцию. По расчетам создателей брендов, их одежда, которая, цитата, «заигрывает с хаосом», вводит алгоритмы в заблуждение и затрудняет распознавание лица. Но так это не работает, объясняет гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
17: Вообще, система распознавания лиц стоит разделить на три разных элемента. Мы сначала хотим найти человека, потом у человека хотим найти лицо, потом само лицо мы хотим распознать. Одежда может сбить поиск человека, но может не сбить поиск лица. Система распознавания лиц может найти просто отдельное лицо, и этого будет достаточно. Представьте, что вы идете в толпе, и часть вашего тела просто не видно. Система все равно сможет найти ваше лицо. Какие-то специальные маски, иногда там кепки или что-то подобное, то есть все, что находится на голове, значительно сильнее влияет на именно поиск лица. При этом важная оговорка. Любую систему достаточно несложно дообучать на какие-то конкретные примеры. Если государству сильно захочется, то в течение, условно, полугода они могут решить проблему, чтобы какой-то конкретный способ перестал работать. Надежнее надеть условную медицинскую маску, чем будете надевать какой-то цветастый свитер.
16: Технология распознавания лица в режиме реального времени, Live Facial Recognition, широко применяется в Великобритании, Китае, некоторых штатах в США, а также в России, говорят эксперты. А вот в Евросоюзе она запрещена полностью. Впрочем, сокрытие личности в общественных местах законом практически нигде не регулируется, по крайней мере пока. Но в случае чего закон – вещь гибкая, отмечает директор по продукту и цифровой трансформации компании «Бизнеспад» Кирилл Гончаров.
24: Евросоюз, там есть AI Act, так называемый закон об искусственном интеллекте, в нем есть статья, запрещающая неприемлемые AI практики. Трактуется это довольно широко и, в общем-то, под этим соусом можно в случае чего сказать, что ношение, скажем так, одежды, которая препятствовала биометрической идентификации, может считаться неприемлемой и практикой. Такая одежда – это маркетинговый инструмент монетизации протеста. То есть это фактически как заявление о том, что я протестую против эры искусственного интеллекта, тотальной слежки и так далее. Потому что даже если бы эта одежда была эффективна, средства программного обеспечения, которые распознают личности, распознают людей, они изменяются быстрее, чем выходят новые коллекции такой одежды.
16: Действительно, главная ценность такого ИИ камуфляжа символическая. Это признают и его создатели. Они рассчитывают, что их вещи станут для потребителя способом выразить свой протест против ИИ революции. Такие настроения и вправду разделяет огромное количество людей по всему миру. Продолжит основатель Института развития индустрии моды Bein Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
3: Если бренды начали использовать это в своей коммуникации, значит, это явно социальный феномен, который точно имеет какое-то подтверждение. Тревогу у общества это вызывает, а мода – самая чуткая лакмусовая бумажка, поэтому она быстро снимает актуальные запросы, и вот такие ролевые модели собирают. Но в целом, мне кажется, что огромное количество субкультур на этом уже давно работает, всякие маски, как в фильмах про антиутопию. Наверное, это больше подростковая история новой волны сопротивления надзорному капитализму. Ну, вот это Gen Z, Альфа, мне кажется, это туда скорее. Эта одежда по факту не делает то, что она заявляет. Она просто работает с этой темой как эстетической. Функция моды — говорить об этом.
16: Так же, как стиль хиппи был способом выразить пацифистские воззрения для молодежи 60-х, кислотные абстрактные футболки вполне могут стать новым символом сопротивления искусственному интеллекту. Правда, в таком случае речь идет уже не об анонимности, а наоборот, о публичном проявлении своей позиции, которую распознают не только камеры, но и все окружающие. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
12: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы.

0: Формы кредит-история Объединенного кредитного бюро стоит изучить подробно. А данные эти гласят, что с декабря 2025 года средний кредитный рейтинг российского заемщика держится на отметке 722 балла, плюс 2 балла по сравнению с июнем 2025. Самая большая доля, 45,5%, это заемщики с высоким рейтингом, 794 балла и выше. Тех, чей рейтинг сверхвысок и составляет 875 баллов и больше, тоже немало, более 17%. Но почти 23% это заемщики с кредитным рейтингом до 570 баллов, то есть низким. Что касается кредитно-рейтинговой географии, тут на первом месте Москва, в среднем 779 баллов и плюс 3 пункта за год. На самых хороших позициях и в яркой плюсовой динамике Санкт-Петербург и Московская область, Удмуртия и Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и еще целый ряд регионов. А в минус за год ушли только 8, причем в серьезный только Севастополь и Крым. По оценкам ОКБ, рост кредитного рейтинга россиян почти на всей территории страны – главный позитивный итог июня. Он указывает на то, что финансовая грамотность и культура кредитования российских заемщиков развиваются в верном направлении. В среднесрочной перспективе это должно привести к росту одобряемости заявок, снижению кредитных рисков и, соответственно, к уменьшению ставок со стороны кредиторов. Вот в последнее. Как-то особенно хочется верить. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек. Из них 23 госпитализированы. Рассказали в Минздраве региона, как сообщал ранее в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Погибли 5 человек. Местные власти назвали атаку дрона на рейсовый автобус целенаправленным ударом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД России обвинил Украину в атаке по нефтяным танкерам на Каспийском трубопроводном консорциуме. Российская сторона рассматривает такие шаги как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков. МИД осудил действия Украины и назвал их терактом. Министерство также призвало международное сообщество оценить произошедшее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем начал формировать кабинет министров. Министром финансов станет Джон Хири, который до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы. Должность главы МИДа займет Эд Милибенд, который был лидером лейбористской партии в 2010-2015 годах. В Норвегии посетовали, что от них в Россию сбегают северные олени. С таким заявлением выступила норвежская телерадиокомпания NRK. А там рассказали, что в сторону России ушло около 30 оленей, и теперь они считаются потерянными. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Лавров и Рубио могут встретиться на саммите АСЕАН в Маниле. В Москве подтвердили проработку встречи главы МИДа и госсекретаря США, который ранее говорил сам Рубио. Цвет на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России. Чего ждать от таких переговоров? Валберис – это такси. Объединенная компания Валберис Эндрус регистрирует товарный знак ВБ-такси. Сейчас многие жалуются на монополизм на рынке Яндекса, что нередко приводит к нехватке машин и завышенным тарифам. Что изменит появление нового игрока? Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа для стабилизации на финансовых рынках. Рынок ОФЗ отреагировал ростом, а индекс Мосбиржи резко ускорил отскок и в итоге прибавил около 4% после обновления минимума с октября 2022 года. Подробности на Business FM. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио? И состоится ли она вообще? В российском МИДе заявили, что возможная встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях

0: саммита Асиан-Маниле прорабатывается. Ранее о возможности говорил сам Рубио. Глава Госдепартамента уже находится на Филиппинах. Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Убадоев продолжит.
1: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит АСЕАН. В этом году он проходит в столице Филиппин, Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях и прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена по сути тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая. А надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трампа, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлена о каком-то прогрессе.
1: Саммит АСЕАН, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в Россию в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот билль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500% пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100%. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот билль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призвал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Сколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон лежал бы в себе модальности, то есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить. Тогда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного для воздействия на Москву.
1: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
0: Объединенная компания Valveris Andrus регистрирует товарный знак ВБ-такси. Но пока доминирует Яндекс, ночь финала чемпионата мира по футболу показала, что такси в Москве – это лотерея. Очереди по 87 человек, ценники за 5000 рублей, а машин нет. Изменит ли ситуация появления нового игрока? Наталья Воробьева подробнее.
4: Ночь после финала чемпионата мира Испания-Аргентина запомнится москвичам не только счетом на табло, но и настоящим такси-коллапсом. Болельщики, покидавшие спортбары в центре, попали в ловушку. Машин нет, очереди растут, а цены взлетают до небес. Житель Медведково, добиравшийся с Малой Грузинской после часа ожидания, отдал за поездку почти 4000 рублей вместо обычных 1500. А наша коллега Ольга Кашинская после полутора часов мучений рассталась с 5000.
5: Мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала, мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей. Поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил где-то 5,5. Время ожидания он показывал минут 6-7. Но ждали в итоге мы «Комфорт» минут еще 20-25.
4: Таксисты также подтверждали «Бизнес-ФМ», что ценники были космические. 10 минут поездки обходились в 2000 рублей. По их мнению, рынок монополизирован и нуждается в альтернативе. Обсуждают выход Wildberries такси. Ожидают более понятное ценообразование, снижение стоимости поездки для пассажиров и очень хорошие условия для водителей, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
6: Афишировал, что в день работы водителям будет закрываться 7,5 тысяч. Это предварительно был обговор у Валбереса. И если водитель выполнит заказы всего на 3 тысячи, то 7,5 Валберес доплатит. И не важно, какое количество заказов выполнит. Если он выполнит заказов на 10 тысяч, соответственно, ничего Валбересу уже доплачивать не будет. Самое основное, Яндекс берет огромные проценты с заказа. И получается, вместе с налогами водитель отдает почти 30%. У Валберес водитель будет отдавать всего 11%. Работать с Валбересом на 20% выгоднее, чем с Яндексом. Выходя на линию в Яндексе, ты понятия не имеешь. Вообще ты несешь что-нибудь домой, или ты в долгах будешь. Или ты заработаешь чисто на миску доширака. При этом для пассажиров достойная услуга должна получиться, качественная, и при этом при меньшей стоимости. Наверняка откусим что-то у Яндекса.
4: ВБ-такси уже работает в Беларуси, Узбекистане и Киргизии. Вот что «Бизнес-ФМ» рассказал водитель такси из Минска Александр.
7: Водители мотивируют целями. 12 часов нужно находиться на линии. Неважно, сколько ты заказов сделаешь. Один заказ, либо 50 заказов ты сделаешь. Цели в белорусских рублях где-то 500-700 белорусских рублей. На ваш это около 15-20 тысяч России. Что касаемо цен, цены для клиентов, конечно, хорошие. И бонусы разные, и бесплатные поездки. Но что касаемо Яндекса, цена в 2 раза дешевле. Мы сами с супругой недавно ездили. Условно за 5 километров по Яндексу цена была на российские рубли около 1000. По Валбересу поездка условно была 300-400 рублей.
4: В России проект ВБ-такси находится на стадии подготовки и тестирования. Сроки полноценного запуска для широкой аудитории пока не объявлены. Однако товарный знак регистрируется, водители проходят отбор через ВБ-драйв, а у рынка «Садовод», по словам таксистов, уже можно увидеть десятки машин с брендингом маркетплейса. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, «Бизнес-ФМ».
0: ФНС России зарубежная компания отозвала ТЛС-сертификат, из-за чего сайт налоговой временно не открывался. Сейчас проблема устранена. Как сообщает портал CNews, единый личный кабинет налогоплательщика некоторое время не загружался. Браузеры предупреждали, что соединение якобы не защищено и не пускали на сайт. Причина – компания Global Sane отозвала у сайта налоговый TLS-сертификат. Это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта. Сейчас, как удостоверилась наша редакция, сайт налогоплательщика открывается в обычном режиме, но сертификат теперь не от Global Sane, а от греческой компании. Ранее ВКонтакте перешел с домена vk.com на vk.com. Рун из-за, цитата, технических нюансов. Возможно ли компания по блокировке Рунета из-за рубежа, отвечает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Рекомендация перейти на отечественные TLS-сертификаты прозвучала еще в 22 году. И то, что налоговая до сих пор не следовала этим рекомендациям, это на самом деле очень круто. И это сродни, наверное, количеству айфонов, которые мы встречаем внутри некоторых очень серьезных государственных организаций. А что касается блокировок, мы живем в такое время, когда возможно абсолютно все. Ну, блокировка вряд ли полноценная возможна, но то, что такие пугающие предупреждения могут вылезать, это вполне реально. Но, с другой стороны, опять же, нас всех уже давно зовут на отечественные браузеры. Поэтому, да, если мы хотим гарантированно и без каких-то неожиданностей получать доступ к нашим отечественным сервисам, в первую очередь государственным сервисам, лучше иметь на компьютере отечественный же браузер. Скорее всего, таких пугающих сегрегаций не случится, но запас в данном случае карман точно не тянет.
0: Сергей Вильянов, главный редактор «Вильяновком». В России с 2021 года работает национальный удостоверяющий центр Минцифры, который выдает отечественные ТЛС-сертификаты, которые нельзя заблокировать из-за рубежа. А в июне прошлого года Global Sign также отозвала свои сертификаты у ряда российских сайтов, сообщал РБК. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее «Бюро» сообщало о выводе на орбиту первых 16 космических аппаратов группировки. К 30-му году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у «Старлинка» более 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связи, вероятно, понадобятся еще многие годы, говорит гендиректор ООСИКС, разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
9: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания. Невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры Бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
10: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
9: Разумеется.
10: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
9: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это просто геометрия Земли. Да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно условные тысячи аппаратов, не менее.
10: За какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
9: Это очень важный вопрос. Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
0: Сергей Алексеев, гендиректор ООСИКС. Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов собственных средств компании до 30-го года.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. Первым человеком, покорившим Эверест, стал новозеландский альпинист Эдмунд Хиллари. В 1953 году он принял участие в британской экспедиции, куда входило 400 человек. Однако, добравшись до отметки 8 километров, почти все участники были вынуждены остаться в базовом лагере из-за истощения и непогоды. Лишь Хиллари и его напарнику удалось взойти на самую вершину. Мир был потрясен сообщением о покорении крыши мира 2 июня, в день коронации Елизаветы II. Впоследствии молодая королева пожаловала участников экспедиции в рыцари. Американский журнал «Тайм» включил Эдмунда в сотню самых влиятельных людей 20 века. А в 1992 году портрет Хиллари появился на банкнотах достоинством 5 новозеландских долларов. Культ наличности на Business FM. Компании и корпорации.
12: Здравствуйте, в студии Олеся Савоськина.
11: Бизнес и власть.
12: Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Это крупнейшая санкция, назначенная в рамках Европейского закона о цифровых услугах. Брюссель считает, что площадка недостаточно эффективно боролась с продажей контрафактных и потенциально опасных товаров, в том числе одежды, игрушек и косметики. Расследование в отношении AliExpress продолжалось с марта 2024 года. Теперь компания должна представить Еврокомиссии план по усилению контроля за продавцами.
11: Отчеты и планы.
12: Ростех обсуждает объединение своих гражданских авиационных активов в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управляющей структурой может стать Ильюшин Финанс Ко. В Ростехе рассчитывают централизовать ремонт и обслуживание самолетов, а также подготовку сотрудников. Крупнейший актив будущего холдинга – Red Wings. В прошлом году авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Окончательное решение об объединении пока не принято. Китайская Great Wall Motor подготовила обновленную версию электрокара Ora Ballet Cat, дизайн которого напоминает классический Volkswagen Beetle. Мощность автомобиля увеличили со 169 до 201 лошадиной силы, а максимальную скорость со 155 до 180 км в час. Модель создавали преимущественно для женской аудитории. В салоне предусмотрены большое зеркало для макияжа, камера для селфи и режим Warm Man Mode, который одним нажатием прогревает автомобиль. После обновления электрокар может получить новое название – Ora 6. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минфин приостанавливает аукционы облигаций федерального займа. Ведомство объяснило решение необходимостью стабилизировать ситуацию на рынке, когда аукцион возобновятся, пока неизвестно. Почему Минфин предпочел взять паузу, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Мы сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. Пока до конца года регулятор не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектированию бюджета на этот год и на следующий.
14: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
13: Это два разных сценария. Если
14: Безусловно.
13: Будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того еще раз выглядит совершенно нерадужно и затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене. Это уже решит сам Минфин.
14: Минфину в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
13: Иных источников заимствований нет, это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Какие ОФЗ, флоутеры или фиксы, какие сроки и, соответственно, с какой премией. Доходы у Минфина есть, уровень сырьевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов, но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% были все нецелевые доходы, 22% это рост поступления от НДС. То есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
0: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В свою очередь, Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Также вечером Мосбиржа сообщила, что с 21 июля запрещает шорты по акциям Евротранса. После этой новости бумаги компании буквально за час подорожали с 30 до 50 рублей, а с утра более чем вдвое. Зачем биржа вводит такие ограничения, что стоит за резким взлетом котировок, объясняет основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
15: Запрет шорта – это превентивная мера, которую используют все крупные площадки в мире, и, соответственно, она предназначена для того, чтобы прекратить обвальное падение какой-то бумаги из-за плохой конъюнктуры. То, что мы сейчас наблюдаем по Евротрансу, когда котировки растут на десятки процентов после этой новости, говорит о том, что, скорее всего, начинается называется закрытие шортов. Закрытие шортов происходит часто по рыночным котировкам. Закрывают шорты, например, брокеры, и, соответственно, они покупают по любой цене. Если в этот момент не было продавцов, то, соответственно, бумага разгоняется очень сильно вверх. Поэтому это принудительное закрытие шортов. И те, кто шортил Евротранс, скорее всего, сейчас получат огромные убытки в связи с этим, потому что они, возможно, не читали эту новость, где-то находились в пути, а брокер их просто закрыл по рынку в связи с соответствующим уведомлением со стороны Московской биржи. Могут ли быть такие другие бумаги? Могут быть, но это надо смотреть. Обычно эта мера более точная, если на рынке нет всеобщего обвального падения.
0: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. После запрета шортов на Евротранс резко ускорились и многие другие бумаги, так как акции Русагра уже в вечернюю сессию прибавляли 24%, Сигежа более 23%, Самолета более 20%, Алроса более 18%. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающий Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президент Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова. В том числе резко сократился трафик бензовозов. Как отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. Но самое главное, это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождения этой трассы. Даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения. Детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне, собственно, всей трассы.
0: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит местный журналист и блогер, общественный деятель Александр Горный.
17: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280 и 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литр бензина может варьироваться, например, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемой компенсации федеральной за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензины по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
0: Александр Горный, крымский блогер. Минтопэнерго Крыма ранее сообщало, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках. В заправках полуострова в Севастополе топливо поступило на 20 АЗС.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
19: Мозг постоянно занят одной незаметной, но очень энергозатратной работой – пониманием других людей. Не просто слышать слова, а угадывать, что человек на самом деле думает, что чувствует и как воспримет ваш ответ. Ученые называют это моделью психического состояния другого. Мозг буквально строит внутри себя копию чужого сознания. Задействована в этом не одна зона, а несколько, работающих слаженно.
18: Журналист Алена Копылова.
19: В первую очередь, во время общения задействуется сеть общего внимания и контроля. Она включается при любой сложной умственной нагрузке, не только социальной. Во-вторых, включается сеть, которая считывает намерения, эмоции и точку зрения собеседника. И, наконец, подключается зона, которая держит ситуацию под контролем, когда разговор усложняется. Если нужно сдержать раздражение, разрешить неловкость или среагировать на неожиданность. Все три системы работают одновременно и без остановки, делая общение очень энергозатратным. Но этот контроль не бесконечен. Если контакт длится долго или требует напряжения, мозг начинает уставать от постоянной саморегуляции. Еще в середине 20 века психолог Ганс Айзинг предположил, что интроверты и экстраверты отличаются базовым уровнем возбуждения коры головного мозга. У интровертов этот уровень выше в состоянии покоя, и социальная стимуляция добавляется к уже активной системе, быстро ее перегружая. У экстравертов уровень возбуждения ниже. Им, наоборот, требуется больше внешней стимуляции, чтобы чувствовать себя хорошо. Это врожденная настройка нервной системы, а не что-то, что меняется от случая к случаю.
18: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность отказаться от 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование нового пакета ограничений застопорилось во многом из-за позиции Греции. Она выступает против запрета на поставки европейскими компаниями российского СПГ в третьи страны. Армянские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в ЕС. Как сообщил министр экономики республики Геворг Папаян, получены все необходимые разрешения, причем это произошло впервые. Ранее Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбы, цветов, фруктов и других товаров. На фоне этого премьер-министр Армении Пашинян посещал Россию в начале июля. Ассоциация туроператоров России ожидает роста годового потока из Китая на 27-35% по сравнению с прошлым годом. Туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. Федеральной налоговой службе отметили, что предстоящая осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
18: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения у многих россиян не загружаются. А в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Как прогнозируется в ИКОНе, Россия вывезет лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо предполагаемых 2. Главная причина – ограничение навигации через Керченский пролив. Какие еще причины и что сейчас с урожаем в России? Ценник на газ на российских АЗС вырос на 12% за месяц, а продажи на треть. На установку ГБО трехмесячные очереди, работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому? Подробности на Бизнес FM. Блокировок нет, но сбои есть. Что происходит с App Store'ом в России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
2: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложений Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
21: Так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервисов не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS — это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
2: Другие эксперты, опрошенные Business FM, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на iPhone все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
22: Компания Apple фактически в России с 22 года деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить устанавливать Росторы, какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрят немножко странно. Компания Apple, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в России или еще в какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никак за этим не следят, тоже некорректно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и, я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
2: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
0: Яндекс.Карты не дают жителям Подмосковья хвалить свою управляющую компанию. В редакцию Business FM обратилась медиа-менеджер одной из подмосковных УК с такой проблемой. По ее словам, негативные отзывы о компании сервис никак не модерирует, а вот положительные комментарии Яндекс.Карты публиковать отказывается. Подробнее Ольга Кашинская.
23: Как рассказывает Виктория, негативные отзывы об управляющей компании, в которой она работает, часто связаны с путаницей. Например, они касаются проблем в районах, которыми компания не занимается, или аварий, которые в зону ответственности УК не входят. Такие отзывы Яндекс.Карты никак не перепроверяют, ссылаясь на плюрализм мнений. Но плюрализм этот избирательный. По словам Виктории, благодарности жителей, чью проблему УК реально решила, сервис считает накруткой, даже несмотря на предоставленные доказательства их подлинности. Для управляющей компании, в отличие от частного бизнеса, негативные отзывы не несут финансового ущерба. Но это вопрос банальной справедливости и репутации. Продолжит медиа-менеджер одной из управляющих компаний в Подмосковье Виктория.
24: Я оспариваю эти отзывы у Яндекса, потому что там непонятно, относится это к нам или это заказной отзыв
1: или человек просто не может отличить нашу диспетчерскую от городской диспетчерской или какой-то другой компании. Потому что в наших соцсетях часто пишут какие-то вопросы по адресам, которые вообще к нам не относятся, которые мы не обслуживаем. Яндекс считает, что любой человек может написать свое мнение. При этом, когда наши реальные жители пишут отзыв, что спасибо, что исправили нам клумбу, восстановили клумбу, цветник, который скосил случайно дворник, это считается накрученным отзывом, который мы придумали, проплатили, и он не настоящий. Хотя это реальный житель, который реально нам благодарен за клумбу. Предшествующая переписка, у какого конкретно дома скосили, как зовут этого жителя, какие цветы мы посадили взамен. То есть они не проверяют адреса, по которым эти люди пишут эти отзывы. Они не покажут нам, какие отзывы отклонены, и что они не дают никакую обратную связь. Это все у них секретно.
23: По словам Виктории, с отклонением позитивных отзывов она сталкивалась и в частной жизни. Например, Яндекс.Карты не публиковали ее положительные комментарии о своем косметологе. Ранее Бизнес.ФМ уже рассказывала похожую историю бизнесмена Сергея Иванова. Фейковый покупатель оставил разгромный отзыв на его компанию в двух крупных онлайн-справочниках. И все доказательства недостоверности этого отзыва, предоставленные компанией, агрегаторы проигнорировали. Даже несмотря на то, что компания Сергея много лет платила справочникам за продвижение. В этом случае бизнес Сергея несет не только репутационные, но и финансовые убытки. И проблема не решилась до сих пор. Продолжает основатель и директор компании-производителя интимных товаров Love Machines и сети розничных секс-шопов Эрос в Сибири Сергей Иванов.
3: К сожалению, ситуация с этим фейковым отзывом на двух справочниках 2GIS и Яндекс, она никак не сдвинулась с мертвой точки. Все свелось к тому, переписка в обоих случаях, что если хотите, обращайтесь в суд, приносите решение суда, тогда будем смотреть. Таким образом, 2GIS потерял около 600 тысяч выручки в год, а Яндекс потерял порядка 3,5 миллионов рублей. При этом очень странная позиция справочников. Той стороне они верят слепо, а нам они не верят вообще ни на какие доказательства, не реагируют. Я знаю, что мы далеко не единственные, кто страдает вот от такого самоуправства. И у нас в нашей индустрии постоянно эта информация мелькает. Где-то на кого-то оставили фейковый отзыв конкуренты, либо какой-то недоброжелатель, но ничего подобного не подтвердилось, и справочники никак не реагируют на жалобы. Отзывы не проверяют и при этом не удаляют, хотя магазины, компании дают массу опровержений.
23: Пути решения этой проблемы в правовом поле практически нет, объясняет заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры адвокат Даниил Черных-Аипов.
5: По сути, платформа частная, и она может сама устанавливать свои критерии допуска пользовательского контента к публикации. Если все же компании как-то хотят дать начало борьбе с такой политикой, то я бы рекомендовал уже сейчас системно фиксировать такие нарушения, отказы и сами отзывы. Важно также использовать внутренний механизм обжалования отказа Яндекса внутри самой платформы и собирать мотивационные отказы, ну а потом жалобы в ФАС на злоупотребление доминирующим положением. Не скажу, что это даст сногсшибательный эффект, но если база доказательств и число пострадавших будет высокими, то это будет иметь в дальнейшем смысл.
23: Бизнес.ФМ направила запрос в Яндекс. К моменту публикации ответ мы не получили. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Бизнес.ФМ.
0: Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании «Совекон». Прогнозируют, что Россия по итогам этого месяца экспортирует лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо двух, которые предполагалось ранее. Если этот прогноз реализуется, то это будет наименьший объем с 2017 года. Тогда Россия вывезла 1,4 миллиона тонн пшеницы. Отмечают, что главная причина снижения экспорта – это ограничение навигации через Керченский пролив. Также Египет и Турция показывают слабый спрос. А как вообще обстоят дела с урожаем в России, говорит фермер из Калужской области Александр Саяк.
6: Сейчас встали кораблики через Азовское море, боятся плыть, обстреливают и так далее, поэтому минимум четверть экспортных мощностей там проходило. Когда этот вопрос решится, я думаю, возобновится все. Наверное, в разных регионах по-разному, климат разный, погода разная, я могу только за свой регион говорить. В принципе, у нас урожай в этом году очень хороший. Да, отставание идет, даже, я бы сказал, недели на две, из-за вот затяжных дождей там и так далее. Пока уборку мы не начинали, еще ничего не созрело. Без топлива по спискам Минсельхоза нас обеспечивают. Запас есть, но уборочную, надеюсь, хватит. Ну и вроде как бы раз в две недели выделяют солярку по спискам, емкости затариваем, которые можем. По нашим регионам будет все хорошо. Если дожди нам совсем не испортят все. Пока прогноз на ближайшие 10 дней дожди опять в нашем регионе. Сейчас идет уборка кормов с отставанием в неделю, в полторы. Тоже из-за дождей, сухой погоды поймали. Убираем максимально, как можем, всеми силами. Дальше пойдет уборка зерна.
0: Александр Саяпин, калужский фермер. Компания «Совыкон» отмечает, что в июле прошлого года было экспортировано чуть более 2 миллионов тонн пшеницы, при этом средний показатель за последние 5 лет превышает 3 миллиона тонн. По данным «Коммерсанта», российским аграриям предлагают перейти на дистопливо сниженного качества. Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления аграрно-промышленным комплексом, насколько сельхозпроизводители могут быть заинтересованы в покупке топлива с повышенным содержанием серы. Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. В сообщениях военного представителя йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, поскольку ранее Риад нанес удар по аэропорту Сана в Йемене. В ответ хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Конечно, этот шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-аль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. Исключать полностью перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива никак нельзя. Даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
0: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как пишет Вашингтон-Пост, США планируют расширить военные операции против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Издание отмечает, что с момента возобновления ударов погибло как минимум 3 американских военнослужащих.
18: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Двоюродные деды Александра Сергеевича Пушкина, Сергей и Михаил Пушкины, в 1772 году были уличены в подделке 75-рублевых государственных ассигнаций. Правительствующий сенат осудил их на смерть, но Екатерина II смягчила приговор. Сергей Пушкин, доставивший из-за границы специальный инструмент для производства подделок, как главный преступник был лишен чинов и дворянства, заключен в крепость и клеймен на лбу буквой «В», то есть «вор». Михаил Пушкин, также лишенный чинов и дворянского звания, как соучастник, был сослан в Сибирь. Именовать их впредь было велено бывшими Пушкиными. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Часть НПЗ возобновили продажи топлива на Петербургской бирже. Эти заводы завершили плановые и аварийные ремонты. Их совокупная мощность переработки составляет около 40 миллионов тонн нефти в год, отмечает аналитическое агентство ПЛАЦ. Часть крупных НПЗ, на которые приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Объемы оптовых торгов начали расти, но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет.
8: Большинство экспертов ожидают, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Причиной они считают возросшие проинфляционные риски. Также опрошенные известиями аналитики полагают, что регулятор выступит с предупреждением рынку о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может затянуться. Золотые резервы Банка России сократились до минимального значения с февраля 2020 года. Тогда запас монетарного золота составил 73,3 миллиона тройских унций. Сейчас, как сообщил регулятор, 73,4 миллиона унций. Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Экспорт российского вина в Китай упал в первом полугодии до 214 тысяч долларов. Год назад показатель составлял 1 200 000 долларов, пишет Интерфакс. При этом поставки вина из Китая в Россию показали положительную динамику. В первом полугодии было отправлено китайского вина на 61 тысячу долларов против 47 тысяч долларов в прошлом году. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Интерес к переделке автомобиля с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет. А вместе с этим растет стоимость сжиженного газа на газозаправочных станциях. В среднем по России ценник подрос на 12%, почитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллоны, разбирался Евгений Перечук.
9: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12% до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
10: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
9: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Ну и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
11: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходит. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
9: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
24: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и бензинотоплива, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос и предложение по стране в целом. Это не означает, что пропан бутана физически нет в России. Это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост цен.
9: Установка газобаллонного оборудования на четырехцилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес ФМ.
0: Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявленная цель – содействие стабилизации на финансовых рынках. Одновременно Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля от примерно 2300 тонн. Что все это значит для рынков? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас искусственный интеллект против модельеров. Европейские бренды начали продавать одежду, которая якобы помогает затруднить распознавание лица искусственным интеллектом. Об этом пишет Guardian. Правдивы ли эти сообщения и найдутся ли покупатели такой одежды? Об этом Ольга Кашинская.
12: Одежда, оберегающая обладателя от вездесущего искусственного интеллекта, выглядит экстравагантно. Абстрактные вырвиглазные принты, асимметричный крой, футболки с изображением множества разных лиц – все, чтобы сбить с толку алгоритмы распознавания. Среди брендов, уловивших запрос на анонимность, о которых пишет Guardian, немецкий Urban Privacy и итальянский Capable. У немцев цены не поднимаются выше 100 евро. Вещи же итальянского бренда стоят в среднем 500 евро. Основатель последнего даже выдвигал предположение, что одежду его бренда могут запретить. Конечно, при условии, что она будет выполнять заявленную функцию. По расчетам создателей брендов, их одежда, которая, цитата, «заигрывает с хаосом», вводит алгоритмы в заблуждение и затрудняет распознавание лица. Но так это не работает, объясняет гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens, Алексей Хохунов.
13: Вообще, систему распознавания лиц стоит разделить на три разных элемента. Мы сначала хотим найти человека, потом у человека хотим найти лицо, потом само лицо мы хотим распознать. Одежда может сбить поиск человека, но может не сбить поиск лица. Система распознавания лиц может найти просто отдельное лицо, и этого будет достаточно. Представьте, что вы идете в толпе, и часть вашего тела просто не видно. Система все равно сможет найти ваше лицо. Какие-то специальные маски, иногда там кепки или что-то подобное, то есть все, что находится на голове, значительно сильнее влияет на именно поиск лица. При этом важная оговорка. Любую систему достаточно несложно дообучать на какие-то конкретные примеры. Если государству сильно захочется, то в течение, условно, полугода они могут решить проблему, чтобы какой-то конкретный способ перестал работать. Надежнее надеть условную медицинскую маску, чем быть надевать какой-то цветастый свитер.
12: Технология распознавания лица в режиме реального времени, Live Facial Recognition, широко применяется в Великобритании, Китае, некоторых штатах в США, а также в России, говорят эксперты. А вот в Евросоюзе она запрещена полностью. Впрочем, сокрытие личности в общественных местах законом практически нигде не регулируется, по крайней мере пока. Но в случае чего закон – вещь гибкая, отмечает директор по продукту и цифровой трансформации компании «Бизнеспад» Кирилл Гончаров.
14: Евросоюз, там есть AI Act, так называемый закон об искусственном интеллекте, в нем есть статья, запрещающая неприемлемые AI практики. Трактуется это довольно широко, и, в общем-то, под этим соусом можно в случае чего сказать, что ношение, скажем так, одежды, которая препятствовала биометрической идентификации, может считаться неприемлемой и практикой. Такая одежда – это маркетинговый инструмент монетизации протеста. То есть это практически как заявление о том, что я протестую против эры искусственного интеллекта, тотальной слежки и так далее. Потому что даже если бы эта одежда была эффективна, средства программного обеспечения, которые распознают личности, распознают людей, они изменяются быстрее, чем выходят новые коллекции такой одежды.
12: Действительно, главная ценность такого и камуфляжа символическая. Это признают и его создатели. Они рассчитывают, что их вещи станут для потребителя способом выразить свой протест против ИИ-революции. Такие настроения и вправду разделяет огромное количество людей по всему миру. Продолжит основатель Института развития индустрии моды Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУ ВШЭ Алексей Баженов.
15: Если бренды начали использовать это в своей коммуникации, коммуникации, значит, это явно социальный феномен, который точно имеет какое-то подтверждение. Тревогу у общества это вызывает, а мода самая чуткая лакмусовая бумажка, поэтому она быстро снимает актуальные запросы, и вот такие ролевые модели собирают. Но в целом, мне кажется, что огромное количество субкультур на этом уже давно работает, всякие маски, как в фильмах про антиутопию. Наверное, это больше подростковая история новой волны сопротивления надзорному капитализму. Ну, вот это Gen Z, Альфа, мне кажется, это туда скорее. Эта одежда по факту не делает то, что она заявляет. Она просто работает с этой темой как эстетической функцией моды. Говорить об этом.
23: Так же, как стиль хиппи был способом выразить пацифистские воззрения для молодежи 60-х, кислотные абстрактные футболки вполне могут стать новым символом сопротивления искусственному интеллекту. Правда, в таком случае речь идет уже не об анонимности, а наоборот, о публичном проявлении своей позиции, которую распознают не только камеры, но и все окружающие. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
18: Между делом с Кирой Альтман.
16: Обсуждаем, как то, что мы говорим, действует на нас самих. Мой собеседник Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор.
17: Я тут слушала разговор с одной дамой, которая занимается так называемыми аффирмациями. Да, она изучает эту тему. Как мы сами с собой разговариваем и что получается в результате этого разговора. И она говорит, что вот мы проходим мимо зеркала и обязательно что-нибудь про себя подумаем, что в чем-то мы недостаточны. Ой, слишком здесь, ой, слишком так. И наш организм, наше тело начинает мгновенно на это реагировать, защищаться, толстеть там, и так далее. Мне интересно ваше наблюдение научного человека про то, как слова внутри нас, как вот эти наши реакции и обдумывание влияет на все. Как работает наше восприятие.

0: Она вообще-то иной раз важна, а там человек хочет достигнуть какой-то цели, можно считать у него навязчивость. Но в конце концов добьется, все будет хлоп, молодец. А у него была такая навязчивость, они его критиковали, вот, мол, навязчивость. Поэтому это естественные процессы, которые помогают человеку.
1: Александр Яковлевич Каплан, психофизиолог, доктор биологических наук, профессор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Наизусть. Лев Ландау.
3: Если бы у меня было столько забот, сколько у женщины, я бы не смог стать физиком.
2: Наизусть. На Бизнес FM.
4: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек. Из них 23 госпитализированы. Рассказали в Минздраве региона, как сообщал ранее в РИО губернатор региона Александр Шуваев. Погибли 5 человек. Местные власти назвали атаку дрона на рейсовый автобус целенаправленным ударом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД России обвинил Украину в атаке по нефтяным танкерам на Каспийском трубопроводном консорциуме. Российская сторона рассматривает такие шаги как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков. МИД осудил действия Украины и назвал их терактом. Министерство также призвало международное сообщество оценить произошедшее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем начал формировать кабинет министров. Министром финансов станет Джон Хири, который до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы. Должность главы МИДа займет Эд Милибенд, который был лидером лейбористской партии в 2010-2015 годах. В Норвегии посетовали, что от них в Россию сбегают северные олени. С таким заявлением выступила норвежская телерадиокомпания NRK. А там рассказали, что в сторону России ушло около 30 оленей, и теперь они считаются потерянными. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: Студия Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Лавров и Рубио могут встретиться на саммите АСЕАН в Маниле. В Москве подтвердили проработку встречи главы МИДа и госсекретаря США, который ранее говорил сам Рубио. Все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России. Чего ждать от таких переговоров? Валберис – это такси. Объединенная компания Валберис Эндрус регистрирует товарный знак ВБ-такси. Сейчас многие жалуются на монополизм на рынке Яндекса, что нередко приводит к нехватке машин и завышенным тарифам. Что изменит появление нового игрока? Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа для стабилизации на финансовых рынках. Рынок ОФЗ отреагировал ростом, а индекс Мосбиржи резко ускорил отскок и в итоге прибавил около 4% после обновления минимума с октября 2022 года. Подробности на Business FM. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио? И состоится ли она вообще? В российском МИДе заявили, что возможные встречи министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатываются. Ранее о возможности говорил сам Рубио. Глава Госдепартамента уже находится на Филиппинах. Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Убадоев продолжит.
7: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит АСЕАН. В этом году он проходит в столице Филиппин Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях

0: прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена по сути тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю, считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая. А надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трамп, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлена о каком-то прогрессе.
0: Саммит АСЕАН, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в Россию в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот билль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500% пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100%. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот билль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призывал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Сколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон лежал бы в себе модальности, то есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить. Тогда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного воздействие на Москву.
0: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Объединенная компания Valveris Andrus регистрирует товарный знак ВБ-такси. Но пока доминирует Яндекс, ночь финала чемпионата мира по футболу показала, что такси в Москве – это лотерея. Очереди по 87 человек, ценники за 5000 рублей, а машин нет. Изменит ли ситуация появления нового игрока? Наталья Воробьева подробнее.
4: Ночь после финала чемпионата мира Испания-Аргентина запомнится москвичам не только счетом на табло, но и настоящим такси-коллапсом. Болельщики, покидавшие спортбары в центре, попали в ловушку. Машин нет, очереди растут, а цены взлетают до небес. Житель Медведково, добиравшийся с Малой Грузинской после часа ожидания, отдал за поездку почти 4000 рублей вместо обычных 1500. А наша коллега Ольга Кашинская после полутора часов мучений рассталась с 5000.
5: Мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала. Мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей. Поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил где-то 5,5. Время ожидания он показывал минут 6-7. Но ждали в итоге мы «Комфорт» минут еще 20-25.
4: Таксисты также подтверждали бизнес-ФМ, что ценники были космические. 10 минут поездки обходились в 2000 рублей. По их мнению, рынок монополизирован и нуждается в альтернативе. Обсуждают выход Wildberries такси. Ожидают более понятное ценообразование, снижение стоимости поездки для пассажиров и очень хорошие условия для водителей, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
6: Афишировалось, что в день работы водителям будет закрываться 7,5 тысяч. Это предварительно был обговор у Валбереса. И если водитель выполнит заказы всего на 3 тысячи, то 7,5 Валберес доплатит. И не важно, какое количество заказов выполнит. Если он выполнит заказов на 10 тысяч, соответственно, ничего Валберес уже доплачивать не будет. Самое основное, Яндекс берет огромные проценты с заказа. И получается, вместе с налогами водитель отдает почти 30%. У Валберес водитель будет отдавать всего 11%. Работать с Валбересом на 20% выгоднее, чем с Яндексом. Выходя на линию в Яндексе, ты понятия не имеешь. Вообще ты несешь что-нибудь домой или ты в долгах будешь? Или ты заработаешь чисто на миску доширака? При этом для пассажиров достойная услуга должна получиться, качественная и при этом при меньшей стоимости. Наверняка откусим что-то у Яндекса.
4: ВБ такси уже работает в Беларуси, Узбекистане и Киргизии. Вот что бизнес-ФМ рассказал водитель такси из Минска Александр.
7: Водители мотивируют целями. 12 часов нужно находиться на линии. Неважно, сколько ты заказов сделаешь. Один заказ, либо 50 заказов ты сделаешь. Цели в белорусских рублях где-то 500-700 белорусских рублей. На ваш это около 15-20 тысяч России. Что касаемо цен, цены для клиентов, конечно, хорошие. И бонусы разные, и бесплатные поездки. Но что касаемо Яндекса, цена в 2 раза дешевле. Мы сами с супругой недавно ездили. Условно за 5 километров по Яндексу цена была на российские рубли около 1000. По Валбересу поездка условно была 300-400 рублей.
4: В России проект ВБ-такси находится на стадии подготовки и тестирования. Сроки полноценного запуска для широкой аудитории пока не объявлены. Однако товарный знак регистрируется, водители проходят отбор через ВБ-драйв, а у рынка садовод, по словам таксистов, уже можно увидеть десятки машин с брендингом маркетплейса. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: ФНС «Россия» зарубежная компания отозвала TLS-сертификат, из-за чего сайт налоговой временно не открывался. Сейчас проблема устранена. Как сообщает портал CNews, единый личный кабинет налогоплательщика некоторое время не загружался. Браузеры предупреждали, что соединение якобы не защищено и не пускали на сайт. Причина – компания Global Sane отозвала у сайта налоговый TLS-сертификат. Это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта. Сейчас, как удостоверилась наша редакция, сайт налогоплательщика открывается в обычном режиме, но сертификат теперь не от Global Sane, а от греческой компании. Ранее ВКонтакте перешел с домена vk.com на vk.com. Рун из-за, цитата, технических нюансов. Возможно ли компания по блокировке Рунета из-за рубежа, отвечает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
8: Рекомендация перейти на отечественные TLS-сертификаты прозвучала еще в 22 году. И то, что налоговая до сих пор не следовала этим рекомендациям, это на самом деле очень круто. И это сродни, наверное, количеству айфонов, которые мы встречаем внутри некоторых очень серьезных государственных организаций. А что касается блокировок, мы живем в такое время, когда возможно абсолютно все. Ну, блокировка вряд ли полноценная возможна, но то, что такие пугающие предупреждения могут вылезать, это вполне реально. Но, с другой стороны, опять же, нас всех уже давно зовут на отечественные браузеры. Поэтому, да, если мы хотим гарантированно и без каких-то неожиданностей получать доступ к нашим отечественным сервисам, в первую очередь, государственным сервисам, лучше иметь на компьютере отечественный же браузер. Скорее всего, таких пугающих сегрегаций не случится, но запас в данном случае карман точно не тянет.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. В России с 2021 года работает национальный удостоверяющий центр Минцифры, который выдает отечественные TLS-сертификаты, которые нельзя заблокировать из-за рубежа. А в июне прошлого года Global Sane также отозвала свои сертификаты у ряда российских сайтов, сообщал РБК. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее «Бюро» сообщало о выводе на орбиту первых 16 космических аппаратов группировки. К 30-му году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у «Старлинка» более 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связи, вероятно, понадобится еще многие годы, говорит гендиректор ООСИКС, разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
9: То, что она пока такая малочисленная, это исключительно эволюционный процесс развертывания. Невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры Бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
10: Конечно же, все сравниваем со Старлинком.
9: Разумеется.
10: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
9: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это просто геометрия Земли. Да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи — это все равно условные тысячи аппаратов, не менее.
10: По какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
9: Это очень важный вопрос. Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
3: Сергей Алексеев, гендиректор ООСИКС. Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов собственных средств компании до 30-го года.
11: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Культ наличности. Лица на банкнотах. На крупнейшей по номиналу американской купюре в $100 с 1914 года красуется знакомый всем портрет Бенджамина Франклина. Политик, дипломат, журналист и издатель, а также соавтор Конституции и Декларации независимости США. Франклин стал настоящим духовным лидером для американцев в 18 веке. Славился он и своими изобретениями. Например, первым доказал электрическую природу молний и предложил проект громоотвода. Получил патент на конструкцию кресла-качалки, а также изобрел бифокальные очки. Кроме того, Франклин основал первую американскую публичную библиотеку и Филадельфийскую академию. К слову, вопреки распространенному заблуждению, Бенджамин Франклин никогда не был президентом США. Культ наличности на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: Здравствуйте, в студии Олеся Савоськина.
11: Бизнес и власть.
12: Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Это крупнейшая санкция, назначенная в рамках Европейского закона о цифровых услугах. Брюссель считает, что площадка недостаточно эффективно боролась с продажей контрафактных и потенциально опасных товаров, в том числе одежды, игрушек и косметики. Расследование в отношении AliExpress продолжалось с марта 2024 года. Теперь компания должна представить Еврокомиссии план по усилению контроля за продавцами.
11: Отчеты и планы.
12: Ростех обсуждает объединение своих гражданских авиационных активов в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания Aviacapital Service. Управляющей структурой может стать Ильюшин Финанс Ко. В Ростехе рассчитывают централизовать ремонт и обслуживание самолетов, а также подготовку сотрудников. Крупнейший актив будущего холдинга – Red Wings. В прошлом году авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Окончательное решение об объединении пока не принято. Китайская Great Wall Motor подготовила обновленную версию электрокара Ora Ballet Cat, дизайн которого напоминает классический Volkswagen Beetle. Мощность автомобиля увеличили со 169 до 201 лошадиной силы, а максимальную скорость со 155 до 180 км в час. Модель создавали преимущественно для женской аудитории. В салоне предусмотрены большое зеркало для макияжа, камера для селфи и режим Warm Man Mode, который одним нажатием прогревает автомобиль. После обновления электрокар может получить новое название – Ora 6. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минфин приостанавливает аукционы облигаций федерального займа. Ведомство объяснило решение необходимости стабилизировать ситуацию на рынке, когда аукцион возобновятся, пока неизвестно. Почему Минфин предпочел взять паузу, объясняет главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Мы сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. Пока до конца года регулятор не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектированию бюджета на этот год и на следующий.
14: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
13: Это два разных сценария.
14: Безусловно.
13: Если будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того еще раз выглядит совершенно нерадужно и затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене. Это уже решит сам Минфин.
14: Минфину в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
13: Иных источников заимствований нет. Это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Какие ОФЗ, флоутеры или фиксы? Какие сроки? И, соответственно, с какой премией? Доходы у Минфина есть. Уровень сырьевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов. Но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% повели все несырьевые доходы, 22% это рост поступления от НДС. То есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В свою очередь, Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Также вечером Мосбиржа сообщила, что с 21 июля запрещает шорты по акциям Евротранса. После этой новости бумаги компании буквально за час подорожали с 30 до 50 рублей, а с утра более чем вдвое. Зачем биржа вводит такие ограничения, что стоит за резким взлетом котировок, объясняет основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
15: Запрет шорта – это превентивная мера, которую используют все крупные площадки в мире, и, соответственно, она предназначена для того, чтобы прекратить обвальное падение какой-то бумаги из-за плохой конъюнктуры. То, что мы сейчас наблюдаем по Евротрансу, когда котировки растут на десятки процентов после этой новости, говорит о том, что, скорее всего, начинается закрытие шортов. Закрытие шортов происходит часто по рыночным котировкам, закрывают шорты, например, брокеры, и, соответственно, они покупают по любой цене. Если в этот момент не было продавцов, то, соответственно, бумага разгоняется очень сильно вверх. Поэтому это принудительное закрытие шортов, и те, кто шортил Евротранс, скорее всего, сейчас получат огромные убытки в связи с этим, потому что они, возможно, не читали эту новость, где-то находились в пути, а брокер их просто закрыл по рынку в связи с соответствующим уведомлением со стороны Московской биржи. Могут ли быть такие другие бумаги? Могут быть, но это надо смотреть. Обычно это мера более точная, если на рынке нет всеобщего обвального падения.
3: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. После запрета шортов на Евротранс резко ускорились и многие другие бумаги, так как акции Русагра уже в вечернюю сессию прибавляли 24%, Сигежа более 23%, Самолета более 20%, Алроса более 18%. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президент Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова. В том числе резко сократился трафик бензовозов. Как отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Вполне вероятно, что в распоряжении Вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. Но самое главное, это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождения этой трассы. Даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения. Детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне, собственно, всей трассы.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит местный журналист и блогер, общественный деятель Александр Горный.
17: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280 и 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литра бензина может варьироваться, например, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемой компенсации федеральной за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензины по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
3: Александр Горный, крымский блогер. Минтопэнерго Крыма ранее сообщало, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках. В заправках полуострова в Севастополе топливо поступило на 20 АЗС.
18: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. «Дело вкуса» с Катей Калиной.
19: Мечты, если не о вечной жизни, то о вечной молодости подпитывают и в кофемании. Правда, всего в двух ее точках. Видимо, где эти мечты наиболее востребованы – в Сколково и на Неглинной. К шефской фантазии подключили эндокринологов и специалистов по превентивной медицине, чтобы совместно родить лонгживити-меню. То, что все чаще и чаще запрашивает гость с деньгами. Белый рис заменили на бурый, пшеничный хлеб на безглютеновый гречишный, а сиропы и сахар в соусах на пребиотики, аллюлозу и инулин. Каша специального меню варится на костном бульоне, сметана и домашний майонез уступили место легкому йогурту. В общем, изменения, можно сказать, революционные. Из свежих позиций ПП-меню – салат из корня сельдерея с говядиной и яйцом, теплый салат с морепродуктами и функциональные напитки, вроде супергрина для поддержания микробиома и джинджер-шприца для тех, кто хочет новую версию себя, но не готов отказаться от знакомого слова в названии летнего коктейля. Еще один ресторан, вскочивший в поезд модного движения любви к себе, бюро ЦУМ. Вслед за зеленым меню без лактозы, глютена и продуктов животного происхождения, ребята создали меню для гостей на GLP-1 терапии, проще говоря, для тех, кто принимает Оземпик и его аналоги. В этих блюдах много белка для поддержания мышечной массы, витаминов, аминокислот и ферментов. Задача – приучить организм питаться правильно, чтобы даже без препаратов система здорового жизнеобеспечения работала как часы. Филе миньон из батата с пакчой и томатами кимчи, лосось с авокадо и черной икрой и сорбет из красных апельсинов точно не из прескуранта, все еще местами действующих санаторных диетических столовых. С вами была Катя Калина.
18: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность отказаться от 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование нового пакета ограничений застопорилось во многом из-за позиции Греции. Она выступает против запрета на поставки европейскими компаниями российского СПГ в третьи страны. Армянские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в ЕС. Как сообщил министр экономики республики Георг Папаян, получены все необходимые разрешения, причем это произошло впервые. Ранее Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбы, цветов, фруктов и других товаров. На фоне этого премьер-министр Армении Пашинян посещал Россию в начале июля. Ассоциация туроператоров России ожидает роста годового потока из Китая на 27-35% по сравнению с прошлым годом. Туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. В Федеральной налоговой службе отметили, что предстоящая осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курсом.
18: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения у многих россиян не загружаются. А в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Как прогнозирует Совыкони, Россия вывезет лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо предполагаемых 2. Главная причина – ограничение навигации через Керченский пролив. Какие еще причины и что сейчас с урожаем в России? Ценник на газ на российских АЗС вырос на 12% за месяц, а продажи на треть. На установку ГБО трехмесячные очереди, работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому? Подробности на Бизнес FM. Блокировок нет, но сбои есть. Что происходит с App Store в России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
20: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложений Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
1: Так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервис бы не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS — это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, ну, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
20: Другие эксперты, опрошенные Business FM, уверены, что большой проблемой не будет и полная блокировка App Store в России, если она случится. Не вдаваясь в подробности, суть сводится к тому, что люди, которые очень быстро помогут установить и обновить на iPhone все, что нужно, найдутся моментально. А на саму компанию Apple не повлияют никакие российские меры, уверен техноблогер Wylsacom.
21: Компания Apple фактически в России с 2022 года деятельность не ведет, телефон не продает, и им вообще вот эти все попытки их принудить устанавливать русторы, какие-то другие механизмы, они, конечно, сейчас смотрятся немножко странно. Компания Apple, в принципе, без разницы, куда купленный в Дубае телефон поедет, будь то в России или еще какие-то страны. Но, конечно, говорить о том, что им вообще все равно, и они никак за этим не следят, тоже интересно, потому что это миллионы проданных устройств, которые едут в Россию, а они, конечно, это видят, и, я думаю, их как раз такая серая схема более чем устраивает.
20: Все ранее принятые меры в виде запрета на оплату покупок в App Store со счетов мобильных телефонов уже привели к тому, что лояльные бренду россияне разобрались с тем, как менять учетную запись в App Store и при необходимости быстро переходить из одной учетки в другую. Они же обзавелись нужными картами для оплаты, скачали себе VPN и все прочие заблокированные в России сервисы. Иван Медведев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Яндекс.Карты не дают жителям Подмосковья хвалить свою управляющую компанию. В редакцию Business FM обратилась медиа-менеджер одной из подмосковных УК с такой проблемой. По ее словам, негативные отзывы о компании сервис никак не модерирует, а вот положительные комментарии Яндекс.Карты публиковать отказывается. Подробнее Ольга Кашинская.
22: Как рассказывает Виктория, негативные отзывы об управляющей компании, в которой она работает, часто связаны с путаницей. Например, они касаются проблем в районах, которыми компания не занимается, или аварий, которые в зону ответственности УК не входят. Такие отзывы Яндекс.Карты никак не перепроверяют, ссылаясь на плюрализм мнений. Но плюрализм этот избирательный. По словам Виктории, благодарности жителей, чью проблему УК реально решила, сервис считает накруткой, даже несмотря на предоставленные доказательства их подлинности. Для управляющей компании, в отличие от частного бизнеса, негативные отзывы не несут финансового ущерба. Но это вопрос банальной справедливости и репутации. Продолжит медиа-менеджер одной из управляющих компаний в Подмосковье Виктория.
23: Я оспариваю эти отзывы у Яндекса, потому что там непонятно, относится это к нам или это заказной отзыв, или человек просто не может отличить нашу диспетчерскую от городской диспетчерской или какой-то другой компании. Потому что в наших соцсетях часто пишут какие-то вопросы по адресам, которые вообще к нам не относятся, которые мы не обслуживаем. Яндекс считает, что любой человек может написать свое мнение. При этом, когда наши реальные жители пишут отзыв, что спасибо, что исправили нам клумбу, восстановили клумбу, цветник, который скосил случайно дворник, это считается накрученным отзывом, который мы придумали, проплатили, и он не настоящий. Хотя это реальный житель, который реально нам благодарен за клумбу. Предшествующая переписка, у какого конкретно дома скосили, как зовут этого жителя, какие цветы мы посадили взамен. То есть они не проверяют адреса, по которым эти люди пишут эти отзывы. Они не покажут нам, какие отзывы отклонены, и что они не дают никакую обратную связь. Это все у них тут секретно.
22: По словам Виктории, с отклонением позитивных отзывов она сталкивалась и в частной жизни. Например, Яндекс.Карты не публиковали ее положительный комментарий о своем косметологе. Ранее Business FM уже рассказывала похожую историю бизнесмена Сергея Иванова. Фейковый покупатель оставил разгромный отзыв на его компанию в двух крупных онлайн-справочниках. И все доказательства недостоверности этого отзыва, предоставленные компанией, агрегаторы проигнорировали. Даже несмотря на то, что компания Сергея много лет платила справочникам за продвижение. В этом случае бизнес Сергея несет не только репутационные, но и финансовые убытки. И проблема не решилась до сих пор. Продолжает основатель и директор компании-производителя интимных товаров Love Machines и сети розничных секс-шопов Эрос в Сибири Сергей Иванов.
0: К сожалению, ситуация с этим фейковым отзывом на двух справочниках 2GIS и Яндекс, она никак не сдвинулась с мертвой точки. Все свелось к тому, переписка в обоих случаях, что если хотите, обращайтесь в суд, приносите решение суда, тогда будем смотреть. Таким образом, 2GIS потерял около 600 тысяч выручки в год, а Яндекс потерял порядка 3,5 миллионов рублей. При этом очень странная позиция справочников. Той стороне они верят слепо, а нам они не верят вообще ни на какие доказательства, не реагируют. Я знаю, что мы далеко не единственные, кто страдает вот от такого самоуправства. И у нас в нашей индустрии постоянно эта информация мелькает. Где-то на кого-то оставили фейковый отзыв конкуренты, либо какой-то недоброжелатель, но ничего подобного не подтвердилось, и справочники никак не реагируют на жалобы. Отзывы не проверяют и при этом не удаляют, хотя магазины, компании дают массу опровержений.
22: Пути решения этой проблемы в правовом поле практически нет, объясняет заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры адвокат Даниил Черных-Аипов.
2: По сути, платформа частная, и она может сама устанавливать свои критерии допуска пользовательского контента к публикации. Если все же компании как-то хотят дать начало борьбе с такой политикой, то я бы рекомендовал уже сейчас системно фиксировать такие нарушения, отказы и сами отзывы. Важно также использовать внутренний механизм обжалования отказа Яндекса внутри самой платформы и собирать мотивационные отказы, ну а потом жалобу ФАС на злоупотребление доминирующим положением. Не скажу, что это даст сногсшибательный эффект, но если база доказательств и число пострадавших будет высокими, то это будет иметь в дальнейшем смысл.
22: Бизнес-ФМ направила запрос в Яндекс. К моменту публикации ответ мы не получили. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Марина Лимаева, Бизнес-ФМ.
3: Российский экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на данные компании Совекон. Прогнозирует, что Россия по итогам этого месяца экспортирует лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо двух, которые предполагалось ранее. Если этот прогноз реализуется, то это будет наименьший объем с 2017 года. Тогда Россия вывезла 1,4 миллиона тонн пшеницы. Отмечает, что главная причина снижения экспорта – это ограничение навигации через Керченский пролив. Также Египет и Турция показывают слабый спрос. А как вообще обстоят дела с урожаем России, говорит фермер из Калужской области Александр Саяпин.
5: Сейчас встали кораблики через Азовское море, боятся плыть, обстреливают и так далее, поэтому минимум четверть экспортных мощностей там проходило. Когда этот вопрос решится, я думаю, возобновится все. Наверное, в разных регионах по-разному, климат разный, погода разная, я могу только за свой регион говорить. В принципе, у нас урожай в этом году очень хороший. Да, отставание идет, даже, я бы сказал, недели на две, из-за вот затяжных дождей там и так далее. Пока уборку мы не начинали, еще ничего не созрело. Бестопливом по спискам Минсельхоза нас обеспечивают. Запас есть, но уборочную, надеюсь, хватит. Ну и вроде как бы раз в две недели выделяют солярку по спискам, емкости затариваем, которые можем. По нашим регионам будет все хорошо, если дожди нам совсем не испортят все. Пока прогноз на ближайшие 10 дней дожди опять в нашем регионе. Сейчас идет уборка кормов с отставанием в неделю, в полторы. Тоже из-за дождей, сухой погоды поймали, убираем максимально как можем, всеми силами. Дальше пойдет уборка зерна.
3: Александр Саяпин, калужский фермер. Компания «Совекон» отмечает, что в июле прошлого года было экспортировано чуть более 2 миллионов тонн пшеницы. При этом средний показатель за последние 5 лет превышает 3 миллиона тонн. По данным «Коммерсанта», российским аграриям предлагают перейти на дистопливо сниженного качества. Минсельхоз запросил у руководителей региональных органов управления аграрно-промышленным комплексом, насколько сельхозпроизводители могут быть заинтересованы в покупке топлива с повышенным содержанием серы. Йеменские хуситы вводят морскую блокаду Саудовской Аравии. сообщениях военного представителя йеменская группировка «Ансар Аллах» блокирует порты Саудовской Аравии, поскольку ранее Риад нанес удар по аэропорту Сана в Йемене. В ответ хуситы атаковали аэропорт Абха в Саудовской Аравии. Это на фоне продолжающихся ударов между Ираном и США. Комментирует политолог-международник, востоковед Елена Супонина.
4: Объявление блокады Саудовской Аравии хуситами – это бесспорно новый этап эскалации, новый виток. Конечно, этот шаг хуситы делали не без влияния Ирана, а под его прямым воздействием. Но не все так просто. Хуситы поддерживали какое-то время и отношения с Саудовской Аравией, причем получали от Саудовской Аравии немалые деньги, которые были необходимы для социальных выплат, для зарплат банально. Видимо, что-то произошло в этих непростых финансовых отношениях, но явно, что иранцы долго просили и требовали от хуситов сделать что-то заметное. Вот, видимо, это движение в этом направлении. Это была хитрая игра хуситов, которые время от времени заявляли о перекрытии Баб-аль-Мандебского пролива, но не делали этого, в том числе укрепляя свои отношения не только с Ираном, но и с арабскими монархиями Персидского залива. Банальный шантаж шел, и когда это начинает давать сбой, то хуситы предпринимают какие-то действия, которые могут неприятны быть арабам. Исключать полностью перекрытие Баб-аль-Мандебского пролива никак нельзя. Даже если они его не перекроют, они могут сделать так, что там судоходство будет небезопасно.
3: Елена Супонина, политолог, востоковед. Как пишет Washington Post, США планируют расширить военную операцию против Ирана после гибели американских военнослужащих в результате ответного удара Тегерана по американской базе в Иордании. Издание отмечает, что с момента возобновления ударов погибло как минимум трое американских военнослужащих.
18: За полеты в космос и олимпийские пьедесталы. За балет, за шедевры, за национальность. За высокий чин и за доблесть. За какие отличия и заслуги люди в мире могут претендовать на нее. И какой она будет. Особая пенсия. Специальный проект. Уже в эфире Бизнес FM. Культ наличности. Лица на банкнотах.
11: Новозеландский физик Эрнест Резерфорд – один из самых уважаемых ученых мирового уровня. В 1898 году он открыл альфа- и бета-излучение, а 5 лет спустя доказал свою теорию о преобразовании элементов в процессе радиоактивного распада. Но самой известной работой Резерфорда считается доказательство существования ядра и электронов в атомной структуре и разработка планетарной модели атома. Кстати, это открытие он совершил уже после того, как получил Нобелевскую премию. Когда в 1908 году физик узнал о присуждении ему премии, он заявил: «Вся наука – либо физика, либо коллекционирование марок». По иронии, в 2008 году портрет Резерфорда поместили на почтовую марку Новой Зеландии, а заодно и на банкноты номиналом в 100 новозеландских долларов.
18: Культ наличности на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Часть НПЗ возобновили продажи топлива на Петербургской бирже. Эти заводы завершили плановые и аварийные ремонты. Их совокупная мощность переработки составляет около 40 миллионов тонн нефти в год, отмечает аналитическое агентство ПЛАЦ. Часть крупных НПЗ, на которые приходится более 45 миллионов тонн переработки ежегодно, пока не возобновили участие в торгах. Объемы оптовых торгов начали расти, но аналитики предупреждают, что восстановление рынка быстрым не будет. Большинство экспертов ожидают, что Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Причиной они считают возросшие проинфляционные риски. Также опрошенные известиями аналитики полагают, что регулятор выступит с предупреждением рынку о том, что цикл смягчения денежно-кредитной политики может затянуться. Золотые резервы Банка России сократились до минимального значения с февраля 2020 года. Тогда запас монетарного золота составил 73,3 миллиона тройских унций. Сейчас, как сообщил регулятор, 73,4 миллиона унций. Российские аграрии в июне сократили производство птицы на убой на 5,8% год к году. В мае спад был менее выраженным. Птицеводы корректируют поголовье из-за снижения рентабельности и избытка предложения на внутреннем рынке. Экспорт российского вина в Китай упал в первом полугодии до 214 тысяч долларов. Год назад показатель составлял 1 200 000 долларов, пишет Интерфакс. При этом поставки вина из Китая в Россию показали положительную динамику. В первом полугодии было отправлено китайского вина на 61 тысячу долларов против 47 тысяч долларов в прошлом году. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Интерес к переделке автомобиля с бензина на газ на фоне топливного кризиса растет. А вместе с этим растет стоимость сжиженного газа на газозаправочных станциях. В среднем по России ценник подрос на 12%, почитали аналитики. Так ли газ выгоден и сколько стоит поставить баллон, разбирался Евгений Перечук.
7: Стоимость литра сжиженного углеводородного газа на заправках выросла на 3,5 рубля, до 35,5 рублей. Это по стране. В столице же цены на газ за первые две недели июля выросли на 12%, до 38,5 рублей за литр. По данным Петромаркет, с начала лета продажи газомоторного топлива выросли на треть. Речь не только в сезонности, но и в повышенном интересе автовладельцев к переоборудованию своего транспорта, говорит управляющий партнер компании «Пролиум» Максим Дьяченко.
8: Цена бензина тянет газ вверх. Это всегда так происходит. Нормальное соотношение где-то 1:2. Сейчас наблюдается ажиотажный спрос на газобаллонное оборудование. По информации от наших партнеров, там очередь на 3 и более месяца, потому что массово в условиях бензинового кризиса, да, и очередей на заправках или там закрытых АЗС, и при этом нормального снабжения газом, потребители стараются перевести свои автомобили на газобаллонное оборудование. Ну и в основном газобаллонное оборудование, оно работает параллельно, то есть ты можешь использовать и газ, и бензин.
7: Сильная сторона затеи с переходом на газобаллонное оборудование именно в этом. Когда на заправках бензина нет, используешь альтернативу. Но и расход у газа побольше, на 15-20%. Вдобавок, перед тем, как принимать решение, ставить баллоны в автомобиль или нет, хорошо бы определиться, о каком газе идет речь. Метановое оборудование обычно на треть дороже пропанового, говорит вице-президент Союза автосервисов Александр Пахомов.
9: Один вид систем – это пропан-бутан, который мы используем с вами в нашей жизни для газовых плит, которые продаются в баллоне. Второй вид газа – это метан, природный газ, который добывают наши нефтяники, по трубопроводам приходят. Значит, отличие состоит в том, что пропан-бутан можно под небольшим относительно давлением сжижить, и он будет в баллоне жидкий. Метан сжижить в наших условиях невозможно, поэтому его просто закачивают под высоким, очень высоким давлением в баллоны. Разница в цене такая. Пропан-бутан стоит примерно столько же, сколько бензин, а метан примерно вдвое дешевле. Но в силу высокого давления метан более опасный. Как правило, на легковых автомобилях используется пропан-бутан, а на автомобилях таких, как автобусы, грузовые автомобили, там используется метан.
7: Среди всех видов моторного топлива для автомобилей именно газомоторное – самый рыночный товар, потому что демпфером не регулируется. Ожидать сейчас дефицита газа вслед за бензином не стоит. Перебои с его доставкой могут возникнуть только из-за перегруженности железных дорог. А вот ценник точно продолжит ползти вверх, уверен директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
10: Для пропан-бутана возможно дальнейшее подорожание сырья, оптовой цены на сам пропан-бутан, поскольку ценообразование, по сути, свободное, в отличие от рынка бензина и дизельного, оно никак государство напрямую не регулируется и отражает действительно реальный спрос предложения по стране в целом. Это не означает, что пропан-бутана физически нет. В России это отражает, прежде всего, логистические проблемы. Производят его в основном за Уралом, там, где сырьевая база, прежде всего, для попутного нефтяного газа. Поэтому производственные мощности именно по пропан-бутану, они пострадали не так уж сильно. Основная сложность именно в том, чтобы доставить. Отсюда, в общем-то, и рост цен.
7: Установка газобаллонного оборудования на 4-цилиндровый двигатель в среднем обойдется в 75-90 тысяч рублей. Здесь, конечно, встает вопрос окупаемости. Сама процедура много времени не занимает. Сервисы справляются за 5-6 часов. В дальнейшем обязательны регистрация в ГИБДД и оплата госпошлины. Евгений Перельчук, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
3: Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа. Заявленная цель – содействие стабилизации на финансовых рынках. Одновременно Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Что все это значит для рынков? Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес FM». А сейчас искусственный интеллект против модельеров. Европейские бренды начали продавать одежду, которая якобы помогает затруднить распознавание лица искусственным интеллектом. Об этом пишет Guardian. Правдивы ли эти сообщения? Найдутся ли покупатели такой одежды? Об этом Ольга Кашинская.
12: Одежда, оберегающая обладателя от вездесущего искусственного интеллекта, выглядит экстравагантно. Абстрактные вырвиглазные принты, асимметричный крой, футболки с изображением множества разных лиц – все, чтобы сбить с толку алгоритмы распознавания. Среди брендов, уловивших запрос на анонимность, о которых пишет Guardian, немецкий Urban Privacy и итальянский Capable. У немцев цены не поднимаются выше 100 евро. Вещи же итальянского бренда стоят в среднем 500 евро. Основатель последнего даже выдвигал предположение, что одежду его бренда могут запретить. Конечно, при условии, что она будет выполнять заявленную функцию. По расчетам создателей брендов, их одежда, которая, цитата, «заигрывает с хаосом», вводит алгоритмы в заблуждение и затрудняет распознавание лица. Но так это не работает, объясняет гендиректор компании Neval AI, автор телеграм-канала AI Happens, Алексей Хохунов.
13: Вообще, система распознавания лиц стоит разделить на три разных элемента. Мы сначала хотим найти человека, потом у человека хотим найти лицо, потом само лицо мы хотим распознать. Одежда может сбить поиск человека, но может не сбить поиск лица. Система распознавания лиц может найти просто отдельное лицо, и этого будет достаточно. Представьте, что вы идете в толпе, и часть вашего тела просто не видно. Система все равно сможет найти ваше лицо. Какие-то специальные маски, иногда там кепки или что-то подобное, то есть все, что находится на голове, значительно сильнее влияет на именно поиск лица. При этом важная оговорка. Любую систему достаточно несложно дообучать на какие-то конкретные примеры. Если государству сильно захочется, то в течение, условно, полугода они могут решить проблему, чтобы какой-то конкретный способ перестал работать. Надежнее надеть условную медицинскую маску, чем вы будете надевать какой-то цветастый свитер.
12: Технология распознавания лица в режиме реального времени, Live Facial Recognition, широко применяется в Великобритании, Китае, некоторых штатах в США, а также в России, говорят эксперты. А вот в Евросоюзе она запрещена полностью. Впрочем, сокрытие личности в общественных местах законом практически нигде не регулируется, по крайней мере пока. Но в случае чего закон вещь гибкая, отмечает директор по продукту и цифровой трансформации компании «Бизнес-пад» Кирилл Гончаров.
14: Евросоюз, там есть AI Act, так называемый закон об искусственном интеллекте. В нем есть статья, запрещающая неприемлемые и практики. Трактуется это довольно широко, и в общем-то, под этим соусом можно в случае чего сказать, что ношение, скажем так, одежды, которая препятствовала биометрической идентификации, может считаться неприемлемой и практикой. Такая одежда – это маркетинговый инструмент монетизации протеста. То есть это фактически как заявление о том, что я протестую против эры искусственного интеллекта, тотальной слежки и так далее. Потому что даже если бы эта одежда была эффективна, средства программного обеспечения, которые распознают личности, распознают людей, они изменяются быстрее, чем выходят новые коллекции такой одежды.
12: Действительно, главная ценность такого ИИ камуфляжа символическая. Это признают и его создатели. Они рассчитывают, что их вещи станут для потребителя способом выразить свой протест против ИИ-революции. Такие настроения и вправду разделяет огромное количество людей по всему миру. Продолжит основатель Института развития индустрии моды Bain Open, ведущий эксперт Института развития креативных индустрий НИУВШЭ Алексей Баженов.
15: Если бренды начали использовать это в своей коммуникации, значит, это явно социальный феномен, который точно имеет какое-то подтверждение. Тревогу у общества это вызывает, а мода – самая чуткая лакмусовая бумажка, поэтому она быстро снимает актуальные запросы, и вот такие ролевые модели собираются. Но в целом, мне кажется, что огромное количество субкультур на этом уже давно работает, всякие маски, как в фильмах про антиутати. Наверное, это больше подростковая история новой волны сопротивления надзорному капитализму. Ну, вот это Gen Z, Альфа, мне кажется, это туда скорее. Эта одежда по факту не делает то, что она заявляет, она просто работает с этой темой как эстетической функцией моды говорить об этом.
12: Так же, как стиль хиппи был способом выразить пацифистские воззрения для молодежи 60-х, кислотные абстрактные футболки вполне могут стать новым символом сопротивления искусственному интеллекту. Правда, в таком случае речь идет уже не об анонимности, а наоборот, о публичном проявлении своей позиции, которую распознают не только камеры, но и все окружающие. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
18: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
1: Ничьи в матчах плей-офф быть не может. Победитель должен быть определен, и в большинстве видов спорта играется дополнительное время. В теннисе это тай-брейк, и он может идти бесконечно. Для победы необходимо преимущество в 2 очка. В 2013-м на турнире в Сербии в тай-брейке было набрано 78 очков. В баскетболе количество дополнительных 5-минутных отрезков тоже не ограничено. Рекорд в 6 овертаймов был поставлен в 1951 году. Это 30 минут чистого времени, а со

0: между Израилем и Болгарией решился выточенный из сомбреро бумажкой. Израильская сборная отправилась домой, а Федерация футбола этой страны предложила FIFA решение, которое мы имеем сейчас. Официально первый матч решился по пенальти в 70-м. Манчестер Юнайтед обыграл Халл-Сити со счетом 4-3. Но в матчах Кубка СССР эту систему использовали еще с 50-х. Не всем это решение нравится. Есть предложение, как его можно изменить, но, думаю, пенальти еще долго будут щекотать нервы болельщикам.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Количество пострадавших при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино Белгородской области увеличилось до 27 человек. Из них 23 госпитализированы. Рассказали в Минздраве региона, как сообщал ранее в РИО губернатора региона Александр Шуваев. Погибли 5 человек. Местные власти назвали атаку дрона на рейсовый автобус целенаправленным ударом. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. МИД России обвинил Украину в атаке по нефтяным танкерам на Каспийском трубопроводном консорциуме. Российская сторона рассматривает такие шаги как подтверждение курса Киева на дестабилизацию мировых нефтяных рынков. МИД осудил действия Украины и назвал их терактом. Министерство также призвало международное сообщество оценить произошедшее. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернам начал формировать кабинет министров. Министром финансов станет Джон Хири, который до недавнего времени занимал пост министра обороны. Он подал в отставку в июне этого года из-за разногласий с экс-премьером Киром Стармером по поводу нехватки финансирования оборонной сферы. Должность главы МИД займет Эд Милибенд, который был лидером лейбористской партии в 2010-2015 годах. В Норвегии посетовали, что от них в Россию сбегают северные олени. С таким заявлением выступила норвежская телерадиокомпания NRK. А там рассказали, что в сторону России ушло около 30 оленей, и теперь они считаются потерянными. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Лавров и Рубио могут встретиться на саммите АСЕАН в Маниле. В Москве подтвердили проработку встречи главы МИДа и госсекретаря США, который ранее говорил сам Рубио. Все это на фоне обсуждения в США так называемых адских санкций против России. Чего ждать от таких переговоров? Валберис – это такси. Объединенная компания Валберис Эндрус регистрирует товарный знак ВБ-такси. Сейчас многие жалуются на монополизм на рынке Яндекса, что нередко приводит к нехватке машин и завышенным тарифам. Что изменит появление нового игрока? Минфин России приостанавливает аукционы по размещению облигаций федерального займа для стабилизации на финансовых рынках. Рынок ОФЗ отреагировал ростом, а индекс Мосбиржи резко ускорил отскок и в итоге прибавил около 4% после обновления минимума с октября 2022 года. Подробности на Business FM. Чего ждать от встречи Сергея Лаврова и Марко Рубио? И состоится ли она вообще? В российском МИДе заявили, что возможная встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Ранее о возможности говорил сам Рубио. Глава Госдепартамента уже находится на Филиппинах. Сергей Лавров прибудет туда во вторник. Примечательно, что встреча, если она произойдет, состоится на фоне обсуждения в Штатах тех самых адских санкций против России. Валерий Убадоев продолжит.
4: Первым о возможности встречи с российским коллегой заявил госсекретарь США Марко Рубио, отвечая на вопросы журналистов. Он сказал, цитирую, «Мы были бы готовы встретиться с ними», подразумевая помимо Сергея Лаврова также и главу МИД КНР Ван И, который также посетит саммит АСЕАН. В этом году он проходит в столице Филиппин, Маниле. В 25-м саммит принял малазийский Куала-Лумпур. На его полях и прошла встреча министра иностранных дел России Лаврова и госсекретаря США Рубио. Они, как тогда заявляли в российском МИДе, обменялись мнениями по украинскому урегулированию, обсудили обстановку вокруг Ирана и Сирии, а также по ряду других международных проблем. Ожидается, что в этом году встреча глав внешнеполитических ведомств, если она произойдет, будет посвящена, по сути, тем же вопросам. Обстановка вокруг Ирана вылилась в полноценные боевые действия, а российско-украинский конфликт все так же одна из главных тем для обсуждения между Москвой и Вашингтоном. При этом администрации Трампа эта встреча нужна больше, чем Кремлю.

0: считает профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Трамп все больше увязает в конфликте в Персидском заливе, и у него абсолютно не осталось свободы маневра, поэтому ситуация для него тупиковая. А надо набирать какие-то внешнеполитические очки. Если даже не достижение прогресса, то, по крайней мере, отвлечение внимания вот от этой патовой ситуации в заливе для него весьма важно. Трампа, естественно, мало устраивает то, что Европа проявляет все больше инициативы, и поэтому можно ожидать, что встреча и состоится, и хотя бы формально будет объявлена о каком-то прогрессе.
0: Саммит АСЕАН, на полях которого возможна личная встреча Лаврова и Рубио, проходит на фоне обсуждения в США законопроекта о первичных и вторичных санкциях против России. Это, как их еще давно окрестили в СМИ, те самые адские санкции за авторством покойного Линдси Грэма, внесенного в России в реестр террористов и экстремистов. Белый дом ранее этот билль блокировал, но теперь пакет мер претерпел целый ряд изменений. Увеличился почти в два раза, а 500-процентные пошлины для стран, которые покупают российские энергоресурсы, были заменены на 100-процентные. Телеканал CNN утверждал, что Белый дом и лично американский президент уже одобрили этот билль. Но публично Дональд Трамп дал понять, что пока что пакет еще не до конца готов. В соцсетях он призвал сенаторов-республиканцев дополнить его мерами против Ирана. Примечательно, что судьба другого санкционного пакета против России, на этот раз европейского 21-го, находится в еще более подвешенном состоянии. По данным Bloomberg, пункт об ограничении поставок российского СПГ из Евросоюза в третьи страны могут исключить либо отказаться от 21-го пакета вовсе, так как Греция категорически против. Если же вернуться к адским американским санкциям, то, возможно, на переговорах между Сергеем Лавровым и Марко Рубио они станут неким предметом торга или угрозой со стороны США, говорит политолог-международник, эксперт клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Сколько можно судить, администрация, конечно, хотела бы, чтобы этот закон лежал бы в себе модальности, то есть давал бы именно Белому дому право решать, когда и какие санкции вот из этого длинного списка можно было бы вводить, тогда можно было бы эти санкции отменять. Если действительно Конгресс передаст исполнительной власти все полномочия, касающиеся практического использования, то тогда, да, я допускаю, что потенциальная угроза усиления санкционного давления будет использована администрацией в качестве дополнительного воздействия на Москву.
0: Как отмечают эксперты, санкционное давление никогда не побуждало Москву к отходу от своих позиций. Лишь наоборот, уменьшало пространство для маневра и возможности для диалога во взаимодействии как с Европой, так и с США. Но Россия, как подчеркнул пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, остается открытой к диалогу и никогда не была инициатором сворачивания отношений. Валерий Бадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Объединенная компания Valveris Andrus регистрирует товарный знак ВБ-такси. Но пока доминирует Яндекс, ночь финала чемпионата мира по футболу показала, что такси в Москве – это лотерея. Очереди по 87 человек, ценники за 5000 рублей, а машин нет. Изменит ли ситуация появления нового игрока? Наталья Воробьева подробнее.
4: Ночь после финала чемпионата мира Испания-Аргентина запомнится москвичам не только счетом на табло, но и настоящим такси-коллапсом. Болельщики, покидавшие спортбары в центре, попали в ловушку. Машин нет, очереди растут, а цены взлетают до небес. Житель Медведково, добиравшийся с Малой Грузинской после часа ожидания, отдал за поездку почти 4000 рублей вместо обычных 1500. А наша коллега Ольга Кашинская после полутора часов мучений рассталась с 5000.
5: Мы обнаружили, что мы 87-е в очереди на вызов. Потом достаточно быстро очередь упала, мы стали где-то 54-е. И потом в итоге застопорилось все на где-то 30-м месте. Эконом при таком раскладе стоил около 4000 рублей. Поняв, что это, наверное, бесполезно, минут через 50 мы стали уже пытаться вызвать тариф «Комфорт», который стоил где-то 5,5. Время ожидания он показывал минут 6-7. Но ждали в итоге мы «Комфорт» минут еще 20-25.
4: Таксисты также подтверждали Бизнес ФМ, что ценники были космические. 10 минут поездки обходились в 2000 рублей. По их мнению, рынок монополизирован и нуждается в альтернативе. Обсуждают выход Wildberries такси. Ожидают более понятное ценообразование, снижение стоимости поездки для пассажиров и очень хорошие условия для водителей, говорит председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов.
2: афишировал, что тень работы водителем будет закрываться 7,5 тысяч. Это предварительно был обговор у Валбереса. И если водитель выполнит заказы всего на 3 тысячи, то 7,5 Валберес доплатит. И не важно, какое количество заказов выполнит. Если он выполнит заказов на 10 тысяч, соответственно, ничего Валберес уже доплачивать не будет. Самое основное, Яндекс берет огромные проценты с заказа, и получается, вместе с налогами водитель отдает почти 30%. У Валберес водитель будет отдавать всего 11%. Работать с Валбересом на 20% выгоднее, чем с Яндексом. Выходя на линию в Яндексе, ты понятия не имеешь. Вообще ты несешь что-нибудь домой, или ты в долгах будешь? Или ты заработаешь чисто на миску доширака? При этом для пассажиров достойная услуга должна получиться, качественная, и при этом при меньшей стоимости. Наверняка отпустим что-то у Яндекса.
4: ВБ-такси уже работает в Беларуси, Узбекистане и Киргизии. Вот что Бизнес ФМ рассказал водитель такси из Минска Александр.
6: Водители мотивируют целями. 12 часов нужно находиться на линии. Неважно, сколько ты заказов сделаешь. Один заказ, либо 50 заказов ты сделаешь. Цели в белорусских рублях где-то 500-700 белорусских рублей. На ваш это около 15-20 тысяч России. Что касаемо цен, цены для клиентов, конечно, хорошие. И бонусы разные, и бесплатные поездки. Но что касаемо Яндекса, цена в 2 раза дешевле. Мы сами с супругой недавно ездили. Условно за 5 километров по Яндексу цена была на российские рубли около 1000. По Валбересу поездка условно была 300-400 рублей.
4: В России проект ВБ-такси находится на стадии подготовки и тестирования. Сроки полноценного запуска для широкой аудитории пока не объявлены. Однако товарный знак регистрируется, водители проходят отбор через ВБ-драйв, а у рынка садовод, по словам таксистов, уже можно увидеть десятки машин с брендингом маркетплейса. Наталья Воробьева, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
3: ФНС «Россия» зарубежная компания отозвала ТЛС-сертификат, из-за чего сайт налоговой временно не открывался. Сейчас проблема устранена. Как сообщает портал CNews, единый личный кабинет налогоплательщика некоторое время не загружался. Браузеры предупреждали, что соединение якобы не защищено и не пускали на сайт. Причина – компания Global Sign отозвала у сайта налоговый TLS-сертификат. Это цифровой документ, который подтверждает подлинность сайта. Сейчас, как удостоверилась наша редакция, сайт налогоплательщика открывается в обычном режиме, но сертификат теперь не от Global Sign, а от греческой компании. Ранее ВКонтакте перешел с домена vk.com на vk.com. Рун из-за, цитата, технических нюансов. Возможно ли компания по блокировке Рунета из-за рубежа, отвечает главный редактор Вильянов.ком Сергей Вильянов.
7: Рекомендация перейти на отечественные телесертификаты прозвучала еще в 2022 году. И то, что налоговая до сих пор не следовала этим рекомендациям, это на самом деле очень круто. И это сродни, наверное, количеству айфонов, которые мы встречаем внутри некоторых очень серьезных государственных организаций. А что касается блокировок, мы живем в такое время, когда возможно абсолютно все. Ну, блокировка вряд ли полноценная возможна, но то, что такие пугающие предупреждения могут вылезать, это вполне реально. Но, с другой стороны, опять же, нас всех уже давно зовут на отечественные браузеры. Поэтому, да, если мы хотим гарантированно и без каких-то неожиданностей получать доступ к нашим отечественным сервисам, в первую очередь государственным сервисам, лучше иметь на компьютере отечественный же браузер. Скорее всего, таких пугающих сегрегаций не случится, но запас в данном случае карман точно не тянет.
3: Сергей Вильянов, главный редактор Вильянов.ком. В России с 2021 года работает национальный удостоверяющий центр Минцифры, который выдает отечественные ТЛС-сертификаты, которые нельзя заблокировать из-за рубежа. А в июне прошлого года Global Sign также отозвала свои сертификаты у ряда российских сайтов, сообщал РБК. Второй пакет спутников низкоорбитальной группировки «Рассвет» запущен. Это разработка аэрокосмической компании «Бюро 1440». Число запущенных спутников не раскрывается. Ранее «Бюро» сообщало о выводе на орбиту первых 16 космических аппаратов группировки. К 2030 году планируется запустить на орбиту 292 спутника, включая резервные аппараты. Для сравнения, у «Старлинка» более 10 тысяч спутников. Для полного покрытия связи, вероятно, понадобятся еще многие годы, говорит гендиректор ООСИКС, разработчика космических систем и систем спутниковой связи Сергей Алексеев.
8: То, что она пока такая молочистая, естественное, это исключительно эволюционный процесс развертывания. Невозможно сразу резко все вывести целиком, да и в этом нет на самом деле целесообразности, потому что даже вот инженеры бюро 1440, они каждый выпуск пакета аппаратов делают какие-то корректировки, улучшения и так далее.
9: Конечно же, все сравниваем со Starlink'ом.
8: Разумеется.
9: У них их там просто очень много, у нас очень мало.
8: Количество аппаратов, которые уже заявили и американцы, и китайцы, и все остальные конкуренты в отраслевые органы, это просто геометрия Земли. Да, действительно, полноценная низкоорбитальная группировка связи, это все равно условные тысячи аппаратов, не менее.
9: По какое время, как вы думаете, мы можем нарастить их до вот такого количества?
8: Это очень важный вопрос. Срок жизни таких аппаратов порядка 5-7 лет. Очевидно, что необходимо выводить минимум по 20% группировки ежегодно, без остановки. Поэтому ответ здесь за какой срок, очевидно, не более 7 лет. Но важный момент здесь в том и заключается, что но только тогда, когда мы сможем развить и пусковую инфраструктуру, и количество ракетоносителей, и, собственно, серийные мощности производства самих аппаратов до того количества, чтобы группировка была хотя бы восполняема.
3: Сергей Алексеев, гендиректор ООО «СИКС». Проект спутниковой группировки широкополосного доступа в интернет финансируется по нацпроекту «Экономика данных». Планируется направить почти 103 миллиарда рублей из федерального бюджета и 329 миллиардов собственных средств компании до 2030 года.
10: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
11: Беломорск. 10 тысяч жителей. Первые упоминания о карельском поселении на реке Сорока относятся к началу 15 века. Через 4 столетия на этой территории промышленник Митрофан Беляев построил большой паровой лесозавод. В 1938-м окрестные поселки объединили в город Беломорск.
10: Как появлялись города на бизнес-ФМ. Компании и корпорации.
12: Здравствуйте, в студии Олеся Савоськина.
10: Бизнес и власть.
12: Еврокомиссия оштрафовала AliExpress на 550 миллионов евро. Это крупнейшая санкция, назначенная в рамках европейского закона о цифровых услугах. Брюссель считает, что площадка недостаточно эффективно боролась с продажей контрафактных и потенциально опасных товаров, в том числе одежды, игрушек и косметики. Расследование в отношении AliExpress продолжалось с марта 2024 года. Теперь компания должна представить Еврокомиссии план по усилению контроля за продавцами.
10: Отчеты и планы.
12: Ростех обсуждает объединение своих гражданских авиационных активов в единый холдинг, пишет Коммерсант. В него могут войти пассажирская авиакомпания Red Wings, грузовой перевозчик SkyGates, Национальная служба санитарной авиации и лизинговая компания Авиакапитал Сервис. Управляющей структурой может стать Ильюшин Финанс Ко. В Ростехе рассчитывают централизовать ремонт и обслуживание самолетов, а также подготовку сотрудников. Крупнейший актив будущего холдинга Red Wings. В прошлом году авиакомпания перевезла 2,7 миллиона пассажиров. Окончательное решение об объединении пока не принято. Китайская Great Wall Motor подготовила обновленную версию электрокара Ora Ballet Cat, дизайн которого напоминает классический Volkswagen Beetle. Мощность автомобиля увеличили со 169 до 201 лошадиной силы, а максимальную скорость со 155 до 180 км в час. Модель создавали преимущественно для женской аудитории. В салоне предусмотрены большое зеркало для макияжа, камера для селфи и режим Warm Man Mode, который одним нажатием прогревает автомобиль. После обновления электрокар может получить новое название «Ора-6». Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Минфин приостанавливает аукционы облигаций федерального займа. Ведомство объяснило решение необходимости стабилизировать ситуацию на рынке, когда аукцион возобновятся, пока неизвестно. Почему Минфин предпочел взять паузу, объясняет главный экономист и инвестиций Софья Донец.
13: Мы сегодня смотрим, как зеленеет российский рынок акций, а вот про рынок ОФЗ этого не скажешь. По-прежнему наблюдается дефицит покупателей, дефицит спроса, коррекция затяжная, и поэтому, в принципе, решение Минфина выглядит оправданным, когда спроса нет, кому это все продавать. Пока до конца года регулятор не имеет готовности жертвовать своими представлениями о ценах размещаемых облигаций. Конечно, всегда можно разместить больше, если идти на компромиссы по цене. Вот такой готовности пока, видимо, у Минфина нету, поэтому занимают выжидательную позицию и ждут улучшения конъюнктуры рынка. По большому счету, такой подход должен обрадовать был бы участников рынка. Пока реакции значимой нету, это еще раз значит, что рынок ждет чего-то еще. Прежде всего, это решение Банка России в пятницу, ну и, конечно, какие-то намеки по проектировкам бюджета на этот год и на следующий.
14: В случае, если Банк России оставит ставку на нынешнем уровне или даже повысит ее, на ваш взгляд, какая будет реакция?
13: Это два разных сценария. Если
14: безусловно
13: будет повышение ставки, да еще и с жесткой коммуникацией, это усугубит проблемы рынка ОФЗ, который без того еще раз выглядит совершенно нерадужно и затянет паузу в размещениях. Это, наверное, может быть, будет как раз аргументом для Минфина подвигаться по цене. Это уже решит сам Минфин.
14: Минфину в нынешней ситуации, очевидно, придется искать какие-то иные источники заимствований. Какие?
13: Иных источников заимствований нет. Это только рынок ОФЗ. Остается вопрос только инструмента. Какие ОФЗ, флоутеры или фиксы? Какие сроки? И, соответственно, с какой премией? Доходы у Минфина есть. Уровень сырьевых цен тоже немножечко растянет ситуацию более хороших доходов. Но речь не только о нефтегазовых доходах. По статистике первого полугодия несырьевые доходы бюджета росли, опережая планы. 16% были все несырьевые доходы, 22% это рост поступления от НДС. То есть толерантность такая у Минфина все-таки есть.
3: Софья Донец, главный экономист инвестиций. В свою очередь, Центробанк отчитался о падении своих физических резервов золота до минимального значения с февраля 2020 года. На 1 июля это примерно 2300 тонн. Также вечером Мосбиржа сообщила, что с 21 июля запрещает шорты по акциям Евротранса. После этой новости бумаги компании буквально за час подорожали с 30 до 50 рублей, а с утра более чем вдвое. Зачем биржа вводит такие ограничения, что стоит за резким взлетом котировок, объясняет основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
15: Запрет шорта – это превентивная мера, которую используют все крупные площадки в мире, и, соответственно, она предназначена для того, чтобы прекратить обвальное падение какой-то бумаги из-за плохой конъюнктуры. То, что мы сейчас наблюдаем по Евротрансу, когда котировки растут на десятки процентов после этой новости, говорит о том, что, скорее всего, начинается закрытие шортов. Закрытие шортов происходит часто по рыночным котировкам, закрывают шорты, например, брокеры, и, соответственно, они покупают по любой цене. Если в этот момент не было продавцов, то, соответственно, бумага разгоняется очень сильно вверх. Поэтому это принудительное закрытие шортов, и те, кто шортил Евротранс, скорее всего, сейчас получат огромные убытки в связи с этим, потому что они, возможно, не читали эту новость, где-то находились в пути, а брокер их просто закрыл по рынку в связи с соответствующим уведомлением со стороны московской биржи. Могут ли быть такие другие бумаги? Могут быть, но это надо смотреть. Обычно эта мера более точная, если на рынке нет всеобщего обвального падения.
3: Дмитрий Черемушкин, проект на Wall Street Pro. После запрета шортов на Евротранс резко ускорились и многие другие бумаги. Так, акции Русагра уже в вечернюю сессию прибавляли 24%, Сигежа более 23%, самолета более 20%, Алроса более 18%. Трасса Р-280 Новороссия, снабжающая Крым, находится под полным контролем российских военных, доложил президент Путину глава Запорожья Евгений Балицкий. Он отметил, что эффективность дронов в ВСУ на протяжении этой трассы значительно снизилась. Атаки на грузовики на ней начались в июне, что привело к перебоям снабжения полуострова. В том числе резко сократился трафик бензовозов. Как отметил Балицкий, средства, которые применяются, все время совершенствуются. Что это может быть, рассуждает военный эксперт, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев.
16: Вполне вероятно, что в распоряжении вооруженных сил Российской Федерации для контроля трассы есть определенное количество мобильных огневых групп, групп, которые могли быть распределены именно по всей трассе. И самое главное, что необходимо было сделать, это обеспечить контроль воздушной обстановки. Возможно, на каких-то участках, которые близки к каким-то узловым логистическим центрам, городам, могли быть размещены и зенитные ракетные комплексы. Но самое главное – это доведение информации до мобильных огневых групп, которые могут быть распределены по маршруту. Ну и обеспечение контроля минирования, контроля какой-либо еще диверсионной работы ВСУ в зоне вот прохождения этой трассы. Даже если просто будет обеспечен контроль, то это уже половина успеха. Но если при этом еще есть наряды сил и средств для поражения беспилотников, надо понимать, что ВСУ использовала для ударов по транспортным средствам на этих трассах достаточно простые аппараты. То есть аппараты, которые могут сбиваться с помощью пулеметов, а тем более, если пулеметы оснащены современными системами наведения. Детали не сообщаются, но, скорее всего, именно об этом речь и идет. То есть соответствующее оснащение мобильных огневых групп и распределение этих групп вдоль автомобильной трассы. Если это уже сделано, то это само по себе дает достаточно серьезную уверенность в противовоздушной обороне, собственно, всей трассы.
3: Дмитрий Корнев, редактор журнала «Новый оборонный заказ». О ситуации с топливом в Крыму говорит и местный журналист, и блогер, общественный деятель Александр Горный.
17: Ситуация в Крыму на данный момент стабилизировалась, она довольно-таки напряженная, но мы вошли в стадию стабилизации вот буквально вот на днях. Это чувствуется практически во всем. Вопрос номер один для Крыма – это наличие электричества и воды. Что касается топлива, то ситуация немного стабилизировалась, и мне сегодня посчастливилось заправиться в Феодосии 92-м бензином по 199 рублей. Сотый бензин, который был на заправке, стоил 349 рублей, и, как ни странно, его тоже некоторые люди покупали. Но пока сейчас идет продажа топлива с ограничением 20 литров за один подъезд к бензоколонке. Топливо сейчас можно приобрести довольно-таки спокойно на некоторых заправках, в первую очередь частных, где стоимость топлива 260, 280, 300 рублей. А вот на системных заправках, это ТЭС и АТАН, ситуация не везде одинаковая, как по наличию топлива, так и, соответственно, по стоимости. Даже в одной и той же сети заправок стоимость литр бензина может варьироваться, например, от 200 там, до 280 рублей за литр, например, 92-го бензина, что, конечно, для обычных условий является аномальным, но в данной ситуации мы это воспринимаем как реальность. Все ждут, конечно, так называемой компенсации федеральной за литр бензина, которая была объявлена и запрошена Аксеновым в размере 85 рублей за литр, но никто не понимает, от какой цены это будет идти компенсация. От цены поставки в Крым на розничные станции или от розничной цены продаж. Нам обещали информацию довести вот на этой неделе, но пока каких-то движений особо не наблюдается. То, что, возможно, на ряде заправок будет свободная продажа бензина, который сейчас обещают федеральные власти, ну, наверное, это хорошо, потому что лучше иметь бензин по высокой цене, но понимать, что ты можешь заправиться им в любой момент, чем, как мы раньше бегали буквально еще несколько недель назад, и у перекупов покупали бензин и по 250, и по 300, и по 400 рублей за литр, что, конечно, очень серьезно бьет по бюджетам домохозяйств, ну, просто автовладельцев.
3: Александр Горный, крымский блогер. Минтопэнерго Крыма ранее сообщала, что бензин будет свободно продаваться на 86 заправках. В рамках полуострова в Севастополе топливо поступило на 20 АЗС.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Кредитный рейтинг – показатель, важный не только для банков, но и для девелоперов и риэлторов. При выстраивании своей маркетинговой стратегии и политики продаж должны же они понимать, на какую часть покупателей имеет смысл делать основную ставку, особенно в сегодняшних реалиях. Поэтому июньские данные онлайн-платформы «Кредистория» Объединенного кредитного бюро стоит изучить подробно. А данные эти гласят, что с декабря 2025 года средний кредитный рейтинг российского заемщика держится на отметке 722 балла, плюс 2 балла по сравнению с июнем 2025. Самая большая доля, 45,5%, это заемщики с высоким рейтингом, 794 балла и выше. Тех, чей рейтинг сверхвысок и составляет 875 баллов и больше, тоже немало, более 17%. Но почти 23% это заемщики с кредитным рейтингом до 570 баллов, то есть низким. Что касается кредитно-рейтинговой географии, тут на первом месте Москва, в среднем 779 баллов и плюс 3 пункта за год. На самых хороших позициях и в яркой плюсовой динамике Санкт-Петербург и Московская область, Удмуртия и Чукотка, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа и еще целый ряд регионов. А в минус за год ушли только 8, причем в серьезный только Севастополь и Крым. По оценкам ОКБ, рост кредитного рейтинга россиян почти на всей территории страны – главный позитивный итог июня. Он указывает на то, что финансовая грамотность и культура кредитования российских заемщиков развиваются в верном направлении. В среднесрочной перспективе это должно привести к росту одобряемости заявок, снижению кредитных рисков и, соответственно, к уменьшению ставок со стороны кредиторов. Вот в последнее как-то особенно хочется верить. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
10: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз рассматривает возможность отказаться от 21-го пакета санкций против России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Согласование нового пакета ограничений застопорилось во многом из-за позиции Греции. Она выступает против запрета на поставки европейскими компаниями российского СПГ в третьи страны. Армянские компании теперь могут экспортировать рыбу и рыбную продукцию в ЕС, как сообщил министр экономики республики Геворг Папаян. Получены все необходимые разрешения, причем это произошло впервые. Ранее Москва начала вводить ограничения на продукцию из республики, включая импорт рыбы, цветов, фруктов и других товаров. На фоне этого премьер-министр Армении Пашинян посещал Россию в начале июля. Ассоциация туроператоров России ожидает роста годового потока из Китая на 27-35% по сравнению с прошлым годом. Туристическая отрасль положительно оценивает решение о продлении безвизового въезда, рассказала исполнительный директор АТОР Майя Ламидзе. Россияне с 1 августа будут автоматически получать уведомления по налогам в личном кабинете госуслуг. В Федеральной налоговой службе отметили, что предстоящая осенняя кампания по уплате имущественных налогов за 2025 год пройдет уже по новым правилам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. App Store не открывается, ссылки и приложения у многих россиян не загружаются. А в Роскомнадзоре нам заявили, что они ни при чем. Чем может быть связан сбой, почему он затронул не всех и не превратятся ли айфоны в кирпичи? Экспорт пшеницы в июле может стать минимальным с 2017 года. Как прогнозирует Совыкони, Россия вывезет лишь 1,5 миллиона тонн пшеницы вместо предполагаемых 2. Главная причина – ограничение навигации через Керченский пролив. Какие еще причины и что сейчас с урожаем в России? Ценник на газ на российских АЗС вырос на 12% за месяц, а продажи на треть. На установку ГБО трехмесячные очереди, работа тоже подорожала. Есть ли сейчас смысл переходить на газ и кому? Подробности на Business FM. Блокировок нет, но сбои есть. Что происходит с App Store России? Могут ли айфоны превратиться в кирпичи? Иван Медведев с подробностями.
19: Россияне начали жаловаться на потерю доступа к App Store. У кого-то все работало штатно, а у кого-то магазин не открывался, а приложения не обновлялись. Были также жалобы на сайт Apple и на Apple Music. В Роскомнадзоре оперативно заявили, что ведомство не ограничивало доступ к App Store. Но многие пользователи все равно вспомнили о том, что 15 июля истек срок ультиматума в адрес Apple от ФАС и о том, что российские депутаты и чиновники призывали наказать Apple за то, что компания удалила из своего магазина приложений Messenger Max и другие сервисы ВК. Официально проблемы с доступом к App Store – это не ответ России. РКН тут ни при чем. Но это и не Apple, говорит аналитик ICT Online.ru Андрей Блинов.
20: Так как он не работает только у ряда пользователей, то, скорее всего, это уже не блокировка со стороны Apple. Потому что если бы они их блокировали у российских пользователей, то, наверное, там у подавляющего большинства сервис бы не работал. С App Store действительно проблема чуть более серьезная, чем с Play Market, например, на Android. Потому что iOS — это практически единственный способ официально установить приложение на смартфон или планшет. Поэтому если будет заблокирован доступ к этому магазину, пользователей останется не так мало вариантов, чтобы обновлять приложение или устанавливать новые. Действительно, такая проблема существует. Она достаточно серьезная, если произойдет какая-то эскалация. То есть, действительно, магазин исчезнет из доступа у большинства пользователей. Пока что, ну, насколько я вижу, тут проблемы у многих, но это все-таки не у большей части пользователей, поэтому пока можно говорить о том, что это какой-то локальный сбой, может быть, произошел.
19: Другие эксперты